наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию передачу «Христианская семья». 6 часов – свидетельство. В 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

В эфире передача «Христианская семья». Уважаемые наши радиослушатели, сегодня предлагаем вашему вниманию проповедь Андрея Воробьева.

0: братья и сестры, хочу вместе с вами сказать слава нашему Богу. Я думаю, всякий раз, когда мы выходим на это место и говорим слава нашему Господу, то мы хотим все-таки поклониться и нашему Богу умножить славу. Когда мы идем в Дом Божий, то наша цель, главная цель, даже не проповедовать, а наша цель — это прославить Господа, правда? Прийти и воздать Богу славу, поклониться Ему, Он достоин, сколько Он для нас всего сделал. Хотя мы приходим в церковь, у нас есть нужды, много есть нужд у всех, у нас есть много всяких проблем, много всяких вопросов есть, и у нас есть и воспитательная работа, все. То есть мы стараемся все здесь сделать, но наша цель – это всегда прославить Бога, чтобы умножалась слава нашему Господу. Поэтому это очень важно.
1: Когда-нибудь я стану очень старым. Когда-нибудь состаришься и ты. Мы будем время коротать на пару, смотреть в окно и поливать цветы. Забудутся события и даты. Мы будем видеть, но не помнить сны. Мы каждому звоночку будем рады, но никому мы будем не нужны. И даже если повезет с деньгами, и даже если повезет с детьми, когда-нибудь мы будем стариками. Кому нужны, скажите, старики? Давай, родная, как зеницу ока, беречь друг друга до последних дней. Вдвоем мы в старости не одиноки. Вдвоем, конечно, веселей. Когда-нибудь я стану очень мудрым и все на свете буду понимать. Я буду рад, что я проснулся утром и что еще не время умирать. Ты будешь бередить на сердце ранку. И почему же дети не звонят? И даже если повезет с деньгами, и даже если повезет с детьми, когда-нибудь мы будем стариками. Кому нужны, скажите, старики? Давай, родная, как зеницу ока, беречь друг друга до последних дней. Вдвоем мы в старости не одиноки. Вдвоем, конечно, веселей.
0: Братья и сестры, почему я прокрутил этот ролик? Я думаю, все мы понимаем, он поощряет нас к любви, к взаимоотношениям. Но я хочу сказать, что в молодости мы закладываем какой-то фундамент для нашей старости, для нашего будущего. Сегодня уже молодые люди, слушайте внимательно. Я помню, мы имели служение отделения. Я позвал пожилых людей. Я им задал вопрос, говорю, скажите, дорогие, сколько раз за этот год вас посетили ваши внуки? И знаете, они сколько сказали? Кто-то сказал 3 раза, кто-то сказал 4 раза. Я задал вопрос, сказал, почему? Почему молодые не приходят к пожилым? Что случилось? Почему такое большое расстояние между внуками, между дедушками, бабушками, между детьми? Почему такое расстояние? Может быть, старцы становятся очень требовательными или строгими? Или, может быть, молодежь становится невоспитанной, может быть, не привито ей то чувство любви к дедушкам, к бабушкам, к родителям. Мне приходилось не раз вот тут молиться. Помню, один брат вышел, я его обнял, говорю, отец, о чем молимся? Он говорит, знаешь, говорит, Андрей, хочется, говорит, хороших отношений. Вот дочка придет, вот так, говорит, бросит там еду, она по уходу, она деньги получает, и пошла. А сердце, говорит, обливается, это мои дети. Братья и сестры, мы всегда говорим, надо молиться. Но надо что-то нам в жизни делать. Если что-то неправильно, нам надо что-то поправлять по нашей жизни. Помню, когда-то смотрел один ролик, когда пожилой отец, уже слепой, сидит рядышком сын его, и отец спрашивает, что это? Там птица запела. Он говорит, это птица. Он опять спрашивает через несколько минут, что это? Зашуршало что-то в кустах. Он говорит, я тебе сказал, что это птица. Когда отец третий раз его спросил, он аж вышел из себя. И он ему говорит: пойди домой, принеси мой дневник, который я писал. Тот принес, говорит: открой на этой странице этот дневник. Он его открывает, он говорит: прочитай, что там написано. И там написано: когда ты был очень маленький, и ты меня поминутно спрашивал, что это? И я с терпением, я с любовью тебе объяснял, я тебе говорил. И ты меня каждый день спрашивал, я тебе каждый день опять и опять говорил с любовью. И вот, Саб, почему у тебя не хватает терпения? Мы сегодня увидим, здесь люди встанут для молитвы за детей. Я не думаю, что эти родители, которые приносят деток, принимают, прижимают их к груди, посвящают их Богу, которые вложат средства на их образование, они бы хотели бы, что пройдет время, и что они будут каждому звоночку рады. Я не думаю, что эти родители будут думать, что они когда-то будут оставлены. Но почему-то так в жизни происходит. Почему-то так в жизни происходит. И мысль, которую я сегодня хотел бы поделиться, я ее назвал «Живите в любви». Если у кого Библия есть, послание апостола Павла к Ефесянам, 5 глава, 1 и 2 стих. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви. Живите в любви, как Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и в жертву Богу в благоухание приятное. Я еще прочитаю из послания к Галатам, 6 глава, 7, 8 стих и 9. «Не обманывайтесь». Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. Сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Братья и сестры, смотрите, пример. Мы сегодня очень много говорим о любви. На свадьбах, везде. Мы только и слышим о любви. Люди стали понимать любовь, ну, просто по-разному. Иногда, мне кажется, даже превратно. Вот здесь оставлен серьезный пример. Говорит: «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви». И показано, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение жертву Богу благоухание приятное. Я помню, одна женщина написала брошюру. И в этой брошюре она там написала, перечислила, за что я люблю моего мужа. И там целое такое перечисление. Он очень романтичный. Он очень внимательный. Он ко мне почти каждый день приносит кофе в кровать. Он меня берет на прогулки. Он мне дарит цветы. Он мне дарит подарки. Он меня возит. И много-много там всяких перечислений. И в конце она оставила несколько страниц и обращается к женщинам: напишите, за что вы любите ваших людей. И когда посмотреть, ну, вроде бы все хорошо. Но практически, если с этого перечня что-то забери, то мы увидим, что эта женщина не его любит. Она любит себя. Она любит те удовольствия или те приятности, которые он ей приносит, но не его. И мы сегодня говорим о любви. Братья и сестры, то любовь вот здесь, это другая любовь, которая принимает мне, вокруг меня, для меня, ради меня. Но здесь пример, где Христос говорит: возлюбил и предал Себя за нас. В другом месте сказано: Христос возлюбил церковь или возлюбил нас не тогда, когда мы были праведниками. Когда, братья и сестры? Когда мы были нечестивыми, грешниками, с пороками, с недостатками. Когда мы блуждали каждый по своей дороге. Если сегодня говорить об этой любви, хочется об этой любви говорить. Живите в любви. Братья и сестры, мы часто расточаем нашу жизнь. Нас никто не учил быть отцами и матерями. Нас немного не подготавливали к браку. И не секрет, что мы сделали много-много ошибок. Вот мы в церкви говорим, чтобы мы имели домашние собрания. Домашние. Я бы хотел посмотреть, честно, вот поднимите руки, у кого сегодня есть домашнее собрание. Поднимите. Братья и сестры, очень мало. Послушайте. Вот мы сейчас, почему прокрутил ролик? Я хочу возбудить нас ревно. Мы должны что-то делать. Мы должны, не думайте, что домашнее собрание, домашняя ячейка – это легко. Не думайте. Я знаю, когда мы начали делать дома, я несколько раз останавливал. Потому что надо работать не только с кем-то, но надо работать с самим собой. И когда мы приходили, ну представьте себе, дети, это не чужие дети, мои дети – внуки, кто-то придет, коленки порваны в штанах, кто-то оденет шорты. Как-то внуки придут, дети начинают лазить под стульями, кричать. И вы знаете, мы же все такие настолько святые, особенно дедушкам и бабушкам. Вы знаете, как все это трудно переносится, да никогда такого не было. Вы не можете навести порядок со своими детьми. Они должны у вас сидеть, как ангелочки. Почему в таком виде? И когда начинаешь и смотришь, оно все кончится тем, что пошли с такой ячейки, пошли с тяжелыми сердцами. А ты от большой святости. Библия говорит, что любовь, она долго терпит. Терпение. Тогда, когда не хватается терпения, когда шум, и когда мы все это не переносим, и в жизни потом мы старость обрекаем себя на одиночество. И порой надо набраться терпения, и порой надо набраться любви. И приходилось говорить родителям, слушайте, я даю вам детей, внуков, проведите время, побеседуйте, помолитесь, скажите. Порою нету отношений даже между детьми, потому что с разных семей. Но когда мы начинали повторно собираться, я увидел, как мы начали сближаться. В таких ситуациях мы как родители, вы знаете, мы всегда хотим быть правыми. Но когда придет дочка тебе или сын и покажет тебе на твои недостатки, и как ты отреагируешь? Больно, бывает, как по-живому режут. Как по-живому. Нам есть что им сказать. Но я как-то говорил. Но это тот момент, когда не надо ничего говорить. Может подойти, обнять, прижать и сказать «прости». К сожалению, скажу, у нас еще до сих пор бытует мнение. Не раз я слышал от отцов, говорили, чтобы я когда-то просил прощения у детей. Никогда этого не будет. Ваше дело. Но посмотрите на жизнь. Есть моменты, когда происходит восстановление. Я помню, когда-то мне высказывают, где-то я там внимания не обратил, где-то я не выслушал, то, другое, третье. И неприятно слышать. Я положил намерение в сердце, хоть нам есть что-то сказать, но я попрошу прощения. Братья и сестры, это то, что сегодня лечит. Живите в любви. Библия говорит, живите в любви. Вы думаете, чтобы она пришла извне? Отношения мы строим. Семью мы строим. Любовь мы строим, братья и сестры. Она приходит. Она умножается. Она достигается. Достигайте этой любви. И мы должны что-то делать. Это очень важные моменты в нашей жизни. Очень важные моменты, когда мы начинаем работать над собой, над своими характерами. Вы знаете, мы не хотим ссор. Вы когда-то слышали, чтобы в церкви учили, как правильно ругаться? Вы слышали хоть одну такую проповедь? Слышали или нет? Как правильно ругаться? Ну, проще мне отсюда сказать, братья и сестры, не ругайтесь. Но почему-то ссоры, они просто вошли в нашу жизнь. В каждом доме есть ссоры. Редко в каком доме справляются. Ссоры приходят. Что мы хотим доказать в ссорах, братья и сестры? Что мы докажем в ссорах? Правоту. Свою правоту мы хотим доказать в ссорах. И я смотрю, что самые близкие люди, это не папа и сын, не мама и дочка, не брат и сестра, а самые близкие люди, кто это? Муж и жена. И Бог, когда сотворил брак, я вижу три принципа для этого брака. Первое, Он сказал, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Второе, Он говорит, двое будут одно. Единение, близость. И третье, написано, наслаждайся женою, для наслаждения. Но когда приходят ссоры, которые порождают отчуждение, то люди, которые призваны быть двое одно, они становятся чужими, далекими, удаляются. Начинает появляться злоба и ненависть. Люди, которые должны быть вместе. Говорит брат, мы, говорит, 20 лет с женой уже прожили вместе, но мы одно не стали. Одно не стали. Но Божий принцип для того, чтобы двое были одно. И Слово Божие говорит, что живите в любви. Живите в любви. То почему-то, когда происходят ссоры, братья и сестры, то оно заканчивается тем, что у нас остаются раны. У нас остаются рубцы в жизни. Тут как-то Володя проповедовал за эти обиды, прощение. Он говорит, забейте один гвоздь в доску. Другой, третий, забейте 100 туда гвоздей. Потом вытащите. Вы извинились. То есть вы сегодня оскорбили человека. Вы сегодня унизили человека. А сейчас извинитесь. А потом посмотрите. Деревянное решето получается. Вот что нашу жизнь омрачает. Если Бог создал семью для того, чтобы это был Хитем, это было, ну, место рая на земле, куда человек может прийти и отдохнуть. Но когда человек приходит туда, а там ссоры, а там крики, там разногласия, и я могу сказать, что это очень сложно. И сегодня это по многим семьям. И апостол Павел, уча людей любви, он говорит, живите в любви. Достигайте этой любви. Все делайте, ревнуйте любви. Делайте все. Братья и сестры, иногда нам трудно поступиться. Люди в злобе. Когда люди в злобе, они не контролируют себя. Тогда разум уходит. Они говорят все, что попало. Иногда беседуешь с людьми и говорят, слушай, она мне такое наговорила. Он говорит, он мне такое наговорил. Я говорю, ну вы были в гневе. Да. Но у вас разум отсутствовал. Вы наговорили такое, что теперь вам самим стыдно. Разум отсутствует. Люди говорят все, что попало. И говорят больнее и больнее. Ранят друг друга. Это сложно. И эти взаимоотношения надо строить. Как-то одна женщина, пожилая женщина, подошла ко мне. Мы с ней беседуем. Она говорит, брат Андрей, я говорит, не знаю, что делать. Поговорить хочу. Вот, говорит, смотрю, ну не так, дома. Дочка, говорит, принесет такой, говорит, пакет семечек, сядет около телевизора и до 2 часов ночи, до 3 часов ночи. А если выходные, то до утра. Я ей подойду, эта женщина очень спокойна, выдержана, я ей знаю. Она говорит, я ей подойду, говорю, слушай, ну муж с работы придет, ну приготовь кушать, проведи с ним время, посиди с ним. Она мне говорит, закрой рот. Ты меня не учи, как жить. Я все знаю. Я бы хотел сказать, если кто, братья и сестры, так поступает, задумайтесь о вашем будущем, о вашей старости. Я прочитал в Писании, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, он то и пожнет. Самый большой закон духовного мира, что ты посеешь, то и пожнешь, другого не пожнешь. Если я посею помидоры, я пожну помидоры. Посею раннее, пожну раннее. Поэтому давайте так, научимся контролировать свои уста. Может, кто-то скажет, это не духовно, это плоды духа, братья и сестры. Контроль над собою. Любовь долго терпит. Она долго терпит. Любовь у нас способна покрывать. Мы живем такое время, когда придут и расскажут все, всякую наготу о жене, о муже, и друзьям, и везде. Это любовь. Написано, живите в любви. Вот эта любовь, которую я сегодня проповедую, она покрывает. Она покрывает, она закрывает, видит недостатки, она закрывает. Она не раскрывает, она не показывает наружу. Любовь, она долго терпит. Так вот, если среди наших народностей, может быть, нету такого учения, то мне интересно, я когда-то слышал учение одного из раввинов. Он говорит, что для ссоры надо двое. Ты, говорит, не будешь ругаться со шкафом или со стулом. Вам надо двое. Если вы хотите поругаться, он говорит, создали такие правила для ругания. Он говорит, первое правило – зайди в дом и закрой окна и двери, чтобы тебя не слышали соседи до конца улицы. О, они там уже начали. Закрой. Но в доме, говорит, дети находятся. Второе правило – пусть будет местом для ругани твоя спальня. Закройся от детей. И если ты дальше продолжаешь, хочешь ругаться, то, говорит, ругайся по делу. Говори по делу. Если у вас началась проблема из-за мусора, то ты говори по отношению мусора. Но ты не собирай все в кучу, и потом мне говорит, что у тебя такая мать, у тебя такой отец, у тебя такие бабушки, дедушки, не собирайте всех в кучу. Потому что разгорится такой огонь, такая ссора, что потом я попробую остановить. Но люди, когда ссорятся, они все вспомнят. И самое добивающее слово, которое говорят, да ты всегда такой, или ты всегда такая. И люди ранят. Люди бьют друг друга. А потом, как соединиться? Как, чтобы двое одно? И вот он учит, говорит, что не делайте так. Если вы уже ругаетесь, ругайтесь по правилам. Зайдите, закройте дверь, поговорите, но обращайтесь друг к другу, не унижая. И когда вы уже выговорили, другое туда не подставляя, то потом смените тон, смените, говорит, просто тон, и начните говорить о другом. Все, буря прошла, уже можно выпрямиться. Братья и сестры, я не хочу учить сегодня, как ругаться, но когда оно происходит в жизни у нас, то я хочу сегодня учить, написано, живите в любви. Как любить? Научиться прощать. Научиться, братья и сестры, покрывать. Я бы хотел, кто принес детей для молитвы, проходите, пожалуйста, сюда. То время бежит, чтобы мы не задержали собрание. Проходите сюда, пожалуйста. Поэтому, братья и сестры, очень важно в нашей жизни просить любви. Я бы хотел сказать, что когда мы чувствуем, что наши взаимоотношения охладевают, Библия нам говорит так, что любовь, помогите мне, излилась в сердца наши Духом Святым. Дорогие, если мы духовно ослабели, если мы не имеем сегодня контакта с Богом, если это помазание, которое в нас написано, оно учит нас, и это помазание истинно и не ложно. Если это помазание перестает нас учить. Вы знаете, у нас охладевает любовь. И Библия говорит, что по причине умножения беззакония у многих охладеет любовь. Это говорится в последнем времени. И там сказано, что люди будут убивать, и люди будут ненавидеть друг друга. И когда Господь... Проходите, проходите, кто принес детей для молитвы. И когда Господь говорил апостолу Иоанну на острове Патмос, обращаясь к ангелу Ефесской церкви, он говорит: «Я знаю тебя, я знаю твои дела, я знаю твое терпение, ты не можешь носить развратных, у тебя то и то, но я, говорит, имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». И он говорит: «Будь ревностен и покайся». Дорогие, может быть, сегодня мы настолько ревнуем по Боге, что мы уже не можем друг друга сносить. Мы не можем сносить наших детей, или наших внуков, или наших родителей. Я бы хотел сказать, что это огромнейшая проблема. Братья, может быть, давайте подойдем сюда наперед.

бросает Моисей на землю жезл свой. И чудо перед ним. Жезл стал ползучим змеем, потом вновь посохом простым. Ударил жезл, вода пролилась потоком из гранитных скал. И тот, кто жаждал, все напились. Из скалы жезл тот рассекал. Бог силу дал слуге свободы, пророку для великих дел. Но слово Моисей свободно нести народу не умел. Увы, он был косноязычен. Не совершил Бог чудо с ним. Повел его путем обычным, и речь его не изменил. Но почему? Ужель для Бога дар речи трудно подарить такому сильному пророку? Бог без сомнения изменить мог все в обличье Моисея, чтобы он владел всей полнотой. Но это было бы исключением его из общности людской. Был Моисей другим подобен, и как другие в чем-то слаб. Бог хочет из людей, из многих, творить любви единый сплав. Идет навстречу Моисею брат-левитянин Аарон, который говорить умеет и, может быть, всегда при нем. Слились в одно два древних мужа, один пророк, другой уста. Бывает тоже нам не нужны желаемые чудеса, чтоб мы нуждались в друг друге, поближе были и родней. Мы все в любви великой слуги, она иных чудес сильней. Любовь дает и принимает, не обижаясь, не казня.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Подражайте Богу, как чада возлюбленные. Ефесянам 5 глава, 1 стих. Дети Бога. Христианские обязанности вытекают из новых отношений, образованных благодатью. И мы должны сначала оказаться в этих отношениях, а затем уже выполнять обязанности. Люди допускают грубейшую ошибку, когда делают эти обязанности средством того, чтобы оказаться в отношениях с Богом. Как было бы абсурдно, если бы какая-то группа людей оказалась в роли моих детей. Они могли бы играть эту роль серьезно,

и старательно, но никакая серьезность не смогла бы способствовать формированию отношений. Однако, если бы они на самом деле были моими детьми, все было бы довольно просто, и их долг заключался бы в том, чтобы им поступать как детям. Вы не можете выполнять обязанности ребенка, если не являетесь таковым. Вы также не можете являть его любовь. Если мы являемся детьми Бога, то мы и должны вести себя как таковые. Однако обязанности детей Бога появляются у нас тогда, когда мы этими детьми становимся. Конечно, у нас, как у людей, есть разные обязанности, но на этом основании мы потеряны. Бог делает нас своими детьми и затем говорит, чтобы теперь мы подражали Ему, своему Отцу. «Подражайте Богу, как чада возлюбленные». Мы приведены в присутствие Бога, и нам предстоит проходить через этот мир и являть, чьи мы дети, являть Его характер. Наш образец — это сам Бог, и нам следует подражать Ему. Он возлюбил нас, когда мы были врагами, и Он посылает дождь на злых и добрых, и мы должны поступать так же в отношении других. Я должен быть добрым и сострадательным к неблагодарным и злым. Но почему? Потому что таков мой.

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВИ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВИ. Мир вашему дому.

Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Псалом 33:10.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. 1 Тимофея 6:9. «Кто не работает, тот и не ешь». Так уж повелось от начала мира. В поте лица должен человек добывать свой хлеб. Не прошло мимо это определение и Ивана Ивановича. Устроился он на работу на мясокомбинат. Работа была трудной. Приходилось забивать скот, который привозили из колхозов, а потом и разделывать эти туши. Зарплата была небольшая, но разрешалось брать домой мясные обрезки от раздела туш и еще кое-какие отходы, годные употреблению для пищи. В общем, было правило, сколько каждый мог взять, но не более нормы. В церкви Иван Иванович был тихим христианином, нигде он не выступал и ничего не отстаивал. Как скажут братья, так и будет. Не интересовал его и духовный труд. Боялся давать советы, а то вдруг скажут: «Раз ты дал хороший совет, то давай сам и делай». Был он тихим и заботливым семьянином, и все, что скажет жена, делалось дома без изменений. Одним словом, жизнь текла, как спокойная речка. Но вдруг случилось непредвиденное и непредсказуемое. Жизнь изменилась и закрутила Ивана Ивановича, ломая и обтесывая его, превращая из тихого в истинного христианина. Об этом мы и начнем наш рассказ. Работа на мясокомбинате нравилась брату Ивану. Да и молва о нем прошла хорошая, верующий, трудолюбивый, честный. Да и действительно, Иван был таким. Отработав смену, он старался брать домой мясных обрезков столько, сколько положено по правилу, но не больше. Так проработал брат 3 месяца. Ему даже и премию дали, как хорошему работнику. Принося каждый раз домой мясо, он отдавал его жене. Она знала, сколько оставить себе, а сколько продать соседям. Клиенты всегда были. Лишний рубль в кошелек семьи помогал решать проблемы, а их было много. Но дешевого мяса явно не хватало для соседей. Видел Иван, видела это и его жена Катя. Как-то вечером за столом Катя сказала мужу: «Ваня, ты же сам обрезаешь мясо. Неужели ты не можешь чуть больше отрезывать мясо для себя? И эти обрезки приносить, а не брать с общей кучи. Мы могли бы больше продать. Да и детишкам пора обувь покупать. Одежонка обносилась, зима приближается. Сколько еще остальных нужд, я уже не говорю. У меня уже сил не хватает смотреть на все это и выкраивать каждый рубль, а их все равно не хватает. Ведь трудящийся достоин пропитания, а ты так трудишься, а зарплата маленькая. Пойми, ведь это не грех, если ты прихватишь чуть больше. Это же для пропитания детей идет, которых Бог дает. Вот скоро еще одно дитя будет. Подумай об этом. Ты ведь глава семьи. Это не преступление перед Богом, если ты возьмешь чуть больше мяса». Как-то тоскливо стало на душе у Ивана от слов жены. Хотя она и объяснила всю проблему семьи, но это он и сам видел. Раньше, когда жена не говорила об этом, как-то легче переносилась нехватка средств. А теперь она со слезами обрисовала истинное положение дел. Защемило сердце, померкло в душе, как будто что-то отключилось. Где-то внутри заговорили 2 голоса. Один был похож на голос жены, а другой был иной и какой-то строгий. Он говорил: «Все должно быть честно». С этим и лег Иван спать. Долго не мог он уснуть от разных мыслей. Проснувшись утром, ему не стало легче. В таком состоянии он и пришел на работу. Как обычно, стал разделывать туши. Но при обрезке нож как-то сам стал захватывать больше первосортного мяса. После работы брат Иван стал складывать приготовленные обрезки в сумочку. Но на этот раз сумочка явно была не рассчитана. Жаль было оставлять хорошие кусочки мяса. И вот он трабует это мясо, чтобы не осталось ни одного свободного уголка. Все закончено,
и Иван идет к проходной, как и все работники. Вахтер открывает у некоторых сумки и проверяет. Подходит и Иван, одним из последних. Глянул вахтер на раздутую сумку, а потом и на Ивана. Ёкнуло сердце Ивана. Глаза вахтера как-то сузились и заблестели недобро. Он предложил ему пройти во внутреннюю комнату. Там были весы. Взвесили, и вес явно превышал в 2 с лишним раза. Пот прошиб Ивана, потом в холод бросило, а потом в жар. В голове закрутились различные мысли. Что теперь будет? Суд и позор доброго имени христианина. Он только тихо промолвил. «У меня дети». Вахтер пристально посмотрел в глаза Ивана и сказал. «У меня тоже есть дети, а поэтому в следующий раз, когда будешь идти через проходную, то прихвати мяска и на моих детей. Ну, а сумочку эту замени. Ее издалека видать, сильно уже она у тебя раздута. Пойди в магазин и купи большую хозяйственную сумку. Туда, если и лишка положишь, то ничего не видно. А теперь иди с миром. Я тебя пропускаю, надеюсь, что ты все понял». Вышел Иван из проходной, а на душе смутно. «Что же это получается? Я теперь вор, да еще в союзе с охранником?» Эти мысли не покидали его до самого дома. Жена увидела его полную сумочку еще с порога. Она очень обрадовалась и сказала, «Ну вот, сегодня я уж обеспечу мясом всех своих клиентов. Теперь уже можно будет купить и кое-что из вещей для детей». О том, что произошло на проходной, Иван ничего не рассказал. Он пошел в магазин и купил большую семейную сумку. На другой день после работы он в новой сумке уже нес на двоих. Действительно, сумка со стороны казалась пустой. Но одно было не совсем удобно. От веса лишнего мяса руку тянуло вниз. Поэтому одно плечо опускалось ниже по сравнению с другим. И от этого походка Ивана была как-то боком. Но он смело шел через проходную, где его встречал знакомый вахтер. Вместе они зашли в боковую комнату. Там Иван открыл сумку и дал часть мяса охраннику. Теперь всем было хорошо. Так изменилась жизнь христианина. Совесть уже больше его не судила. Семейный бюджет стал заметно пополняться. Но случилось по верной пословице «Сколько вор не ворует, тюрьмы не минует». Глянул как-то директор в конце рабочего дня из своего кабинета в окошко и обнаружил, что некоторые из рабочих идут как-то боком к проходной. Все ясно. Появились несуны, так называют этих людей, и стали сгущаться тучи над ними в кабинете директора. Вызвал он в свой кабинет бригаду из милиции и назначили облаву на несунов. Ничего не знал об этом Иван. И в этот день он тщательно приготовил мясо для себя и вахтера. Как обычно, он прошел в ту самую комнату и выложил часть мяса для вахтера и хотел уходить. Но тут убежал вахтер. Лицо его выражало испуг. «Не надо мне сегодня мяса!» Прозвучали взволнованно его слова. Он тут же открыл сумку Ивана, бросил свою часть и сказал: «Быстро выходи, чтобы никто не заметил». Какой-то огонь пробежал по телу Ивана Ивановича, но он, повинуясь, вышел в проходную и направился к выходу. Выйдя из проходной, он увидел директора Владимира Петровича, небольшую группу людей и фотокорреспондента. Ноги подсеклись и сделались какими-то ватными. Он не знал, что делать, вернуться ли назад или пройти возле них твердой походкой. Но было уже поздно. Ивана Ивановича пригласили пройти вперед, взяли у него сумку и поставили на весы. Открыв ее, нашли 20 килограммов хорошего первосортного мяса без костей. Мясо сфотографировали и составили протокол. Отпустив домой, сказали, что вызовут на суд через 2 дня, предупредив, чтобы никуда не уезжал.
Дома мужа поджидала Катя. По времени он уже должен прийти. Где же он задерживается? Наверное, что-то случилось, подумала она. Выглянув в окошко, она увидела медленно бредущего по дороге мужа. В руках у него не было сумки. Голова была опущена. Весь вид его говорил о какой-то беде, которая как вихрь ворвалась в их жизнь. Открылась дверь, и он вошел. Лицо его было бледно. Сев на лавку, он сказал: «Все, Катя, меня будут судить. Сегодня поймали меня с ворованным мясом». Слезы потекли по щекам Кати с сильными струйками. «Ванечка мой, прости меня. Это я виновата во всем. Это я тебя натолкнула на эту глупость». Обняв за шею мужа, она уткнулась лицом в его плечо и стала рыдать, призывая имя Иисуса. «Господи, прости нам, мы виновны, но Ты можешь помиловать и простить нас виновных». Через 2 дня был суд. Он приговорил Ивана Ивановича к 3 годам лишения свободы. Вечностью показались эти 3 года для Ивана Ивановича и Кати. Но вот, отсидев 3 года, он вернулся домой. Встретили его уже заметно подросшие дети. С радостными криками кинулись они ему на шею. Чуть в стороне стояла Катя, и слезы радости струйками текли по ее лицу. Она шептала: «Живой! Наконец-то вернулся, мой милый!» Освободившись от детей, он подошел к жене и, обняв, сказал: «Ну вот, я и отбыл свое наказание. Теперь опять будем вместе. В тюрьме я многому научился и многое понял. Я стал иным человеком. Как ты тут жила?» «Ничего», — ответила Катя. «Господь помог, и мы, вот видишь, живы и здоровы». Она не стала рассказывать о тех трудностях, которые встретила одна без мужа. «Теперь будет легче. Я завтра пойду устраиваться на работу». На другой день Иван пошел искать работу. Но сколько он ни прошел организаций, нигде его не брали. Как возьмут документ, глянут, то кто-то скажет: «У нас нет мест». Кто не по профессии работа. Некоторые отвечают грубо: «Нам такие не нужны». А в одном месте ответили: «Нам воры не нужны». После недельного поиска работы опечалился Иван, что нигде его не принимают. Печалилась и Катя, и, обращаясь к мужу, сказала: «Давай, дорогой, будем просить Господа. Он выйдет навстречу и поможет нам». Так они весь вечер молились и просили о том, чтобы Господь простил их и помог. С этим они и легли спать. Утром, проснувшись, он сказал жене: «Знаешь, мне пришла такая мысль. Пойти опять на мясокомбинат и попросить директора, чтобы он принял меня туда хотя бы сторожем. Я знаю, Владимир Петрович добрый». Так Иван и решил сделать. Зашел к директору в кабинет. Увидев его, директор ласково улыбнулся и пригласил сесть. «Владимир Петрович, — начал Иван, — примите меня на работу. Перенесши наказание, я покаялся перед Богом и теперь стал новым человеком. Никогда со мной больше этого не будет». «Хорошо, — сказал директор, — пойдешь на прежнее место работать. Давай подпишу заявление. Сегодня оформляйся, а завтра на работу». Начал Иван работать на прежнем месте. Начальство не нарадуется его усердию. И ходит Иван теперь уже прямо, как солдат в строю. И стал Бог его благословлять. Директор дал указание начальнику цеха: «Ты его не забудь, давай и ему премию. Или еще какие там есть поощрения денежные. У него деток много, их чем-то кормить надо». Так уж теперь получилось, что и денег стало хватать. А Катя каждый раз напоминает: «Ванечка, ты уж там старайся работать». Через 1/2 года уволился экспедитор. Приходит замдиректора по кадрам к директору и говорит: «Нужно нам найти человека на эту должность». «А зачем искать-то? Вот бери Ивана Ивановича. Он человек грамотный,
подучишь чуток, и он будет работать. Округлились глаза у заместителя, и он говорит: «Владимир Петрович, он же за воровство сидел. Мы не имеем права доверить ему эту работу». «Ничего ты не понимаешь. Он теперь не ходит боком и стал иным человеком. Я сказал, бери и больше не дискуссируй со мной». Развел руками зам по кадрам и пошел звать Ивана Ивановича на новую работу диспетчером на мясокомбинате. Там и проработал Иван Иванович до пенсии. В церкви он был теперь активным тружеником и часто наставлял молодежь, как правильно жить, ходить прямо и быть новым человеком.

а себя бессилен победить. С кем угодно легче ведь бороться. Можно многих грубостью сразить, но попробуй ты с собой бороться. Ты себя бессилен победить. Нет трудней борьбы с самим собою, и победы б не было славней. Только годы мчатся над тобою, а ты стоишь с проблемою своей. Сколько раз давал друзьям ты слово, сколько раз ты обещал себе, но не можешь, гневаешься снова и желаешь скрыть свой гнев себе. Много лет усиленно старался и не раз у Бога сил просил, но а с гневом так и не расстался и у Бога сил не получил. И напрасно все твое притворство, гнев нельзя упрятать далеко. Показать желаешь свою святость, но а это сделать нелегко. Куда лучше честно бы признаться перед Богом и перед собой, прекратить борьбу и не стараться совершать победы над собой. Я один секрет тебе открою, что когда ты борешься с собой, это, друг мой, борешься ты с Богом, а Он преграды ставит пред тобой. Для чего тебе нужна победа? Чтобы праведнее стать, святей? Возгордись ты потом победой и погибнешь гордости своей. Разве дасть Господь на это силы? Не поможет Он тебе в борьбе, чтоб увидел ты свое бессилье, на тщеславие открыть глаза тебе. Лучше ты в смирении признайся и скажи Ему: «Спаситель Бог, я в борьбе дошел до отчаяния, прихожу к тебе, чтоб ты помог. Я ведь прах, и мне не помогают ни старания, ни христианский стаж. Я устал, я день и ночь стенаю, а в итоге вижу лишь мираж. Я прозрел, во мне Адам открылся с падшею природою своей, что закон греха в его селился, и натурой стал теперь моей. Понял я ее неисправимость, что напрасно ветхое чинить, и в Адаме Бог несовместимость, лучше уж Адама устранить. Я хочу себя навек отвергнуть и свободу получить твою. И к борьбе, чтоб больше не прибегнуть, погрузи меня ты в смерть свою. А потом веди и в воскресенье, и навек с собой соедини. Чтоб не быть рабом греха и тления, закон духа жизни мне вложи. Пусть симптомы смерти умирают, гнева, ярости, злобы, вражды. Жизнь твоя во мне пусть воскресает, чтоб внутри снаружи был лишь ты. На Голгофе совершил победу. Разве не закончена она? Нужно ее только принять верой, а не совершить победы для себя. Не отдел дается дар спасения, не заслугой можно приобресть. Даром во Христе дает прощение Бог Отец, Ему за это честь. Благодать дает Господь смиренным. Не торгуйся, не гордись собой, а во прах смирися перед Богом, и наполнит Он тебя собой. Для тщеславия места уж не будет, прославлять ты станешь лишь Его. Господином Он для тебя будет, а ты другом будешь у Него. И из сердца потечет хваленье, новой тварью будешь ты тогда. Будет и смирение, и терпение, и гневаться забудешь навсегда. Жизнь Христова, как благоуханье, будет окружающих пленить, аромат повсюду разливая, мир, любовь и радость всем дарить.

Момент творения. Дрожжи на службе у электроники. Наверное, первое, что приходит в голову, когда речь идет о дрожжах, то, что они применяются при выпечке хлеба. Даже 3500 лет назад, когда израильтяне вышли из Египта, использование дрожжей было привычным делом. Физики компании AT&T Bell Laboratories установили, что у дрожжей есть еще одно ранее неизвестное полезное свойство. На протяжении многих лет ученые пытались создать полупроводниковые кристаллы для современных микросхем, которые были бы размером с молекулу. Но им никак не удавалось систематически выращивать такие крошечные кристаллы. Теперь стало известно, что это могут сделать дрожжи. Если кормить их сульфатом кадмия, дрожжи пытаются противодействовать металлу и при этом вырабатывают те самые мельчайшие кристаллы, которые необходимы ученым. Возможно, когда-нибудь вы испечете пирог из дрожжевого теста в микроволновой печи, работающей на микросхемах, которые будут содержать мельчайшие электронные частицы, созданные теми же дрожжами. Поскольку Библия – это книга о реальной жизни и об истинном Боге, не стоит удивляться, что Творец проявляет интерес к насущным вопросам повседневной жизни человека. Мы можем исследовать Его творение, не сомневаясь, что откроем для себя нечто новое, созданное Богом для нашего блага. Но самое важное, что можно усвоить, насколько совершенно и истинно спасительное слово нашего Творца. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Псалом 33:10.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы.

Глава 9 книги Иисуса Навина. «Услышав сие, все цари, которые за Иорданом, на горе и на равнине, и по всему берегу Великого моря, близ Ливана, Хеттеи, Амореи, Хананеи, Ферезеи, Евеи и Иевусеи, собрались вместе, дабы единодушно сразиться с Иисусом и Израилем. Но жители Гаваона, услышав, что Иисус сделал с Иерихоном и Гаем, употребили хитрость. Пошли, запаслись хлебом на дорогу и положили ветхие мешки на ослов своих и ветхие, изорванные и заплаченные мехи вина. И обувь на ногах их была ветхая с заплатами, и одежда на них ветхая, и весь дорожный хлеб их был сухой и заплесненный. Они пришли к Иисусу в стан израильский в Галгал и сказали ему и всем израильтянам: «Из весьма далекой земли пришли мы, и так заключите с нами союз». Израильтяне же сказали евеям: «Может быть, вы живете близ нас, как нам заключить с вами союз?» Они сказали Иисусу: «Мы рабы твои». Иисус же сказал им: «Кто вы и откуда пришли?» Они сказали ему: «Из весьма дальней земли пришли рабы твои во имя Господа Бога твоего, ибо мы слышали славу его и все, что сделал он в Египте, и все, что он сделал двум царям аморейским, которые по ту сторону Иордана, Сигону, царю Есивонскому, и Огу, царю Васанскому, который жил в Астарофе. Слыша это, старейшины наши и все жители нашей земли сказали нам: «Возьмите в руки ваши хлеба на дорогу и пойдите навстречу им и скажите им: мы рабы ваши, и так заключите с нами союз. Этот хлеб наш из домов наших мы взяли теплый в тот день, когда пошли к вам, а теперь вот он сделался сухой и заплеснелый. И эти мехи с вином, которые мы налили новые, вот и изорвались. И эта одежда наша и обувь наша обветшала от весьма дальней дороги». Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили. И заключил Иисус с ними мир, и постановил с ними условия в том, что Он сохранит им жизнь, и поклялись им начальники общества. А через 3 дня, как заключили они с ними союз, услышали, что они соседи их и живут близ них. Ибо сыны Израилевы, отправившись в путь, пришли в города их на 3-й день. Города же их были Гаваон, Кефира, Бееров и Кириаф и Арим. Сыны Израилевы не побили их, потому что начальники общества клялись им Господом Богом Израилевым. За это все общество Израилево возроптало на начальников. Все начальники сказали всему обществу: «Мы клялись им Господом Богом Израилевым, и потому не можем коснуться их. А вот что сделаем с ними: оставим их в живых, чтобы не постиг нас гнев за клятву, которой мы клялись им». И сказали им начальники: «Пусть они живут, но будут рубить дрова и черпать воду для всего общества». И сделало все общество так, как сказали им начальники. Иисус призвал их и сказал: «Для чего вы обманули нас, сказав: мы весьма далеко от вас, тогда как вы живете близ нас? За это прокляты вы, без конца вы будете рабами, будете рубить дрова и черпать воду для дома Бога моего». Они в ответ Иисусу сказали: «Дошло до сведения рабов твоих, что Господь Бог твой повелел Моисею, рабу своему, дать вам всю землю и погубить всех жителей сей земли пред лицом вашим. Поэтому мы весьма боялись, чтобы вы не лишили нас жизни и сделали это дело. Теперь вот мы в руке твоей. Как лучше и справедливее тебе покажется поступить с нами, так и поступи». И поступили с ними так, избавил их от руки сынов Израилевых, и они не умертвили их. И определил в тот день Иисус, чтобы они рубили дрова и черпали воду для общества и для жертвенника Господня, даже до сего дня, на месте, какое не избрал бы Господь. 10 глава книги Иисуса Навина.
Когда Адони-Седек, царь Иерусалимский, услышал, что Иисус взял Гай и предал его заклятию, и что также поступил с Гаем и царем его, как поступили с Иерихоном и царем его, и что жители Гаваона заключили мир с Израилем и остались среди них, тогда он весьма испугался, потому что Гаваон был город большой, как один из царских городов, и больше Гая, и все жители его — люди храбрые. Посему Адони-Седек, царь Иерусалимский, послал к Гогаму, царю Хевронскому, и Фераму, царю Ярмувскому, и к Яфию, царю Лахисскому, и к Девиру, царю Еглонскому, чтобы сказать: «Придите ко мне и помогите мне поразить Гаваон за то, что он заключил мир с Иисусом и сынами Израилевыми». Они собрались и пошли, пять царей аморейских: царь Иерусалимский, царь Хевронский, царь Иармуфский, царь Лахисский, царь Еглонский, они и все ополчение их, и расположились станом подле Гаваона, чтобы воевать против него. Жители Гаваона послали к Иисусу в стан израильский в Галгал сказать: «Не отними руки твоей от рабов твоих, приди к нам скорей. Спаси нас и подай нам помощь, ибо собрались против нас все цари аморейские, живущие на горах». Иисус пошел из Галгала сам, и с ним весь народ, способный к войне, и все мужи храбрые. И сказал Господь Иисусу: «Не бойся их, ибо я предал их в руки твои. Никто из них не устоит пред лицом твоим». И пришел на них Иисус внезапно, потому что всю ночь шел он из Галгала. Господь привел их в смятение при виде израильтян, и они поразили их в Гаваоне сильным поражением и преследовали их по дороге к возвышенности Вефарона и поражали их до Азека и до Македа. Когда же они бежали от израильтян по скату горы Вефаронской, Господь бросал на них с небес большие камни до самого Азека, и они умирали. Больше было тех, которые умерли от камней града, нежели тех, которых умертвили сыны Израилевы мечом. И Иисус воззвал Господу в тот день, в который предал Господь Амарея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были пред лицом сынов Израилевых, и сказал пред израильтянами: «Стой, солнце над Гаваоном и луна над долиною Аялонскою». И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного: «Стояло солнце среди неба, и не спешило к западу почти целый день». И не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь так слышал бы глас человеческий. Ибо Господь сражался за Израиля. Потом возвратился Иисус и весь Израиль с ним в стан, в Галгал, а те пять царей убежали и скрылись в пещере в Македе. Когда донесено было Иисусу и сказано: «Нашлись пять царей, они скрываются в пещере в Македе», Иисус сказал: «Привалите большие камни к отверстию пещеры и приставьте к ней людей стеречь их. А вы не останавливайтесь, но преследуйте врагов ваших и истребляйте заднюю часть войска их, и не давайте ему идти в города их, ибо Господь Бог ваш предал их в руки ваши». После того, как Иисус и сыны Израилевы совершенно поразили их весьма великим поражением, и оставшиеся из них убежали в города укрепленные, весь народ возвратился в стан к Иисусу в Македе с миром, и никто из сынов Израилевых не пошевелил языком своим. Тогда Иисус сказал: «Откройте отверстие пещеры и выведите ко мне из пещеры пятерых царей тех». Так и сделали. Вывели к нему из пещеры пятерых царей тех: царя Иерусалимского, царя Хевронского, царя Иармуфского, царя Лахисского и царя Еглонского.
когда вывели царей сих к Иисусу, и Иисус призвал всех израильтян и сказал вождям воинов, ходивших с ним: «Подойдите, наступите ногами вашими на выи царей этих». Они подошли и наступили ногами своими на выи их. И Иисус сказал им: «Не бойтесь и не ужасайтесь, будьте тверды и мужественны, ибо так поступит Господь со всеми врагами вашими, с которыми будете воевать». Потом поразил их Иисус и убил их, и повесил их на пяти деревьях, и висели они на деревьях до вечера. При захождении солнца приказал Иисус, и сняли их с деревьев, и бросили их в пещеру, в которой они скрывались, и привалили большие камни к отверстию пещеры, которые там даже до сего дня. В тот же день взял Иисус Макед и поразил его мечом и царя его, и предал заклятию их и все дышащее, что находилось в нем. Никого не оставил, кто бы уцелел. И поступил с царем Македским так же, как поступил с царем Иерихонским. И пошел Иисус и все израильтяне с ним из Македа к Ливне, и воевал против Ливны. И предал Господь и ее в руки Израиля, и царя ее, и истребил ее Иисус мечом, и все дышащее, что находилось в ней. Никого не оставил в ней, кто бы уцелел. И поступил с царем ее так же, как поступил с царем Иерихонским. Из Ливны пошел Иисус и все израильтяне с ним к Лахису, и расположился подле него станом и воевал против него. И предал Господь Лахис в руки Израиля, и взял он его на другой день, и поразил его мечом и все дышащее, что было в нем, так, как поступил с Ливною. Тогда пришел на помощь Лахису Гарам, царь Газерский, но Иисус поразил его и народ его мечом так, что никого у него не оставил, кто бы уцелел. И пошел Иисус и все израильтяне с ним из Лахиса к Еглону, и расположились подле него станом и воевали против него. И взяли его в тот же день, и поразили его мечом, и все дышащее, что находилось в нем в тот день, предал он заклятию, как поступил с Лахисом. И пошел Иисус, и все израильтяне с ним из Еглона к Хеврону, и воевали против него. И взяли его, и поразили его мечом, и царя его, и все города его, и все дышащее, что находилось в нем. Никого не оставил, кто уцелел бы, как поступил он и с Еглоном, предал заклятию его и все дышащее, что находилось в нем. Потом обратился Иисус и весь Израиль с ним к Давиру и воевал против него. И взял его и царя его, и все города его, и поразили их мечом и предали заклятию все дышащее, что находилось в нем. Никого не осталось, кто уцелел бы. Как поступил с Хевроном и царем его, так поступил с Давиром и царем его, и как поступил с Ливною и царем ее. И поразил Иисус всю землю нагорную и полуденную, и низменные места, и землю, лежащую у гор, и всех царей их. Никого не оставил, кто уцелел бы, и все дышащее предал заклятию, как повелел Господь Бог Израилев. Поразил их Иисус от Кадес-Варни до Газы, и всю землю Гошен даже до Гаваона. И всех царей этих, и земли их Иисус взял одним разом, ибо Господь Бог Израилев сражался за Израиля. Потом Иисус и все израильтяне с ним возвратились в стан в Галгал. Глава 11 книги Иисуса Навина. Услышав это, Иовин, царь Асорский, послал к Иоваву, царю Мадонскому, и к царю Шимронскому, и к царю Ахсавскому, и к царям, которые жили к северу, на горе и на равнине с южной стороны Хиннарофа, и на низменных местах, и в Нафоф-Доре к западу, к Хананеям, которые жили к востоку и к морю, к Амореям и Хиттеям, и Ферезеям, и к Иевусеям, жившим на горе, и к Евеям, жившим подле Ермона в земле Массифе. И выступили они, и все ополчение их с ними, многочисленный народ, который множеством равнялся песку на берегу морском, и коней, и колесниц было весьма много.
И собрались все цари эти, и пришли, и расположились станом вместе при водах Миромских, чтобы сразиться с Израилем. Но Господь сказал Иисусу: «Не бойся их, ибо завтра около этого времени я предам всех их на избиение Израилю. Коням же их перережь жилы, и колесницы их сожги огнем». И Иисус и с ним весь народ, способный к войне, внезапно вышли на них к водам Миромским и напали на них. И предал их Господь в руки израильтян, и поразили они их, и преследовали их до Сидона Великого и до Мисрефов Маима, и до долины Мицфы к востоку, и перебили их так, что никого из них не осталось, кто уцелел бы. И поступил Иисус с ними так, как сказал ему Господь: коням их перерезал жилы, а колесницы их сжег огнем. В то время, возвратившись, Иисус взял Асор, и царя его убил мечом. Асор же прежде был главою всех этих царств. И побили все дышащее, что было в нем, мечом предав заклятию. Не осталось ни одной души, а Асор сжег он огнем. И все города царей этих, и всех царей их взял Иисус и побил мечом, предав их заклятию, как повелел Моисей, раб Господень. Впрочем, всех городов, лежавших на возвышенности, не жгли израильтяне, кроме одного Асора, который сжег Иисус. А всю добычу городов этих и скот разграбили сыны Израилевы себе. Людей же всех перебили мечом, так что истребили всех их, не оставили ни одной души. Как повелел Господь Моисею, рабу своему, так Моисей заповедал Иисусу, а Иисус так и сделал. Не отступил ни от одного слова во всем, что повелел Господь Моисею. Таким образом, Иисус взял всю эту Нагорную землю, всю землю полуденную, всю землю Гошен и низменные места, и равнину, и гору Израилеву, и низменные места, от горы Халак, простирающейся к Сеиру, до Ваал-Гада в долине Ливанской, подле горы Ермона, и всех царей их взял, поразил их и убил. Долгое время вел Иисус войну со всеми этими царями. Не было города, который заключил бы мир с сынами Израилевыми, кроме евеев, жителей Гаваона. Все взяли они войною. Ибо от Господа было то, что они ожесточили сердце свое и войной встречали Израиля для того, чтобы преданы были заклятию, и чтобы не было им помилования, но чтобы истреблены были так, как повелел Господь Моисею. В то же время пришел Иисус и поразил Енакимов на горе, в Хевроне, в Давире, в Анаве, на всей горе Иудиной и на всей горе Израилевой, с городами их предал их Иисус заклятию. Не осталось ни одного из Енакимов в земле сынов Израилевых, остались только в Газе, в Гефе и в Азоте. Таким образом, взял Иисус всю землю, как говорил Господь Моисею, и отдал ее Иисус в удел израильтянам по разделению между коленами их, и успокоилась земля от войны. Глава 12 книги Иисуса Навина. «Вот цари той земли, которых поразили сыны Израилевы, и которых землю взяли в наследие по ту сторону Иордана, к востоку солнца, от потока Арнона до горы Ермона, и всю равнину к востоку. Сигон, царь аморейский, живший в Есивоне, владевший от Ароера, что при береге потока Арнона, и от средины потока, половиной Галаада, до потока Иавока, предела аммонитян, и равниною до самого моря Хиннеревского к востоку, и до моря равнины, моря Соленого, к востоку по дороге к Беф и Ешемофу, а к югу местами, лежащими при подошве Фаски. Сопредельный ему Ох, царь Васанский, последний из Рефаимов, живший в Астарофе и в Едреи, владевший горою Ермоном и Салхою и всем Васаном до предела Гессурского и Маахского и половиною Галаада до предела Сигона царя Есивонского.
Моисей, раб Господень, и сыны Израилевы убили их и дали ее, и дал ее Моисей, раб Господень, в наследие колену Рувимову и Гадову и половине колена Манассиина. И вот цари аморейской земли, которых поразил Иисус и сыны Израилевы по эту сторону Иордана, к западу, от Ваал-Гада на долине Ливанской до Халака, горы, простирающейся к Сеиру, которую отдал Иисус коленам Израилевым в наследие по разделению их. На горе, на низменных местах, на равнине, на местах, лежащих при горах и в пустыне, и на юге, хиттеев, аммореев, хананеев, ферезеев, евеев и евусеев. И дальше от 9 по 24 стих перечисляются цари городов, и заканчивается 12 глава такими словами: «Всех царей 31».

В эфире передача «Хлеб насущный». Мир Божий всем дорогим нашим радиослушателям! Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Откровение 2:4-5. Ефесская церковь, послание которой запечатлено во второй главе книги Откровения, имело много похвальных дел. Это была активная и деятельная церковь. Господь отмечает ее положительные качества. «Знаю дела твои и труд твой. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал». Однако затем следует констатация печального факта. Ты уже не та, какой была прежде, потому что оставила первую любовь. Ты не спала. Город, в котором находилась Ефесская церковь, был одним из значимых городов Малой Азии. Этот портовой город, расположенный на берегу Средиземного моря, был центром идолослужения. В нем находился известный храм античного мира — храм Артемиды. И вот в этом языческом и деловом портовом городе апостол Павел с помощью Божьей основал церковь. Языческое служение должно было уступить место Евангелию Христа. В кострах, пылающих на площадях города, сжигались колдовские книги. Многие люди покинули языческий храм Артемиды и уверовали в истинного Бога. Во времена апостола Павла эта церковь имела здравое духовное состояние. Это видно из послания апостола к Ефесянам, где Павел мог только благодарить Бога за эту церковь. Люди приняли Евангелие, стояли твердо в вере и любви, были исполнены Святым Духом. Изменилась ли церковь в Ефесе со временем? Ее духовная деятельность внешне осталась такой же, как и в начале. Это была подвязавшаяся и деятельная церковь. Однако ее внутреннее состояние стало пустым, холодным и безотрадным. Церковь по-прежнему вела активную борьбу со злом, и Господь отметил этот факт. «Ты не можешь сносить развратных». Она обнаружила развратных людей, проникнувших в ее ряды, испытала их и нашла, что они лжецы. Ефесская церковь ненавидела дела николаитов, секта, которая пыталась проникнуть и в другие церкви Малой Азии. Но все ли было сделано из любви к Богу, Его делу и погибающим душам? Это вызывает сомнение. Ведь, по словам Христа, церковь в Ефесе потеряла первую любовь. Она не спала и уже не была прежней. Примем предостережение Господа относительно той церкви, в которой мы находимся. Быть может, заключение Господа «ты не такова, как прежде» выносится сегодня и нашей церкви. Не секрет, что мы живем в эпоху постоянных изменений. На протяжении одного лишь поколения был сделан гигантский шаг, к примеру, в области транспорта, от езды на лошадях до полетов на ракетах. В области электроники, включая компьютеры, на людей хлынул такой поток информации, что они порой не успевают ознакомиться с ней. Также и в церквях происходят немалые изменения. Однако в отношении совести изменений быть не может. Грешники по-прежнему нуждаются в спасении через Христа, а дети Божьи — в духовной пище для возрастания. Библия, как слово всемогущего Бога, всегда остается абсолютной истиной. Иисус утверждает, что небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут. Бог неизменен. Церковь Божья осталась той же, ее основание и сущность — те же. Церковь чиста и свята,
и она без всякого сомнения и в наше время остается такой же. И тот, кто не соответствует божественному масштабу, не может принадлежать ей, а масштаб остается таким же, каким ему определил быть Господь в отношении Ефесской Церкви. И сегодня иметь только одну религиозную деятельность Церкви недостаточно. Также недостаточно обладать и следующими качествами — жизнью без божественной жизни, духом без Духа Святого, активностью без действий Божьих, горением без божественного огня, борьбой без святой борьбы, служением без богослужения, видимостью без содержания, общением без молитвенного общения, единством без единства в теле Христовом. Мы не можем угодить Господу внешней суетой, ведь Он — сердцевидец. И библейское имя, которое мы носим, поверьте, нас не спасет от божественного отвержения. Ведь Господь сказал Сардийской церкви, так говорит имеющий 7 духов Божиих и 7 звезд: «Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». «Ты уже не тот, каким был прежде». Это обращение звучит и к некоторым членам Церкви. Духовное состояние Церкви определяется духовным состоянием каждого ее члена. Люди, как и все в этом мире, со временем изменяются. Это естественно. Приближающаяся старость, радости и страдания откладывают свои отпечатки на жизнь человека и формируют его характер и мышление. Поэтому человек со временем меняется не только внешне, но и внутренне. И когда мы встречаемся со своим другом детства, например, лет через 20, и говорим ему, что он уже не тот, каким был прежде, тогда давайте вспомним и себя в те первые дни после покаяния. Как же ярко тогда в нашем сердце горела первая любовь к Иисусу. И вот прошло какое-то время после вашего покаяния. Я хочу задать вам несколько вопросов. Повлияло ли время на ваши отношения в любви? По-прежнему ли они так же тесны? Возросла ли ваша любовь к Господу и стала ли ярким пламенем? И как печально, если Иисус вынужден сказать относительно твоей любви к Нему, что ты уже не тот, каким был прежде. Вспомни, каким ты был чувствительным сразу после покаяния. Как обличало тебя даже малейшее небодрствование в словах, в слушании непристойностей, в чтении книг и журналов, не оказывающих на душу доброго влияния, в твоем пребывании там, где ты не должен был быть. С течением времени, вероятно, твоя совесть притупилась, и многое, чего ты остерегался раньше, тебя уже не пугает. Быть может, ты оправдываешься тем, что многие вещи стали восприниматься по-иному? Твои познания со временем возросли, и ты, наверное, считаешь, что не надо быть таким уж консервативным. Вероятно, ты скажешь, что твоя совесть не осуждает тебя. Однако знай, не твоя совесть является безошибочным мерилом, но Слово Божье. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Так говорит нам Божье Слово. Мы не должны быть там, где находятся развратители. А может быть, со временем изменилось и твое отношение к посещаемости воскресных богослужений, а также и молитвенных часов. Одна сестра как-то рассказала, что когда она первый раз пропустила воскресное собрание, то испытывала сильные укоры совести. Однако во второй и третий раз ей уже легче было это сделать, а затем уже ничто ее не беспокоило. Иногда верующие оправдывают свое непосещение собраний проблемами с детьми. Детям, мол, в тягость присутствовать на библейских и молитвенных собраниях, так как им задают много уроков. Но вспомни раньше себя, когда ты с маленькими детьми радостно бежал на собрание, несмотря на холод и зной, снег или дождь. Если слово не обличает тебя, значит, ты уже не тот, каким был раньше. Поверь,
что нам нужно всегда делать выбор в пользу Царства Божьего, ставя его на первое место во всех отношениях. Господь знает состояние нашего сердца, и мы не должны лицемерить перед Христом ни как Церковь, ни как каждый ее член в отдельности. Иисус видел состояние Ефесской Церкви и знал причину потери ее первой любви. И если Господь обратил твое внимание на то или иное упущение в твоей жизни, искренне раскайся, проси Иисуса Христа простить тебя. Какой же величайшей привилегией для нас в это благодатное время является возможность увидеть свои упущения и возвратиться на то место, откуда мы не спали. Друг дорогой, проси прощения у Господа и люби Его всем сердцем своим.

На этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время. Обильных вам Божьих благословений. С вами в эфире была Лариса.

0: именно рядом, мой Иисус.
1: Чего не сделал? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3 глава. Чего еще не сделал Бог для вас? Для вашей жизни мир был Богом создан. Земля цветущая и небо в звездах – все это сотворил Бог ради вас. Он щедрой рукой вам подарил земные необъятные просторы. Леса и реки, и моря, и горы, и ночи тишину, и свет зари. И трав весенний терпкий аромат, и летний дождь, спасающий от зноя, и осень, и богатство золотое, и белизной слепящий снегопад. Вас радуют ромашки на лугах, многоголосие птичьей песни звонкой, и радуга, и первый крик ребенка, и шум ручья, и солнце в небесах. Горячих чувств поток вам дал Господь, дыхание и разум, слух и зрение, и сердце беспокойного биения. Какое чудо! Дух, душа и плоть. Забота нежная Бог вас окружил. Вы дышите, вы смотрите на небо, вам так приятен теплый запах хлеба. Бог создал все для тела и души. Какая мощь, какая благодать! Живите, радуйтесь, Творца хвалите и низко голову пред Ним склоните. Но Бог еще сумел вам что-то дать. Он в завершение всех великих дел, чтоб силу благодати вы познали, пришел к вам сам, через вселенной дали, свою любовь вам подарить хотел. И Божий Сын спустился к вам с небес, чтоб неземной вас обнять любовью. За вас Он умер, жертвуя собою. И чтобы жили вы, Иисус воскрес. Бог любит вас, Он вас любил всегда. Его любви неведомы пределы. И все, что мог, Господь для вас соделал. И все, что мог, Господь для вас отдал. Вы в Божью не верите любовь? От Господа куда-то вдаль бежите? На сердце руку положа, скажите, чего еще для вас не сделал Бог?

Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Псалом 33:10.

для жизни новой. Тогда откроются книги, а в них тайны Господни.

0: Дорогие наши радиослушатели, а сейчас в нашей программе проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. А в 9 часов слушайте продолжение чтения книги.
1: Итак, Псалом 137, 2 стих, я читаю. «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим, и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою». А теперь услышьте, будьте внимательны. «Ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Очень удивительное слово о слове. Мы понимаем, что имя Всевышнего, всякое имя, его можно только познать, имея веру во Всевышнего. То есть это то, как мы описываем проявление Бога в нашей жизни. То есть мы даем всему имя. То есть если Господь проявляет себя как милосердный для нас, мы называем его милостивым, любящим и многие другие имена, которые принадлежат Богу в связи с тем откровением, которое о Боге получили люди. И вот в течение развития исторического, духовного развития в Священном Писании появляются все новые и новые имена Бога. Точнее, Бог открывает свои свойства, свои проявления. Люди описывают их, используя те слова, которые есть в нашем языке. Мы понимаем, что Бог превыше всех имен, которые мы Ему даем. И нам очень о трансцендентальном Боге было бы трудно говорить, если бы не Мессия, который явил нам Божью любовь, Божью милость, мы смогли ее узреть, воплощение ее. Но вот здесь сказано, что Бог поставил, возвеличил, поднял Слово Свое превыше даже знания или познания Его имени. Как можно попытаться открыть эту мысль? Я знаю, что верующие задают себе вопросы и спрашивают друг друга также. Вот мы верим, но часто в нашем обществе не происходит того, что бы мы хотели. А вот есть люди неверующие, и при том люди очень хорошие. В буквальном смысле. Нам бы очень хотелось, чтобы неверующие были ужасными и плохими. Нам было бы легче тогда жить и оставаться такими, как мы есть. Но иногда они возбуждают в нас ревность именно тем, что мы видим что-то в их жизни. Есть люди, которые живут по определенным принципам. Каким образом они познали эти принципы? Через мудрость ли, переданную в веках, или каким-то наитием или наблюдательностью? Но, в общем, хочу сказать, что, говоря о том, что Бог возвеличил Слово Свое, Слово, которым сотворено все, слово в псалме не написано с большой буквы, не означает Библию, не означает Евангелие, а означает определенные законы и принципы жизни, которые создал Бог. То есть есть определенные законы творения, законы мироздания. Среди людей это законы морали. Среди физического мира, например, это закон тяготения, который общий для всех. И если человек интуитивно или, можно сказать, осмысленно пытается следовать этим законам, то он в чем-то будет успешен. Разумеется, что эти законы не могут заменить познание слова с большой буквы. Но надо сказать, что эти законы, как первая ступень развития, ведут к познанию Бога. Мы читаем, что поступающие по правде приятны Богу, что Он не лицеприятен, а ищет какой-то правды. Бывает часто так, что люди, каким-то образом познавая эти законы, все-таки преуспевают. Апостол Павел, говоря примерно об этом, в первой главе послания к римлянам, в 18 стихе, скажет: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, то есть людей, подавляющих истину неправдою». И дальше он говорит очень интересную мысль: «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, скажем, где, как. Ведь люди безотчетны, казалось бы, должны быть, если Бог им явил, но не все же познали имя Всевышнего. Дальше апостол Павел говорит, ибо невидимое Его, то есть невидимые Его принципы, невидимые законы, вечная сила Его и божественность, божество от создания мира, слышите, через рассматривание или всматривание, я бы сказал, творений видимы, так что они безответны. То есть если человек будет вглядываться в мироздание, будет вглядываться в сущность творения, будет искать этих законов, то он найдет, что они установлены особым образом, и он останется безответным. Почему? Потому что он должен будет принять на себя что? Ответственность. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце. То есть люди, увидев эти законы, это слово, воплощенное в реальности этого мира, осуетились в своих умствованиях и забыли, и не последовали. И омрачились своим сердцем. Итак, мы видим, что через рассматривание творений или творения, или тех законов, которые существуют, слышите, теперь очень важно, в физическом мире мы можем и должны увидеть законы духовного мира. Рассматривание означает мысленное постижение, попытка понимания принципов и обдумывания их. Теперь я читаю книгу «Бытие», 8 глава, 22 стих. «Впредь во все дни земли сеянья и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Вот используя этот стих, мы видим здесь четыре пары определенных законов физического мира. Я воспользуюсь возможностью, чтобы эти законы физического мира привести в законы духовного мира. Сегодня мы только начнем говорить об этих законах творения, будем рассматривать творение, рассматривать материальный мир для того, чтобы увидеть в нем проекцию духовных миров. Итак, Коринфянам 6 глава, 7 стих. Апостол Павел говорит следующее, повторяя первый закон, о котором мы сейчас скажем. Закон сеяния и жатвы. Он говорит, не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Что посеет, то и пожнет. Дальше он скажет о том, что еще важно, куда он посеет. Сеющий в плоть, это вторая мысль, сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Вот первый закон, о котором я буду говорить, закон сеяния и жатвы, не зря в книге «Бытие» он стоит выше закона даже дня и ночи, то есть нет случайностей в Священном Писании, даже в расположении слов. И я должен сказать, он стоит выше, потому что это наиболее значительный из всех законов. Конечно, мы понимаем, что его можно найти как раз там, где не предполагаешь. Место, где он находится, сегодня не интересует духовных людей. Мы меньше всего рассматриваем творение, в том числе природу, а тем более ту часть природы, в которой работает этот закон – сельское хозяйство. Мы понимаем, что изначально говорится как о законе земледелия. Если мы рассматриваем мир, творение, то мы понимаем, что сеяние и жатва изначально – это закон земледелия. Ну, скажем, все, кто когда-либо что-либо сажали, земледелец, садовод, знает, что если он посадит яблоню, на ней вырастут яблоки, если только это не Чернобыль. На ней не вырастет виноград, Мы понимаем, не будем заниматься казуистикой. Казуистика кто-то начнет, а если привить, но это уже не посеять, это привить. Никто не ожидает на яблоне, посаженной яблоне, увидеть грушу, согласитесь. Каждый земледелец знает, что существует великий закон жизни. Вы пожинаете то, что посеяли, то, что посадили. Я надеюсь, вы услышали. И земледельцы были первыми, кто смогли видеть. Я думаю, увидеть, что природа всегда следует неизменным и строгим законам. Но провидцы, духовицы, люди веры, пророки, апостолы, наблюдая жизнь, наблюдая поведение людей, они обнаружили тот же закон, который проекцией материального мира, как бы материализованный в сеянии и жатве на земле, является законом духовным, о котором сказал апостол Павел. Мы пожинаем то, что сеем. Конечно, в самом простейшем выражении этот закон можно объяснить так. Если ты жесток, груб, эгоистичен, твое поведение, оно где-то регистрируется, скажем так. И однажды все, что ты посеял, оно вылезет из этого регистратора, жестокость, эгоизм, грубость откроются, и как из ящика Пандоры набросятся на тебя, и все будет против тебя. Наоборот, мы понимаем, что если человек сеет добро, чистоту, мир, мир этот должен вернуться к нему. Это самый абсолютный из всех законов. Я думаю, для нас достаточно понять, глядя на деревья, глядя на растения, что каким-то образом дереву удается передать информацию о семени, которая повторяет его качество, цвет, вкус, размер, запах фрукта. Оно передает эту информацию, и она где-то зашифрована, где-то спрятана. Ученые определяют сегодня какие-то физические элементы, есть приборы, которые находят то, можно сказать, хранилище, где и хранится информация. Но надо сказать, мы забываем, что это относится к человеку. Если бы мы осознавали каждое мгновение жизни, что в Божьем мире фиксируется все, то нет ничего в нашем бытие, чтобы не было бы зафиксировано. У Бога никогда ничто не убывает. Всегда пишется памятная книга. То есть мы понимаем, что это определенный образ, но сегодня в мире технологий, в мире видеокамер, видеонаблюдения, мы можем представить, как это происходит. Но самое главное, что эта книга, из которой ничего не исчезает, и очень плохо для человека, который не считается с ее памятью, потому что никто не может избежать этого закона. Нет никого на этой земле достаточно сильного, ни императора, ни диктатора, ни Гитлера, ни Сталина. Все записано. Поэтому, когда мы понимаем это, а очень важно бы нам это осознавать, нам нужно быть весьма вдумчивыми и осторожными с тем, что записывается. Причем, если мы говорим о науке, о технологии, то в духовном мире каждая наша мысль, каждое наше желание, я имею в виду не просто приходящие, сторонние какие-то мысли или вспышки каких-то чувств, об этом я не знаю, но та мысль, которая стала нашей, мы понимаем, что это такое. То есть то, что вне нас, а есть то, что у нас. То есть пока мы не впустили, может быть, это то, что пролетает мимо нас, но когда мы открываем, мысли и желания становятся нашими, и они записываются. Причем, надо сказать, не в нашем разуме. Мы забываем то, что думаем и то, что желаем. Особенно, если эти желания и мысли злые. Слышите? То есть мы забываем, мы склонны забывать зло по-настоящему. В каком смысле? Никогда нам делают зло, мы не забываем. А когда мы желаем и замысливаем зло, мы себя прощаем очень легко и забываем. Почему? Потому что мы снисходительны. Но Этот закон говорит, что рано или поздно в течение нашей жизни все, что было посеяно, оно проявит себя. Если бы люди были более благоразумны, если бы мы контролировали себя и не сеяли, не сажали плохих семян, своих мрачных мыслей, своих темных дел, тогда бы наши судьбы были другими. Итак, закон сеяния и жатвы. Рассмотрим некоторые принципы этого закона. Что мы сеем и во что мы сеем? Я думаю, что это понятно из стиха Коринфянам написано, что посеешь, ну и сказано в второй части, куда посеешь. Мир земледелия учит нас, когда мы смотрим на творение, что мы можем пожать только то, что сеем. Обратите внимание, я говорю сейчас о очень серьезных законах, которые могут объяснить в нашей жизни. Если бы мы, совершая те или иные действия, осознавали бы этот закон, если бы мы хоть на мгновение увидели, что вся наша жизнь есть причинно-следственные связи, которые, к сожалению, не осмыслены и не прослежены нами, мы были бы очень осторожны. Если бы мы понимали, что ничего случайного в этом мире нет, что каждая встреча несет на себе или за собой определенный результат. Каждое наше действие, оно принесет определенный результат. Если не сегодня, то завтра. Если не завтра, то через месяц. Не через месяц, через год. Не через год, через 10 лет, 50 лет. Если не через 50, то через 80. Если не через 80, то вне нашего бытия на земле все равно придет результат. То есть мы можем пожать в нашей жизни только то, что мы посеяли. Конечно, в этом есть исключение. Иногда дети жнут то, что не сеяли, а то, что сеяли их родители. В основном это добро. Большей частью Бог позволяет добру. Если родители накопили деньги, дети могут пожать эти деньги, не сеяв. Но не факт, что они смогут, не приложив труда к тому, чтобы эти деньги заработать, быть счастливыми с этими деньгами, о чем я доказывать вам не буду, сама жизнь об этом свидетельствует. Когда земледелец видит, что только то, что он посадил, вырастает на его огороде, он не удивляется, правда? Он нормальный человек, он понимает, он справедливый, он честный по отношению к себе и с собою. Он не задает глупых вопросов, он не говорит, а я ждал. Да нет, он утверждает сам себе, что же я должен был ждать, если у меня не было времени посадить морковь, то у меня ее не будет, это нормально, нет никаких проблем. Если я посадил салат, петрушку и лук, они вырастут. Если я не сажал картошку, она не вырастет. И представляете, если бы такой земледелец на своем дачном участке закатывал бы истерики и жаловался бы на Бога. Я же земледелец бы, он говорил, я призван к этому, я работал день и ночь, я посеял огромное количество салата, редиски, лука, нет картошки. Но даже говорить об этом абсурдно, потому что наворачиваются такие слова про этого земледельца, которые за кафедрой обычно не говорят. Впрочем, мы все ученые, когда о фруктах, картошках, овощах, мы все знаем, но касается дела души, мыслей, мы уже ничего не знаем. Мы об этом даже не думаем. И множество людей ожидает, что пожнут счастье в своей жизни. Они уверены, что должен быть мир, должна быть радость. Когда они от начала сажали глупость, грубость, черствость, жесткость, обман, порой разврат. Но это же было в прошлом, они скажут. А вот сейчас пришло время. Плоды созрели. И результаты их огорчают. Как я уже сказал, мы забываем плохое, что мы делаем, думаем, мыслим. Поступки свои забываем. Мы прощаем себя с великой радостью, не прощая других. Результаты нас огорчают. Мы критикуем, жалуемся. Это неразумные земледельцы, я думаю. Как те, кто требует картошки, не посадив ее. Так же, кто требует счастья, ничего для этого не сделать. Но если мы пойдем дальше, то есть если мы пойдем дальше в мир мыслей, действий, мы обнаруживаем тот же закон. Люди думают, что они могут позволить себе все, что пожелают. Люди думают, что они могут в сердце, в душе своей думать все, что пожелают. И при этом они будут пожинать мир, счастье и радость после того, как они сеют зло. Такое невозможно. Если в течение некоторого времени ничего не случится, потому что семени нужно время. Вся проблема в том, что мы уверены, как тот, кто описан в Псалме, которому говорит Бог: «Ты это делал, и я молчал, и ты подумал, что я такой же, как ты». Вот это время молчания Бога, то есть время отсутствия воздаяния, я думаю, что мы понимаем, это время может одних расслаблять, других. Если бы человек знал, что закурив сигарету, он тут же получит рак, у него бы не было свободы выбора. Если бы тот, кто сделал первый укол, тут же бы получил вместе с ним наркотика, я имею в виду, какую-то дополнительную болезнь, не дай Бог, СПИД или что-то еще, такое случается сейчас. Но обычно никто не думает, что с ним так произойдет. Никто бы не стал этого никогда делать. Человек уверен, что его пронесет над этой проблемой, потому что он смотрит на других и говорит: ну смотрите, ведь есть время, а я в это время успею выйти из этой ситуации. Но он забывает, что ничего в жизни даром не проходит. Как я сказал, одним растениям требуется несколько дней, недель, другим месяцы, некоторым даже годы. И мы, если запасемся терпением, увидим, что у каждого нашего действия, доброго или злого, есть последствия. Поэтому очень четко сказано в Евангелии, я сейчас мог бы повторять и приводить эти примеры, Иисус очень много говорит на эту тему, и апостолы тоже. Например, такие выражения: «Прощайте, и прощены будете. Милостивые будут помилованы. Какой мерою меряете, такой отмерится вам. Не судите, и не судимы будете». Итак, мы видим, что нам нужно сеять. И что нам не нужно сеять, я думаю, что для каждого из нас нет нужды в дополнительном объяснении. Но также сказано: в плоть и в дух. Я не буду говорить о том, чтобы сеять в плоть, это сеять в то, что сгниет на этой земле. Не только лишь материальные вещи. Мы все обречены на то, чтобы как-то обустраивать свою жизнь. Но пророк Осия очень хорошо говорит о том, что значит сеять в дух. 10 глава, 12 стих. Он говорит: сейте в правду. Слышите? Или можно сказать: сейте правду, или сейте в правду. Это слово очень обширное. В справедливость. Сейте справедливость. Сейте благодеяние. Сейте благожелание. Сейте чистоту, сейте истину, и пожнете милость. Интересно, что вот это слово, которым перевели «милость», не нашел автор перевода его точного, потому что его, ну, не существует. Это слово «милость» невозможно перевести с иврита, ему нет аналога. Все знакомые слова, которые мы как бы приводим как аналоги, мы не можем применить. Ну, наверное, «милость» очень здорово, но здесь говорится о чем-то большем, обо всем, что со всех сторон есть доброе, чистое, лучшее, правильное, нужное. Все, что придет, пожнется вами. Распахивайте у себя новину, то есть в своем сердце. Распахивайте эту землю, углубляясь дальше и дальше. То есть не только какими-то внешними вещами, новина, то есть глубину, ибо время взыскать Господа, чтобы когда Он придет, дождем пролил на вас правду. А вот здесь слово «правда» использовано — справедливость. Как раз этот закон. Что когда вы сеяли благое, чистое, истинное, благожелательное, придет время, когда Господь прольет на вас справедливость. То есть что произойдет? Произойдет та жатва, которая так необходима в нашей жизни. И дальше он говорит: вы возделывали нечестие, пожинайте беззаконие, едите плод лжи. Что можно добавить к тому, что я вам сказал? Людям известны эти истины. Есть одно замечательное слово из пророков, которое звучит так. «Сеяли ветер, а пожали бурю». Я думаю, что все мы слышали. Мы будем возвращаться к этому слову несколько раз. «Посеешь ветер», но здесь, смотрите, не сказано «пожнешь ветер», «пожнешь бурю». Почему сначала сказано только «ветер»? Ветер – это то, что незаметно, да? То есть ветер – это даже, можно сказать, не материальный какой-то поступок. Если брать в негативном ключе, то ветер можно заменить другими словами. Например, ненависть, злоба, зависть, клевета, нечистота, злая похоть. Все, что мы сеем, то есть сеем в свою душу, принимаем. И в итоге в нашей жизни мы пожинаем бурю. Буря, которая ломает судьбы людей. Буря, которая практически может уничтожить самого человека и его личность. Если бы мы обращали внимание на это, если бы мы контролировали себя, чтобы не сеять, не сажать, не размножать отрицательные, разрушительные влияния через наши слова, через наши мысли, через то, что мы делаем, у многих из нас была бы другая судьба. Поэтому очень важно понять, вот в этом законе, в первом пункте, нельзя даже думать и желать того, слышите, что может быть опасно или принесет вред другим людям. Не делать, а думать и желать. Чувствуете разницу? В этом суть учения Иисуса Христа. Ненавидящий брата своего, уже суть человека-убийца, а значит, он пожнет в своей жизни, посеяв ненависть, пожнет бурю. Потому что нам придется пожинать то, что мы посеяли. И если это яд, мы будем первыми, кто им отравится. Как только мы это осознаем, мы будем лучше. Второе – это принцип увеличения результата. Я повторю, сеющий ветер пожнет бурю. Это работает и в негативном, и позитивном ключе. Но это принцип. Сеем-то мы зернышки, а собираем плоды из деревьев. Согласитесь, если ты посеял косточку от яблони, нужно достаточно много времени, чтобы она проросла, выросла, стала деревом, способным приносить плоды, и ты смог бы с него есть яблоки. Посеял ты семечку, которую бы даже если бы ты и съел, то вряд ли бы как-то напитался ею. Ну, то есть то, что особо-то, в общем-то, и не таким значительным является, казалось бы, в твоих руках и в мыслях. А, пожалуй, нечто важное, значительное. Сеем мы что-то такое маленькое, мы сеем, как я уже сказал, мысли, чувства, какие-то маленькие поступки, если особенно говоря о негативных, в семьях между мужем и женой, вот это слова, ветер слов, озлобление, тут нагрубили друг другу, тут невнимание. Да мы все знаем, что приходит время и взрывается буря. И, казалось бы, мы говорим, что это мы на ровном месте сошли с ума и прямо творим непотребное. Нет, ровных мест не бывает. В том смысле, что все имеет причину. Когда начинается война, друзья мои, когда начинается война? Когда начинается война? Когда упала первая бомба? Нет. Когда кто-то где-то задумал начать войну. А вот когда пришло время и начали изготавливать бомбы, а до этого поработали инженеры, изготавливать самолеты, погрузили бомбы на эти самолеты. Самолет взлетел с обученным летчиком, на которое тоже ушло время. И когда скинули бомбу, должен сказать, что пока замышляли, казалось бы, ничего, но когда скинули бомбу, даже если все пожалеют о том, что они сделали. Вы слышите? Летчик будет каяться, виновный в войне будет просить прощения. Все будут рвать на себе волосы и говорить, бомба не взорвись. Бомба скажет, вы что, ненормальные, вы меня для этого и сделали. Я не могу не взорваться. Как только я отделилась, все. Я несу смерть и разрушение. Так вот мы это не понимаем. Что рождается замысел какой-то, маленький ветер, сквозняк, друзья мои. Большинство людей простужается от сквозняков. Если жить в прохладном месте, то человек не так болеет, когда у него есть теплое место в доме и более прохладное, где есть движение небольшого ветра. То есть есть некая трансформация, о чем я хочу сказать. Сеющий ветер пожинает бурю, да? То есть не совсем так к нам приходит, как мы сделали. Ну, скажем, ты подумаешь, я там позлился, с кем не бывает. А удар вот такой силы на меня пришел. Мы говорим, не заслужил, а закон Божий, закон творения. Сеешь ветер, пожинаешь бурю. Но слава Богу, что он работает и в позитивном ключе. Он работает и в том отношении, что когда мы сеем доброе, добро возвращается к нам, может быть, не совсем похожим точно образом, но уж таким наполняющим мы точно знаем, бурю нельзя не ощутить. Итак, принцип увеличения результата. Результат всегда придет, но придет, может быть, в другом виде и намного мощнее. Третий принцип меры. Помните, сказано, какой мерой мерите, такой будет отмерено вам. Понятно, вышел на огород, взял 3 картошки, посеял на 3 гектарах, выросло 3 куста. Но у меня же 3 гектара, но у тебя было 3 саженца. Какой мерой меряешь, такой будет отмерено. То есть это очень важный момент, когда мы сдерживаем себя, и когда мы что-то делаем доброе, не жалея себя. Иисус говорит очень интересные слова, 6:31 Евангелия от Луки. «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». До этого существовал принцип «не делай». То есть есть в Слове Божьем заповеди, разделяющиеся на «не делай» и «делай». Интересно, что иудаизм, он держался на заповеди «не делай». Того, чего не хочешь себе, не делай другим. Это действительно легче, согласитесь. Это легче не сделать зла. Учение Иисуса, оно было в некоторой степени революционным и глубоким. Он сказал, прибавив к этому или показав сторону, которую почему-то боялись озвучить люди, потому что нужно взять на себя большую ответственность. Не делать другим, чего не хочешь себе, легче, чем делать то и поступать с ними так, как бы ты хотел, чтобы поступали с тобой. Пойдем дальше. Каждый из нас ожидает, что другие люди будут добры, терпеливы и проницательны к нам. Мы можем очень долго этого ждать, но до тех пор, пока мы не будем проявлять эти чувства, которые мы ожидаем от других, что мы ждем от других, пока мы не научимся, даже, я скажу больше, нужно оставить вот эту ложную идею, пока не почувствую, не сделаю. Писание этому не учит. Это что, самоправедность? Да если ты начинаешь делать, ты становишься пустым сосудом, который наполняет Бог. Понимаете, ты создаешь вакуум, то есть ты потратил, энергию, бензин потратил свой, Бог дал свой. Проявляя к людям по их отношению то, что мы хотели по отношению к нам, если мы хотим, чтобы они были добры к нам. Причем не говорится о конкретном человеке. Заметьте, мы всегда меряем все конкретной ситуацией. Но мы помним принцип «сеешь ветер, пожнешь бурю». Сказано о людях. Может быть, какой-то конкретный человек так и не смог или пока еще не насытился вашим добром. Но вы пожинаете в 100 раз больше от других людей это. Неужели мы этого не замечали, друзья? Иногда некоторые скажут, я поступал со своим ближним так, как написано, а он по-прежнему не ценит свое добро. Но сколько братьев, сестер и других людей стали к вам относиться так, как вы хотели, стали проявлять к вам добро. Может быть, для того человека еще нужно время для посева, и для вас нужно время. Даже если кто-то группы коварен по отношению к нам, продолжайте посылать ему хорошее, отдавать ему хорошее. И закон этот сработает, потому что все под силой Божией обязательно сдастся. Поэтому если мы сможем людям показать и дать Не то, что даже мы имеем, слышите, это очень важный вопрос, а то, чтобы мы хотели иметь. Слышите? Я не могу сказать, что я слишком добр и любезен, понимаете? Я не могу сказать, вот я когда буду, тогда я им дам от богатства своего. Жизни не хватит. То есть у нас есть что-то, что все равно у нас не накопится. Но если преодолев и сломав, и задушив в себе вот эти желания плоти, ты хочешь обозвать его сейчас, и внутри прямо так и все почти готово выйти. И нет у тебя того, чтобы можно было бы назвать любовью, но что-то произойдет с тобой, потому что ты действуешь по заповеди и поступаешь, а не чувствуешь. Поступаешь так, как хотел бы, чтобы с тобой поступали. И тогда что? Ты дал, дастся тебе, и написано, мерою добрую, угнетенную, утрясенную наполнят. То есть вот этот принцип несколько другой. Я понимаю, что с одной стороны красиво звучит, надо стать совершенным и потом начать раздавать. Это здорово, это тоже работает. Но в данном случае есть и другой момент. Ты делаешь то, что должно. Сеешь доброе, как говорят, вечное. Если вы хотите, чтобы вам улыбались, вы можете улыбаться другим людям. Может быть, некоторые подумают, что вы ненормальный. Но вы улыбаетесь только лишь не потому, что это привычка вежливости, а потому что вы улыбаетесь людям, а не оскал на лице. Если вы хотите, чтобы небо и ангелы пришли к вам и обучили бы вас своим тайнам, идите, найдите кого-то менее знающего, чем вы, и начните вкладывать в него то, что вы уже знаете о свете и любви. И однажды вас приведет это в Божий мир, и кто-то окажется с вами на вашем пути, кто сможет передать вам от Бога еще больше. Это один из самых законов прекрасных, которые можно применить в жизни. Конечно, улыбаться и получать в ответ улыбки – это слишком мало. И мы понимаем, что этот закон требует распахать на вину, то есть глубже и глубже стараться делать больше. Но с чего-то нужно начинать и помнить, что небо и земля живут по тем же законам. И мы можем идти дальше и дальше сеять и жать. Четвертый принцип. Принцип созревания. Четвертый принцип. Что такое принцип созревания? Написано, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. То есть, как пела, по-моему, Анна Герман, надо научиться ждать в песне «Надежда». Надо быть спокойным и упрямым. Я знаю, что останавливает людей во всем этом деле. То, что результаты в нашей жизни не мгновенны. Мы нарушаем Божьи законы, и все продолжает работать в нашу пользу все равно. Заметьте. То есть мы совершаем то, что знаем, что есть, или то, что сначала даже совесть наша осуждает. Я уж не говорю, Писание осуждает, но все равно в нашу пользу. То есть мы по-прежнему едим, пьем, здоровы. Мы можем даже развиваться, устраивать какие-то дела, преуспевать на работе, кто-то занялся бизнесом, все получается. И те, кто наблюдает за этим человеком, говорят, если он не наказан, значит и справедливости нет. Это очень старый вопрос, и люди начинают подражать ему. Мы знаем действительно одну вещь, никогда ничего не происходит с человеком, практически никогда, сразу после молитвы. И с тем, кто честен и хороший человек, не сразу случается благо. И многие думают, что вот таким людям и подражать не стоит. Все считают, что если бы существовала справедливость, она бы должна себя была бы быстрее принимать. Но мы недопонимаем, мы не понимаем причины отсрочки, причины наказания или расплаты. Если бы законы работали быстрее, думают люди, было бы лучше. Тогда бы мы быстрее справились. Писание говорит, что долготерпит Господь, не медлит Он, или даже если медлит с исполнением обетований, то причина какая? Долготерпение. И написано, что посредством долготерпения выражается милосердие Творца, который дает людям самое драгоценное – время, чтобы человек мог задуматься. Если бы кого-то наказали сразу, кого-то из нас, мы бы оказались неспособны исправить ничего. Мы бы оказались раздавленными без возможности и сил что-то изменить. Поэтому человеку дается время, в течение которого он должен прочувствовать то, что он сделал. И тогда, возможно, он начнет что-то менять. К хорошему человеку тоже не сразу приходит расплата, потому что бы если сразу пришла плата за добро, хороший человек стал бы плохим человеком. Наверное, вы понимаете это. Потому что он стал бы корыстным человеком. Поэтому Господь дает нам возможность стать более уверенными в Боге, понять себя, стать сильнее. Это дается не сразу. Должно быть время, чтобы видеть человека, как долго он будет продолжать делать добро. Согласитесь, когда мы сеем, нужно еще что? Поливать. Есть причины отсрочки. Пятый принцип. Принцип надежды. Согласитесь, когда мы сеем сегодня доброе, это всегда потеря. Это никогда не приобретение, потому что ты тратишь силы свои, время. Как посеешь, или что посеешь, и как посеешь, куда посеешь, так и пожнешь. Теперь очень важный момент. Почему я сказал принцип надежды? Для всех это будет важным. Вот прямо сейчас, в соответствии с нашим сегодняшним мышлением, нашими делами, мы приготовляем себе будущее. Слышите? Я хочу, чтобы вы поняли, что очень часто, думая о том, что все предрешено, мы становимся пассивными и наивными в чем-то. Да, все предопределено в этом мире, есть определенные пути, но как бы мы сказали, есть пути, но человек имеет право избрать, по какому пути направляться ему. Вы знаете эту старинную русскую картину? Направо пойдешь, коня потеряешь, налево жизнь и так далее. То есть всегда есть выбор, что решить человеку. Так вот, сегодня, в настоящее время дано для того, чтобы мы исправляли свои прошлые ошибки. Каким образом? Той работой, которую мы проделываем внутри себя, теми решениями, которые мы принимаем о своих прошлых ошибках, что мы делаем? Мы прокладываем дорогу в будущее. Как только мы принимаем решение, будь оно плохое или хорошее, мы планируем свое будущее, хорошее или плохое. И если мы даже не замечаем изменения, мы обязательно их увидим. Попробую объяснить. Предположим, вы сегодня решили служить Богу, вы решили помогать людям, вы запретили в себе с Божьей помощью тому низкому, что есть, владычествовать над нами. И согласно этому закону будут

прошлое можно что? Ликвидировать. И в один прекрасный день человек вступает в наследство. Если же мы возвращаемся назад, нас ожидает другое будущее, полное страданий и разочарований. Когда у нас дела идут хорошо, все спокойно, человек успокаивается, как мы говорим, на достигнутом, но при этом ничего не меняет, живя чем? Старыми запасами, он не сеет. Когда запасы исчерпаны, а когда они исчерпываются? В будущем. Так вот, это будущее приходит ужасное, и мы его сами себе сделали. Допустим, мы хотим куда-то уехать на время. Мы не можем решить, куда. Москва, не знаю, там, Киев. В конце концов, посидели, подумали, выбрали что? Киев. Вот теперь вдумайтесь, интересно, да? Мы говорим, человек имеет выбор, он решил. Я хочу изменить свою жизнь. Я хочу куда-то уехать. То есть он сеет. И он делает выбор. К примеру, Киев. И вот с того момента, как он сделал выбор, в его жизни будет все предопределено. Пейзаж, который он будет видеть за окном в поезде. Остановки, которые будут на этой дороге. Вы понимаете? Населенные пункты, которые он встретит. С того момента, как мы выбираем маршрут своей жизни, все предопределено, мы следуем определенному путевому маршруту. Иными словами, не мы создаем пейзаж, когда я говорю о будущем. Существование его не зависит от нас лишь зависит что? Направление, которое мы выбрали. Дорогу, по которой ты поедешь, ты изменить не можешь. Вот в чем суть. И наивно человеку думать, особенно молодому, когда он выбирает неверный путь, что его ждет светлое будущее. Потому что для этих дорог нет света. Мы, конечно, не создаем будущее, это просто высказывание, но лучше сказать, мы выбираем путь, направление. И человек говорит, я пойду по этому пути. Очень хорошо. Но не нами будет создано то, что встретится нам на этом пути. То, что встретится нам на этом пути, уже предопределено для этого пути. Вы там встретите те районы, те области, те остановки, те магазины, которые есть на этой дороге. Понимаете, в Жмеринку, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, вы не встретите израильский супермаркет «Каньон», там его нет. Хотя в Израиле, к примеру, можно встретить магазин из Жмеринки. Я думаю, что вы уловили эту мысль, да? То есть, конечно, здесь можно углубляться в эту мысль, но когда человек выбирает плоть или дух, когда он избирает направление, по которому жить, ту дорогу, на которую он встал, по которой он поехал, даже если там очень здорово вначале, я испытывал много раз, выбрал направление, поехал в физическом мире, прекрасная автострада, потом, ну вообще, потом на танке не проехать, предупреждали, да ну как, что там предупреждали, 20 километров же нормальные дороги, так там 200 ужасные потом, да ну бросьте вы, не может быть, такое хорошее начало, да мы-то точно знаем, да кто ж вам поверит-то? Итак, я повторю, это очень важно. Когда мы говорим, я выбираю этот путь, я пойду по этому пути, это хорошо. Но не нами будет создано то, что мы встретим на этом пути. Мы уже ничего не сможем построить на этом пути. Мы не сможем поменять вывески на этом пути. Я думаю, вы понимаете, о чем мы говорим. Мы увидим то, что на этом пути нам будет предложено. Все на этом пути уже создано, допущено Богом. Поэтому мы не создаем нашу плохую участь. Мы просто двигаемся по направлению к ней. И причем двигаемся через пески, болота, опасные леса, в общем-то так и не выбравшись из пучины. Мы выбираем направление, и это все. Понимаете? Поэтому если нам суждено иметь прекрасное будущее, мы встретим там все, что нам подходит. Если мы выбрали правильное направление, когда мы пойдем по нему, все, что мы будем встречать на этом пути, оно будет приносить нам и радость, и оно будет гармонировать с нами. Оно будет нам подходить. Ну, как бы мы сказали, ну, мое это, наше это.
Поэтому благодаря нашему решению,

решению, если оно правильное. Мы можем столько встретить сфер прекрасного, я говорю, конечно, про районы, про строительство, в условном смысле. В зависимости от нашего решения мы идем или выше, или ниже, и вопрос, достигнем ли мы этого. Только лишь вопрос выбора. Все огорчения и радости, которые существуют в мире, уже созданы. То есть все это уже есть, то есть ничего мы придумать не можем. Нет ничего нового под солнцем, ничего невозможно придумать, ничего. Вопрос, что мы выбираем, какой путь. И от нас зависит, что посетим мы и что мы найдем, радости или печали. Я заканчиваю, дорогие братья и сестры, вы должны, и я должен, и все мы должны попытаться изменить направление, я бы сказал, повернуть на дорогу в рай. Дорогу, которую Бог создал с незапамятных времен, путь истины, путь правды. Очень здорово, если мы будем помнить об этом законе, и даже более того, хотя не так легко делать добро, но написано, сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. Иисус говорит о том, что такой человек пожнет в 30, 60, 100 крат. Это верно, что совершая хорошее, мы, конечно, будем встречать зло, но это не меняет сущности этого закона. В один прекрасный день добро прольется на нас. Мы даже представить себе не можем, насколько могущественно добро и сколько у Бога сил, чтобы защитить нас. Это невероятная сила. Поэтому продолжайте совершать хорошее. Давайте будем продолжать любить, хотя иногда хочется ненавидеть. Давайте будем меньше обращать внимание на нашу низменную природу, которая всегда хочет поработить, ухватить, а будем давать жизнь тому, что есть Божьего в нас, высокого. Это Божья природа, которая отдает, и подобно солнцу правды. Да благословит Господь. Аминь.

белая палата, больничная постель, много аппаратов, за окном метель. В коридоре молится мать в слезах давно, жизнь со смертью борется. Что же мне дано? Выживу, не выживу, да не мне решать, умереть, коль суждено, так тому бывать. Инвалидам с молоду мучиться не жить, лучше смерти занавес нынче приоткрыть. Приоткрыл, а там Господь требует отчет, что на сердце у тебя, а на сердце лед. Никого я не любил, в жизни не жалел, и хороших дел за жизнь сделать не успел. Я теперь к Христу пришел, а душа пуста, Бог себя в ней не нашел и сомкнул уста. Грозно пальцем указал мне на дверь в аду, и ни слова не сказал, я кричу в поту. О, Господь, прошу прости, не губи теперь, и к себя меня впусти, не захлопни дверь. Дай мне шанс, я докажу, дай мне только жить, я смогу, как никогда, верить и любить. На коляске молодой, юный инвалид, он народу о Христе нынче говорит. Значит, шанс Господь послал, двери не закрыл, чтобы вестником любви этот парень был.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Уважаемые радиослушатели, а сейчас предлагаю вам прослушать продолжение чтения книги Джима Эдвардса «Дневник силы» или «Путешествие в Галатию». Да благословит вас Господь!

Когда на следующее утро Павел и Варнава добрались до дома сына Юпитера, то увидели там просторную горницу, уже полную жаждущих язычников. Многим приходилось ожидать стоя. Павел был слишком слаб, чтобы говорить, и эта честь выпала Варнаве. Первое, что он сделал, это разучил с ними один псалом. Всем очень понравилось. Затем, усевшись на полу, Варнава рассказал свою историю. Большинство язычников никогда прежде не были в синагоге, потому не имели представления, как себя нужно вести на богослужениях. Снова и снова они перебивали Варнаву вопросами и высказыванием своих мнений. Варнаве нравилось это. Его шутки вызывали улыбки и смех среди собравшихся, которые вообще редко улыбались и еще реже смеялись своей жизни и никогда прежде не пели. Когда Варнава наконец смог подвести свой рассказ к завершению, они снова запели, потом еще раз. У Павла не высыхали глаза на протяжении всего собрания. Вот оно подошло к концу или стало к тому приближаться, но никто и с места не двинулся, чтобы уйти. Всем хотелось еще немного побыть друг с другом. Люди говорили, не умолкая. Главной темой было теперь то, как часто они смогут собираться и как не пропустить ни одного служения. Ото всех, кто находился в горнице, а это были в основном рабы, не было недостатка в предложениях. Искали решение страстно. Наконец повернулись к Варнаве и спросили. «Вы можете приходить каждое утро и каждый вечер? Здесь обязательно будут люди на каждом служении». Варнава и Павел посмотрели друг на друга удивленно. Павел спросил. «Каждое утро и каждый вечер?» «Да», — отвечали они, — «чтобы у каждого была возможность побывать на служении». «Хорошо», — согласился Павел. «Когда я окрепну, то расскажу вам свою историю». Павел и Варнава не могли и подумать, что им придется рассказывать свои истории и истории других вновь и вновь тем, кому никак не надоедало ни слушать, ни перебивать их. Наконец, весьма неохотно прежде убогие люди, а теперь переполненные жизнью Божией, покидали место собрания уже раз и навсегда освобожденными, возвращались к себе в рабство, но уже не рабами. Павел проспал весь день. К ночному собранию, как и обещал Дардан, были и факелы, и стражники. Павел рассказывал свою историю. Но перед этим новообращенные верующие снова и снова пели псалом, которому научил их Варнава. Да уж, это была совсем не синагога. Эти недавно уверовавшие святые поднимались со своих мест, подходили друг к другу, разговаривали даже во время проповеди Павла и постоянно его перебивали. Один раз Дардан поднялся, подошел к двери и стал выкрикивать приказы своим солдатам-охранникам. Все рассмеялись. Для Павла же не было ничего приятнее, как видеть такую свободу. Наконец он нашел свою настоящую родину. В ту ночь почти все эти язычники, еще не ставшие полностью христианами, разучили еще одну песню прославления. Нельзя было сосчитать, сколько раз эти дорогие души распевали, повторяя две обретенные ими песни. К тому времени, когда я встретился с ними несколькими годами позже, их хор звучал уже как пение ангелов в Вифлееме в ночь Рождества. Мне казалось, они знали наизусть тысячи псалмов. Дни шли один за другим, вновь уверовавшие изобретали все новые способы, помогая друг другу попасть на собрание. Они помогали друг другу исполнять работу, подменяя друг друга, ночами ходили по городу группами, охраняя друг друга. Одно желание преобладало теперь в их жизни, они с восторгом пребывали в общении друг с другом и любили это более всего. Каждое утро и каждый вечер они задерживались все дольше и все больше общались.
мало-помалу можно было слышать, как их разговоры все больше занимал Христос. Павел продолжал медленно выздоравливать. Теперь, тем временем, нечто совершенно новое вошло в жизнь этих язычников. Стали происходить удивительные вещи. Павел и Варнава перебрались в гостиницу, находившуюся в городской стене. Однажды, когда Павел вернулся в свою комнату, он обнаружил приготовленную для него еду, красиво накрытую на полу. «Это сестры», — прошептал он, — «благослови их Бог». Это было все, что он мог сказать от волнения, ибо знал нищету здешней жизни и то, что такое угощение стоило многого. Эта пища, этот жест любви был свидетельством чего-то такого, чего никогда прежде не было среди этих людей. Нищета слишком подавляла, жизнь была слишком тяжела, чтобы так щедро проявлять любовь и даяние. И потом у этих дорогих людей ничего и не было, чтобы они могли отдать. Павел смотрел на угощение, накрытое в его комнате, и сознавал, знаком какой жертвенности оно было. Если набралось бы во всей Антиохии Писидийской 15 тысяч человек, то, вероятно, только 500 из них, горстка, были зажиточными греческими или еврейскими купцами, руки которых знали, что такое деньги, потому как держали их. Остальные 14500 обменивались товарами взаимообразно. Для них горсть зерна означала дневной заработок, и его едва хватало, чтобы прокормить семью. Угощение являлось поистине жертвенным даром от, наверное, по меньшей мере дюжины семей. Каждая из сестер принесла в общий котел немного зерна, уделенного из скудного дневного пропитания своей семьи. И на крыльях первой любви ко Христу и друг ко другу они приготовили этот обед. Павел склонился над угощением и расплакался. Затем он приступил к трапезе и наслаждался ею более часа, благодаря Бога и роняя слезы. Любовь Христа в новообращенных находила дивные и божественные способы выражения, проистекая из глубины сердец. Пока Павел ел, он называл имена каждого верующего в собрании святых – экклезии. Такая глубокая, неописуемая любовь друг к другу известна только среди народа Божия, который участвует в собрании святых. Нигде больше не видел я подобной любви. В таком городе, как Антиохия Писидийская, подавляющим населением которого были рабы, а те, кто освободился из рабства, зачастую жили еще хуже рабов, потому что рабы знали, что у них, по крайней мере, есть пропитание. В то время вольноотпущенные из рабов должны были каждое утро идти на рыночную площадь в надежде найти кого-то, кому бы понадобились их спины и руки. Когда их нанимали, это было нечасто, выбор оплаты был невелик – динарий в день или всего-навсего горсть зерна. Зимою, в дождливые дни, да и во многие другие, вольноотпущенные вообще оставались без работы. В течение года те, кто снимал жилье, теряли его, поскольку не имели ни денег, чтобы за него платить, ни чего-то другого, что могло бы заменить деньги при обмене. Зимой они все, что имели, выменивали на пищу. В этом районе Галатии многие рабы, которым предлагали свободу, отказывались от нее. Другие, отпущенные на свободу, возвращались и, умирая от голода, продавали себя в рабство опять. Страдания сопровождали этих людей всю жизнь. Таким были те, кто составляли общину верующих в Писидии. Эти люди стали братьями и сестрами, их новая жизнь была прекрасна и радостна, такого еще никто прежде на земле не видел. И тем не менее, Бог предопределил, чтобы в этом бедном и отдаленном уголке Малой Азии такая жизнь возникла и расцвела.
До сих пор, когда я вспоминаю о том, забота святых друг о друге приводит меня в изумление. Если кто-то из братьев находил работу на рынке, а хозяину требовалось больше работников, то тот бежал к другому брату, чтобы они оба могли заработать себе на хлеб в тот день. Когда несколько братьев работали вместе, то трудились усердней. В них был общий дух, дух радости. Они часто пели, прославляя Бога. Хотя их хозяева и господа не понимали, что с ними происходит, но хорошо запоминали тех, кто хорошо и дружно работал вместе. Нанимая себе работников утром на рыночной площади, они искали прежде всего эти лица. Некоторые купцы говорили: «Вот ты, сегодня беру на работу тебя. Иди приведи своих друзей, которых зовешь братьями, и которые смеются и поют, когда работают». На утренних собраниях братья сообщали друг другу о возможности рабочих мест на день, который начинался, и уже вечером свидетельствовали всем остальным о том, как Господь благословил их заработком. И те, слушая, ликовали, смеялись и перебивали их возгласами. И не только братья вот так по-новому устраивали нужды друг друга. Эта новая жизнь в их сердцах изменяла всех и вся, влияя на женщин так же, как и на мужчин. Сестры в Писидии тоже начали заботиться друг о друге, что было явлением, невиданным среди язычников. Они проявляли эту заботу самым необыкновенным образом. Помогали роженицам при родах, работали вместе на реке и по хозяйству. А тех, кто не имел жилища и спал на площади форума, оказывались особое попечение. Любая сестра, заболев, могла рассчитывать, что будет окружена денно и нощно заботой и уходом. Я часто наблюдал, как сестры вместе трудятся на поле, присматривают за детьми друг друга, делятся овощами и зерном или вместе убирают в доме. Иногда они собирались только для того, чтобы попеть, поговорить, поплакать и оказать друг другу сочувствие и помощь. Если кому-то удавалось заработать больше, чем обычно за день, то они часто собирались вместе и готовили большой ужин, устраивая вечерю любви для всех. Все это происходило так естественно, что ни Павлу, ни Варнаве даже не приходилось рассказывать, что именно такие отношения и отличают собрание святых. Удивительно, но все то, о чем я тебе здесь рассказываю, проявилось в их среде само по себе в течение всего каких-то нескольких недель после того, как они уверовали, что искуплены Христом. За короткие 4 месяца, которые Павел и Варнава пробыли в Антиохии Писидийской, этот новый прекрасный образ жизни стал для них естественным. В те дни произошел случай, о котором мне много рассказывали, и всякий раз со смехом и радостью. Героем его стал брат Эпифей, раб фригиец. Хозяин его был нрава крутого. Однажды Эпифей не угодил хозяину, и тот прогневался, и в конце дня Эпифея бичевали жестоко. Вечером Эпифей весь в кровоточащих ранах тихо пробрался на собрание. Увидев его, все поняли, что произошло, но настаивали, чтобы он сам рассказал об этом. Эпифей явно не хотел говорить о случившемся, потому как был подавлен и страдал от боли. Павел обратился к нему. Собрание затихло. Не скажу дословно, что сказал ему Павел, но это было слово о том, что он, Эпифей, высоко посажен во Христе. Павел продолжал, и все присутствовавшие стали поддерживать его криками, а после Варнава протрубил слово утешения Эпифею так, что затряслись стены. Римский стражник прибежал на шум, думая, что произошел бунт. Он окинул всех взглядом и пробормотал: «А, это всего лишь эти рабы!»
Святые вскочили на ноги и плотно окружили Эпифея, успокаивая его и ободряя, повторяя, как он чудесен и превознесен в глазах Божьих через жертву Христа. И тут наступила кульминация. Эпифей начал сам утешать других и громко восклицать о том, как высоко его место во Христе Иисусе. Внезапно глазам их всех предстало видение. Эпифей был облачен в славу царя, а его хозяин был подле него рабом. Все стали громко кричать, славить Бога и плакать. Это было незабываемое собрание, которое закончилось на рассвете всеобщими объятиями. А потом дошло известие о восстании, и Дардану было приказано отправляться для его усмирения. Дардану было приказано покинуть Писидию и присоединиться к римской армии, находящейся на марше к границе между империей и германскими племенами. Теперь братья и сестры были лишены охраны по дороге на ночные и утренние служения. Тем не менее, это не стало препятствием для изобретательных христиан. Когда заканчивалось собрание, святые покидали его все вместе, провожая сначала по домам сестер, а потом тех, кто жил дальше других. Затем оставшиеся возвращались обратно в центр города, сопровождая по ходу живущих ближе, пока до дома сына Юпитера не добирались те двое или трое братьев, что жили поблизости. Если не все складывалось как обычно, то эти несколько последних братьев оставались на ночь в гостиной горнице дома сына Юпитера. Я не знаю ни одного брата или сестры из Антиохии Писидийской, кто бы подвергся ночному нападению или был ограблен. И по сей день в этом городе никто, кроме верующих, не отваживается ходить по городу ночью. Весь город, конечно же, скоро заговорил обо всех этих странных событиях, и ночные эскорты были не единственным поводом внимания горожан. Однажды несколько братьев случайно встретились на рыночной площади. Они тут же стали со смехом что-то обсуждать и славить своего Господа. Один из них затянул псалом, остальные, исполнившись Святого Духа, подхватили. Немного спустя другие верующие, и, заслышав их пение, стали сбегаться к площади, а их голоса вливаться в общий хор. Город никогда прежде не видывал такого. Поют? И кто? Те, на чьих лицах никогда раньше не видели даже улыбки. Представить же их смеющимися было просто не под силу, а тут они еще и пели. Невероятно! В тот день на площади были греческие и еврейские купцы из других городов. Они спрашивали, что это за люди и почему так радуются. Из таких вот и многих других историй люди по городам и селениям за 50 верст в округе стали узнавать об Иисусе и его улыбчивых учениках. Тем временем Павел совсем выздоровел и начал ходить на рынок в поисках заработка. Поначалу его ремесло спросом не пользовалось. Точнее сказать, для него не было никакой возможности заработать горсть зерна или динарий, чтобы прожить день. Каждый день богачи высылали своих рабов-ремесленников на рынок с приказанием предлагать самую дешевую цену за любое ремесло. Потому рабы всегда получали заказы и возвращались к своим господам вечером с горстью зерна или динарием. А Павел, как и вольно отпущенный, почти всегда оставался без работы. Но скоро спрос на мастерство Павла стал расти благодаря братьям из собрания святых. Те рабы, что посещали дом сына Юпитера, рассказывали своим хозяевам об искусном и надежном мастере Павле. Он человек честный, порядочный, отменный, быстро работает и не хуже любого из наших скорняжников. А для римлян добавляли, к тому же он римский гражданин. Прошло совсем немного времени, и к Павлу посыпались заказы с рыночной площади и из загородных вилл.
Похоже было на то, что некоторые рабы сами искали в господском хозяйстве кожаные изделия, нуждающиеся в починке, и указывали на них своим господам, или же говорили им о необходимости той или иной кожаной вещи, которую нужно купить, или что на подворье крайне нужна палатка или навес. Павел даже взял себе в помощь подмастерье по имени Варнава. Варнава оказался учеником, все схватывающим на лету. До того, как их подвергли избиению палками и изгнали из города, Антиохия Писидийская имела в их лице двух добрых мастеровых, шьющих и починяющих палатки, навесы, упряжь, сандалии и другие изделия из кожи, льна, холста и козьей шерсти. Часто брат или сестра приходили к ним поговорить, пока два мужа сидели за работой. Редко Павлу и Варнаве приходилось самим носить воду. Рядом всегда был кто-нибудь, желавший принести им напиться. Когда темнело и купцы закрывали свои лавки, а ремесленники – мастерские, всегда рядом был кто-то, кто помогал двум мужам сворачивать холщовый навес и нести инструменты. Однажды брат по имени Тименей сел перед Варнавой и спросил: «Расскажи мне, как умер Стефан?» Варнава с готовностью согласился: «И расскажи еще, как ты впервые отправился в Антиохию Сирийскую и как потом нашел в Тарсе Павла», — попросил он. Варнава поведал ему и об этом, не задаваясь вопросом, чем вызвана столь странная просьба. Варнава был приятно удивлен, когда Тименей тут же повторил всю историю опять Варнаве. Тот, в свою очередь, исправил некоторые неточности в его пересказе. К вечеру Тименей уже смог ее пересказать слово в слово. Вообще говоря, народ, живший в Антиохии Писидийской, и это относилось также и ко всей Галатии, был неграмотен, но не глуп. Тименей, к примеру, был мостостроителем и архитектором. Он часами мог рассказывать о тонкостях и секретах сооружения дорог, мостов и общественных зданий. Он был просто ходячей энциклопедией в этой области. Никто не знал архитектуру лучше него. Он обучал тех, кто работал с ним, придавая знания и умения, которые обрел с самой юности в течение всей жизни. Это был замечательного ума человек, и при всем этом Тименей оставался рабом. У него не было ни права оставить себе даже лепту из того, что он зарабатывал, ни права на ночлег, разве что с десятком других рабов в той же комнате. Настоящий сюрприз ожидал Варнаву в конце следующего дня. Тименей попросил разрешения еще раз пересказать ту же историю. Варнава кивнул, соглашаясь, но был вместе с Павлом ошеломлен, когда Тименей начал говорить. Он говорил не на греческом или латинском, но на своем родном диалекте, звучавшем ярко и самобытно. Оба мужа рассмеялись, затем захлопали в ладоши, сознавая, что именно сделал Тименей. Он не напрасно потратил целый день, слушая евангельские истории из уст Варнавы на греческом. Теперь он мог пересказывать их своим товарищам, другим рабам, знавшим лишь родное фригийское наречие. «Я приду еще на следующей неделе, если позволит хозяин», — сказал он, — «чтобы услышать больше удивительных историй об Иисусе». Другие верующие собирались на рыночной площади по той же причине. Главным желанием для них, неграмотных, было набраться знания. Варнава был их любимым учителем, поскольку понять изысканно витиеватую речь Павла могли немногие. Тут требовалось недюжинное образование. Пересказать же сказанное им было еще сложней. Скоро Павел стал проще излагать свои мысли, приноравливаться к уровню слушателей.
Иногда ему очень хорошо удавалось преобразовывать таинства Божии в простые притчи. В этом была заслуга Варнавы, потому что это с него Павел брал пример. Приходили и сестры, принося с собой маленькие просеянные лепешки. Они тоже задавали вопросы, рассказывали истории из жизни других, разучивали псалмы вместе с этими двумя изготовителями палаток. Они тоже усаживались перед Варнавой и пересказывали ему то, что слышали от него раньше, до тех пор, пока их истории не звучали так же хорошо или даже лучше, чем из его уст. Я слышал свидетельства святых в Писидии о первом приходе Павла и Варнавы туда, а также до мельчайших деталей их рассказ, заставлявший разрываться сердце, о том, как эти двое были преданы бичеванию и выдворены за пределы города.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги Джина Эдвардса «Дневник силы или путешествие в Галатию» вы сможете услышать завтра в это же самое время на волнах Радио МВ. Да благословит вас Господь!

0: Горизонт заволакивается тучами. Близится гроза. Надвигаются страшные времена. В ответственное время мы живем, друзья. Человечество приближается к неминуемой катастрофе. Можно ли нам в такое время сидеть сложа руки? Можно ли молчать и думать только о себе? Если бы мы могли увидеть отчаяние и ужас на лицах людей, которые обречены на вечную гибель, если бы мы могли услышать их безнадежный вопль, а может быть и наш собственный, но мы не видим этого, не слышим, и как кроты прячемся в собственных норах. Друг мой, брат мой христианин, вас волнует международный кризис, угроза всемирной войны, приближение роковой развязки? Не ограничивайтесь же только чтением газеты. Читайте Евангелие. Учитесь любить Христа не словами, а делом. Думайте и молитесь о тех, кто не знает Христа и, следовательно, вне спасения. Положение кажется более трагическим, если подумать о скором пришествии Христа, о том, что дверь спасения скоро будет закрыта. Время подходит к концу. Уже позднее, нежели мы думаем. Сегодня еще можно кое-что предпринять, но когда часы пробьют полночь, вы ничего не сможете сделать для спасения своей души и для спасения других. Друг мой, брат мой, христианин, можете ли вы вместе с апостолом Павлом сказать: «Подвигом добрым я подвязался»? Не говорите, что вы бессильны. Вы многое можете сделать. Помогите сначала себе, если вы непримиренны с Богом. А потом постарайтесь рассказать о Христе и другим. Вы помните девочку-еврейку, взятую в плен Нейманом? Она служила его жене. Но это не все, что она делала. Она рассказала гордому полководцу, где он может найти исцеление от проказы. Он принял ее совет и был исцелен. Вспомним историю о пауке, который соткал паутину над входом в пещеру, в которой укрылся шотландский король Брус. Преследовавшие его враги, увидев нетронутую паутину, прошли мимо. Паук спас человека. Несомненно, мы имеем больше познания, нежели паук. Но имеем ли мы такое усердие и смелость говорить о Христе, какое имела еврейская девочка? Не говорите, что я, мол, не проповедник, как я могу служить Богу? Во-первых, нужно очистить свою жизнь от мирских интересов и настроений, а потом посвятить себя на служение истине. Если у вас есть дар увеличивать материальное состояние, служите им Богу. Дайте брошюру кому-то. Распространяйте христианскую литературу. Трудитесь. Делайте все, что вы можете во славу Бога, не ожидая похвалы и награды. Пусть труд ваш знает только Господь. Не падайте духом, если вас не понимают. Молитесь. Христос проводил в молитве ночи. Как мало знаем мы о всепобеждающей силе молитвы. Господи, научи нас молиться, просили ученики Христа. Конечно же, не надо делать молитву обрядом. Великие мужи веры не молились заученными молитвами. Молитвы исходили из их сердец. Не говорите, что у вас нет для этого времени. Не забудем, что Христос нашел время умереть за нас. Если хотя бы 1/10 часть того времени, которое люди тратят на бесплодные разговоры, была отдана на молитву и разумное служение Богу, мир сразу же преобразился бы. Господь вам в помощь.
1: О, если 1000 устами я мог тебя, Господь, хвалить, о, если б духом и делами умел тебя благодарить, Пусть сердце каждое биение и каждый вздох Тебя хвалой, пусть целый мир и все творение благословит Тебя со мной. Тебе душа, Отец Небесный, здесь славит в слабости своей. Ты бедную и скорби тесной принял в число своих детей. Тебе, Бог, Сын, благодарение душа возносит каждый час. Ты пролил кровь ей в искупление и смертью своей от смерти спас. Бог, Дух Святой, души Учитель, прими хвалу от слабых сил. Ты мой покров, мой свет, водитель, Ты мне Спасителя явил. Святая Троица, Бог единый, и небо, и земля Творец, Ты без начала и кончины, хвала Тебе, благой Отец. Кто дал мне жизнь и все благое, кто от опасности хранил, кто душу мне хранит в покое и к миру вечному ведет. Кто с чудной благостью, с терпением мой путь ко благу направлял, кто все грехи покрыл прощением и чадом Божиим назвал. Кто чудный и неизреченный, в любви за нас Ты Сына дал, и смертью Сына примиренный, и жизнь, и радость вновь послал. Отец щедрот, любви, блаженства, Ты все во всем, Ты жизнь, Ты свет, всех благ и сил, всех совершенства. В Тебе весь мир Тобой живет. Где взять мне слов благодарения? Душа любви и чувств полна, но силы нет для выражения, нема и немощня она. Прими, здесь лепот мой нестройный, и дай мне там, где мир святой течет рекой любви спокойной.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих.

Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире христианское радио «МВ».

Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Псалом 33:10.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Рассказывает о том, как член одной церкви однажды обратился к своему пастору с такой просьбой. «Могу ли я вам предложить одну тему для проповеди?» «Да, конечно», — с восторгом ответил пастор. «Мне очень даже приятно, что вы так заинтересованы в духовных вещах». «И на какую же тему желаете вы, чтобы я говорил?» «Мне бы очень хотелось послушать проповедь на текст «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное», — ответил тот. «Я это сделаю с большим удовольствием и дам вам преждевременно знать, когда я готов с моей проповедью», — сказал ему пресвитер. И вот он ее начал приготовлять. Он долго думал, как ему составить свою проповедь. И вдруг у него блеснула мысль разделить текст на 4 вопроса. «Кто? Как? Когда? И где?» То есть, первый вопрос – обращение «что?». Второй – обращение «как?». Третий – обращение «когда?». И, наконец, обращение «где?». Итак, он начал с первого вопроса. Что такое обращение? «Должно быть, что обращение – это перемена сердца человека по отношению к Богу», – подумал он, и начал дальше развивать эту мысль. А теперь второй вопрос. Второй пункт его проповеди – обращение «как?», то есть «как обращается человек?». Тут пастор немножко смутился. Начал он думать, ну как же обращается человек? А между прочим, как обратился я сам? Так я не знаю, как. Отложу эту часть моей проповеди, возвращусь к ней позже. Может быть, как-нибудь выяснится. Последовал третий вопрос – обращение «когда?». Ну, это кажется простым. Можно обратиться, будучи ребенком, можно обратиться юношей или можно обратиться уже в взрослых годах. Но не мог он избавиться от другого вопроса, приставшегося к нему. Именно, когда же я обратился? Было ли мое обращение в годы детства? Что-то не могу припомнить такого случая. Пережил ли я обращение в юности? Тоже нет, так как юношей я был очень далек от Бога. Но был ли я обращен, будучи взрослым? Нет, я уверен, что этого со мной не было в последние годы моей жизни. И, наконец, он пришел к последнему пункту своей проповеди. Обращение где? О да, обращение может произойти дома, в церкви, в воскресной школе или даже где-нибудь на лоне природы. Бог готов встретить человека на любом месте, где бы он ни был. Но опять мучительный вопрос. А где же я-то обратился? Случилось ли это со мной дома? Был ли я обращен в церкви? Был ли я вообще когда-либо обращен? И с необыкновенной силой обрушилось на него сознание. Я другим-то проповедовал, а сам я никогда не пережил возрождение. Я не знаю, когда я обратился, как я обратился или где я обратился. Да, оказывается, что я никогда не пережил обращение сам. И вышло так, что он сам себе приготовил проповедь, в результате чего он пал на колени перед Богом, исповедовал свой грех ему и принял Иисуса Христа как своего личного спасителя. Это было началом новой жизни и нового служения для него. Когда на следующее воскресенье он сказал проповедь об обращении, то слово его имело необыкновенную силу, ибо стал он сам новым человеком. Какую огромную силу имеет личное свидетельство? Да, мы должны проповедовать Христа и Его распятого. В Библии сказано, что слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, Божья сила и Божья премудрость. Нам велено идти по всему миру и проповедовать Евангелие всей твари. Когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих, говорит Слово Божие. Но, возлюбленные, доказательством что проповедь Евангелия действительно есть сила Божья, является каждая душа, пережившая обращение. Душа, которая может засвидетельствовать о реальности второго рождения, которая может сказать, что грехи ее прощены, что она имеет мир с Богом, что оковы греха порваны, что она освобождена от рабства и пленения греха и порока. Такое свидетельство дает знать другим о реальности Евангелия, что есть сила в проповеди Слова, что человек, уверовавший Иисуса Христа воистину, делается новым творением. Поэтому не без значения факт, что 5 раз в Писании дана история обращения апостола Павла, и 4 из этих 5 раз он сам ее дает в виде свидетельства. Да, апостол Павел любил повторять свое свидетельство, он пользовался каждым случаем сказать другим, как он стал христианином. В 9 главе мы уже познакомились с его обращением, а теперь в 22 главе книги Деяний вновь слышим, но уже из его уст о том, как его Господь спас. Поэтому, дорогие мои, уместно, я думаю, будет и нам еще раз познакомиться с обращением этого бывшего гонителя церкви, который после встречи с воскресшим Христом стал ее сподвижником. Для этого в первую очередь мы прочтем из 22 главы книги Деяний это личное свидетельство Павла. Начинается оно так. «Когда же я был в пути и приближался к Дамаску около полудня, вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говорящий мне: „Савел, Савел, что ты гонишь меня?“ Я отвечал: „Кто ты, Господи?“ Он сказал мне: „Я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх, но голоса, говорившего мне, не слышали. Тогда я сказал: „Господи, что мне делать?“ Господь же сказал мне: „Встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать“». И вот, дорогие друзья, вникнем немножко ближе в само обращение апостола Павла. В 8 и 10 стихах мы слышим 2 вопроса, заданные гордым гонителем церкви, теперь лежащим на пыльной дороге в Дамаск. «Кто ты, Господи, и, Господи, что повелишь мне делать?» Когда я был в Сирии и приблизительно на том месте, где это произошло с Савлом, я убедился в том, что сирийское полуденное солнце ничем не может быть превзойденным в своем блеске. Но свет с неба, который озарил Савла Тарсянина, был несравнительно поразительней в своей яркости и в своем пламени. И вместе с этим невероятным светом слышит Савел говорящий голос: «Савел, Савел, что ты гонишь меня?» И тут Савел задает эти 2 вопроса. Первый: «Кто ты, Господи?» И, получив ответ: «Я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против рожна», он в трепете задает 2 вопрос: «Господи, что повелишь мне делать?» Да, Савел, гонитель, встал другим человеком после этой встречи. Он упал как бы мертвым, а встал жизни новой. Он упал гордым, нетерпимым, дыша угрозами, с убийством в своем сердце, а встал смиренным, сокрушенной душой, кающимся грешником. Да, в этот момент он стал новой тварью, он имел личную встречу с воскресшим Христом. Что говорят нам эти 2 вопроса, заданные Савлом? В той или иной форме эти 2 вопроса должны задать каждая пробужденная, возрождающаяся душа. Со всей авторитетностью можно сказать, что если ты, мой дорогой друг, никогда их не задавал искренно, от всего сердца, то ты не можешь быть чадом Божьим. Итак, первый вопрос пробужденной души Савла: «Кто ты, Господи?» говорит нам о том, что спасение является личным познанием Господа грешником. Заметьте, что не знание о нем, но знание его самого. И в этом вся разница. Я могу много знать, скажем, о правителе моей страны, через чтение о нем в газетах, в журналах и в книгах. видеть его на фотографиях, даже слышать его голос по радио и видеть его собственными глазами, даже слышать о нем от людей, лично знающих его. Но это отнюдь не значит, что я его знаю. Покуда у меня не было личного знакомства с ним, то я не могу сказать, что я его знаю. Кто ты, Господи? С этого мы должны начать, дорогие мои. Мой друг, если ты хочешь быть спасенным, то ты должен с ним лично встретиться и познать, кто он. Кто ты, Господи? Задавал ли ты когда-нибудь этот вопрос от всего сердца? Нет, не ради любопытства, но от искреннего желания его познать. И как ответит он тебе? Как ответил он Савлу? «Я Сын Божий, Слово изначальное, Тот, Который сидит одесную Отца, Тот, Который сотворил небо и землю, и Который есть образ Бога невидимого?» Так ответил явившийся ему Христос: «Нет». Не это сказал ему прославленный Спаситель, хотя все это было бы верно. Но ответил он: «Я Иисус, которого ты гонишь. Я тот, который стал плотью, который принял вид раба, который умер на кресте Голгофской и воскрес в третий день. Да, я тот самый, о котором свидетельствует пророк Исаии, который изъявлен был за грехи твои и мучим за беззаконие твои и ранами которого ты был исцелен». Дорогие мои, только такое познание Христа, как заместителя, который принял наказание, должное мне, возможно спасение. Я должен в первую очередь его познать как жертву за мой грех, а не иначе. Для этого он очеловечился. Вот почему он не явился Савлу своими возвышенными титулами и свойством, а сказал: «Я Иисус Назарянин, которого ты гонишь». Только когда ты и я познаем его как Агнца Божьего, закланного за нас, взявшего на себя грехи наши, можем мы его познать как личного Спасителя и Господа. Только на этой почве, возлюбленные, возможно, наша первоначальная встреча с Богом. Да, я должен прийти к Нему как грешник и принять Его жертву за грех, как единую, могущую умиротворить правосудие Божие. Это, дорогие мои, первое и основное в опыте возрождения. Но этим не кончается познание Господа Иисуса Христа. Один из вернейших признаков, что я познал Христа как Спасителя и принял Его жертву за грех, это то, что у меня будет постоянно возрастающее и усиливающее желание и стремление познать Его глубже, лучше, более интимно. Пламенным желанием Павла, неугасимым до последнего момента его земной жизни, было познать более и более, глубже и сильнее Христа Иисуса Господом. Можем ли мы искренне от всего сердца сказать вместе с Павлом: «Да, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа»? И это приводит нас к второму заданному Павлом вопросу. Верный знак подлинности возрождения – это то, что вновь родившаяся душа, познавшая своего Спасителя, теперь желает всем сердцем Ему служить. Она хочет Его иметь господином и властелином ее жизни. Вот почему последовал второй вопрос: «Господи, что повелишь мне делать?» Мы Ему не служим, потому что хотим этим заслужить спасение, но мы служим Ему, потому что мы уже спасены. Прошу отметить, что точно так же, как спасение – дело личное между тобой и Богом, так должно быть и наше следование за Ним и наше служение Ему. «Господи, что повелишь мне делать?» Как часто мы озабочены о нашем брате. «Господи, а он что?» Дорогие мои, это не наше дело. В этом отношении мы не сторожа братьям нашим. Наше дело идти за Христом тем путем, который Он нам указывает. Другой ответственен за свет, который он получил, а Бог потребует от нас отчет тому свету, который он явил нам. Но, практически говоря, как же мне узнать повеление Господне мне? В первую очередь, ты должен позволить Ему быть абсолютным властелином твоей жизни. Иначе говоря, я обязан положить себя полностью на Его алтарь. Дальше я должен искать Его волю через чтение Его Святого Слова. Господь говорит нам через Слово Свое, и будь то в большом и важном, или в малом и незначительном, Он нам укажет свою волю, благодарение Ему. Но чтение и размышление Его Слова должно сопровождаться молитвой. Молитва и Священное Писание неразлучимы, они идут рука об руку. Но заметьте дальше, что говорит нам этот вопрос. «Господи, что повелишь мне делать?» Я не слышу, чтобы Павел ставил тут какие-либо условия, нет. Но что бы ты не велел мне делать, малое или великое, Господи, я готов. О, что Господь не смог бы сделать через такого, который так безговорочно поставил бы себя в распоряжение своего Господа. Господи, что повелишь мне делать? Мой брат и сестра, Господь хочет тебя употребить для своей славы. Но для этого Он должен иметь тебя целиком. Посмотрите, дорогие мои, что Он сделал через Савла Тарсянина, который с самого момента своего возрождения, не ожидая ни дня, ни часа, покоряется своему новому небесному хозяину. Юноши, девицы, я к вам обращаюсь. В молодые годы вашей жизни перед вами будущность. Как вы ее проведете? О, дорогие мои, придите сейчас ко Христу Господу и скажите Ему, я хочу, чтобы моя жизнь 100% сказалась для Тебя и для приобретения душ для Тебя. Господи, возьми меня таковым, как я есть, беспомощным, немощным, робким, грешным. Сделай надо мной чудо. Я хочу всецело посвятить мою жизнь для служения Тебе. Господи, что повелишь мне делать? И поверь, мой друг, что когда ты так в смирении придешь к Нему, безоговорочно отдашься Ему, то Он тебя употребит для славы Своей. Как мы поем, «Я не свой, Христом спасенный, я Ему принадлежу, им навек приобретенный сердцем я Ему служу. Я не свой, Христу в служении я отныне отдаю, каждый час мой и мгновенье, сердце, волю, жизнь свою. Я твой, весь тебе принадлежу, что имею и желаю, все к ногам твоим кладу». Да, таково желание и стремление воистину вновь родившейся души. А если ты, мой друг, еще не спасен, не думай, что достаточно только во что-то верить, в какую-нибудь доктрину или символ веры, или что название само «христианин» тебя спасет. О, нет! Ты должен познать Христа, познать Его лично. И дальше, если ты Христов, отдаться всецело Ему. Встань и последуй за Ним, и Он поведет тебя по дивным и по неисследимым путям Своим. Христос сегодня готов и силен произвести такую же чудную перемену в твоей жизни, как Он сделал это в жизни Савла Тарсянина. Как Он, так и ты можешь стать совершенно иным человеком. Это было новое рождение, новое Божие творение. Поди и ты к ногам Его, исповедуй свой грех, и Он вложит в твою грудь свою жизнь, жизнь новую, жизнь вечную. С тобой произойдет это самое великое чудо возможное. Ты станешь совершенно новым творением во Христе Иисусе. Приди сейчас, не откладывай больше, ради Иисуса Христа. Аминь.

Есть тема, говорить на которую большинство людей не хотят. Это старость и та минута, когда каждый взглянет на окружающий мир в последний раз. Да, нравится вам это или не нравится, но придет час, когда вас положат в могилу, и рыхлая земля посыпется на ваше тесное жилище, и зеленая трава вырастет над ним. Это будет с каждым. И с тем, кто слушает это, и с тем, кто говорит. Человек должен уйти с земли и уступить место другому. Но в этой трагедии есть торжествующий аккорд. «Верующий в Меня не увидит смерти вовек», — так сказал Христос. Тот, кто принял веру в Его искупительную жертву, увидит себя в новом свете, немеркнущем, вечном, в присутствии Иисуса Христа. Для нас это тайна, но Христос сказал: «В доме Отца Моего обителей много». И Христос приготовил их на Голгофе для принявших от Него верою новую природу. Наше жительство на небесах, где Христос одесную Бога, где сияют в лазурных лучах приготовленные чертоги. Город тот ожидает святых, тех, кого жизнь земная не манит, и чьи взоры направлены ввысь, их венец в небесах не увянет. Они жители горней страны, и хотя путь проходят тернистый, все равно остаются верны, незапятнаны миром и чисты. Среди зла, среди многих скорбей, дети Божьи тот день ожидают, когда встретят Христа у дверей долгожданного чудного рая.

У меня есть светлая мечта. Однажды, пробудясь от сна, мне очутиться в небесах. И чтобы миг тот на часах настал час новый, нова эра, чтобы измучен до предела мой дух свободно отдохнул, дабы на полную грудь вздохнул, я мог распрямиться и встать, свои глаза к небу поднять и ждать прекрасного момента, когда с престола Агнец встанет, руку всесильную протянет, дабы из глаз моих ничтожных и часто даже осторожных смахнуть последнюю слезу. Вот я о чем теперь мечтаю, вот чем живу, о чем скучаю, вот почему не досыпаю ночей своих я напролет, и как могучий самолет я крылья к небу устремляю, и все лечу вперед, вперед, навстречу жизни, также свету, на вновь открытую планету, где ожидает правда и счастье, куда земных дорог ненастье меня достигнуть не могут. Это прекрасное мгновение так с нетерпением ожидаю, душою, сердцем ощущаю, что уж недолго его ждать. Настанет день, придет минута, когда на облаках поднята будет невеста. О, дорогая, будь готова навстречу выйти жениху, и пусть ничтожные оковы земного горького бытия не удержать тебя, родная, дабы предстала ты святая навстречу, выйдя жениху. Вот почему я так страдаю, увлекшись красотою рая, и к небу устремляю взор. Там для души своей простор я обрету навеки вечные, в пространствах неба бесконечных, которых мне не описать, словами уст не рассказать, глазами лучше увидать. Как жаль, не все то понимают, зачем на небе светят звезды и красотой меня пленяют, зачем цветут на поле розы и запахом благоухают, зачем ручей воды струится, журча мелодию свою, зачем высоко в небе птица возносит песенку свою. Я, это зная, не смущаюсь, и я пою хвалу Творцу, к природе с песней подключаюсь, спешу навстречу ввысь к Отцу. У меня есть светлая мечта, однажды, пробудясь от сна, мне очутиться в небесах.

Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Псалом 33:10.

0: Приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели! Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию чтение Библии. В 12 часов свидетельство, в час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа предлагаем вашему вниманию передачу «Свет во тьме», в 4 часа детский час, в 5 часов передача «Христианская семья», в 6 часов свидетельство, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Евангелие от Луки, глава 13. В это время пришли некоторые и рассказали ему о гальянах, кровь которых Пилат смешал с жертвами их. И Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». И сказал им сию притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: «Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает». Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. И Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего», и возложил на нее руки. И она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер! Не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от ясли в субботу? И не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» И когда он это говорил, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Он же сказал: «Чему подобно Царствие Божие? И чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его». Еще сказал: «Чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все». И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Старайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, говорю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и закроет двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам“. но он скажет вам в ответ: «Не знаю вас, откуда вы». Тогда станете говорить: «Мы ели и пили пред тобою, и на наших улицах ты учил». Но он скажет: «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды». Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемым вон. И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царстве Божьем. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними. В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему: «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». И сказал им: «Пойдите, скажите этой лисице: «Се изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу. А, впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст. Говорю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: благословен гряды во имя Господне». Евангелие от Луки, глава 14. Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот предстал пред него человек, страждущий водяной болезнью. По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев: «Позволительно ли врачевать в субботу?» Они молчали. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. При сем сказал им: «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодец, не тотчас ли вытащит его и в субботу?» И не могли отвечать ему на это. Замечая же, как званные выбирали первые места, сказал им притчу: «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился, кто из званных им почетнее тебя. И звавший тебя и его, подошед не сказал бы тебе: уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, пришед, садись на последнее место, чтобы звавший тебя подошед сказал: друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою. Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Сказал же и позвавшему его: «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных». Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Он же сказал ему: «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званным: идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее, прошу тебя, извини меня. Другой сказал: я купил 5 пар волов и иду испытать их, прошу тебя, извини меня. Третий сказал: я женился, и потому не могу прийти. И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему.
2: Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб: «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных». С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить? Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль — добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Не в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит». Евангелие от Луки, глава 15. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: «Он принимает грешников и ест с ними». Но он сказал им следующую притчу: «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее, а нашед возьмет ее на плечи свои с радостью и пришед домой, созовет друзей и соседей и скажет им: порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имеющая 10 драхм, если потеряет 1 драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет? А нашедший созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике, кающемся. Еще сказал: у некоторого человека было 2 сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришед же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Старший же сын его был на поле. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». А он осердился и не хотел войти. Отец же его вышед звал его, но он сказал в ответ отцу: «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка?» Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся».
3: Евангелие от Луки, глава 16. «Сказал же и к ученикам своим: один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему: „Что это я слышу от тебя? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять“. Тогда управитель сказал сам себе: „Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в свои дома, когда отставлен буду от управления домом“. И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: „Сколько ты должен господину моему?“ Он сказал: «100 мер масла». И сказал ему: „Возьми твою расписку и садись, скорее напиши 50». Потом другому сказал: „А ты сколько должен?“ Он отвечал: «100 мер пшеницы». И сказал ему: «Возьми твою расписку и напиши 80». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и мамонне». Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им: «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши. Ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Законы пророки до Иоанна. С этого времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий разводящийся с женою своею и женящийся на другой прелюбодействует. и всякий женящийся на разведенной с мужем прелюбодействует. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и вессон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Аврамова. Умер и богач, и похоронили его. И Ваде, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною!» И пошли Лазаря, чтобы омочил конец пальца своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени этом. Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злой. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят».

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio-mv.com.

кому из людей, включая и верующих, незнакомо тяжелое чувство уныния. Мы можем быть успешными в жизни, веселыми, радостными, счастливыми. Но в одну минуту положение может измениться, и человек может впасть в уныние. Правда, встречаются люди, на которых как будто не влияют житейские неудачи. У них все как с гуся вода. Но и таких людей иногда посещает уныние и тоска. Только они скрывают это чувство от других. Христиане не должны бы унывать, ибо о них заботится Господь. Но, к сожалению, бывают минуты уныния и у христиан. И, как ни странно, уныние чаще всего посещает духовных работников, пасторов, проповедников, тех, кто призван наставлять, ободрять, учить и помогать других. Это бывает тогда, когда мы все время стараемся питать других, а забываем о своей душе, о ее питании. Бог допускает такое состояние, чтобы духовные работники научились сочувствовать тем, кто впадает в уныние, и знали, чем и как им помогать. Уныние — дело сатаны. Мы все только люди, со всеми нашими слабостями и немощами. В книге «Премудрости Иисуса, сына Сирахова» сказано: «Тяжело иго на сынах Адама, но для грешника, отвергающего Бога, оно тяжелее в 7 раз». Божья благодать помогает верующему побеждать уныние, а неверующий не имеет реальной надежды выходить из этого угнетающего состояния. Если бы для проповеди Евангелия на землю были посланы ангелы, они не смогли бы понять чувства людей, когда их постигает горе и они начинают унывать. Для проповеди Евангелия Бог избирает людей, подверженных всем немощам человеческим, и делает их инструментами Его благодати. Их утешает Господь, и они знают, как помочь нуждающимся в утешении. Библия повествует нам о многих мужах Божьих, которых посещало уныние. Но Бог приходил к ним на помощь и выводил их из этого состояния. Псалмопевец царь Давид имел в достатке и друзей, и врагов. И его иногда посещало уныние, как и пророка Илию в свое время. В Псалме 41 Давид вступает в диалог со своей душой. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога. Уповай на Бога!» Вот практический совет всем унывающим. Живите во свете Евангелия, и уныние испарится. Однажды, когда Мартин Лютер впал в уныние, жена спросила его: «Мартин, скажи мне, разве Христос умер?» И он сразу же понял, откуда приходит к нам уныние. Уныние навевает нам враг нашей души. Уныние приходит и уходит, а Господь вечно жив. Его любовь к человеку и щедрость безмерны. Христианин знает, где черпать духовную силу. И когда он приходит к Господу в искренней сердечной молитве, уныние отступает. Но есть и такие христиане, у которых всегда мрачное настроение. Они повесили свои арфы на вербы и не пользуются Божьими обетованиями. Их музыка — вздохи и жалобы. Их песня всегда настроена на мелодию слез. Они не видят, что каждое облако имеет светлую кайму. Только надо присмотреться, чтобы увидеть ее. И тогда уныние сменится светлой надеждой. Давайте вспомним, сколько раз Господь выводил нас из критического положения. Он и сегодня дает нам все, что нам нужно, хотя мы еще этого не поняли. Поэтому отбросим уныние и будем благодарить Его за все, веря, что любящим Бога все содействует ко благу. Не унывай, мой друг, не унывай. Уныние губительно и тленно. Вот мой совет: себя отдай Спасителю, Творцу Вселенной.

Ты стал мишенью для врага, когда принял решение жить так, чтобы не было греха, и быть с Христом в общении. Своим решением ты нанес удар по силам вражьим, за это много перенес. Враг ополчился страшно. Не истовствует сатана, сразить пути желает, но сила для борьбы дана. Об этом дьявол знает. Он знает, что с тобой всегда идет Спаситель рядом, ведь жребий твой в руках Христа, а это то, что надо. Ты жизнь свою вручил ему, какое это счастье! Теперь пройдешь ты с ним через тьму, не устрашат ненастья. Хоть тучи скрыли солнце луч, но знаем, солнце светит, и к нам пробьется из-за туч, на нужды Бог ответит. Однажды полночи меня сразить решил лукавый, на ухо злобно прошипя, ты будешь Бога славить? Сковала боль твои стопы, не можешь встать с постели. Ну что ж теперь, что скажешь ты, ведь ноги онемели? Тебя совсем не слышит Бог, на вопне отвечает. Ну и кто бы славить его мог, коль он не помогает? От этих слов, что враг сказал, во мне дух возмутился. Чтоб я роптала, он желал, но его план провалился. Хвалой прославлю я Христа, роптать на жизнь не буду. Ведет через скорби неспроста, я вижу милость всюду. Молитвы слышит пастор мой, ответы получаю. Ко благу все, и путь такой, которым я шагаю. Путь узкий и тернистый, что ж, другого не желаю. Мой путь на путь Христа похож, его я прославляю. От слов хвалы враг убежал, победу удержала. Меня Спаситель поддержал, я с ним лишь устояла. Прослави ты, мой друг, его за трудности, печали. Пусть не дождется враг того, чтоб мы на жизнь роптали. Стремиться будем не грешить и жить для славы Бога, его спасением дорожить, чтоб быть в его чертогах. И пусть дьявол зло шипит, что Бог нас любит, знаем, нас испытаниях укрепит, ему мы доверяем.

Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Псалом 33:10.

а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. 1 Тимофея 6:9. «Кто не работает, тот и не ешь». Так уж повелось от начала мира. В поте лица должен человек добывать свой хлеб. Не прошло мимо это определение и Ивана Ивановича. Устроился он на работу на мясокомбинат. Работа была трудной. Приходилось забивать скот, который привозили из колхозов, а потом и разделывать эти туши. Зарплата была небольшая, но разрешалось брать домой мясные обрезки от раздела туш и еще кое-какие отходы, годные употреблению для пищи. В общем, было правило, сколько каждый мог взять, но не более нормы. В церкви Иван Иванович был тихим христианином, нигде он не выступал и ничего не отстаивал. Как скажут братья, так и будет. Не интересовал его и духовный труд. Боялся давать советы, а то вдруг скажут: «Раз ты дал хороший совет, то давай сам и делай». Был он тихим и заботливым семьянином, и все, что скажет жена, делалось дома без изменений. Одним словом, жизнь текла, как спокойная речка. Но вдруг случилось непредвиденное и непредсказуемое. Жизнь изменилась и закрутила Ивана Ивановича, ломая и обтесывая его, превращая из тихого в истинного христианина. Об этом мы и начнем наш рассказ. Работа на мясокомбинате нравилась брату Ивану. Да и молва о нем прошла хорошая, верующий, трудолюбивый, честный. Да и действительно, Иван был таким. Отработав смену, он старался брать домой мясных обрезков столько, сколько положено по правилу, но не больше. Так проработал брат 3 месяца. Ему даже и премию дали, как хорошему работнику. Принося каждый раз домой мясо, он отдавал его жене. Она знала, сколько оставить себе, а сколько продать соседям. Клиенты всегда были. Лишний рубль в кошелек семье помогал решать проблемы, а их было много. Но дешевого мяса явно не хватало для соседей. Видел Иван, видела это и его жена Катя. Как-то вечером за столом Катя сказала мужу: «Ваня, ты же сам обрезаешь мясо. Неужели ты не можешь чуть больше отрезывать мясо для себя? И эти обрезки приносить, а не брать с общей кучи. Мы могли бы больше продать. Да и детишкам пора обувь покупать. Одежонка обносилась, зима приближается. Сколько еще остальных нужд, я уже не говорю. У меня уже сил не хватает смотреть на все это и выкраивать каждый рубль, а их все равно не хватает. Ведь трудящийся достоин пропитания, а ты так трудишься, а зарплата маленькая. Пойми, ведь это не грех, если ты прихватишь чуть больше. Это же для пропитания детей идет, которых Бог дает. Вот скоро еще одно дитя будет. Подумай об этом. Ты ведь глава семьи. Это не преступление перед Богом, если ты возьмешь чуть больше мяса». Как-то тоскливо стало на душе у Ивана от слов жены. Хотя она и объяснила всю проблему семьи, но это он и сам видел. Раньше, когда жена не говорила об этом, как-то легче переносилась нехватка средств. А теперь она со слезами обрисовала истинное положение дел. Защемило сердце, померкло в душе, как будто что-то отключилось. Где-то внутри заговорили 2 голоса. Один был похож на голос жены, а другой был иной и какой-то строгий. Он говорил: «Все должно быть честно». С этим и лег Иван спать. Долго не мог он уснуть от разных мыслей. Проснувшись утром, ему не стало легче. В таком состоянии он и пришел на работу. Как обычно, стал разделывать туши. Но при обрезке нож как-то сам стал захватывать больше первосортного мяса. После работы брат Иван стал складывать приготовленные обрезки в сумочку. Но на этот раз сумочка явно была не рассчитана. Жаль было оставлять хорошие кусочки мяса. И вот он трабует это мясо, чтобы не осталось ни одного свободного уголка. Все закончено,
и Иван идет к проходной, как и все работники. Вахтер открывает у некоторых сумки и проверяет. Подходит и Иван, одним из последних. Глянул вахтер на раздутую сумку, а потом и на Ивана. Ёкнуло сердце Ивана. Глаза вахтера как-то сузились и заблестели недобро. Он предложил ему пройти во внутреннюю комнату. Там были весы. Взвесили, и вес явно превышал в 2 с лишним раза. Пот прошиб Ивана, потом в холод бросило, а потом в жар. В голове закрутились различные мысли. Что теперь будет? Суд и позор доброго имени христианина. Он только тихо промолвил. «У меня дети». Вахтер пристально посмотрел в глаза Ивана и сказал. «У меня тоже есть дети, а поэтому в следующий раз, когда будешь идти через проходную, то прихвати мяска и на моих детей. Ну, а сумочку эту замени. Ее издалека видать, сильно уже она у тебя раздута. Пойди в магазин и купи большую хозяйственную сумку. Туда, если и лишка положишь, то ничего не видно. А теперь иди с миром. Я тебя пропускаю, надеюсь, что ты все понял». Вышел Иван из проходной, а на душе смутно. «Что же это получается? Я теперь вор, да еще в союзе с охранником?» Эти мысли не покидали его до самого дома. Жена увидела его полную сумочку еще с порога. Она очень обрадовалась и сказала, «Ну вот, сегодня я уж обеспечу мясом всех своих клиентов. Теперь уже можно будет купить и кое-что из вещей для детей». О том, что произошло на проходной, Иван ничего не рассказал. Он пошел в магазин и купил большую семейную сумку. На другой день после работы он в новой сумке уже нес на двоих. Действительно, сумка со стороны казалась пустой. Но одно было не совсем удобно. От веса лишнего мяса руку тянуло вниз. Поэтому одно плечо опускалось ниже по сравнению с другим. И от этого походка Ивана была как-то боком. Но он смело шел через проходную, где его встречал знакомый вахтер. Вместе они зашли в боковую комнату. Там Иван открыл сумку и дал часть мяса охраннику. Теперь всем было хорошо. Так изменилась жизнь христианина. Совесть уже больше его не судила. Семейный бюджет стал заметно пополняться. Но случилось по верной пословице: «Сколько вор не ворует, тюрьмы не минует». Глянул как-то директор в конце рабочего дня из своего кабинета в окошко и обнаружил, что некоторые из рабочих идут как-то боком к проходной. Все ясно. Появились несуны, так называют этих людей, и стали сгущаться тучи над ними в кабинете директора. Вызвал он в свой кабинет бригаду из милиции и назначили облаву на несунов. Ничего не знал об этом Иван. И в этот день он тщательно приготовил мясо для себя и вахтера. Как обычно, он прошел в ту самую комнату и выложил часть мяса для вахтера и хотел уходить. Но тут убежал вахтер. Лицо его выражало испуг. «Не надо мне сегодня мясо!» Прозвучали взволнованно его слова. Он тут же открыл сумку Ивана, бросил свою часть и сказал: «Быстро выходи, чтобы никто не заметил». Какой-то огонь пробежал по телу Ивана Ивановича, но он, повинуясь, вышел в проходную и направился к выходу. Выйдя из проходной, он увидел директора Владимира Петровича, небольшую группу людей и фотокорреспондента. Ноги подсеклись и сделались какими-то ватными. Он не знал, что делать, вернуться ли назад или пройти возле них твердой походкой. Но было уже поздно. Ивана Ивановича пригласили пройти вперед, взяли у него сумку и поставили на весы. Открыв ее, нашли 20 килограммов хорошего первосортного мяса без костей. Мясо сфотографировали и составили протокол. Отпустив домой, сказали, что вызовут на суд через 2 дня, предупредив, чтобы никуда не уезжал.
Дома мужа поджидала Катя. По времени он уже должен прийти. Где же он задерживается? Наверное, что-то случилось, подумала она. Выглянув в окошко, она увидела медленно бредущего по дороге мужа. В руках у него не было сумки. Голова была опущена. Весь вид его говорил о какой-то беде, которая как вихрь ворвалась в их жизнь. Открылась дверь, и он вошел. Лицо его было бледно. Сев на лавку, он сказал: «Все, Катя, меня будут судить. Сегодня поймали меня с ворованным мясом». Слезы потекли по щекам Кати сильными струйками. «Ванечка мой, прости меня. Это я виновата во всем. Это я тебя натолкнула на эту глупость». Обняв за шею мужа, она уткнулась лицом в его плечо и стала рыдать, призывая имя Иисуса. «Господи, прости нам, мы виновны, но Ты можешь помиловать и простить нас виновных». Через 2 дня был суд. Он приговорил Ивана Ивановича к 3 годам лишения свободы. Вечностью показались эти 3 года для Ивана Ивановича и Кати. Но вот, отсидев 3 года, он вернулся домой. Встретили его уже заметно подросшие дети. С радостными криками кинулись они ему на шею. Чуть в стороне стояла Катя, и слезы радости струйками текли по ее лицу. Она шептала: «Живой! Наконец-то вернулся, мой милый!» Освободившись от детей, он подошел к жене и, обняв, сказал: «Ну вот, я и отбыл свое наказание. Теперь опять будем вместе. В тюрьме я многому научился и многое понял. Я стал иным человеком. Как ты тут жила?» «Ничего», — ответила Катя. «Господь помог, и мы, вот видишь, живы и здоровы». Она не стала рассказывать о тех трудностях, которые встретила одна без мужа. «Теперь будет легче. Я завтра пойду устраиваться на работу». На другой день Иван пошел искать работу. Но сколько он ни прошел организаций, нигде его не брали. Как возьмут документ, глянут, то кто-то скажет: «У нас нет мест». Кто не по профессии работа. Некоторые отвечают грубо: «Нам такие не нужны». А в одном месте ответили: «Нам воры не нужны». После недельного поиска работы опечалился Иван, что нигде его не принимают. Печалилась и Катя, и, обращаясь к мужу, сказала: «Давай, дорогой, будем просить Господа. Он выйдет навстречу и поможет нам». Так они весь вечер молились и просили о том, чтобы Господь простил их и помог. С этим они и легли спать. Утром, проснувшись, он сказал жене: «Знаешь, мне пришла такая мысль — пойти опять на мясокомбинат и попросить директора, чтобы он принял меня туда хотя бы сторожем. Я знаю, Владимир Петрович добрый». Так Иван и решил сделать. Зашел к директору в кабинет. Увидев его, директор ласково улыбнулся и пригласил сесть. «Владимир Петрович, — начал Иван, — примите меня на работу. Перенесши наказание, я покаялся перед Богом и теперь стал новым человеком. Никогда со мной больше этого не будет». «Хорошо, — сказал директор, — пойдешь на прежнее место работать. Давай подпишу заявление. Сегодня оформляйся, а завтра на работу». Начал Иван работать на прежнем месте. Начальство не нарадуется его усердию, и ходит Иван теперь уже прямо, как солдат в строю. И стал Бог его благословлять. Директор дал указание начальнику цеха: «Ты его не забудь, давай и ему премию. Или еще какие там есть поощрения денежные. У него деток много, их чем-то кормить надо». Так уж теперь получилось, что и денег стало хватать. А Катя каждый раз напоминает: «Ванечка, ты уж там старайся работать». Через 1/2 года уволился экспедитор. Приходит замдиректора по кадрам к директору и говорит: «Нужно нам найти человека на эту должность». «А зачем искать-то? Вот бери Ивана Ивановича. Он человек грамотный,
подучишь чуток, и он будет работать». Округлились глаза у заместителя, и он говорит: «Владимир Петрович, он же за воровство сидел. Мы не имеем права доверить ему эту работу». «Ничего ты не понимаешь. Он теперь не ходит боком и стал иным человеком. Я сказал, бери и больше не дискуссируй со мной». Развел руками зам по кадрам и пошел звать Ивана Ивановича на новую работу, диспетчером на мясокомбинате. Там и проработал Иван Иванович до пенсии. В церкви он был теперь активным тружеником и часто наставлял молодежь, как правильно жить, ходить прямо и быть новым человеком.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Подражайте Богу, как чада возлюбленные. Ефесянам 5 глава, 1 стих. Дети Бога. Христианские обязанности вытекают из новых отношений, образованных благодатью. И мы должны сначала оказаться в этих отношениях, а затем уже выполнять обязанности. Люди допускают грубейшую ошибку, когда делают эти обязанности средством того, чтобы оказаться в отношениях с Богом. Как было бы абсурдно, если бы какая-то группа людей оказалась в роли моих детей. Они могли бы играть эту роль серьезно и старательно, но никакая серьезность не смогла бы способствовать формированию отношений. Однако, если бы они на самом деле были моими детьми, все было бы довольно просто, и их долг заключался бы в том, чтобы им поступать как детям. Вы не можете выполнять обязанности ребенка, если не являетесь таковым. Вы также не можете являть его любовь. Если мы являемся детьми Бога, то мы и должны вести себя как таковые. Однако обязанности детей Бога появляются у нас тогда, когда мы этими детьми становимся. Конечно, у нас, как у людей, есть разные обязанности, но на этом основании мы потеряны. Бог делает нас своими детьми и затем говорит, чтобы теперь мы подражали Ему, своему Отцу. «Подражайте Богу, как чада возлюбленные». Мы приведены в присутствие Бога, и нам предстоит проходить через этот мир и являть, чьи мы дети, являть Его характер. Наш образец — это сам Бог, и нам следует подражать Ему. Он возлюбил нас, когда мы были врагами, и Он посылает дождь на злых и добрых, и мы должны поступать так же в отношении других». Я должен быть добрым и сострадательным к неблагодарным и злым. Но почему? Потому что таков мой.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях.

Всех служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать. Сейчас. В эфире христианское радио МВ.

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Псалом 33:10.

тоска немая на душе моей. Смерть уносит близких, молодых друзей. Ах, зачем уходят молодые друзья? Пусть остались бы они, а ушел бы я.

а уж бо я. Я не понимаю, мучаю себя, почему они ушли, а остался я. Ах, зачем уходят молодые друзья?

В настоящей радиобеседе мы продолжим нашу тему «12 шагов в добрый Новый год». Эти 12 шагов взяты нами из послания к евреям. 12 раз в этом послании автор его говорит «будем». Это слово указывает на решение, то решение, которое мы должны принять с нашими друзьями, братьями по вере. Взятые вместе, они составляют 12 библейских решений в Новом году. Я уже указал, что это послание к евреям содержит больше предупреждений верующим, чем какая-либо другая книга или послание в Новом Завете. Я также сказал, что во многих случаях предупреждения, которые были адресованы верующим из евреев в дни апостола Павла, в одинаковой степени актуальны, то есть относятся таким же образом и к христианам наших дней, не еврейского происхождения. Вчера мы беседовали о первом поражающем решении, найденном нами в послании к евреям 4 главе 1 стихе. «Будем опасаться». Это не то решение, которое способны мы делать сами по себе, но только после чтения Слова Божьего. «Будем опасаться». Я указал на то, что это было уместным по причине духовного состояния еврейских христиан, которое характеризовалось такими словами, как самонадеянность, неосторожность, леность, отсутствие стремления пользоваться всеми специальными духовными благословениями, которые они имели. Они относились к ним как к чему-то разумеющемуся. Они были детьми Божьими, стоявшими выше других, и поэтому почти ничего не делали. И поэтому решение, в котором они нуждались, гласило «Будем опасаться». Я уже сказал, что духовное состояние еврейских христиан этих времен параллельно духовному состоянию многих христиан сегодня, не обязательно еврейского происхождения. Итак, возьмем это в сердце. Все будем опасаться. Сегодня я буду говорить о втором решении, которое записано дальше в той же 4 главе послания к евреям в стихе 11. В этом 11 стихе мы читаем: «Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». Я указал на то, что это предупреждение базируется на опыте израильтян из их путешествия из Египта через пустыню, что многие из них не вошли в покой Божий, обещанный им по причине плохого поведения и неверного отношения. И они умерли в пустыне. Священное Писание говорит, что их трупы пали в пустыне по причине неверия и непослушания. И через неверие и непослушание они не смогли слушать голоса Господа. У них была внешняя, но невеликая, существенная внутренняя реальность истинной религии — слушание голоса Господнего. Это была ошибка Израиля, трагическая ошибка, и поэтому, сказав «будем опасаться», автор послания к евреям рассматривает Израиля как пример для нас сегодня. Он говорит «итак постараемся». Это очень естественная вещь. Я верю, что если мы действительно берем близко к сердцу опасность этого духовного состояния, то следующим пунктом нашего поведения – после «будем опасаться» или «бояться» будет «итак постараемся». Это естественно. Давайте вкратце подумаем над тем, что такое «постараемся». Иногда для того, чтобы уяснить значение слова, самым лучшим способом есть найти его противоположность. Я считаю, что таким ясным противоположным значением слова «стараться» есть слово «леность». Библия не имеет ни единственного доброго слова для лености. Это тема, которой посвящает очень мало внимания в современном христианстве. Для сравнения прочтем, что говорит автор послания к евреям в 6 главе 11 и 12 стихах. Читаем.
Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетования. Предупреждение здесь состоит в том, чтобы мы не только были старательными, но старательными до конца, то есть, чтобы были ревностными. Мы должны продолжать стараться. А противоположностью старания есть леность. Не столько физическая леность, сколько духовная. Для сравнения приведем слова апостола Петра из второго послания Петра, первой главы, стихи от 5 до 11, где сказано: «То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь». Как мы видим, христианская жизнь не является статическим состоянием. Это жизнь присоединения, это жизнь роста, это жизнь прогресса. Быть статическим в христианской жизни значит быть отпавшим. А для того, чтобы делать все эти прибавки в христианской жизни, нужно иметь старание, нужно усилие. И дальше апостол Петр продолжает, употребляя «если», стих 8. «Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Стих 9. «А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». Можете ли вы поверить в то, что это возможно? Что некто, очищенный от своих прежних грехов, забывает, что это с ним произошло. Но Священное Писание говорит, что это возможно. Апостол Петр ставит перед нами две альтернативы. Одна – быть успешным и продуктивным в нашем познании нашего Господа Иисуса Христа. Другая – быть неуспешным и непродуктивным в состоянии, которое он называет слепотой. Это сильное слово. Во свете этого апостол Петр продолжает в следующих двух стихах, 10 и 11 следующее. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Это добрая весть. Есть дела, делая которые мы имеем гарантию, что мы никогда не потерпим урон. Наоборот, так откроется нам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. В основном, как я сказал, состоянием, против которого мы предупреждены, есть леность. И я глубоко обеспокоен отсутствием озабоченности в христианских кругах о ревности. Большинство христиан относятся к пьянству с ужасом. Они перестают называть всякого пьющего христианином. И я согласен с таким отношением. Пьянство – это грех. Но я хочу сказать, что ревность в Священном Писании осуждается значительно сильнее, чем пьянство. А проблема в том, что многие христиане, которых никогда невозможно найти пьяными, являются или проявляют привычную леность. Давайте покончим с этим грехом, приложим старание. Что же такое старание? В 10 главе книги притчей есть два прекрасных места. Вместе взятые они суммируют, указывают на два условия для истинного богатства и изобилия. Одно условие зависит от Бога, а другое от нас. Мы же должны исполнить эти два условия. Условие, зависящее от Господа, записано в книге притчи 10 главе 22 стихе. Читаю. «Благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит.
Итак, первичным условием духовного и материального богатства есть благословение Господне. Но это благословение еще недостаточно. В 10 главе 4 стихе мы читаем еще одно условие. «Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает». Слово «прилежный» значит «старательный». Итак, недостаточно ожидать благословения Божьего. Следует быть также старательным. Старательность и прилежность – это условие духовного обогащения. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Без 5:12 это почти полночь. В такое время мы живем. В духовном смысле многие люди спят непробудным сном. А надо торопиться, чтобы не опоздать. 12 отобьют часы, день невозвратно канет в вечность. Так проходит и жизнь наша. Была весна, была лето, осень. Для многих уже наступила холодная зима. Многие должны бы сказать, и часы деревянные прохрипят мой 12-й час. Можно ли не думать, не заботиться о том, где будет душа проводить вечность? Мудрость диктует быть готовым к этому часу. Эта готовность выражается в примирении с Творцом и с людьми. Так учит Евангелие, обещая кающемуся грешнику прощение именем Иисуса Христа. Это Божий манифест. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Марка 16:16. Очень важно человеку, пока не пробило 12, раз и навсегда определить свое отношение ко Христу. Верю ли я в Него и тому, что Он сказал? Как верю? Есть возможность решить этот вопрос положительно. Завтра может быть поздно. Никто не знает, когда пробьет его час. История мира и наша личная история на закате. Некоторые люди заявляют, мы умирать не собираемся, будем каяться перед смертью. Тот, кто думает покаяться вечером, обыкновенно полудни умирает. Бог знает лукавое сердце человека. Стареет человек, постепенно притупляется его сознание, сердце черствеет, трудно каяться в том, чем жил всю жизнь, да и не всегда дается для этого время. Друзья, не относитесь легкомысленно к жизни и смерти. Жизнь нам дается один раз. Примириться с Богом, жертвой Иисуса Христа, надо сегодня, не ожидая 12 часов. Ради Христа Бог объявляет нам прощение грехов. Для чего же носить этот опасный груз на душе? Прими Спасителя, и тогда не страшно будет предстать перед судьей. Не думайте, что вы будете иметь когда-нибудь душевный покой без веры в Бога. Это невозможно. И вы никогда не найдете истинного утешения душе, пока не найдете его во Христе. Ложная вера – причина бедствий людей и страха перед смертью. Хочешь улучшить жизнь? Отдай ее Богу. Он может из сквернейшего, падшего человека сделать свое чадо. Мы живем в поздний час, но чем ночь темней, тем ярче звезды. Звезды эти — слова Христа, Его Евангелие. Оно освещает путь, указывает, куда нужно идти, чтобы избежать вечной гибели. Всем пора бы собираться в невозвратный путь. На часах уже 12, без 5 минут.

Момент творения. Дрожжи на службе у электроники. Наверное, первое, что приходит в голову, когда речь идет о дрожжах, то, что они применяются при выпечке хлеба. Даже 3500 лет назад, когда израильтяне вышли из Египта, использование дрожжей было привычным делом. Физики компании AT&T Bell Laboratories установили, что у дрожжей есть еще одно ранее неизвестное полезное свойство. На протяжении многих лет ученые пытались создать полупроводниковые кристаллы для современных микросхем, которые были бы размером с молекулу. Но им никак не удавалось систематически выращивать такие крошечные кристаллы. Теперь стало известно, что это могут сделать дрожжи. Если кормить их сульфатом кадмия, дрожжи пытаются противодействовать металлу и при этом вырабатывают те самые мельчайшие кристаллы, которые необходимы ученым. Возможно, когда-нибудь вы испечете пирог из дрожжевого теста в микроволновой печи, работающей на микросхемах, которые будут содержать мельчайшие электронные частицы, созданные теми же дрожжами. Поскольку Библия – это книга о реальной жизни и об истинном Боге, не стоит удивляться, что Творец проявляет интерес к насущным вопросам повседневной жизни человека. Мы можем исследовать Его творение, не сомневаясь, что откроем для себя нечто новое, созданное Богом для нашего блага. Но самое важное, что можно усвоить, насколько совершенно и истинно спасительное слово нашего Творца. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

покинет дом свой навсегда, уйдет, где нет возврата. Авель был пастырем овец, а Каин земледельцем, в один день жертву принося, пред Богом братья стали вместе. И Бог презрел на жертву Авеля, а Каин, он поник лицом, и огорчился Каин сильно, что не был принят он Творцом. Когда Господь задал вопрос: «О, Каин, почему печален, и огорчился сильно ты, и голос твой подавлен? Когда ты делаешь добро, лицо ты поднимаешь, а если делаешь ты зло, то грех лежит, ты знаешь. Лежит он у дверей твоих, к себе он тянет, манит, но ты господствуй сам над ним, а то бедою станет». В один день братья в поле шли, и Каин бессердечно поднял на брата руку, он убил, ушел он в вечность. И голос Божий: «Каин, где брат твой, ты не видел? А кто я, сторож для него? Где Авель, я не слышал?» Но голос строгий вновь к нему: «О, Каин, что ты сделал? Я слышу вопль его крови, ко мне несется в небо. Зачем поднял руку на жизнь? Кто тебе дал право? За то, что сделал, понесешь ты наказание немало». Эта история давно записана нам ныне, чтобы научиться нам одно и нам не жить в унынии. Кажется, зачем сегодня нам старый завет для церкви? О, несмышленый человек, глубь сокрыты там для всех людей, но лишь только Дух Святой эти тайны открывает, и нас Он в жизни научает. Думаешь, зачем сегодня это мне? Убийство, зло вначале. Размысли сам и вспомни ты, что нам гласит Писание. Кто ненавидит брата или сестру, есть тоже преступление. Убийство ходит в нашем здесь роду, и сеется души здесь тление. Ты скажешь: «Нет, это не мне, я не есть убийца». Но вспомни в жизни сколько лет, не смотришь ты на лица. «Нет, я ненавижу эту сестру или того, быть может, брата, просто я видеть не хочу, проходя мимо вчера, сегодня, завтра». И так проходит день и год, и нету изменения, и жизнь летит, проходит род, куда уходит время? Ведь знаешь, что за участь ждет убийц людей безбожных, смерть, тогда и кончится полет всех твоих действий ложных. Человеку-убийца, вот ты кто, ты Каин в глазах Бога, оставь ты делать это зло, пока не кончилась дорога. Не обманешь ты Бога, нет, себя, людей, возможно, так посмотри ты жизнь свою, не будь убийцем ложным. Бог есть ревнитель, Он святой, и это преступление карает сильной Он рукой, не потеряй спасения. Не осуждай ты брата своего, люби сестру ты сильно, не будь преступником, удаляй ты зло. И Бог благословит обильно. Удали из сердца эту грязь, что есть пред Богом беззаконие. Не жди расправы, Он святой есть. Князь и молитва, чтобы не было зловония. Жертва чистая пред Богом лишь нужна, чтобы не было порока. И тогда тебе будет дана, что в жизни ждал ты долго. Примирись, не жди до завтра. Завтра не в твоих руках. Ты не знаешь, что ты встретишь, когда вернешься в земной прах. Может, враг замыслил вскоре нанести смертельных ран? Куда пойдешь своей душою, если в сердце был обман? Сестры, братья дорогие, ныне нам дается еще вот шанс скинуть с плеч то греха бремя, что дьявол навалил на нас. Может, так проходят годы, и тот голос, что давно стучал, просил примирения, может, а потом не слышен стал. Это грех, который притаился там внутри и ждет, когда надо будет всем открыться. Но спасение дверь захлопнется она. Если ты и до сегодня приходил сюда, мой друг, с этой ношей на спине тяжелой и не слышал Божий стук, обходил сестру или брата стороной, как будто бы чужой, но за всех ведь на кресте пролита была Иисуса Христа кровь. Дорожите вы друг другом ныне и любовью Божией всех, любя, всех прощая, жить, как всем родные, направляясь к Богу в небеса. Поздно будет над могилой горько плакать и рыдать, и кричать: «Прости, родимый, не хотел любить, прощать». Очень важно, как проходит наша жизнь среди людей, что посеешь ты сегодня, будешь собирать с полей.

Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Псалом 33:10.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Свет».

Уважаемые радиослушатели, а сейчас предлагаю вам прослушать продолжение чтения книги Джима Эдвардса «Дневник силы» или «Путешествие в Галатию». Да благословит вас Господь!

Когда на следующее утро Павел и Варнава добрались до дома сына Юпитера, то увидели там просторную горницу, уже полную жаждущих язычников. Многим приходилось ожидать стоя. Павел был слишком слаб, чтобы говорить, и эта честь выпала Варнаве. Первое, что он сделал, это разучил с ними один псалом. Всем очень понравилось. Затем, усевшись на полу, Варнава рассказал свою историю. Большинство язычников никогда прежде не были в синагоге, потому не имели представления, как себя нужно вести на богослужениях. Снова и снова они перебивали Варнаву вопросами и высказыванием своих мнений. Варнаве нравилось это. Его шутки вызывали улыбки и смех среди собравшихся, которые вообще редко улыбались и еще реже смеялись своей жизни и никогда прежде не пели. Когда Варнава наконец смог подвести свой рассказ к завершению, они снова запели, потом еще раз. У Павла не высыхали глаза на протяжении всего собрания. Вот оно подошло к концу или стало к тому приближаться, но никто и с места не двинулся, чтобы уйти. Всем хотелось еще немного побыть друг с другом. Люди говорили, не умолкая. Главной темой было теперь то, как часто они смогут собираться и как не пропустить ни одного служения. Ото всех, кто находился в горнице, а это были в основном рабы, не было недостатка в предложениях. Искали решение страстно. Наконец повернулись к Варнаве и спросили. «Вы можете приходить каждое утро и каждый вечер? Здесь обязательно будут люди на каждом служении». Варнава и Павел посмотрели друг на друга удивленно. Павел спросил. «Каждое утро и каждый вечер?» «Да», — отвечали они, — «чтобы у каждого была возможность побывать на служении». «Хорошо», — согласился Павел. «Когда я окрепну, то расскажу вам свою историю». Павел и Варнава не могли и подумать, что им придется рассказывать свои истории и истории других вновь и вновь тем, кому никак не надоедало ни слушать, ни перебивать их. Наконец, весьма неохотно прежде убогие люди, а теперь переполненные жизнью Божией, покидали место собрания уже раз и навсегда освобожденными, возвращались к себе в рабство, но уже не рабами. Павел проспал весь день. К ночному собранию, как и обещал Дардан, были и факелы, и стражники. Павел рассказывал свою историю. Но перед этим новообращенные верующие снова и снова пели псалом, которому научил их Варнава. Да уж, это было совсем не синагога. Эти недавно уверовавшие святые поднимались со своих мест, подходили друг к другу, разговаривали даже во время проповеди Павла и постоянно его перебивали. Один раз Дардан поднялся, подошел к двери и стал выкрикивать приказы своим солдатам-охранникам. Все рассмеялись. Для Павла же не было ничего приятнее, как видеть такую свободу. Наконец он нашел свою настоящую родину. В ту ночь почти все эти язычники, еще не ставшие полностью христианами, разучили еще одну песню прославления. Нельзя было сосчитать, сколько раз эти дорогие души распевали, повторяя две обретенные ими песни. К тому времени, когда я встретился с ними несколькими годами позже, их хор звучал уже как пение ангелов в Вифлееме в ночь Рождества. Мне казалось, они знали наизусть тысячи псалмов. Дни шли один за другим, вновь уверовавшие изобретали все новые способы, помогая друг другу попасть на собрание. Они помогали друг другу исполнять работу, подменяя друг друга, ночами ходили по городу группами, охраняя друг друга. Одно желание преобладало теперь в их жизни, они с восторгом пребывали в общении друг с другом и любили это более всего. Каждое утро и каждый вечер они задерживались все дольше и все больше общались.
Мало-помалу можно было слышать, как их разговоры все больше занимал Христос. Павел продолжал медленно выздоравливать. Теперь, тем временем, нечто совершенно новое вошло в жизнь этих язычников. Стали происходить удивительные вещи. Павел и Варнава перебрались в гостиницу, находившуюся в городской стене. Однажды, когда Павел вернулся в свою комнату, он обнаружил приготовленную для него еду, красиво накрытую на полу. «Это сестры», — прошептал он, — «благослови их Бог». Это было все, что он мог сказать от волнения, ибо знал нищету здешней жизни и то, что такое угощение стоило многого. Эта пища, этот жест любви был свидетельством чего-то такого, чего никогда прежде не было среди этих людей. Нищета слишком подавляла, жизнь была слишком тяжела, чтобы так щедро проявлять любовь и даяние. И потом у этих дорогих людей ничего и не было, чтобы они могли отдать. Павел смотрел на угощение, накрытое в его комнате, и сознавал, знаком какой жертвенности оно было. Если набралось бы во всей Антиохии Писидийской 15 тысяч человек, то, вероятно, только 500 из них, горстка, были зажиточными греческими или еврейскими купцами, руки которых знали, что такое деньги, потому как держали их. Остальные 14500 обменивались товарами взаимообразно. Для них горсть зерна означала дневной заработок, и его едва хватало, чтобы прокормить семью. Угощение являлось поистине жертвенным даром от, наверное, по меньшей мере дюжины семей. Каждая из сестер принесла в общий котел немного зерна, уделенного из скудного дневного пропитания своей семьи. И на крыльях первой любви ко Христу и друг ко другу они приготовили этот обед. Павел склонился над угощением и расплакался. Затем он приступил к трапезе и наслаждался ею более часа, благодаря Бога и роняя слезы. Любовь Христа в новообращенных находила дивные и божественные способы выражения, проистекая из глубины сердец. Пока Павел ел, он называл имена каждого верующего в собрании святых – экклезии. Такая глубокая, неописуемая любовь друг к другу известна только среди народа Божия, который участвует в собрании святых. Нигде больше не видел я подобной любви. В таком городе, как Антиохия Писидийская, подавляющим населением которого были рабы, а те, кто освободился из рабства, зачастую жили еще хуже рабов, потому что рабы знали, что у них, по крайней мере, есть пропитание. В то время вольноотпущенные из рабов должны были каждое утро идти на рыночную площадь в надежде найти кого-то, кому бы понадобились их спины и руки. Когда их нанимали, это было нечасто, выбор оплаты был невелик – динарий в день или всего-навсего горсть зерна. Зимою, в дождливые дни, да и во многие другие, вольноотпущенные вообще оставались без работы. В течение года те, кто снимал жилье, теряли его, поскольку не имели ни денег, чтобы за него платить, ни чего-то другого, что могло бы заменить деньги при обмене. Зимой они все, что имели, выменивали на пищу. В этом районе Галатии многие рабы, которым предлагали свободу, отказывались от нее. Другие, отпущенные на свободу, возвращались и, умирая от голода, продавали себя в рабство опять. Страдания сопровождали этих людей всю жизнь. Таким были те, кто составляли общину верующих в Писидии. Эти люди стали братьями и сестрами, их новая жизнь была прекрасна и радостна, такого еще никто прежде на земле не видел. И тем не менее, Бог предопределил, чтобы в этом бедном и отдаленном уголке Малой Азии такая жизнь возникла и расцвела.
До сих пор, когда я вспоминаю о том, забота святых друг о друге приводит меня в изумление. Если кто-то из братьев находил работу на рынке, а хозяину требовалось больше работников, то тот бежал к другому брату, чтобы они оба могли заработать себе на хлеб в тот день. Когда несколько братьев работали вместе, то трудились усердней. В них был общий дух, дух радости. Они часто пели, прославляя Бога. Хотя их хозяева и господа не понимали, что с ними происходит, но хорошо запоминали тех, кто хорошо и дружно работал вместе. Нанимая себе работников утром на рыночной площади, они искали прежде всего эти лица. Некоторые купцы говорили: «Вот ты, сегодня беру на работу тебя. Иди приведи своих друзей, которых зовешь братьями, и которые смеются и поют, когда работают». На утренних собраниях братья сообщали друг другу о возможности рабочих мест на день, который начинался, и уже вечером свидетельствовали всем остальным о том, как Господь благословил их заработком. И те, слушая, ликовали, смеялись и перебивали их возгласами. И не только братья вот так по-новому устраивали нужды друг друга. Эта новая жизнь в их сердцах изменяла всех и вся, влияя на женщин так же, как и на мужчин. Сестры в Писидии тоже начали заботиться друг о друге, что было явлением, невиданным среди язычников. Они проявляли эту заботу самым необыкновенным образом. Помогали роженицам при родах, работали вместе на реке и по хозяйству. А тех, кто не имел жилища и спал на площади форума, оказывались особое попечение. Любая сестра, заболев, могла рассчитывать, что будет окружена денно и нощно заботой и уходом. Я часто наблюдал, как сестры вместе трудятся на поле, присматривают за детьми друг друга, делятся овощами и зерном или вместе убирают в доме. Иногда они собирались только для того, чтобы попеть, поговорить, поплакать и оказать друг другу сочувствие и помощь. Если кому-то удавалось заработать больше, чем обычно за день, то они часто собирались вместе и готовили большой ужин, устраивая вечерю любви для всех. Все это происходило так естественно, что ни Павлу, ни Варнаве даже не приходилось рассказывать, что именно такие отношения и отличают собрание святых. Удивительно, но все то, о чем я тебе здесь рассказываю, проявилось в их среде само по себе в течение всего каких-то нескольких недель после того, как они уверовали, что искуплены Христом. За короткие 4 месяца, которые Павел и Варнава пробыли в Антиохии Писидийской, этот новый прекрасный образ жизни стал для них естественным. В те дни произошел случай, о котором мне много рассказывали, и всякий раз со смехом и радостью. Героем его стал брат Эпифей, раб фригиец. Хозяин его был нрава крутого. Однажды Эпифей не угодил хозяину, и тот прогневался, и в конце дня Эпифея бичевали жестоко. Вечером Эпифей весь в кровоточащих ранах тихо пробрался на собрание. Увидев его, все поняли, что произошло, но настаивали, чтобы он сам рассказал об этом. Эпифей явно не хотел говорить о случившемся, потому как был подавлен и страдал от боли. Павел обратился к нему. Собрание затихло. Не скажу дословно, что сказал ему Павел, но это было слово о том, что он, Эпифей, высоко посажен во Христе. Павел продолжал, и все присутствовавшие стали поддерживать его криками, а после Варнава протрубил слово утешения Эпифею так, что затряслись стены. Римский стражник прибежал на шум, думая, что произошел бунт. Он окинул всех взглядом и пробормотал: «А, это всего лишь эти рабы!»
Святые вскочили на ноги и плотно окружили Эпифея, успокаивая его и ободряя, повторяя, как он чудесен и превознесен в глазах Божьих через жертву Христа. И тут наступила кульминация. Эпифей начал сам утешать других и громко восклицать о том, как высоко его место во Христе Иисусе. Внезапно глазам их всех предстало видение. Эпифей был облачен в славу царя, а его хозяин был подле него рабом. Все стали громко кричать, славить Бога и плакать. Это было незабываемое собрание, которое закончилось на рассвете всеобщими объятиями. А потом дошло известие о восстании, и Дардану было приказано отправляться для его усмирения. Дардану было приказано покинуть Писидию и присоединиться к римской армии, находящейся на марше границы между империей и германскими племенами. Теперь братья и сестры были лишены охраны по дороге на ночные и утренние служения. Тем не менее, это не стало препятствием для изобретательных христиан. Когда заканчивалось собрание, святые покидали его все вместе, провожая сначала по домам сестер, а потом тех, кто жил дальше других. Затем оставшиеся возвращались обратно в центр города, сопровождая по ходу живущих ближе, пока до дома сына Юпитера не добирались те двое или трое братьев, что жили поблизости. Если не все складывалось как обычно, то эти несколько последних братьев оставались на ночь в гостиной горнице дома сына Юпитера. Я не знаю ни одного брата или сестры из Антиохии Писидийской, кто бы подвергся ночному нападению или был ограблен. И по сей день в этом городе никто, кроме верующих, не отваживается ходить по городу ночью. Весь город, конечно же, скоро заговорил обо всех этих странных событиях, и ночные эскорты были не единственным поводом внимания горожан. Однажды несколько братьев случайно встретились на рыночной площади. Они тут же стали со смехом что-то обсуждать и славить своего Господа. Один из них затянул псалом, остальные, исполнившись Святого Духа, подхватили. Немного спустя другие верующие, и, заслышав их пение, стали сбегаться к площади, а их голоса вливаться в общий хор. Город никогда прежде не видывал такого. Поют? И кто? Те, на чьих лицах никогда раньше не видели даже улыбки. Представить же их смеющимися было просто не под силу, а тут они еще и пели. Невероятно! В тот день на площади были греческие и еврейские купцы из других городов. Они спрашивали, что это за люди и почему так радуются. Из таких вот и многих других историй люди по городам и селениям за 50 верст в округе стали узнавать об Иисусе и его улыбчивых учениках. Тем временем Павел совсем выздоровел и начал ходить на рынок в поисках заработка. Поначалу его ремесло спросом не пользовалось. Точнее сказать, для него не было никакой возможности заработать горсть зерна или динарий, чтобы прожить день. Каждый день богачи высылали своих рабов-ремесленников на рынок с приказанием предлагать самую дешевую цену за любое ремесло. Потому рабы всегда получали заказы и возвращались к своим господам вечером с горстью зерна или динарием. А Павел, как и вольно отпущенный, почти всегда оставался без работы. Но скоро спрос на мастерство Павла стал расти благодаря братьям из собрания святых. Те рабы, что посещали дом сына Юпитера, рассказывали своим хозяевам об искусном и надежном мастере Павле. Он человек честный, порядочный, отменный, быстро работает и не хуже любого из наших скорняжников. А для римлян добавляли, к тому же он римский гражданин. Прошло совсем немного времени, и к Павлу посыпались заказы с рыночной площади и из загородных вилл.
Похоже было на то, что некоторые рабы сами искали в господском хозяйстве кожаные изделия, нуждающиеся в починке, и указывали на них своим господам, или же говорили им о необходимости той или иной кожаной вещи, которую нужно купить, или что на подворье крайне нужна палатка или навес. Павел даже взял себе в помощь подмастерье по имени Варнава. Варнава оказался учеником, все схватывающим на лету. До того, как их подвергли избиению палками и изгнали из города, Антиохия Писидийская имела в их лице двух добрых мастеровых, шьющих и починяющих палатки, навесы, упряжь, сандалии и другие изделия из кожи, льна, холста и козьей шерсти. Часто брат или сестра приходили к ним поговорить, пока два мужа сидели за работой. Редко Павлу и Варнаве приходилось самим носить воду. Рядом всегда был кто-нибудь, желавший принести им напиться. Когда темнело и купцы закрывали свои лавки, а ремесленники мастерские, всегда рядом был кто-то, кто помогал двум мужам сворачивать холщовый навес и нести инструменты. Однажды брат по имени Тименей сел перед Варнавой и спросил: «Расскажи мне, как умер Стефан?» Варнава с готовностью согласился. «И расскажи еще, как ты впервые отправился в Антиохию Сирийскую и как потом нашел в Тарсе Павла», — попросил он. Варнава поведал ему и об этом, не задаваясь вопросом, чем вызвана столь странная просьба. Варнава был приятно удивлен, когда Тименей тут же повторил всю историю опять Варнаве. Тот, в свою очередь, исправил некоторые неточности в его пересказе. К вечеру Тименей уже смог ее пересказать слово в слово. Вообще говоря, народ, живший в Антиохии Писидийской, и это относилось также и ко всей Галатии, был неграмотен, но не глуп. Тименей, к примеру, был мостостроителем и архитектором. Он часами мог рассказывать о тонкостях и секретах сооружения дорог, мостов и общественных зданий. Он был просто ходячей энциклопедией в этой области. Никто не знал архитектуру лучше него. Он обучал тех, кто работал с ним, придавая знания и умения, которые обрел с самой юности в течение всей жизни. Это был замечательного ума человек, и при всем этом Тименей оставался рабом. У него не было ни права оставить себе даже лепту из того, что он зарабатывал, ни права на ночлег, разве что с десятком других рабов в той же комнате. Настоящий сюрприз ожидал Варнаву в конце следующего дня. Тименей попросил разрешения еще раз пересказать ту же историю. Варнава кивнул, соглашаясь, но был вместе с Павлом ошеломлен, когда Тименей начал говорить. Он говорил не на греческом или латинском, но на своем родном диалекте, звучавшем ярко и самобытно. Оба мужа рассмеялись, затем захлопали в ладоши, сознавая, что именно сделал Тименей. Он не напрасно потратил целый день, слушая евангельские истории из уст Варнавы на греческом. Теперь он мог пересказывать их своим товарищам, другим рабам, знавшим лишь родное фригийское наречие. «Я приду еще на следующей неделе, если позволит хозяин», — сказал он, — «чтобы услышать больше удивительных историй об Иисусе». Другие верующие собирались на рыночной площади по той же причине. Главным желанием для них, неграмотных, было набраться знания. Варнава был их любимым учителем, поскольку понять изысканно витиеватую речь Павла могли немногие. Тут требовалось недюжинное образование. Пересказать же сказанное им было еще сложней. Скоро Павел стал проще излагать свои мысли, приноравливаться к уровню слушателей.
Иногда ему очень хорошо удавалось преобразовывать таинства Божии в простые притчи. В этом была заслуга Варнавы, потому что это с него Павел брал пример. Приходили и сестры, принося с собой маленькие просеянные лепешки. Они тоже задавали вопросы, рассказывали истории из жизни других, разучивали псалмы вместе с этими двумя изготовителями палаток. Они тоже усаживались перед Варнавой и пересказывали ему то, что слышали от него раньше, до тех пор, пока их истории не звучали так же хорошо или даже лучше, чем из его уст. Я слышал свидетельства святых в Писидии о первом приходе Павла и Варнавы туда, а также до мельчайших деталей их рассказ, заставлявший разрываться сердце, о том, как эти двое были преданы бичеванию и выдворены за пределы города».

Дорогие друзья, продолжение чтения книги Джина Эдвардса «Дневник силы» или «Путешествие в Галатию» вы сможете услышать завтра в это же самое время на волнах Радио МВ. Да благословит вас Господь!

Дорогие друзья, давайте сейчас вспомним о самом главном. В чем конечная цель земной жизни? Где путь, ведущий к настоящей, неподкупной Божьей правде? Как жить, чтобы сказать, подобно апостолу Павлу, «Для меня смерть – приобретение»? На все эти вопросы не отвечает ни одно человеческое учение. На эти и другие вопросы мы найдем ответ лишь в Евангелии. И это подтверждено опытом миллионов верующих людей. «Слово Твое – светильник ноге моей!» Так воскликнул когда-то царь, пророк и псалмопевец Давид. Это не просто красивое словцо. Это истина, проверенная жизнью. Жажду настоящего знания может удовлетворить только Христос. «Кто жаждет, иди ко мне и пей», — провозгласил Он громко на празднике в Иерусалиме. Он сказал о себе: «Я путь, истина и жизнь». Он имел право так сказать, и не было лжи в устах Его. Книжники, законники, фарисеи, старейшины и начальники, как гончие, следовали по пятам Христа, чтобы уличить Его в неправде, и не могли. Для обвинения перед Пилатом потребовались лжесвидетели. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Всякое совершенное знание сокрыто в Боге. Знать самого себя — исходная точка истинного знания. А нас никто так не знает, как Творец. Кто может лучше знать часовой механизм, как не конструктор часов? Так же и с человеком. Бог предусмотрел пытливость человеческого ума и на все вопросы, могущие волновать нас, дал ответ в своем слове Библии. Нет вопроса, связанного с проблемой человека, на который Писание не имело бы ответа. Хочешь знать больше о себе? Подойди ко свету Христа и взгляни на Него. И не только взгляни, но внимательно всмотрись в Него и в Его Слово. Его Слово вскрыло тайники и моей души, подвело меня к Голгофскому кресту, где, как и многие другие, я нашла исцеление. Евангелие открыло мне саму себя как грешницу и указало на Христа как личного Спасителя. Нет большего счастья, как от сердца сказать: «Мой Спаситель, мой, мое самое дорогое и близкое слово». В банках много денег, но мне от этого мало радости, если там нет моих денег. Мой Спаситель — основа христианства. Нельзя познать истинную радость, не будучи уверенным в спасении своей души. К этой уверенности приводит вера в спасительную жертву Иисуса Христа. А вера утверждается Евангелием. Человек только ступнями ног касается земли. В остальном он предназначен к горнему, к небесному призванию. Поэтому отвергать Евангелие — то же, что заживо зарывать себя в землю, то есть самоубийство. Евангелие — мировая конституция, и пренебрегать ею — большое преступление. А всякое преступление неминуемо влечет за собой наказание. Подходить к Евангелию нужно как к мерилу Божьему. Нет на земле другой книги, которую можно было назвать Словом Божьим. Вальтер Скотт, будучи больным, сказал однажды сыну: «Подай мне книгу». «Какую?» — спросил сын. Отец ответил: «Разве ты не знаешь, что на свете есть только одна истинная и настоящая светоносная книга? Склоните же свои головы и возблагодарите Творца за источник в пустыне, за это чудесное откровение свыше. Так пусть эта весть отныне пройдет через все года. Источник в сухой пустыне не высохнет никогда».

И я ненавижу грех, что мой крадет покой и делает меня беспомощной и злой. И я ненавижу грех, что прогоняет прочь из сердца Божий свет, и наступает ночь. Я ненавижу грех, колоды на ногах, и слышен звон цепей, темница, боль и страх. Я ненавижу грех, что Бога бьет во мне и душит мир святой в холодной тишине. Я ненавижу грех, что делает меня рабой своих страстей, веревками пленя. Я ненавижу грех, что крылья рвет мои и в клетку посадив ведет со мной бои. Я ненавижу грех. Чем дальше, тем сильнее. Я знаю, что и как вредит душе моей. Я ненавижу грех. Его в лицо узнав, я не отдам ему своих законных прав. Я ненавижу грех. И в этом я сильна. От ненависти той рождается война. И в сердце у меня врага не ждет успех. Симпатий никаких. Я ненавижу грех.

Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Псалом 33:10.

0: Сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Свет во тьме». А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Тема сегодняшнего слова, этой проповеди, и я называю ее так: «Качели жизни» или «От слез к радости». Когда мы смотрим на нашу жизнь, она на самом деле имеет взлеты, она имеет падения, правда? Если я присяду на эту качелю, и, конечно же, я не буду ничего здесь особо демонстрировать, но мы понимаем о том, что есть верхняя точка и есть нижняя точка. И жизнь человека, она не всегда проходит на высоте. Мы хотели бы подняться однажды вверх и остаться там, на гребне, но не всегда так бывает. Но некоторые вещи, которые я буду говорить в процессе этой проповеди, чтобы вы услышали своим сердцем, именно моя верность внизу определит следующий толчок моей высоты. И я хочу сегодня говорить об этом, чтобы мы понимали, что в жизни есть разные переживания, есть разные времена. Качели, я уже сказал, они не могут оказаться все время на высоте. И в жизни нас, как верующих людей, есть такие периоды, как спуститься вниз или оказаться внизу. Слезы, скорбь. И это то время, в котором человек себя чувствует не всегда, может быть, комфортно, но это не знак того, что Бог оставил нас. Мы должны понимать, что когда мы проходим какие-то определенные низменные места, это не знак, что Бог оставил нас. Если смотреть через призму 125-го псалма в 5 стихе, то там мы читаем: «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью». Поэтому Библия нигде не дает нам такого понимания, что это точка низа, это конец всего. Это место, где человек останется. Нет. Писание говорит о том, что сеющие со слезами, они пожнут с радостью. Будет взлет. Обязательно будет взлет. Обязательно произойдет подъем. Поэтому время слез – это время сеяния. Это не время уныния, депрессии, поражений. Если бы я спросил, кто в вашей жизни, кто в своей жизни не плакал, не просто плакал от того, что больно ударил палец, что-то случилось, но когда ты оказываешься в переживаниях, где слезы текут сами, я думаю, что в большинстве меня многие понимают. Когда мы находимся внизу, мы скорбим, и дьявол, он хочет навязать нам свои мысли, что видишь, ты веришь в Бога, ты молишься, ты ходишь в церковь, ты что-то делаешь, видишь, где твой Бог, ты внизу. И вы знаете, люди, если поддаются подобному влиянию, опускают руки. Но это не то, что определил Бог для человека верующего. Слово Божие говорит, сеять со слезами – это значит продолжить делать правильные вещи тогда, когда их трудно делать. Если бы вы спросили у меня, и я делился вершинами радости, воспоминаний, как мы строили молитвенный дом, как мы там сеяли этот луг, как мы какие-то вещи делали. Я говорю о великих восхождениях, но если бы вы знали, сколько было слез. Когда ты ложишься спать, и ты не знаешь, как завтра продолжить дело. Были дни, когда мы приходили, и там, где я говорил, вагончик и плитка, мы садились на плитку, Михаил Иванович тогда был, а уже в вечности верный мой помощник. И у нас были люди, у нас был раствор, но у нас не было кирпичей. И он мне говорил: Петрович, надо распускать людей. А было такое время, это 2000-е годы, тогда все специалисты, каменщики, там, ну, в большинстве они уезжали на заработки в Москву, и кто туда уезжал, не возвращался. Ну, чтобы уже работать здесь за минимум. И мы молились, и открывались ворота, прямо в буквальном смысле заходила одна женщина и приносила пожертвования. Говорит: вот мой муж сказал передать. Я кратко просто показываю, что слезы – это не точка жизни, это посев. Поэтому нам очень важно продолжать молиться тогда, когда нет ответа. Продолжать любить, если тебя предали. Продолжать служить тогда, когда нет плода в твоем служении. Так бывает. Очень больно, когда 5-7 лет воскресной школы от маленького ребеночка доводим до подросткового возраста, и что-то случается. Медалисты в знании Библии уходят в мир. Очень больно любому преподавателю, отцу и матери, но это не точка, в которой остается человек. Мы продолжаем жить. Слезы – это полив для будущего урожая. В духовном мире, проливая слезы, мы поливаем семена наших посевов. Разве, родив ребенка, мальчика или девочку, мама или папа, ну, говоря о христианской семье, когда-либо могут допустить мысль в начале старта жизни этого ребенка, что он где-то потеряется в этом мире? Разве плохое сеют родители? Нет. Но и у добрых родителей бывает плохой сын или дочь. И вот полив или посев, он проливается слезами. Я как служитель церкви, я знаю многих уже седовласых, уже не просто мамы, а бабушки. И они молятся за своих сыновей, дочерей, за своих внуков, внучек, а некоторые уже и за правнуков. Разве что-то сделали не так? Мы не все можем понимать, церковь, но слезы – это полив. Наша верность внизу определяет нашу высоту впереди. Очень легко оставаться верным, когда все на высоте твоей жизни. Денег много, дом, квартира, машина, дети, жена, работа, церковь. Очень хорошо быть верным на высоте. Но мы знаем, что иногда так бывает, что мы можем оказаться внизу. И вот оказаться там и остаться верным – это определит будущий толчок твоей высоты. Иов был потрясающе благословенный человек, но он оказался в таком дне ни детей, ни имения того, что имел, ни здоровья. Все говорят: похули Бога и умри. И даже любимая жена говорит: похули Бога и умри. Но он на этом дне, возможно, с горькими слезами: а я знаю, Искупитель мой жив. И Слово Божие говорит: Бог восстановил его по слову его, и он восстановит кости мои. И следующая высота его была выше прежней в разы. И Библия говорит, что последние дни Бог благословил более, нежели прежние. Подумайте об этом. Еще одну мысль, на которую хочу обратить внимание. Безопасность на качелях зависит от того, кто раскачивает эти качели. Кто раскачивает эту качелю. Если ты верен, Господь будет хранить тебя, не даст выше твоих сил. Наша жизнь держится не на нашей силе. Наша жизнь не на моем умении, не на моих способностях, она на ладонях Бога. Когда маленький ребенок, и он начинает капризничать, что делает мама, ну или папа? Они его раскачивают, успокаивают. В чьих ладонях твоя судьба? Вот почему очень важно хранить себя в этом мире от всякой скверны, от всего сомнительного и всего ненужного. Подумайте об этом. Наша жизнь, даже самый сильный шторм, может быть резкое падение вниз. Так может случиться, кто-то где-то не взбодрствовал. Верви, или в этом случае, как здесь цепи, они крепко держат место, на котором ты сидишь или стоишь. Верви или верность Бога, она крепко держит человека. И даже в Библии, когда мы читаем плач Иеремии, Иеремия перечисляет боль за народ, то, что он увидел, страшные вещи происходили, как суд и гнев Божий. Он говорит в конце или где-то в середине этой боли: «Велика верность твоя, Боже». Подумайте об этом и, наверное, проанализируйте свою жизнь. Наша жизнь держится на Божьей верности, но и от нас требуется. Нужно доверять Творцу, доверять Богу, который все контролирует. Понимаете, как бы там ни было, наверное, имею какое-то моральное право говорить о подобных вещах. Потому что качели моей жизни, казалось, они не просто меня резко бросают вниз, казалось, наверное, это все. Проходя многое, и вы, как церковь, знаете, проходя ту тяжелую долину, неся на руках своего сына, которого просто передал Богу вечность, и вернулся домой один. Верь в верности Бога. Когда ты оказываешься на операционном столе, и ты не знаешь, откроешь ли ты глаза уже на земле, или откроешь уже на небесах. Верви верности. Легко быть верным, когда все на высоте. Мы должны понимать, что верующий человек испытывается для славы Божией, а люди мира, они испытывают трудности, и нет будущего. Вот в чем разница, и надо это понимать. Первое послание к Коринфянам: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое». И я помню этот текст Библии, мне процитировал доктор, мой лечащий врач в Минске, когда вторая операция, и я уже пришел в себя, и мне говорят, ничего не смогли сделать, там что-то не получится. И он пришел меня в следующее утро проверить, ну, как, что. И я спросил, я спросил, доктор, а как мне дальше жить? Я чуть даже не сказал, а будет ли у меня жизнь? Он так посмотрел на меня, и он процитировал это место наизусть. У меня на тумбочке лежала Библия, он знал, что я ее читаю. Ну и знал, конечно, что я служитель. И он процитировал, как там написано в первом послании к Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Я сделал умный вид, потому что в то время я не помнил, что там написано. И он начал наизусть цитировать: «Доктор, вас постигло искушение не иначе, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Я был настолько изумлен, я не знаю, как описать мое состояние эмоций, Я только что смог спросить, вы читаете Библию? Он говорит, иногда приходится. Но на самом деле, это слово как слово от Господа, которое в тот трудный момент прозвучало в мой дух. Радость жатвы пропорциональна твоим слезам. Послушай, дорогой мой друг, брат, и я сегодня не побуждаю плакать, но радость твоей жатвы, она пропорциональна твоей боли, твоих посевов. Сеющие со слезами пожнут с радостью. Чем сильнее качели отклоняются назад, мы знаем этот принцип, правда, я просто как наглядное пособие. Чем дальше они назад, чем выше они назад, тем больше будет старт вперед, вверх. Иногда мы трудимся в жизни, что-то делаем. И может казаться, теряю. А смысл моего служения, моей жизни, моего труда. Я приводил пример про Иова, но полет вперед будет больше того момента, в котором Бог где-то иногда возвращает тебя, как испытывающий твою жизнь. Испытания подготавливают человека к большим благословениям. Я хочу, чтобы еще раз вы услышали это слово. Испытания, они подготавливают человека к большим благословениям. Любое изделие, которое придумывается людьми, прежде чем оно будет запущено, в оборот, в цель, оно будет испытано. Оно будет испытано. Поэтому, когда мы говорим о благословениях, посмотрите, мужи Божьи, дочери Божьи Ветхого Завета, прежде чем они шли с заявлениями выводить народ, они проводили время в пустыне, в испытаниях. Не раз всплакнув и, наверное, подняв глаза в небо и сказать, «Господи, сколько!» Мы говорим о Ное, который строил ковчег, но вы даже не представляете, сколько он пережил насмешек и унижения. Каждый день. Люди смеялись и говорили, глупец, ты строишь корабль на суше. Ты говоришь о том, что пойдет дождь, чтобы вы понимали, до Ноева потопа дождей не было, земля орошалась только росой. Этому человеку нужно было остаться верным. И, наверное, не раз нужно было что-то сказать Богу. Тот, кто никогда не плакал, не поймет по-настоящему, что такое истинная радость. Особенно тогда, когда ты что-то делаешь. Я помню, я смотрел, таких случаев много, но один из фильмов на реальных событиях, где-то там, в другой стране, бедная семья, большая семья, посеяла картошку, может кто-то вспомнит, и пришла засуха. И этот человек все время исповедовал, что Бог благословит его. Он взял большой кредит, там, как-то одолжил деньги. И он не копал там в середине времени, уже ближе к осени, боялся идти на поле. И потом в конце, когда уже наступила жатва, он нанял много людей, нанял там вазы, тогда не было такой техники, как теперь, там комбайны. И с него смеялись тоже, там даже книга, по-моему, об этом написана, и она называется «Вера с картошку». И вот они пришли в тот день, первый день, когда убирать урожай, и никто не знал, будет ли там вообще, там, все высохшее. И когда он копанул под каждым калевом высохшим, были огромные клубни, больше ведра картошки. И так и все плакали от радости и говорили, вера с картошку. Вот есть времена, когда ты не знаешь. Но жатва обязательно будет. Божья жатва всегда превосходит по объему и силе те слезы, которые были пролиты во время посева. Помните, мамы, папы, бабушки, дедушки, помните, что жатва будет больше ваших слез. Жатва будет обязательно больше ваших ожиданий. Поймите, дорогие родители, бабушки, дедушки, я хочу сказать всем, когда вы видите человека, который мучим грехом, он может быть в нетрезвом состоянии, грязный, не надсмеивайтесь над ним. Да, могут произойти разные эмоции, а благословите во спасение, скажите: «Господи, помилуй этого человека». Знаете, и может быть даже поплачьте в молитве за таких людей, не только за своих сыновей и дочерей. Умейте перед Богом сокрушаться. Человеческому сердцу на вершине качелей таков, наверное, как бы принцип жизни, очень трудно удержаться в равновесии. Люди, когда взбираются на высоту, я так еще хочу сказать, у них голову вскружить может. В кавычках выражаясь, звездная болезнь. Как я проповедую, как я пою, как я делаю, как я достиг всего. И люди сами падают. Потому что начинают восторгаться собой, а не тем, кто толкнул тебя сзади, когда ты был на дне и помог тебе взлететь вверх. Нельзя терять равновесие. Нам в мыслях хочется сказать: это я заработал, это я построил, это я сеял, это я убрал. Знаете, год правда благословенный. Иногда я слышу отчеты, которые говорят: мы молодцы, технологии, такое количество там зерна. Хочется сказать: молодец Господь, люди, все молодцы, все трудились, но Бог взрастил. Аминь или нет, братья и сестры? Бог взрастил. Жатва – это духовный закон смирения. Может быть, я немножко говорю не так эмоционально, чуть-чуть какое-то есть физическое недомогание небольшое, поэтому просто слушайте те слова, которыми я сегодня делюсь и сею ваши сердца. Жатва – это духовный закон смирения. Чтобы качели успеха не раскачали или не оборвались вниз на той вершине, на которой мы оказались, там преклони колени на высоте и поблагодари Бога. Вот там, на той высоте своей жизни, всегда склоняй колени и говори Богу спасибо. Поправился от болезни лекарствами, слава Богу, врачами, слава Богу. Но встань на колени и скажи Богу спасибо за жизнь. Вы меня слышите? Да, работал ты, трудился, не доедал, экономил деньги, купил автомобиль или квартиру, построил дом. Встань на колени и скажи Богу спасибо за машину, за дом, за квартиру. Не ты молодец, а Господь молодец. Кто-нибудь скажет аминь или нет? Родился сыночек, родилась доченька. Да, дети ваши, но произведение дел рук Господних. Встань на колени, поблагодари за сына, за дочь. Растет, радует, благодари. А если он упал, ты начинаешь плакать, ты благодари, чтобы и не упал. Послушайте, церковь. Первое послание Петра, 5 глава, 6 стих. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, чтобы Он вознес вас в свое время. Принцип взлета зависит от Бога, друзья. Понимаете? Во всем, в духовном, душевном, в материальном. Поэтому я хочу показать одну библейскую историю. Она очень хорошо иллюстрирует сегодня мысль или тему этой проповеди. «Царь Навуходоносор» – это книга Даниила, 4 глава. Навуходоносор стоит на вершине своего величия. Можно так сказать, абсолютный пик высоты его качели. И вот он смотрит на Вавилон, как на свою жатву. Он смотрит на величественный Вавилон, как на свой урожай. С одной стороны, это правда. Он достиг этих высот. Но его достижения принадлежат ли ему? И там написано, это ли не величественный Вавилон, 4 глава, 27 стих, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия. Что он сказал? Я построил. Я достиг. Моя сила, мое могущество, моя слава. И падение последовало незамедлительно. Падение. Он забыл, кто дал ему все это благословение. И вот качели мгновенно летят на самое дно. Понимаете? Царь теряет разум, падает до уровня животного, ест траву, отчужден от общества. Вот я, вот твое могущество, вот твоя сила. Дальше что? Будучи служителем, поверьте, я многое чего видел. Не скажу, что все, но нагляделся. Были люди, которые начинали с прилавков. Молились, благословляли. Бог дал целые сети магазинов. И потом снова оказались на дне. Когда росли, слава Богу. Когда поднимались, Бог поднимает. А когда оказались на высоте, я. Один человек мне сказал, если мне Бог дал мозгов, это приобрести, то мне и даст мозги этим управлять. Сегодня пришлось бежать, и уже более 10 лет не вернуться на родину. На похороны отца и матери не смог приехать, иначе это было бы последней поездкой. Я. Много других случаев мог бы привести в пример. И вы знаете, Навуходоносор исцелился только тогда, когда внизу, там написано, он возвел глаза к небу. Когда он возвел, и написано, и прославил Всевышнего, и Бог вернул ему разум, Бог вернул ему жизнь. Дорогие люди, как бы там ни было, за моей спиной 52 года жизни, вырос в многодетной семье, видел, как Бог благословлял моих родителей, через них благословлял наши жизни. В своем детстве проводил много времени в деревне. Я видел, как люди молятся, как действуют дары Святого Духа, толкования. Я много видел, став юношей, войдя в какой-то труд. Был ли это бизнес или нет, но, поверьте, я встречался с людьми, богатыми людьми. Имел сотрудничество с этими людьми. Я видел огромные-огромные успехи, деньги. Потом проходили годы. Там, где не воздавалось слава Богу, как будто бы ветер с четырех сторон и все развеял, ничего не оставалось. Понимаете, проповедую не из прочитанных книг. Люди, поверьте, не просто мне, а Писанию, поверьте. Очень трудно брать высоту, но очень легко с нее упасть. Очень трудно достигать цели, но очень легко она теряется. Поэтому пусть Бог благословит церковь. На жатву мы можем прийти, знаете, как Навуходоносор. Вроде бы все красиво, смиренно, но внутри гордость. Но внутри гордость. Но внутри мое «я». Поверьте, люди, поверьте, поражение может прийти таким, что восстановления уже и не будет. Настолько очень важно ценить им любым успехом твоей жизни, чтобы Богу воздать славу. Один служитель, он был в нашей церкви, это десятки лет назад. Мы хорошо дружили, но я немного буду рассказывать. В Пенсикольском пробуждении, где служение 5 лет шли без перерыва днем и ночью, он, группа служителей время от времени ездили, потому что не хватало сил, и они служились. И он рассказывал, была комната, где они отдыхали, потому что физические силы, ну, были на исходе. И вот он говорит, когда мы уже выходили в зал, говорит, что-то сходило на нас, как Бог одевал в какую-то рубашку. Мы начинали молиться за людей, люди исцелялись, каялись, плакали, освобождения происходили. Когда мы уставали физически, мы уходили в комнату, другая группа пасторов выходила. Это было сильное движение. Некоторое время, несколько дней, проходя там, говорит, однажды я допустил мысль, уже после очередной молитвы с людьми, говорит, вернувшись в зал, говорит, я допустил мысль, потому что, когда, говорит, мы прикасались к людям, люди падали от силы Божией. И говорит, я так внутри себя и сказал, говорит, пойду поваляю людей. И говорит, я вышел в зал, я молюсь за одного, за пятого, за десятого, ничего нет. Никто не падает, никто не исцеляется, бесы не кричат. Я и так, я и сяк. А потом спустя время он сказал, сказать тебе честно, я так и не вернулся, я уехал. Пойду поваляю. Послушайте, дорогие друзья, духовно несущее служение, пение, поклонение, музыки, проповеди. Поймите, что все зависит от Божьего помазания, смирения. Книга Второзакония, 8 глава, 17 стих. «Чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство». Смотрите, чтобы ты не сказал, мои руки, моя сила. Люди, поверьте тем словам, которые я говорю. Я знаю сильных, талантливых, высокого потенциала людей, которые так и не реализовали то, чем они были наделены от рождения Богом. Одна из причин – гордость. Понимаете, люди уходят из церкви, где-то проникают в другие места. Внешняя картинка красива. Люди, будут ли эти люди в небе? Насаженные в доме Господнем, насаждены приносить плод Царства Божьего. Поверьте, не говорю, я страх Божий имею. Вы понимаете, что Бог так, наверное, поставил меня в жизни, что каждый день прожив, я говорю, спасибо тебе. Этот день я прожил благословенно. Понимаете, я исцелен. Но тем не менее, я знаю, что внутри меня врачи не искоренили ту болячку, о которой они сказали, она в любой момент может неизвестно куда повернуть твою судьбу. И я знаю, не болячка должна ворочать мою судьбу, а Бог, на которого я уповаю. Люди, поверьте моим словам, я был молод, не хочу сказать состарился, но уже близко к старости. Поверьте, я проходил большие бизнеса, работы. Я видел большие успехи, я был на этих высотах. Там нет счастья. Ты здорово себя чувствуешь, когда тебя не интересует цена, когда тебя не интересует, где что взять. Но запомните, всегда нужно воздать славу Богу. И последняя мысль перед нашей молитвой, на которую хочу обратить внимание, привести наглядный пример, конечно же, это будет Иисус. Я не проповедник рекламы Иисуса Христа. Он в моей рекламе не нуждается. Он не нуждается ни в чьей человеческой. Филиппийцам 2 глава, 6 стих и ниже. Он, будучи образом Божьим, просто послушайте, что пишет Павел. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став, как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. А теперь посмотрите. Иисус был на вершине всей славы, которую только можно было бы как-то увидеть, понимать. И вот Он принимает решение, как качеля сойти вниз. Смирил себя до смерти, смерти крестной. Просто постарайтесь проникнуть. Христос был с Богом Отцом в славе, окруженный ангелами, но ради нас добровольно уничижил себя, смирил себя, и Он спускается с самой высоты, в самый низ, и через крест на самое дно. Он становится как зерно, которая падает в грязную, грешную землю. Чтобы зерно произросло, появился стебель и колос, а потом плод. Ему нужно умереть. И Иисус умер, как зерно. Там, в самых недрах земли, в той преисподней, где плач и скрежет зубов, Он вошел туда с грехами рода человеческого. Но воскрес. Он сеялся слезами, Он плакал в Гефсимании. Он говорил, если можно, доминует чаша моя, сия меня, но нет, не моя, да твоя воля будет. Я не говорю о слезах, потому что Библия говорит, что пот его был, как капли крови. Все его тело рыдало перед этим удивительным, тяжелым актом. Евангелие Иоанна, 12 глава. «Если пшеничное зерно, 24 стих, пав в землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Смирение Христа – это то зерно, которое ожило или принесло много плода, Его Церковь. Величайшая жатва Христа – это рожденная Церковь из миллионов, миллионов спасенных людей. Я мечтаю о даре исцелений, чудотворений. Они проявляются часто. Бог исцеляет людей. Но высшее чудо – это не исцеление от рака, туберкулеза или каких-то других болезней. Высшее чудо – это когда человек исцеляется от грехов. Когда через веру в Господа Иисуса Христа ему прощаются грехи его, и само небо это имя записывает в книгу жизни. Это наивысшее чудо. Поэтому, если говорить о Христе, за добровольным спуском Христа, который последовал величайший Божий подъем самим Отцом, посему и Бог превознес Его, Его имя выше всякого имени. Когда-то мама сынов Завидея говорит: «Учитель, можно мой сын сядет по правую сторону, а второй по левую?» Он сказал: «Не я решаю, небо будет решать». То, как открывал это служение, наши дела будут говорить. И пусть они говорят доброе о тебе, когда ты станешь перед Богом. Не люди будут говорить, а дела, твои поступки будут говорить. Поэтому настоящая благодарность на жатве невозможна без смирения. Потому что на самом деле, знаете, кровь Христа призываю на свои уста, но я очень успешный человек –

карте «я». Впереди, да, в разговоре мы говорим, я завтра то сделаю, куплю материалы, так, наймем машину. Это бытовые технические вопросы. Но когда мы говорим о результате, как успехе, я не должно быть. Должен быть только Господь. Услышал ли меня кто-нибудь сегодня? Пусть Бог благословит. Пусть Бог будет благословен. Пусть Бог будет благословен. Наверное, еще хочу такую мысль сказать, что, ну, как бы с 17 лет, даже с 16, можно где-то в конце, я начал управлять автомобилем. Да, в нашей стране с 18 лет. Ну, те годы, 80-е годы, начало 90-х. Я уже ездил на автомобиле, я был в разных переделках. Помню, попал на сильный гололед и как-то вправо, влево где-то притормозил. Я сам не знаю, что двигало мной. Вывел автомобиль, и за мной случилась тяжелая, страшная авария. Три машины, там были трупы, потому что гололед крутил всех, кто оказался на том участке дороги. И потом, когда все это, знаете, эмоции, адреналин, все это успокоилось, я уже тогда в Москве закончил свои дела, вернулся домой. И я помню, тоже где-то еду, и снова машину крутануло. И у меня такая мысль, чуть-чуть крутануло на бодака. Такая мысль, я профессионал, я руля вправо, а она влево. Тут еще собака выбежала, как дал этой собаке. Машину разбил, я профессионал, я специалист. Потом помню, каким-то образом оказался на молитве, Бог говорит, сын, а ты знаешь, как ладони мои управляли тобой? Я думал, я профессионал, газанул, притормозил, а Бог мне сказал, я ладонями выводил тебя из той трагедии, в которой бы ты не вернулся. Таких случаев десятки. Люди, будьте специалистами, будьте профессионалами, будьте достигающими цели, но никогда не говорите «я». Всегда Господь. Пусть наши сердца будут склонены в смирении. И каждый раз воздать Богу достойно.

Я стою у креста, прислонясь, обнимаю распятого ноги. Боже мой, на такую жестокую казнь осуждали немногих, немногих. Я смотрю на следы страшных ран, понимаю, я Каин, я распял, это мой смертный плен. Только сердце не камень, не камень. Я убил, я вбивал ему гвозди, коронуя терновым венцом, и с бесовской безудержной злостью я плевал ему прямо в лицо. Но теперь, ко кресту прислонясь, я целую пронзенные ноги. Боже мой, на такую жестокую казнь осуждали немногих, немногих. Это я осудил, как протест его дивному вечному слову. Я воздвиг окровавленный крест с пригвожденной небесной любовью. Тихий голос донесся с креста мне, убийце, достойному мщения. Это голос Иисуса Христа возвестил о любви.

Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Псалом 33:10.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

не обманывай. Если ты лукавишь и хитришь, знай, что Бог все видит, что нечестно. Ты в обмане зла не утаишь, все когда-то станет всем известно. От позора ты не убежишь, Бог откроет все твои обманы. Ты, как лист осенний, задрожишь, когда ложь твоя открытой станет. Только правда может исцелить, только истина всегда чудесна. Чтобы слезы горькие не лить, поступай всегда со всеми честно. Аминь.

Нагорная проповедь. Заповеди блаженства. Однажды Иисус взошел на гору, сел там, и когда приступили к Нему ученики и народ, стал учить их заповедям блаженства. Проповедь, которую Иисус сказал народу, называется Нагорной проповедью. Она записана в Евангелии от Матфея в главах 5, 6 и 7. Нагорная проповедь – ядро учения Иисуса Христа. Вместе с 10 заповедями, которые Бог дал человечеству во времена Ветхого Завета, Нагорная проповедь является важным путеводителем нашей жизни. Поэтому прочтем ее почти целиком прямо из Евангелия от Матфея. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечники, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного.

Нагорная проповедь о законе, шестой заповеди, браке и клятве. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит геенне огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины и любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. А кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе. Ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого.

Нагорная проповедь о любви и молитве. Вы слышали, что сказано «око за око и зуб за зуб»? А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особого делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас. Иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби пред собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.

Нагорная проповедь о посте и надежде на Небесного Отца. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Мамонне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы.

Нагорная проповедь. Не судить других, настойчивость в молитве, золотое правило, пространен и узок путь. Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «Дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно»? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их».

Нагорная проповедь о лжепророках, исполнении воли Божией, два основания. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли из терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи.

Не унывай, душа, твой Бог живой, Он безначальный, Он владыка. Он держит шар земной своей рукой, и горы тают от святого лика. Не унывай, душа, Он слышит стон, сам Бог молитве пламенной внимает, утешит и поможет только Он. Твои переживания Он знает. Не унывай, душа, Его словам доверься, ни на миг не сомневаясь. Он впереди пойдет, и следуй сам, за Ним вперед, к отчизне направляясь. Не унывай, душа, еще немного, и путь пройдя, забудешь обо всем. У вечного небесного порога мы песнь победы Богу воспоем. Аминь.

0: Детки у Господа на особом счету. И не раз я убеждалась в том, что детские молитвы Господь исполняет. Это, наверное, для того, чтобы рождалась в маленьком сердечке вера, а потом росла, росла вместе с ребенком и выросла в большую, огромную веру, которая способна и горы переставлять. Ведь именно в детстве закладывается фундамент будущего строения. Поэтому очень важно серьезно относиться к просьбам наших дорогих малышей. Вот такую историю рассказали мне друзья. Молодая семья Абдулаевых быстро росла. Детки рождались один за другим. Старшему сыну Мишеньке было всего 3 года, но он уже научился молиться. В этом году у них родился 3-й ребенок, и Миша сразу повзрослел. Он даже маме помогал во всем. Как мог, конечно. Жили они в деревне своим хозяйством. Все у них было – и курочки, и уточки, и поросята. Вот только коровушки у них не было. А денег на молоко уходило очень много. И решили они откладывать деньги на покупку коровы. Эту нужду они в первую очередь принесли любимому Господу. «Господь! Пошли нам черную корову с белыми пятнами!» – помолился 3-летний Миша.
1: «Странная просьба у тебя, сынок!» – удивился папа после молитвы.
2: «Коровы выбирают не по окраске. Главное, чтобы она давала много молока», – объяснил он.
0: Но Миша продолжал просить Господа, чтобы он послал им черно-белую корову. Родители недоумевали и не очень серьезно относились к просьбе Миши. Отцу и в голову не приходило выбирать корову по окраске. Но Господь рассудил по-другому. Настало время, когда родители решили, что собранных денег хватит на долгожданную покупку. На базар папу собирали всей семьей. Помолились вместе.
3: «Господь, пошли нам черно-белую корову!»
0: Как и прежде помолился Миша.
2: И вот Николай на базаре. Он подошел к одному продавцу. Корова у него была на вид неплохая, но когда он проверил зубы, они оказались чересчур сточены. «Не пойдет», – подумал Николай и пошел дальше. Он осматривал коров. Но у одной были слишком длинные рога, показывающие, что корова уже не молодая. А другая была мелкокостной, что тоже плохо. Долго ходил Николай, выбирая корову, но то цена не устраивала, то корова была неподходящей. Продавцы уже расходились, а он все стоял в нерешительности.
4: «Неужели еще раз придется ехать? Что же делать? И дома ждут с покупкой», – уныло размышлял Николай, идя к выходу.
0: Больше же всего его огорчало то, что следующий базарный день будет воскресенье.
4: «Я же не могу из-за покупки коровы пропустить собрание», – подумал он.
2: Уже у ворот к нему подошел старенький дедушка.
5: «Что ищешь, сынок?» – спросил он.
4: «Корову искал, да не нашел», – безнадежно ответил Николай.
5: «А ты приезжай ко мне», – пригласил дедушка. «У меня есть 2 на продажу. Какая понравится, то и возьмешь».
2: С этими словами он оставил Николаю свой адрес и пошел дальше. Вернувшись домой, Николай с горечью рассказал Вере, что все поиски оказались напрасными. И вдруг вспомнил о дедушке, оставившем ему свой адрес. Посовещавшись, они решили поехать посмотреть коров. Дом нашли быстро. Дедушка пригласил их во двор и указал на коров, одна из которых была черно-белая. Когда же Николай осмотрел обоих коров, то подходящей оказалась именно черно-белая, и о цене договорились. Долгое время эта корова давала молоко семье и была добрым напоминанием того, как Господь ответил на искреннюю молитву маленького Миши.

Глава 7. Как птицы меняют окраску? Не 5 ли малых птиц продаются за 2 ассария? И ни одна из них не забыта у Бога. Евангелие Луки, 12 глава, 6 стих. Чтобы поменять оперение, птице требуется несколько недель. Но у нее же, кроме перьев, нет ничего, чтобы защититься от холода или сырости. Понятно, что перья не могут вырасти в одну минуту. И если она потеряет их всех одновременно, то останется голой и беззащитной. Кроме того, такая птичка непременно страдала бы от холода и не могла бы летать. В таком виде она не смогла бы добывать себе пищу, и любой хищник без труда мог бы поймать ее себе на обед. Поэтому она меняет свое одеяние постепенно, по одному, по 2 пера. Сбрасывая только по одному перу с каждой стороны, она всегда будет иметь достаточно перьев, чтобы летать. Вот однажды с каждого крыла упадет по одному перышку. Если бы вы могли посмотреть это вблизи, вы бы заметили, что новые перышки показались в том же самом месте и как будто вытолкнули старые. Когда новые перья подрастут, выпадет еще одна пара старых. То же самое и с ее хвостовыми перьями. Птичка теряет их попарно, по одному с каждой стороны. Мягкие перышки, покрывающие ее тельце, тоже выпадают по очереди одно за другим. Таким образом, все время, пока она надевает новый наряд, она все еще продолжает носить часть старого. Таким образом, птичка ни на минуту не остается без одежды. Большинство птиц надевают свои новые костюмы сразу после того, как подрастают их птенцы. И перед тем, как все вместе они отправляются на юг зимовать. Это происходит со многими из наших обычных птиц в августе. В это время они довольно застенчивы и перестают петь. Если бы вы не видели их время от времени, то могли бы подумать, что они все улетели. Иногда новый осенний костюм птиц совсем не похож на летний. Например, щегол все лето в ярко-желтом одеянии. Когда же мы встретим его в августе, оперение уже тусклого цвета. Его одежда становится похожей на ту, которую его подруга носит круглый год. Зимой, когда щеглы летают маленькими стаями, они почти все одинаковые. Весной самец щегла снова одевается в желтый цвет. У него 2 костюма в год. Ярко-желтый весной и тусклый оливково-зеленый зимой. Но черные крылья остаются черными круглый год. У некоторых птиц в год бывает 2 разных по цвету платья. Одно они носят, не меняя пера. Предположим, у них черные перья с серыми краями. Всю зиму выглядит так, словно на них серое одеяние. Весной серые края изнашиваются или отваливаются. Тогда черные видны. Выглядит так, будто они вышли в новых черных костюмах. Это все равно, что снять серое пальто и остаться в черном костюме. Есть еще одна интересная вещь в одежде птиц. Некоторые из них похожи на свою пару. Отец и мать птиц настолько похожи, что трудно, а иногда и невозможно отличить их друг от друга. В таких случаях вы заметите, что цвет их не очень яркий. Если отец носит яркий костюм, то мать не похожа на него. По этой причине маленькую мать не так легко увидеть, когда она находится в своем гнезде. Если бы мать щегла была такой же яркой, как ее супруг, все, приближаясь, сразу увидели бы ее на гнезде. Какое-нибудь животное могло бы схватить ее и оставить птенчиков умирать с голоду. Наверное,
Поэтому Творец одел птиц-матерей в такие скромные, незаметные одежды. Когда птицы живут на земле или очень близко к ней, в большинстве случаев обе особи носят тусклые цвета, поэтому их нелегко увидеть. Таковы крапивники, воробьи и многие другие. Но птицы, которые размещают свои гнезда в норах или под землей, часто так же ярки, как и их пары. Их никто не видит. Когда они сидят на гнездах, им не нужно иметь незаметные цвета. Любопытная вещь о цвете птиц заключается еще и в том, что один и тот же вид птицы будет темнее в одном месте и светлее в другом. Там, где много дождей или сырой погоды, цвета темнее. Например, перепел, который живет во Флориде, или тот, кто живет в Орегоне, будет намного темнее, чем его родственник, живущий в Новой Англии. Как все до мелочей продумано мудрым Творцом! А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Евангелие от Луки, 12 глава, 7 стих.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию передачу «Христианская семья». 6 часов – свидетельство. В 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 9 часов – чтение книги, и в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

В эфире передача «Христианская семья». Уважаемые наши радиослушатели, сегодня предлагаем вашему вниманию проповедь Андрея Воробьева.

0: братья и сестры, хочу вместе с вами сказать славу нашему Господу. Я думаю, всякий раз, когда мы выходим на это место и говорим славу нашему Господу, то мы хотим все-таки поклониться и нашему Богу умножить славу. Когда мы идем в Дом Божий, то наша цель, главная цель, даже не проповедовать, а наша цель — это прославить Господа, правда? Прийти и воздать Богу славу, поклониться Ему, Он достоин, сколько Он для нас всего сделал. Хотя мы приходим в церковь, у нас есть нужды, много есть нужд у всех, у нас есть много всяких проблем, много всяких вопросов есть, и у нас есть и воспитательная работа, все. То есть мы стараемся все здесь сделать, но наша цель — это всегда прославить Бога, чтобы умножалась слава нашему Господу. Поэтому это очень важно.
1: Когда-нибудь я стану очень старым. Когда-нибудь состаришься и ты. Мы будем время коротать на пару, смотреть в окно и поливать цветы. Забудутся события и даты. Мы будем видеть, но не помнить сны. Мы каждому звоночку будем рады, но никому мы будем не нужны. И даже если повезет с деньгами, и даже если повезет с детьми, когда-нибудь мы будем стариками. Кому нужны, скажите, старики? Давай, родная, как зеницу ока, беречь друг друга до последних дней. Вдвоем мы в старости не одиноки. Вдвоем, конечно, веселей. Когда-нибудь я стану очень мудрым и все на свете буду понимать. Я буду рад, что я проснулся утром и что еще не время умирать. Ты будешь бередить на сердце ранку. И почему же дети не звонят? И даже если повезет с деньгами, и даже если повезет с детьми, когда-нибудь мы будем стариками. Кому нужны, скажите, старики? Давай, родная, как зеницу ока, беречь друг друга до последних дней. Вдвоем мы в старости не одиноки. Вдвоем, конечно, веселей.
0: Братья и сестры, почему я прокрутил этот ролик? Я думаю, все мы понимаем, он поощряет нас к любви, к взаимоотношениям. Но я хочу сказать, что в молодости мы закладываем какой-то фундамент для нашей старости, для нашего будущего. Сегодня уже молодые люди, слушайте внимательно. Я помню, мы имели служение отделения. Я позвал пожилых людей. Я им задал вопрос, говорю: скажите, дорогие, сколько раз за этот год вас посетили ваши внуки? И знаете, они сколько сказали? Кто-то сказал 3 раза, кто-то сказал 4 раза. Я задал вопрос, сказал: почему? Почему молодые не приходят к пожилым? Что случилось? Почему такое большое расстояние между внуками, между дедушками, бабушками, между детьми? Почему такое расстояние? Может быть, старцы становятся очень требовательными или строгими? Или, может быть, молодежь становится невоспитанной, может быть, не привито ей то чувство любви к дедушкам, к бабушкам, к родителям? Мне приходилось не раз вот тут молиться. Помню, один брат вышел, я его обнял, говорю: отец, о чем молимся? Он говорит: знаешь, говорит, Андрей, хочется, говорит, хороших отношений. Вот дочка придет, вот так, говорит, бросит там еду, она по уходу, она деньги получает, и пошла. А сердце, говорит, обливается, это мои дети. Братья и сестры, мы всегда говорим, надо молиться. Но надо что-то нам в жизни делать. Если что-то неправильно, нам надо что-то поправлять по нашей жизни. Помню, когда-то смотрел один ролик, когда пожилой отец, уже слепой, сидит рядышком сын его, и отец спрашивает: что это? Там птица запела. Он говорит: это птица. Он опять спрашивает через несколько минут: что это? Зашуршало что-то в кустах. Он говорит: я тебе сказал, что это птица. Когда отец третий раз его спросил, он аж вышел из себя. И он ему говорит: пойди домой, принеси мой дневник, который я писал. Тот принес, говорит: открой на этой странице этот дневник. Он его открывает, он говорит: прочитай, что там написано. И там написано: когда ты был очень маленький, и ты меня поминутно спрашивал, что это? И я с терпением, я с любовью тебе объяснял, я тебе говорил. И ты меня каждый день спрашивал, я тебе каждый день опять и опять говорил с любовью. И вот, отца, почему у тебя не хватает терпения? Мы сегодня увидим, здесь люди встанут для молитвы за детей. Я не думаю, что эти родители, которые приносят деток, принимают, прижимают их к груди, посвящают их Богу, которые вложат средства на их образование, они бы хотели бы, что пройдет время, и что они будут каждому звоночку рады. Я не думаю, что эти родители будут думать, что они когда-то будут оставлены. Но почему-то так в жизни происходит. Почему-то так в жизни происходит. И мысль, которую я сегодня хотел бы поделиться, я ее назвал «Живите в любви». Если у кого Библия есть, послание апостола Павла к Ефесянам, 5 глава, 1 и 2 стих. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви. Живите в любви, как Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и в жертву Богу в благоухание приятное. Я еще прочитаю из послания к Галатам, 6 глава, 7, 8 стих и 9. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Братья и сестры, смотрите, пример. Мы сегодня очень много говорим о любви. На свадьбах, везде. Мы только и слышим о любви. Люди стали понимать любовь, ну, просто по-разному. Иногда, мне кажется, даже превратно. Вот здесь оставлен серьезный пример. Говорит: «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви». И показано, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение жертву Богу благоухание приятное. Я помню, одна женщина написала брошюру. И в этой брошюре она там написала, перечислила, за что я люблю моего мужа. И там целое такое перечисление. Он очень романтичный. Он очень внимательный. Он ко мне почти каждый день приносит кофе в кровать. Он меня берет на прогулки, он мне дарит цветы, он мне дарит подарки, он меня возит. И много-много там всяких перечислений. И в конце она оставила несколько страниц и обращается к женщинам: напишите, за что вы любите ваших людей. И когда посмотреть, ну, вроде бы все хорошо. Но практически, если с этого перечня что-то забери, то мы увидим, что эта женщина не его любит. Она любит себя. Она любит те удовольствия или те приятности, которые он ей приносит, но не его. И мы сегодня говорим о любви, братья и сестры. То любовь вот здесь, это другая любовь, которая принимает мне, вокруг меня, для меня, ради меня. Но здесь пример, где Христос говорит: возлюбил и предал Себя за нас. В другом месте сказано: Христос возлюбил церковь или возлюбил нас не тогда, когда мы были праведниками. Когда, братья и сестры? Когда мы были нечестивыми, грешниками, с пороками, с недостатками. Когда мы блуждали каждый по своей дороге. Если сегодня говорить об этой любви, хочется об этой любви говорить. Живите в любви. Братья и сестры, мы часто расточаем нашу жизнь. Нас никто не учил быть отцами и матерями. Нас немного не подготавливали к браку. И не секрет, что мы сделали много-много ошибок. Вот мы в церкви говорим, чтобы мы имели домашние собрания. Домашние. Я бы хотел посмотреть, честно, вот поднимите руки, у кого сегодня есть домашнее собрание? Поднимите. Братья и сестры, очень мало. Послушайте. Вот мы сейчас, почему прокрутил ролик? Я хочу возбудить нас ревно. Мы должны что-то делать. Мы должны, не думайте, что домашнее собрание, домашняя ячейка – это легко. Не думайте. Я знаю, когда мы начали делать дома, я несколько раз останавливал. Потому что надо работать не только с кем-то, но надо работать с самим собой. И когда мы приходили, ну представьте себе, дети, это не чужие дети, мои дети, внуки. Кто-то придет, коленки порваны в штанах, кто-то оденет шорты. Как-то внуки придут, дети начинают лазить под стульями, кричать. И вы знаете, мы же все такие настолько святые, особенно дедушкам и бабушкам. Вы знаете, как все это трудно переносится. Да никогда такого не было. Вы не можете навести порядок со своими детьми. Они должны у вас сидеть, как ангелочки. Почему в таком виде? И когда начинаешь и смотришь, оно все кончится тем, что пошли с такой ячейки, пошли с тяжелыми сердцами. А ты от большой святости. Библия говорит, что любовь, она долго терпит. Терпение. Тогда, когда не хватается терпения, когда шум, и когда мы все это не переносим, и в жизни потом мы старость обрекаем себя на одиночество. И порой надо набраться терпения. И порой надо набраться любви. И приходилось говорить родителям, слушайте, я даю вам детей, внуков, проведите время, побеседуйте, помолитесь, скажите. Порою нету отношений даже между детьми, потому что с разных семей. Но когда мы начинали повторно собираться, я увидел, как мы начали сближаться. В таких ситуациях мы как родители, вы знаете, мы всегда хотим быть правыми. Но когда придет дочка тебе или сын и покажет тебе на твои недостатки, и как ты отреагируешь? Больно, бывает, как по-живому режут. Как по-живому. Нам есть что им сказать. Но я как-то говорил, но это тот момент, когда не надо ничего говорить. Может подойти, обнять, прижать и сказать «прости». К сожалению, скажу, у нас еще до сих пор бытует мнение. Не раз я слышал от отцов, говорили, чтобы я когда-то просил прощения у детей, никогда этого не будет. Ваше дело. Но посмотрите на жизнь. Есть моменты, когда происходит восстановление. Я помню, когда-то мне высказывают, где ты там внимания не обратил, где ты не выслушал то, другое, третье, и неприятно слышать. Я положил намерение в сердце, хоть нам есть что-то сказать, но я попрошу прощения. Братья и сестры, это то, что сегодня лечит. Живите в любви. Библия говорит, живите в любви. Вы думаете, чтобы она пришла извне? Отношения мы строим. Семью мы строим. Любовь мы строим, братья и сестры. Она приходит. Она умножается. Она достигается. Достигает этой любви. И мы должны что-то делать. Это очень важные моменты в нашей жизни. Очень важные моменты, когда мы начинаем работать над собой, над своими характерами. Вы знаете, мы не хотим ссор. Вы когда-то слышали, чтобы в церкви учили, как правильно ругаться? Вы слышали хоть одну такую проповедь? Слышали или нет? Как правильно ругаться? Ну, проще мне отсюда сказать, братья и сестры, не ругайтесь. Но почему-то ссоры, они просто вошли в нашу жизнь. В каждом доме есть ссоры. Редко в каком доме справляются. Ссоры приходят. Что мы хотим доказать в ссорах, братья и сестры? Что мы докажем в ссорах? Правоту. Свою правоту мы хотим доказать в ссорах. И я смотрю, что самые близкие люди, это не папа и сын, не мама и дочка, не брат и сестра, а самые близкие люди, кто это? Муж и жена. И Бог, когда сотворил брак, я вижу три принципа для этого брака. Первое, Он сказал, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Второе, Он говорит, двое будут одно. Единение, близость. И третье, написано, наслаждайся женою, для наслаждения. Но когда приходят ссоры, которые порождают отчуждение, то люди, которые призваны быть двое, одно, они становятся чужими, далекими, удаляются. Начинает появляться злоба и ненависть. Люди, которые должны быть вместе. Говорит брат, мы, говорит, 20 лет с женой уже прожили вместе, но мы одно не стали. Одно не стали. Но Божий принцип для того, чтобы двое были одно. И Слово Божие говорит, что живите в любви. Живите в любви. То почему-то, когда происходят ссоры, братья и сестры, то оно заканчивается тем, что у нас остаются раны. У нас остаются рубцы в жизни. Тут как-то Володя проповедовал за эти обиды, прощение. Он говорит, забейте один гвоздь в доску. Другой, третий, забейте 100 туда гвоздей. Потом вытащите. Вы извинились. То есть вы сегодня оскорбили человека. Вы сегодня унизили человека. А сейчас извинитесь. А потом посмотрите. Деревянное решето получается. Вот что нашу жизнь омрачает. Если Бог создал семью для того, чтобы это был Едем, это было, ну, место рая на земле, куда человек может прийти и отдохнуть. Но когда человек приходит туда, а там ссоры, а там крики, там разногласия, я могу сказать, что это очень сложно. И сегодня это по многим семьям. И апостол Павел, уча людей любви, он говорит, живите в любви, достигайте этой любви, все делайте, ревнуйте любви, делайте все. Братья и сестры, иногда нам трудно поступиться. Люди в злобе, когда люди в злобе, они не контролируют себя, тогда разум уходит. Они говорят все, что попало. Иногда беседуешь с людьми и говорят, слушай, она мне такое наговорила. Он говорит, он мне такое наговорил. Я говорю, ну вы были в гневе, да, но у вас разум отсутствовал. Вы наговорили такое, что теперь вам самим стыдно. Разум отсутствует. Люди говорят все, что попало. И говорят больнее и больнее, ранят друг друга. Это сложно. И эти взаимоотношения надо строить. Как-то одна женщина, пожилая женщина, подошла ко мне. Мы с ней беседуем. Она говорит, брат Андрей, я не знаю, что делать. Поговорить хочу. Вот, говорит, смотрю, ну не так, дома. Дочка, говорит, принесет такой, говорит, пакет семечек. Сядет около телевизора и до 2 часов ночи. До 3 часов ночи. А если выходные, то до утра. Я ей подойду. Эта женщина очень спокойная, выдержанная, я знаю. Она говорит, я ей подойду, говорю, слушай, ну муж с работы придет, ну приготовь кушать, проведи с ним время, посиди с ним. Она мне говорит, закрой рот, ты меня не учи, как жить. Я все знаю. Я бы хотел сказать, если кто, братья и сестры, так поступает, задумайтесь о вашем будущем, о вашей старости. Я прочитал в Писании, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, он то и пожнет. Самый большой закон духовного мира, что ты посеешь, то и пожнешь. Другого не пожнешь. Если я посею помидоры, я пожну помидоры. Посею раннее, пожну раннее. Поэтому давайте так, научимся контролировать свои уста. Может, кто-то скажет, это не духовно. Это плоды духа, братья и сестры. Контроль над собою. Любовь долго терпит. Она долго терпит. Любовь у нас способна покрывать. Живем в такое время, когда придут и расскажут все, всякую наготу о жене, о муже, и друзьям, и везде. Это любовь. Написано, живите в любви. Вот эта любовь, которую я сегодня проповедую, она покрывает. Она покрывает, она закрывает, видит недостатки, она закрывает. Она не раскрывает, она не показывает наружу. Любовь, она долго терпит. Так вот, если среди наших народностей, может быть, нету такого учения, то мне интересно, я когда-то слышал учение одного из раввинов. Он говорит, что для ссоры надо двое. Ты, говорит, не будешь ругаться со шкафом или со стулом. Вам надо двое. Если вы хотите поругаться, он говорит, создали такие правила для ругания. Он говорит, первое правило, зайди в дом и закрой окна и двери, чтобы тебя не слышали соседи до конца улицы. О, они там уже начали. Закрой. Но в доме, говорит, дети находятся. Второе правило – пусть будет местом для ругани твоя спальня. Закройся от детей. И если ты дальше продолжаешь, хочешь ругаться, то, говорит, ругайся по делу. Говори по делу. Если у вас началась проблема из-за мусора, то ты говори по отношению мусора. Но ты не собираешь все в кучу, и потом мне говоришь, что у тебя такая мать, у тебя такой отец, у тебя такие бабушки, дедушки, не собирайте всех в кучу. Потому что разгорится такой огонь, такая ссора, что потом я попробую останови. Но люди, когда ссорятся, они все вспомнят. И самое добивающее слово, которое говорят, да ты всегда такой, или ты всегда такая. И люди ранят. Люди бьют друг друга. А потом, как соединиться? Как, чтобы вы одно? И вот он учит, говорит, что не делайте так. Если вы уже ругаетесь, ругайтесь по правилам. Зайдите, закройте дверь, поговорите, но обращайтесь друг к другу, не унижая. И когда вы уже выговорили, другое туда не подставляя, то потом смените тон, смените, говорит, просто тон, и начните говорить о другом. Все, буря прошла, уже можно выпрямиться. Братья и сестры, я не хочу учить сегодня, как ругаться, но когда оно происходит в жизни у нас, то я хочу сегодня учить, написано, живите в любви. Как любить? Научиться прощать, научиться, братья и сестры, покрывать. Я бы хотел, кто принес детей для молитвы, проходите, пожалуйста, сюда. А то время бежит, чтобы мы не задержали собрание. Проходите сюда, пожалуйста. Поэтому, братья и сестры, очень важно в нашей жизни просить любви. Я бы хотел сказать, что когда мы чувствуем, что наши взаимоотношения охладевают, Библия нам говорит так, что любовь, помогите мне, излилась в сердца наши Духом Святым. Дорогие, если мы духовно ослабели, если мы не имеем сегодня контакта с Богом, если это помазание, которое в нас написано, оно учит нас, и это помазание истинно и не ложно. Если это помазание перестает нас учить. Вы знаете, у нас охладевает любовь. И Библия говорит, что по причине умножения беззакония у многих охладеет любовь. Это говорится о последнем времени. И там сказано, что люди будут убивать, и люди будут ненавидеть друг друга. И когда Господь... Проходите, проходите, кто принес детей для молитвы. И когда Господь говорил апостолу Иоанну на острове Патмос, обращаясь к ангелу Ефесской церкви, он говорит: «Я знаю тебя, я знаю твои дела, я знаю твое терпение. Ты не можешь носить развратных. У тебя то и то. Но я, говорит, имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». И он говорит: «Будь ревностен и покайся». Дорогие, может быть, сегодня мы настолько ревнуем по Боге, что мы уже не можем друг друга сносить. Мы не можем сносить наших детей, или наших внуков, или наших родителей. Я бы хотел сказать, что это огромнейшая проблема. Братья, может быть, давайте подойдем сюда на перерыв.

бросает Моисей на землю жезл свой. И чудо перед ним. Жезл стал ползучим змеем, потом вновь посохом простым. Ударил жезл, вода пролилась потоком из гранитных скал. И тот, кто жаждал, все напились, из скалы жезл тот рассекал. Бог силу дал слуге свободы, пророку для великих дел. Но слово Моисей свободно нести народу не умел. Увы, он был косноязычен, не совершил Бог чудо с ним, повел его путем обычным, и речь его не изменил. Но почему? Ужель для Бога дар речи трудно подарить такому сильному пророку? Бог без сомнения изменить мог все в обличье Моисея, чтоб он владел всей полнотой. Но это было бы исключением его из общности людской. Был Моисей другим подобен, и как другие в чем-то слаб. Бог хочет из людей, из многих, творить любви единый сплав. Идет навстречу Моисею брат-левитянин Аарон, который говорить умеет и, может быть, всегда при нем. Слились в одно два древних мужа, один пророк, другой уста. Бывает, тоже нам не нужны желаемые чудеса, чтоб мы нуждались в друг друге, поближе были и родней. Мы все в любви великой слуги, она иных чудес сильней. Любовь дает и принимает, не обижаясь, не казня. Любовь нас всех соединяет, нужду друг друге сотворя. Мне ласковое слово нужно, нужна мне чья-то песнь и мысль. Мы все нуждаемся в друг друге, и в этом счастье, в этом жизнь. Каким словам должно родиться сотрудничать и сострадать, сопережить, соединиться, они одной любви подстать, сорадоваться в правде вечной и счастью ближних и чужих, быть соработниками вместе с Творцом в Его делах благих. Да обретут слова на деле Его величие, торжество, и дети Бога в единении дославят Бога своего.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Подражайте Богу, как чада возлюбленные. Ефесянам 5 глава, 1 стих. Дети Бога. Христианские обязанности вытекают из новых отношений, образованных благодатью. И мы должны сначала оказаться в этих отношениях, а затем уже выполнять обязанности. Люди допускают грубейшую

любовь. Если мы являемся детьми Бога, то мы должны вести себя как таковые. Однако обязанности детей Бога появляются у нас тогда, когда мы этими детьми становимся. Конечно, у нас, как у людей, есть разные обязанности, но на этом основании мы потеряны. Бог делает нас своими детьми и затем говорит, чтобы теперь мы подражали Ему, своему Отцу. «Подражайте Богу, как чада возлюбленные». Мы приведены в присутствие Бога, и нам предстоит проходить через этот мир и являть, чьи мы дети, являть Его характер. Наш образец — это сам Бог, и нам следует подражать Ему. Он возлюбил нас, когда мы были врагами, и Он посылает дождь на злых и добрых, и мы должны поступать так же в отношении других. Я должен быть добрым и сострадательным к неблагодарным и злым. Но почему? Потому что таков мой Отец.

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВИ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВИ. Мир вашему дому.

Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Псалом 33:10.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. 1 Тимофея 6:9. «Кто не работает, тот и не ешь». Так уж повелось от начала мира. В поте лица должен человек добывать свой хлеб. Не прошло мимо это определение и Ивана Ивановича. Устроился он на работу на мясокомбинат. Работа была трудной. Приходилось забивать скот, который привозили из колхозов, а потом и разделывать эти туши. Зарплата была небольшая, но разрешалось брать домой мясные обрезки от раздела туш и еще кое-какие отходы, годные употреблению для пищи. В общем, было правило, сколько каждый мог взять, но не более нормы. В церкви Иван Иванович был тихим христианином, нигде он не выступал и ничего не отстаивал. Как скажут братья, так и будет. Не интересовал его и духовный труд. Боялся давать советы, а то вдруг скажут: «Раз ты дал хороший совет, то давай сам и делай». Был он тихим и заботливым семьянином, и все, что скажет жена, делалось дома без изменений. Одним словом, жизнь текла, как спокойная речка. Но вдруг случилось непредвиденное и непредсказуемое. Жизнь изменилась и закрутила Ивана Ивановича, ломая и обтесывая его, превращая из тихого в истинного христианина. Об этом мы и начнем наш рассказ. Работа на мясокомбинате нравилась брату Ивану. Да и молва о нем прошла хорошая, верующий, трудолюбивый, честный. Да и действительно, Иван был таким. Отработав смену, он старался брать домой мясных обрезков столько, сколько положено по правилу, но не больше. Так проработал брат 3 месяца. Ему даже и премию дали, как хорошему работнику. Принося каждый раз домой мясо, он отдавал его жене. Она знала, сколько оставить себе, а сколько продать соседям. Клиенты всегда были. Лишний рубль в кошелек семьи помогал решать проблемы, а их было много. Но дешевого мяса явно не хватало для соседей. Видел Иван, видела это и его жена Катя. Как-то вечером за столом Катя сказала мужу: «Ваня, ты же сам обрезаешь мясо. Неужели ты не можешь чуть больше отрезывать мясо для себя? И эти обрезки приносить, а не брать с общей кучи. Мы могли бы больше продать. Да и детишкам пора обувь покупать. Одежонка обносилась, зима приближается. Сколько еще остальных нужд, я уже не говорю. У меня уже сил не хватает смотреть на все это и выкраивать каждый рубль, а их все равно не хватает. Ведь трудящийся достоин пропитания, а ты так трудишься, а зарплата маленькая. Пойми, ведь это не грех, если ты прихватишь чуть больше. Это же для пропитания детей идет, которых Бог дает. Вот скоро еще одно дитя будет. Подумай об этом. Ты ведь глава семьи. Это не преступление перед Богом, если ты возьмешь чуть больше мяса». Как-то тоскливо стало на душе у Ивана от слов жены. Хотя она и объяснила всю проблему семьи, но это он и сам видел. Раньше, когда жена не говорила об этом, как-то легче переносилась нехватка средств. А теперь она со слезами обрисовала истинное положение дел. Защемило сердце, померкло в душе, как будто что-то отключилось. Где-то внутри заговорили 2 голоса. Один был похож на голос жены, а другой был иной и какой-то строгий. Он говорил: «Все должно быть честно». С этим и лег Иван спать. Долго не мог он уснуть от разных мыслей. Проснувшись утром, ему не стало легче. В таком состоянии он и пришел на работу. Как обычно, стал разделывать туши. Но при обрезке нож как-то сам стал захватывать больше первосортного мяса. После работы брат Иван стал складывать приготовленные обрезки в сумочку. Но на этот раз сумочка явно была не рассчитана. Жаль было оставлять хорошие кусочки мяса. И вот он трабует это мясо, чтобы не осталось ни одного свободного уголка. Все закончено,
и Иван идет к проходной, как и все работники. Вахтер открывает у некоторых сумки и проверяет. Подходит и Иван, одним из последних. Глянул вахтер на раздутую сумку, а потом и на Ивана. Ёкнуло сердце Ивана. Глаза вахтера как-то сузились и заблестели недобро. Он предложил ему пройти во внутреннюю комнату. Там были весы. Взвесили, и вес явно превышал в 2 с лишним раза. Пот прошиб Ивана, потом в холод бросило, а потом в жар. В голове закрутились различные мысли. Что теперь будет? Суд и позор доброго имени христианина. Он только тихо промолвил. «У меня дети». Вахтер пристально посмотрел в глаза Ивана и сказал. «У меня тоже есть дети, а поэтому в следующий раз, когда будешь идти через проходную, то прихвати мяска и на моих детей. Ну, а сумочку эту замени. Ее издалека видать, сильно уж она у тебя раздута. Пойди в магазин и купи большую хозяйственную сумку. Туда, если и лишка положишь, то ничего не видно. А теперь иди с миром. Я тебя пропускаю, надеюсь, что ты все понял». Вышел Иван из проходной, а на душе смутно. «Что же это получается? Я теперь вор, да еще в союзе с охранником?» Эти мысли не покидали его до самого дома. Жена увидела его полную сумочку еще с порога. Она очень обрадовалась и сказала, «Ну вот, сегодня я уж обеспечу мясом всех своих клиентов. Теперь уже можно будет купить и кое-что из вещей для детей». О том, что произошло на проходной, Иван ничего не рассказал. Он пошел в магазин и купил большую семейную сумку. На другой день после работы он в новой сумке уже нес на двоих. Действительно, сумка со стороны казалась пустой. Но одно было не совсем удобно. От веса лишнего мяса руку тянуло вниз. Поэтому одно плечо опускалось ниже по сравнению с другим. И от этого походка Ивана была как-то боком. Но он смело шел через проходную, где его встречал знакомый вахтер. Вместе они зашли в боковую комнату. Там Иван открыл сумку и дал часть мяса охраннику. Теперь всем было хорошо. Так изменилась жизнь христианина. Совесть уже больше его не судила. Семейный бюджет стал заметно пополняться. Но случилось по верной пословице «Сколько вор не ворует, тюрьмы не минует». Глянул как-то директор в конце рабочего дня из своего кабинета в окошко и обнаружил, что некоторые из рабочих идут как-то боком к проходной. Все ясно. Появились несуны, так называют этих людей, и стали сгущаться тучи над ними в кабинете директора. Вызвал он в свой кабинет бригаду из милиции и назначили облаву на несунов. Ничего не знал об этом Иван. И в этот день он тщательно приготовил мясо для себя и вахтера. Как обычно, он прошел в ту самую комнату и выложил часть мяса для вахтера и хотел уходить. Но тут убежал вахтер. Лицо его выражало испуг. «Не надо мне сегодня мяса!» Прозвучали взволнованно его слова. Он тут же открыл сумку Ивана, бросил свою часть и сказал: «Быстро выходи, чтобы никто не заметил». Какой-то огонь пробежал по телу Ивана Ивановича, но он, повинуясь, вышел в проходную и направился к выходу. Выйдя из проходной, он увидел директора Владимира Петровича, небольшую группу людей и фотокорреспондента. Ноги подсеклись и сделались какими-то ватными. Он не знал, что делать, вернуться ли назад или пройти возле них твердой походкой. Но было уже поздно. Ивана Ивановича пригласили пройти вперед, взяли у него сумку и поставили на весы. Открыв ее, нашли 20 килограммов хорошего первосортного мяса без костей. Мясо сфотографировали и составили протокол. Отпустив домой, сказали, что вызовут на суд через 2 дня, предупредив, чтобы никуда не уезжал.
Дома мужа поджидала Катя. По времени он уже должен прийти. Где же он задерживается? Наверное, что-то случилось, подумала она. Выглянув в окошко, она увидела медленно бредущего по дороге мужа. В руках у него не было сумки. Голова была опущена. Весь вид его говорил о какой-то беде, которая как вихрь ворвалась в их жизнь. Открылась дверь, и он вошел. Лицо его было бледно. Сев на лавку, он сказал: «Все, Катя, меня будут судить. Сегодня поймали меня с ворованным мясом». Слезы потекли по щекам Кати сильными струйками. «Ванечка мой, прости меня. Это я виновата во всем. Это я тебя натолкнула на эту глупость». Обняв за шею мужа, она уткнулась лицом в его плечо и стала рыдать, призывая имя Иисуса. «Господи, прости нам, мы виновны, но Ты можешь помиловать и простить нас виновных». Через 2 дня был суд. Он приговорил Ивана Ивановича к 3 годам лишения свободы. Вечностью показались эти 3 года для Ивана Ивановича и Кати. Но вот, отсидев 3 года, он вернулся домой. Встретили его уже заметно подросшие дети. С радостными криками кинулись они ему на шею. Чуть в стороне стояла Катя, и слезы радости струйками текли по ее лицу. Она шептала: «Живой! Наконец-то вернулся, мой милый!» Освободившись от детей, он подошел к жене и, обняв, сказал: «Ну вот, я и отбыл свое наказание. Теперь опять будем вместе. В тюрьме я многому научился и многое понял. Я стал иным человеком. Как ты тут жила?» «Ничего», — ответила Катя. «Господь помог, и мы, вот видишь, живы и здоровы». Она не стала рассказывать о тех трудностях, которые встретила одна без мужа. «Теперь будет легче. Я завтра пойду устраиваться на работу». На другой день Иван пошел искать работу. Но сколько он ни прошел организаций, нигде его не брали. Как возьмут документ, глянут, то кто-то скажет: «У нас нет мест». Кто? Не по профессии работа. Некоторые отвечают грубо: «Нам такие не нужны». А в одном месте ответили: «Нам воры не нужны». После недельного поиска работы опечалился Иван, что нигде его не принимают. Печалилась и Катя, и, обращаясь к мужу, сказала: «Давай, дорогой, будем просить Господа. Он выйдет навстречу и поможет нам». Так они весь вечер молились и просили о том, чтобы Господь простил их и помог. С этим они и легли спать. Утром, проснувшись, он сказал жене: «Знаешь, мне пришла такая мысль — пойти опять на мясокомбинат и попросить директора, чтобы он принял меня туда хотя бы сторожем. Я знаю, Владимир Петрович добрый». Так Иван и решил сделать. Зашел к директору в кабинет. Увидев его, директор ласково улыбнулся и пригласил сесть. «Владимир Петрович, — начал Иван, — примите меня на работу. Перенесши наказание, я покаялся перед Богом и теперь стал новым человеком. Никогда со мной больше этого не будет». «Хорошо, — сказал директор, — пойдешь на прежнее место работать. Давай подпишу заявление. Сегодня оформляйся, а завтра на работу». Начал Иван работать на прежнем месте. Начальство не нарадуется его усердию, и ходит Иван теперь уже прямо, как солдат в строю. И стал Бог его благословлять. Директор дал указание начальнику цеха: «Ты его не забудь, давай и ему премию. Или еще какие там есть поощрения денежные. У него деток много, их чем-то кормить надо». Так уж теперь получилось, что и денег стало хватать. А Катя каждый раз напоминает: «Ванечка, ты уж там старайся работать». Через 1/2 года уволился экспедитор. Приходит замдиректора по кадрам к директору и говорит: «Нужно нам найти человека на эту должность». «А зачем искать-то? Вот бери Ивана Ивановича. Он человек грамотный,
Подучишь чуток, и он будет работать. Округлились глаза у заместителя, и он говорит: «Владимир Петрович, он же за воровство сидел. Мы не имеем права доверить ему эту работу». «Ничего ты не понимаешь. Он теперь не ходит боком и стал иным человеком. Я сказал, бери и больше не дискуссируй со мной». Развел руками зам по кадрам и пошел звать Ивана Ивановича на новую работу, диспетчером на мясокомбинате. Там и проработал Иван Иванович до пенсии. В церкви он был теперь активным тружеником и часто наставлял молодежь, как правильно жить, ходить прямо и быть новым человеком.

себя бессилен победить. С кем угодно легче ведь бороться. Можно многих грубостью сразить, но попробуй ты с собой бороться. Ты себя бессилен победить. Нет трудней борьбы с самим собою, и победы б не было славней. Только годы мчатся над тобою, а ты стоишь с проблемою своей. Сколько раз давал друзьям ты слово, сколько раз ты обещал себе, но не можешь, гневаешься снова и желаешь скрыть свой гнев себе. Много лет усиленно старался и не раз у Бога сил просил, но а с гневом так и не расстался и у Бога сил не получил. И напрасно все твое притворство. Гнев нельзя упрятать далеко. Показать желаешь свою святость, но а это сделать нелегко. Куда лучше честно бы признаться перед Богом и перед собой, прекратить борьбу и не стараться совершать победы над собой. Я один секрет тебе открою, что когда ты борешься с собой, это, друг мой, борешься ты с Богом, а Он преграды ставит пред тобой. Для чего тебе нужна победа? Чтобы праведнее стать, святей? Возгордись ты потом победой и погибнешь гордости своей. Разве дать Господь на это силы? Не поможет Он тебе в борьбе, чтоб увидел ты свое бессилье, на тщеславие открыть глаза тебе. Лучше ты в смирении признайся и скажи Ему: «Спаситель Бог, я в борьбе дошел до отчаяния, прихожу к Тебе, чтоб Ты помог. Я ведь прах, и мне не помогают ни старания, ни христианский стаж. Я устал, я день и ночь стенаю, а в итоге вижу лишь мираж. Я прозрел, во мне Адам открылся с падшею природою своей, что закон греха в его селился и натурой стал теперь моей. Понял я ее неисправимость, что напрасно ветхое чинить, и в Адаме Бог несовместимость, лучше уж Адама устранить. Я хочу себя навек отвергнуть и свободу получить твою. И к борьбе, чтоб больше не прибегнуть, погрузи меня ты в смерть свою. А потом веди и в воскресенье, и навек с собой соедини. Чтоб не быть рабом греха и тления, закон духа жизни мне вложи. Пусть симптомы смерти умирают, гнева, ярости, злобы, вражды. Жизнь твоя во мне пусть воскресает, чтоб внутри, снаружи был лишь ты. На Голгофе совершил победу. Разве не закончена она? Нужно ее только принять верой, а не совершить победы для себя. Не отдел дается дар спасения, не заслугой можно приобресть. Даром во Христе дает прощение Бог Отец, Ему за это честь. Благодать дает Господь смиренным. Не торгуйся, не гордись собой, а во прах смирися перед Богом, и наполнит Он тебя собой. Для тщеславия места уж не будет, прославлять ты станешь лишь Его. Господином Он для тебя будет, а ты другом будешь у Него. И из сердца потечет хваленье, новой тварью будешь ты тогда. Будет и смирение, и терпение, и гневаться забудешь навсегда. Жизнь Христова, как благоуханье, будет окружающих пленить, аромат повсюду разливая, мир, любовь и радость всем дарить.

Момент творения. Дрожжи на службе у электроники. Наверное, первое, что приходит в голову, когда речь идет о дрожжах, то, что они применяются при выпечке хлеба. Даже 3500 лет назад, когда израильтяне вышли из Египта, использование дрожжей было привычным делом. Физики компании AT&T Bell Laboratories установили, что у дрожжей есть еще одно ранее неизвестное полезное свойство. На протяжении многих лет ученые пытались создать полупроводниковые кристаллы для современных микросхем, которые были бы размером с молекулу. Но им никак не удавалось систематически выращивать такие крошечные кристаллы. Теперь стало известно, что это могут сделать дрожжи. Если кормить их сульфатом кадмия, дрожжи пытаются противодействовать металлу и при этом вырабатывают те самые мельчайшие кристаллы, которые необходимы ученым. Возможно, когда-нибудь вы испечете пирог из дрожжевого теста в микроволновой печи, работающей на микросхемах, которые будут содержать мельчайшие электронные частицы, созданные теми же дрожжами. Поскольку Библия – это книга о реальной жизни и об истинном Боге, не стоит удивляться, что Творец проявляет интерес к насущным вопросам повседневной жизни человека. Мы можем исследовать Его творение, не сомневаясь, что откроем для себя нечто новое, созданное Богом для нашего блага. Но самое важное, что можно усвоить, насколько совершенно и истинно спасительное слово нашего Творца. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Псалом 33:10.

0: So.
1: Вы слушаете христианское радио МВ.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы.

Глава 9 книги Иисуса Навина. «Услышав сие, все цари, которые за Иорданом, на горе и на равнине, и по всему берегу Великого моря, близ Ливана, Хеттеи, Амореи, Хананеи, Ферезеи, Евеи и Иевусеи, собрались вместе, дабы единодушно сразиться с Иисусом и Израилем. Но жители Гаваона, услышав, что Иисус сделал с Иерихоном и Гаем, употребили хитрость. Пошли, запаслись хлебом на дорогу и положили ветхие мешки на ослов своих и ветхие изорванные и заплаченные мехи вина. И обувь на ногах их была ветхая с заплатами, и одежда на них ветхая, и весь дорожный хлеб их был сухой и заплесненный. Они пришли к Иисусу в стан израильский в Галгал и сказали ему и всем израильтянам: «Из весьма далекой земли пришли мы, и так заключите с нами союз». Израильтяне же сказали евеям: «Может быть, вы живете близ нас, как нам заключить с вами союз?» Они сказали Иисусу: «Мы рабы твои». Иисус же сказал им: «Кто вы и откуда пришли?» Они сказали ему: «Из весьма дальней земли пришли рабы твои во имя Господа Бога твоего, ибо мы слышали славу его и все, что сделал он в Египте, и все, что он сделал двум царям аморейским, которые по ту сторону Иордана, Сигону, царю Есивонскому, и Огу, царю Васанскому, который жил в Астарофе. Слыша это, старейшины наши и все жители нашей земли сказали нам: «Возьмите в руки ваши хлеба на дорогу и пойдите навстречу им и скажите им: мы рабы ваши, и так заключите с нами союз. Этот хлеб наш из домов наших мы взяли теплый в тот день, когда пошли к вам, а теперь вот он сделался сухой и заплеснелый. И эти мехи с вином, которые мы налили новые, вот и взорвались. И эта одежда наша и обувь наша обветшала от весьма дальней дороги». Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили. И заключил Иисус с ними мир, и постановил с ними условия в том, что Он сохранит им жизнь, и поклялись им начальники общества. А через 3 дня, как заключили они с ними союз, услышали, что они соседи их и живут близ них. Ибо сыны Израилевы, отправившись в путь, пришли в города их на 3-й день. Города же их были Гаваон, Кефира, Бееров и Кириаф и Арим. Сыны Израилевы не побили их, потому что начальники общества клялись им Господом Богом Израилевым. За это все общество Израилево возроптало на начальников. Все начальники сказали всему обществу: «Мы клялись им Господом Богом Израилевым, и потому не можем коснуться их. А вот что сделаем с ними: оставим их в живых, чтобы не постиг нас гнев за клятву, которой мы клялись им». И сказали им начальники: «Пусть они живут, но будут рубить дрова и черпать воду для всего общества». И сделало все общество так, как сказали им начальники. Иисус призвал их и сказал: «Для чего вы обманули нас, сказав: мы весьма далеко от вас, тогда как вы живете близ нас? За это прокляты вы, без конца вы будете рабами, будете рубить дрова и черпать воду для дома Бога моего». Они в ответ Иисусу сказали: «Дошло до сведения рабов твоих, что Господь Бог твой повелел Моисею, рабу своему, дать вам всю землю и погубить всех жителей сей земли пред лицом вашим. Поэтому мы весьма боялись, чтобы вы не лишили нас жизни и сделали это дело. Теперь вот мы в руке твоей. Как лучше и справедливее тебе покажется поступить с нами, так и поступи». И поступили с ними так, избавил их от руки сынов Израилевых, и они не умертвили их. И определил в тот день Иисус, чтобы они рубили дрова и черпали воду для общества и для жертвенника Господня, даже до сего дня, на месте, какое не избрал бы Господь. 10 глава книги Иисуса Навина.
Когда Адони-Седек, царь Иерусалимский, услышал, что Иисус взял Гай и предал его заклятию, и что также поступил с Гаем и царем его, как поступили с Иерихоном и царем его, и что жители Гаваона заключили мир с Израилем и остались среди них, тогда он весьма испугался, потому что Гаваон был город большой, как один из царских городов, и больше Гая, и все жители его — люди храбрые. Посему Адони-Седек, царь Иерусалимский, послал к Гогаму, царю Хевронскому, и Фераму, царю Ярмувскому, и к Яфию, царю Лахисскому, и к Девиру, царю Еглонскому, чтобы сказать: «Придите ко мне и помогите мне поразить Гаваон за то, что он заключил мир с Иисусом и сынами Израилевыми». Они собрались и пошли, пять царей аморейских: царь Иерусалимский, царь Хевронский, царь Иармувский, царь Лахисский, царь Еглонский, они и все ополчение их, и расположились станом подле Гаваона, чтобы воевать против него. Жители Гаваона послали к Иисусу в стан израильский в Галгал сказать: «Не отними руки твоей от рабов твоих, приди к нам скорей. Спаси нас и подай нам помощь, ибо собрались против нас все цари аморейские, живущие на горах». Иисус пошел из Галгала сам, и с ним весь народ, способный к войне, и все мужи храбрые. И сказал Господь Иисусу: «Не бойся их, ибо я предал их в руки твои. Никто из них не устоит пред лицом твоим». И пришел на них Иисус внезапно, потому что всю ночь шел он из Галгала. Господь привел их в смятение при виде израильтян, и они поразили их в Гаваоне сильным поражением, и преследовали их по дороге к возвышенности Вефарона, и поражали их до Азека и до Македа. Когда же они бежали от израильтян по скату горы Вефаронской, Господь бросал на них с небес большие камни до самого Азека, и они умирали. Больше было тех, которые умерли от камней града, нежели тех, которых умертвили сыны Израилевы мечом. И Иисус воззвал Господу в тот день, в который предал Господь Амарея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были пред лицом сынов Израилевых, и сказал пред израильтянами: «Стой, солнце над Гаваоном и луна над долиною Аялонскою!» И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного: «Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день». И не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь так слышал бы глас человеческий, ибо Господь сражался за Израиля. Потом возвратился Иисус и весь Израиль с ним в стан в Галгал, а те пять царей убежали и скрылись в пещере в Македе. Когда донесено было Иисусу и сказано: «Нашлись пять царей, они скрываются в пещере в Македе», Иисус сказал: «Привалите большие камни к отверстию пещеры и приставьте к ней людей стеречь их, а вы не останавливайтесь, но преследуйте врагов ваших и истребляйте заднюю часть войска их, и не давайте им уйти в города их, ибо Господь Бог ваш предал их в руки ваши». После того, как Иисус и сыны Израилевы совершенно поразили их весьма великим поражением, и оставшиеся из них убежали в города укрепленные, весь народ возвратился в стан к Иисусу в Македе с миром, и никто из сынов Израилевых не пошевелил языком своим. Тогда Иисус сказал: «Откройте отверстие пещеры и выведите ко мне из пещеры пятерых царей тех». Так и сделали. Вывели к нему из пещеры пятерых царей тех: царя Иерусалимского, царя Хевронского, царя Иармувского, царя Лахисского и царя Еглонского.
Когда вывели царей сих к Иисусу, Иисус призвал всех израильтян и сказал вождям воинов, ходивших с ним: «Подойдите, наступите ногами вашими на выи царей этих». Они подошли и наступили ногами своими на выи их. Иисус сказал им: «Не бойтесь и не ужасайтесь, будьте тверды и мужественны, ибо так поступит Господь со всеми врагами вашими, с которыми будете воевать». Потом поразил их Иисус и убил их, и повесил их на пяти деревьях, и висели они на деревьях до вечера. При захождении солнца приказал Иисус, и сняли их с деревьев, и бросили их в пещеру, в которой они скрывались, и привалили большие камни к отверстию пещеры, которые там даже до сего дня. В тот же день взял Иисус Макед и поразил его мечом и царя его, и предал заклятию их и все дышащее, что находилось в нем. Никого не оставил, кто бы уцелел. И поступил с царем Македским так же, как поступил с царем Иерихонским. И пошел Иисус и все израильтяне с ним из Македа к Ливне, и воевал против Ливны. И предал Господь и ее в руки Израиля, и царя ее, и истребил ее Иисус мечом, и все дышащее, что находилось в ней. Никого не оставил в ней, кто бы уцелел. И поступил с царем ее так же, как поступил с царем Иерихонским. Из Ливны пошел Иисус и все израильтяне с ним к Лахису, и расположился подле него станом и воевал против него. И предал Господь Лахис в руки Израиля, и взял он его на другой день, и поразил его мечом и все дышащее, что было в нем, так, как поступил с Ливною. Тогда пришел на помощь Лахису Гарам, царь Газерский, но Иисус поразил его и народ его мечом так, что никого у него не оставил, кто бы уцелел. И пошел Иисус и все израильтяне с ним из Лахиса к Еглону, и расположились подле него станом и воевали против него. И взяли его в тот же день и поразили его мечом, и все дышащее, что находилось в нем в тот день, предал он заклятию, как поступил с Лахисом. И пошел Иисус и все израильтяне с ним из Еглона к Хеврону и воевали против него. И взяли его и поразили его мечом и царя его, и все города его, и все дышащее, что находилось в нем. Никого не оставил, кто уцелел бы, как поступил он и с Еглоном, предал заклятию его и все дышащее, что находилось в нем. Потом обратился Иисус и весь Израиль с ним к Давиру, и воевал против него. И взял его, и царя его, и все города его, и поразили их мечом, и предали заклятию все дышащее, что находилось в нем. Никого не осталось, кто уцелел бы. Как поступил с Хевроном и царем его, так поступил с Давиром и царем его, и как поступил с Ливною и царем ее. И поразил Иисус всю землю нагорную и полуденную, и низменные места, и землю, лежащую у гор, и всех царей их. Никого не оставил, кто уцелел бы. И все дышащее предал заклятию, как повелел Господь Бог Израилев. Поразил их Иисус от Кадес-Варни до Газы, и всю землю Гошен даже до Гаваона. И всех царей этих, и земли их Иисус взял одним разом, ибо Господь Бог Израилев сражался за Израиля. Потом Иисус и все израильтяне с ним возвратились в стан в Галгал. Глава 11 книги Иисуса Навина. Услышав это, Иовин, царь Ассорский, послал к Иоваву, царю Мадонскому, и к царю Шимронскому, и к царю Ахсавскому, и к царям, которые жили к северу, на горе и на равнине с южной стороны Хиннарофа, и на низменных местах, и в Нафов-Доре к западу, к Хананеям, которые жили к востоку и к морю, к Амореям и Хиттеям и Ферезеям, и к Иевусеям, жившим на горе, и к Евеям, жившим подле Ермона в земле Массифе. И выступили они, и все ополчение их с ними, многочисленный народ, который множеством равнялся песку на берегу морском, и коней, и колесниц было весьма много.
И собрались все цари эти, и пришли, и расположились станом вместе при водах Миромских, чтобы сразиться с Израилем. Но Господь сказал Иисусу: «Не бойся их, ибо завтра около этого времени я предам всех их на избиение Израилю. Коням же их перережь жилы, и колесницы их сожги огнем». И Иисус и с ним весь народ, способный к войне, внезапно вышли на них к водам Миромским и напали на них. И предал их Господь в руки израильтян, и поразили они их, и преследовали их до Сидона Великого и до Мисрефов-Маима, и до долины Мицфы к востоку, и перебили их так, что никого из них не осталось, кто уцелел бы. И поступил Иисус с ними так, как сказал ему Господь: коням их перерезал жилы, а колесницы их сжег огнем. В то время, возвратившись, Иисус взял Асор, и царя его убил мечом. Асор же прежде был главою всех этих царств. И побили все дышащее, что было в нем, мечом, предав заклятию. Не осталось ни одной души, а Асор сжег он огнем. И все города царей этих, и всех царей их взял Иисус и побил мечом, предав их заклятию, как повелел Моисей, раб Господень. Впрочем, всех городов, лежавших на возвышенности, не жгли израильтяне, кроме одного Асора, который сжег Иисус. А всю добычу городов этих и скот разграбили сыны Израилевы себе. Людей же всех перебили мечом, так что истребили всех их, не оставили ни одной души. Как повелел Господь Моисею, рабу своему, так Моисей заповедал и Иисусу, а Иисус так и сделал. Не отступил ни от одного слова во всем, что повелел Господь Моисею. Таким образом, Иисус взял всю эту Нагорную землю, всю землю полуденную, всю землю Гошен и низменные места, и равнину, и гору Израилеву, и низменные места, от горы Халак, простирающейся к Сеиру, до Ваал-Гада в долине Ливанской, подле горы Ермона, и всех царей их взял, поразил их и убил. Долгое время вел Иисус войну со всеми этими царями. Не было города, который заключил бы мир с сынами Израилевыми, кроме евеев, жителей Гаваона. Все взяли они войною. Ибо от Господа было то, что они ожесточили сердце свое и войной встречали Израиля для того, чтобы преданы были заклятию, и чтобы не было им помилования, но чтобы истреблены были так, как повелел Господь Моисею. В то же время пришел Иисус и поразил Енакимов на горе, в Хевроне, в Давире, в Анаве, на всей горе Иудиной и на всей горе Израилевой, с городами их предал их Иисус заклятию. Не осталось ни одного из Енакимов в земле сынов Израилевых, остались только в Газе, в Гефе и в Азоте. Таким образом, взял Иисус всю землю, как говорил Господь Моисею, и отдал ее Иисус в удел израильтянам по разделению между коленами их, и успокоилась земля от войны. Глава 12 книги Иисуса Навина. «Вот цари той земли, которых поразили сыны Израилевы, и которых землю взяли в наследие по ту сторону Иордана, к востоку солнца, от потока Арнона до горы Ермона, и всю равнину к востоку. Сигон, царь аморейский, живший в Есивоне, владевший от Ароера, что при береге потока Арнона, и от средины потока, половиной Галаада, до потока Иавока, предела Аммонитян, и равниною до самого моря Хиннеревского к востоку, и до моря равнины, моря Соленого, к востоку по дороге к Беф и Ешемофу, а к югу местами, лежащими при подошве Фаски. Сопредельный ему Ох, царь Васанский, последний из Рефаимов, живший в Астарофе и в Едреи, владевший горою Ермоном и Салхою и всем Васаном до предела Гессурского и Маахского и половиною Галаада до предела Сигона царя Есивонского.
Моисей, раб Господень, и сыны Израилевы убили их и дали ее, и дал ее Моисей, раб Господень, в наследие колену Рувимову и Гадову и половине колена Манассиина. И вот цари Аморейской земли, которых поразил Иисус и сыны Израилевы по эту сторону Иордана, к западу, от Ваал-Гада на долине Ливанской до Халака, горы, простирающейся к Сеиру, которую отдал Иисус коленам Израилевым в наследие по разделению их. На горе, на низменных местах, на равнине, на местах, лежащих при горах и в пустыне, и на юге, хиттеев, аммореев, хананеев, ферезеев, евеев и евусеев. И дальше от 9 по 24 стих перечисляются цари городов, и заканчивается 12 глава такими словами: «Всех царей 31».

В эфире передача «Хлеб насущный». Мир Божий всем дорогим нашим радиослушателям! Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Откровение 2:4-5. Ефесская церковь, послание которой запечатлено во второй главе книги Откровения, имела много похвальных дел. Это была активная и деятельная церковь. Господь отмечает ее положительные качества. «Знаю дела твои и труд твой. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал». Однако затем следует констатация печального факта. «Ты уже не та, какой была прежде, потому что оставила первую любовь. Ты не спала». Город, в котором находилась Ефесская церковь, был одним из значимых городов Малой Азии. Этот портовой город, расположенный на берегу Средиземного моря, был центром идолослужения. В нем находился известный храм античного мира — храм Артемиды. И вот в этом языческом и деловом портовом городе апостол Павел с помощью Божьей основал церковь. Языческое служение должно было уступить место Евангелию Христа. В кострах, пылающих на площадях города, сжигались колдовские книги. Многие люди покинули языческий храм Артемиды и уверовали в истинного Бога. Во времена апостола Павла эта церковь имела здравое духовное состояние. Это видно из послания апостола к Ефесянам, где Павел мог только благодарить Бога за эту церковь. Люди приняли Евангелие, стояли твердо в вере и любви, были исполнены Святым Духом. Изменилась ли церковь в Ефесе со временем? Ее духовная деятельность внешне осталась такой же, как и в начале. Это была подвязавшаяся и деятельная церковь. Однако ее внутреннее состояние стало пустым, холодным и безотрадным. Церковь по-прежнему вела активную борьбу со злом, и Господь отметил этот факт. «Ты не можешь сносить развратных». Она обнаружила развратных людей, проникнувших в ее ряды, испытала их и нашла, что они лжецы. Ефесская церковь ненавидела дела Николаитов, секта, которая пыталась проникнуть и в другие церкви Малой Азии. Но все ли было сделано из любви к Богу, Его делу и погибающим душам? Это вызывает сомнение. Ведь, по словам Христа, церковь в Ефесе потеряла первую любовь. Она не спала и уже не была прежней. Примем предостережение Господа относительно той церкви, в которой мы находимся. Быть может, заключение Господа «ты не такова, как прежде» выносится сегодня и нашей церкви. Не секрет, что мы живем в эпоху постоянных изменений. На протяжении одного лишь поколения был сделан гигантский шаг, к примеру, в области транспорта, от езды на лошадях до полетов на ракетах. В области электроники, включая компьютеры, на людей хлынул такой поток информации, что они порой не успевают ознакомиться с ней. Также и в церквях происходят немалые изменения. Однако в отношении совести изменений быть не может. Грешники по-прежнему нуждаются в спасении через Христа, а дети Божьи — в духовной пище для возрастания. Библия, как Слово Всемогущего Бога, всегда остается абсолютной истиной. Иисус утверждает, что небо и земля пройдут, но слова Мои не пройдут. Бог неизменен. Церковь Божья осталась той же, ее основание и сущность — те же. Церковь чиста и свята,
и она без всякого сомнения и в наше время остается такой же. И тот, кто не соответствует божественному масштабу, не может принадлежать ей, а масштаб остается таким же, каким ему определил быть Господь в отношении Ефесской Церкви. И сегодня иметь только одну религиозную деятельность Церкви недостаточно. Также недостаточно обладать и следующими качествами — жизнью без божественной жизни, духом без Духа Святого, активностью без действий Божьих, горением без божественного огня, борьбой без святой борьбы, служением без богослужения, видимостью без содержания, общением без молитвенного общения, единством без единства в теле Христовом. Мы не можем угодить Господу внешней суетой, ведь Он — сердцевидец. И библейское имя, которое мы носим, поверьте, нас не спасет от божественного отвержения. Ведь Господь сказал Сардийской церкви, так говорит имеющий семь духов Божиих и семь звезд: «Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Ты уже не тот, каким был прежде. Это обращение звучит и к некоторым членам церкви. Духовное состояние церкви определяется духовным состоянием каждого ее члена. Люди, как и все в этом мире, со временем изменяются. Это естественно. Приближающаяся старость, радости и страдания откладывают свои отпечатки на жизнь человека и формируют его характер и мышление. Поэтому человек со временем меняется не только внешне, но и внутренне. И когда мы встречаемся со своим другом детства, например, лет через 20, и говорим ему, что он уже не тот, каким был прежде, тогда давайте вспомним и себя в те первые дни после покаяния. Как же ярко тогда в нашем сердце горела первая любовь к Иисусу. И вот прошло какое-то время после вашего покаяния. Я хочу задать вам несколько вопросов. Повлияло ли время на ваши отношения в любви? По-прежнему ли они так же тесны? Возросла ли ваша любовь к Господу и стала ли ярким пламенем? И как печально, если Иисус вынужден сказать относительно твоей любви к Нему, что ты уже не тот, каким был прежде. Вспомни, каким ты был чувствительным сразу после покаяния. Как обличало тебя даже малейшее небодрствование в словах, в слушании непристойностей, в чтении книг и журналов, не оказывающих на душу доброго влияния, в твоем пребывании там, где ты не должен был быть. С течением времени, вероятно, твоя совесть притупилась, и многое, чего ты остерегался раньше, тебя уже не пугает. Быть может, ты оправдываешься тем, что многие вещи стали восприниматься по-иному? Твои познания со временем возросли, и ты, наверное, считаешь, что не надо быть таким уж консервативным. Вероятно, ты скажешь, что твоя совесть не осуждает тебя. Однако знай, не твоя совесть является безошибочным мерилом, но Слово Божье. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Так говорит нам Божье Слово. Мы не должны быть там, где находятся развратители. А может быть, со временем изменилось и твое отношение к посещаемости воскресных богослужений, а также и молитвенных часов. Одна сестра как-то рассказала, что когда она первый раз пропустила воскресное собрание, то испытывала сильные укоры совести. Однако во второй и третий раз ей уже легче было это сделать, а затем уже ничто ее не беспокоило. Иногда верующие оправдывают свое непосещение собраний проблемами с детьми. Детям, мол, в тягость присутствовать на библейских и молитвенных собраниях, так как им задают много уроков. Но вспомни раньше себя, когда ты с маленькими детьми радостно бежал на собрание, несмотря на холод и зной, снег или дождь. Если слово не обличает тебя, значит, ты уже не тот, каким был раньше. Поверь,
что нам нужно всегда делать выбор в пользу Царства Божьего, ставя его на первое место во всех отношениях. Господь знает состояние нашего сердца, и мы не должны лицемерить перед Христом ни как Церковь, ни как каждый ее член в отдельности. Иисус видел состояние Ефесской Церкви и знал причину потери ее первой любви. И если Господь обратил твое внимание на то или иное упущение в твоей жизни, искренне раскайся, проси Иисуса Христа простить тебя. Какой же величайшей привилегией для нас в это благодатное время является возможность увидеть свои упущения и возвратиться на то место, откуда мы не спали. Друг дорогой, проси прощения у Господа и люби Его всем сердцем своим.

На этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время. Обильных вам Божьих благословений. С вами в эфире была Лариса.

0: постоянно рядом, мой Иисус.
1: Чего не сделал? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3 глава. Чего еще не сделал Бог для вас? Для вашей жизни мир был Богом создан. Земля цветущая и небо в звездах – все это сотворил Бог ради вас. Он щедрой рукой вам подарил земные необъятные просторы. Леса и реки, и моря, и горы, и ночи тишину, и свет зари. И трав весенний терпкий аромат, и летний дождь, спасающий от зноя, и осень и богатство золотое, и белизной слепящий снегопад. Вас радуют ромашки на лугах, многоголосие птичьей песни звонкой, и радуга, и первый крик ребенка, и шум ручья, и солнце в небесах. Горячих чувств поток вам дал Господь, дыхание и разум, слух и зрение, и сердце беспокойного биения. Какое чудо! Дух, душа и плоть! Забота нежной Бог вас окружил. Вы дышите, вы смотрите на небо, вам так приятен теплый запах хлеба. Бог создал все для тела и души. Какая мощь, какая благодать! Живите, радуйтесь, Творца хвалите и низко голову пред Ним склоните. Но Бог еще сумел вам что-то дать. Он в завершение всех великих дел, чтоб силу благодати вы познали, пришел к вам сам, через вселенной дали, свою любовь вам подарить хотел. И Божий Сын спустился к вам с небес, чтоб неземной вас обнять любовью. За вас Он умер, жертвуя собою. И чтобы жили вы, Иисус воскрес. Бог любит вас, Он вас любил всегда. Его любви неведомы пределы. И все, что мог, Господь для вас соделал. И все, что мог, Господь для вас отдал. Вы в Божью не верите любовь? От Господа куда-то вдаль бежите? На сердце руку положа, скажите, чего еще для вас не сделал Бог?

Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Псалом 33:10.

Исполнились сроки Господнего лета, тьма покрыла народы.

0: дорогие наши радиослушатели, а сейчас в нашей программе проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. А в 9 часов слушайте продолжение чтения книги.
1: Итак, Псалом 137, 2 стих, я читаю. «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим, и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою». А теперь услышьте, будьте внимательны. «Ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Очень удивительное слово о Слове. Мы понимаем, что имя Всевышнего, всякое имя, его можно только познать, имея веру во Всевышнего. То есть это то, как мы описываем проявление Бога в нашей жизни. То есть мы даем всему имя. То есть если Господь проявляет себя как милосердный для нас, мы называем его милостивым, любящим и многие другие имена, которые принадлежат Богу в связи с тем откровением, которое о Боге получили люди. И вот в течение развития исторического духовного развития в Священном Писании появляются все новые и новые имена Бога. Точнее, Бог открывает свои свойства, свои проявления. Люди описывают их, используя те слова, которые есть в нашем языке. Мы понимаем, что Бог превыше всех имен, которые мы Ему даем. И нам очень о трансцендентальном Боге было бы трудно говорить, если бы не Мессия, который явил нам Божью любовь, Божью милость, мы смогли ее узреть, воплощение ее. Но вот здесь сказано, что Бог поставил, возвеличил, поднял Слово Свое превыше даже знания или познания Его имени. Как можно попытаться открыть эту мысль? Я знаю, что верующие задают себе вопросы и спрашивают друг друга также. Вот мы верим, но часто в нашем обществе не происходит того, что бы мы хотели. А вот есть люди неверующие, и при том люди очень хорошие. В буквальном смысле. Нам бы очень хотелось, чтобы неверующие были ужасными и плохими. Нам было бы легче тогда жить и оставаться такими, как мы есть. Но иногда они возбуждают в нас ревность именно тем, что мы видим что-то в их жизни. Есть люди, которые живут по определенным принципам. Каким образом они познали эти принципы? Через мудрость ли, переданную в веках, или каким-то наитием, или наблюдательностью? Но, в общем, хочу сказать, что, говоря о том, что Бог возвеличил Слово Свое, Слово, которым сотворено все, Слово в Псалме не написано с большой буквы, не означает Библию, не означает Евангелие, а означает определенные законы и принципы жизни, которые создал Бог. То есть есть определенные законы творения, законы мироздания. Среди людей это законы морали, среди физического мира, например, это закон тяготения, который общий для всех. Если человек интуитивно или, можно сказать, осмысленно пытается следовать этим законам, то он в чем-то будет успешен. Разумеется, что эти законы не могут заменить познание слова с большой буквы. Но надо сказать, что эти законы, как первая ступень развития, ведут к познанию Бога. Мы читаем, что поступающие по правде приятны Богу, что Он не лицеприятен, а ищет какой-то правды. Бывает часто так, что люди, каким-то образом познавая эти законы, все-таки преуспевают. Апостол Павел, говоря примерно об этом, в первой главе послания к римлянам, в 18 стихе, скажет: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, то есть людей, подавляющих истину неправдою». И дальше он говорит очень интересную мысль. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, скажем, где, как. Ведь люди безотчетны, казалось бы, должны быть, если Бог им явил. Но не все же познали имя Всевышнего. Дальше апостол Павел говорит, ибо невидимое Его, то есть невидимые Его принципы, невидимые законы, вечная сила Его и божественность, божество от создания мира, слышите, через рассматривание или всматривание, я бы сказал, творений видимы, так что они безответны. То есть если человек будет вглядываться в мироздание, будет вглядываться в сущность творения, будет искать этих законов, то он найдет, что они установлены особым образом, и он останется безответным. Почему? Потому что он должен будет принять на себя что? Ответственность. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце. То есть люди, увидев эти законы, это слово, воплощенное в реальности этого мира, осуетились в своих умствованиях и забыли, и не последовали. И омрачились своим сердцем. Итак, мы видим, что через рассматривание творений или творения, или тех законов, которые существуют, слышите, теперь очень важно, в физическом мире мы можем и должны увидеть законы духовного мира. Рассматривание означает мысленное постижение, попытка понимания принципов и обдумывания их. Теперь я читаю книгу «Бытие», 8 глава, 22 стих. «Впредь во все дни земли сеянья и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Вот используя этот стих, мы видим здесь четыре пары определенных законов физического мира. Я воспользуюсь возможностью, чтобы эти законы физического мира привести в законы духовного мира. Сегодня мы только начнем говорить об этих законах творения, будем рассматривать творение, рассматривать материальный мир для того, чтобы увидеть в нем проекцию духовных миров. Итак, Коринфянам 6 глава, 7 стих. Апостол Павел говорит следующее, повторяя первый закон, о котором мы сейчас скажем. Закон сеяния и жатвы. Он говорит, не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Что посеет, то и пожнет. Дальше он скажет о том, что еще важно, куда он посеет. Сеющий в плоть, это вторая мысль, сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Вот первый закон, о котором я буду говорить, закон сеяния и жатвы, не зря в книге «Бытие» он стоит выше закона даже дня и ночи, то есть нет случайностей в Священном Писании, даже в расположении слов. И я должен сказать, он стоит выше, потому что это наиболее значительный из всех законов. Конечно, мы понимаем, что его можно найти как раз там, где не предполагаешь. Место, где он находится, сегодня не интересует духовных людей. Мы меньше всего рассматриваем творение, в том числе природу, а тем более ту часть природы, в которой работает этот закон «сельское хозяйство». Мы понимаем, что изначально говорится как о законе земледелия. Если мы рассматриваем мир, творение, то мы понимаем, что сеяние и жатва изначально – это закон земледелия. Ну, скажем, все, кто когда-либо что-либо сажали, земледелец, садовод, знает, что если он посадит яблоню, на ней вырастут яблоки, если только это не Чернобыль. На ней не вырастет виноград, Мы понимаем, не будем заниматься казуистикой. Казуистика кто-то начнет, а если привить, но это уже не посеять, это привить. Никто не ожидает на яблоне, посаженной яблоне, увидеть грушу, согласитесь. Каждый земледелец знает, что существует великий закон жизни. Вы пожинаете то, что посеяли, то, что посадили. Я надеюсь, вы услышали. И земледельцы были первыми, кто смогли видеть. Я думаю, увидеть, что природа всегда следует неизменным и строгим законам. Но провидцы, духовицы, люди веры, пророки, апостолы, наблюдая жизнь, наблюдая поведение людей, они обнаружили тот же закон, который проекцией материального мира, как бы материализованный в сеянии и жатве на земле, является законом духовным, о котором сказал апостол Павел. Мы пожинаем то, что сеем. Конечно, в самом простейшем выражении этот закон можно объяснить так. Если ты жесток, груб, эгоистичен, твое поведение, оно где-то регистрируется, скажем так. И однажды все, что ты посеял, оно вылезет из этого регистратора. Жестокость, эгоизм, грубость откроются, и как из ящика Пандоры набросятся на тебя, и все будет против тебя. Наоборот, мы понимаем, что если человек сеет добро, чистоту, мир, мир этот должен вернуться к нему. Это самый абсолютный из всех законов. Я думаю, для нас достаточно понять, глядя на деревья, глядя на растения, что каким-то образом дереву удается передать информацию о семени, которая повторяет его качество, цвет, вкус, размер, запах фрукта. Оно передает эту информацию, и она где-то зашифрована, где-то спрятана. Ученые определяют сегодня какие-то физические элементы, есть приборы, которые находят то, можно сказать, хранилище, где и хранится информация. Но надо сказать, мы забываем, что это относится к человеку. Если бы мы осознавали каждое мгновение жизни, что в Божьем мире фиксируется все, то нет ничего в нашем бытие, чтобы не было бы зафиксировано. У Бога никогда ничто не убывает. Всегда пишется памятная книга. То есть мы понимаем, что это определенный образ, но сегодня в мире технологий, в мире видеокамер, видеонаблюдения, мы можем представить, как это происходит. Но самое главное, что эта книга, из которой ничего не исчезает, и очень плохо для человека, который не считается с ее памятью, потому что никто не может избежать этого закона. Нет никого на этой земле достаточно сильного, ни императора, ни диктатора, ни Гитлера, ни Сталина. Все записано. Поэтому, когда мы понимаем это, очень важно бы нам это осознавать, нам нужно быть весьма вдумчивыми и осторожными с тем, что записывается. Причем, если мы говорим о науке, о технологии, то в духовном мире каждая наша мысль, каждое наше желание, я имею в виду не просто приходящие, сторонние какие-то мысли или вспышки каких-то чувств, об этом я не знаю, но та мысль, которая стала нашей, мы понимаем, что это такое. То есть то, что вне нас, а есть то, что у нас. То есть пока мы не впустили, может быть, это то, что пролетает мимо нас, но когда мы открываем, мысли и желания становятся нашими, и они записываются. Причем, надо сказать, не в нашем разуме. Мы забываем то, что думаем, и то, что желаем. Особенно, если эти желания и мысли злые. Слышите? То есть мы забываем, мы склонны забывать зло по-настоящему. В каком смысле? Никогда нам делают зло, мы не забываем. А когда мы желаем и замысливаем зло, мы себя прощаем очень легко и забываем. Почему? Потому что мы снисходительны. Но Этот закон говорит, что рано или поздно в течение нашей жизни все, что было посеяно, оно проявит себя. Если бы люди были более благоразумны, если бы мы контролировали себя и не сеяли, не сажали плохих семян, своих мрачных мыслей, своих темных дел, тогда бы наши судьбы были другими. Итак, закон сеяния и жатвы. Рассмотрим некоторые принципы этого закона. Что мы сеем и во что мы сеем? Я думаю, что это понятно из стиха к Коринфянам написано, что посеешь, ну и сказано в второй части, куда посеешь. Мир земледелия учит нас, когда мы смотрим на творение, что мы можем пожать только то, что сеем. Обратите внимание, я говорю сейчас о очень серьезных законах, которые могут объяснить в нашей жизни. Если бы мы, совершая те или иные действия, осознавали бы этот закон, если бы мы хоть на мгновение увидели, что вся наша жизнь есть причинно-следственные связи, которые, к сожалению, не осмыслены и не прослежены нами, мы были бы очень осторожны. Если бы мы понимали, что ничего случайного в этом мире нет, что каждая встреча несет на себе или за собой определенный результат, каждое наше действие, оно принесет определенный результат. Если не сегодня, то завтра, если не завтра, то через месяц, не через месяц, через год, не через год, через 10 лет, 50 лет, если не через 50, то через 80, если не через 80, то вне нашего бытия на земле все равно придет результат. То есть мы можем пожать в нашей жизни только то, что мы посеяли. Конечно, в этом есть исключение. Иногда дети жнут то, что не сеяли, а то, что сеяли их родители. В основном это добро. Большей частью Бог позволяет добру. Если родители накопили деньги, дети могут пожать эти деньги, не сеяв. Но не факт, что они смогут, не приложив труда к тому, чтобы эти деньги заработать, быть счастливыми с этими деньгами, о чем я доказывать вам не буду, сама жизнь об этом свидетельствует. Когда земледелец видит, что только то, что он посадил, вырастает на его огороде, он не удивляется, правда? Он нормальный человек, он понимает, он справедливый, он честный по отношению к себе и с собою. Он не задает глупых вопросов, он не говорит, а я ждал. Да нет, он утверждает сам себе, что же я должен был ждать, если у меня не было времени посадить морковь, то у меня ее не будет, это нормально, нет никаких проблем. Если я посадил салат, петрушку и лук, они вырастут, если я не сажал картошку, она не вырастет. И представляете, если бы такой земледелец на своем дачном участке закатывал бы истерики и жаловался бы на Бога. Я же земледелец бы, он говорил. Я призван к этому. Я работал день и ночь. Я посеял огромное количество салата, редиски, лука. Нет картошки. Ну, даже говорить об этом абсурдно, потому что наворачиваются такие слова про этого земледельца, которые за кафедрой обычно не говорят. Впрочем, мы все ученые, когда о фруктах, картошках, овощах, мы все знаем, но касается дела души, мыслей, мы уже ничего не знаем. Мы об этом даже не думаем. И множество людей ожидает, что пожнут счастье в своей жизни. Они уверены, что должен быть мир, должна быть радость. Когда они от начала сажали глупость, грубость, черствость, жесткость, обман, порой разврат. Но это же было в прошлом, они скажут. А вот сейчас пришло время. Плоды созрели. И результаты их огорчают. Как я уже сказал, мы забываем плохое, что мы делаем, думаем, мыслим. Поступки свои забываем. Мы прощаем себя с великой радостью, не прощая других. Результаты нас огорчают. Мы критикуем, жалуемся. Это неразумные земледельцы, я думаю. Как те, кто требует картошки, не посадив ее. Так же, кто требует счастья, ничего для этого не сделать. Но если мы пойдем дальше, то есть если мы пойдем дальше в мир мысли, действий, мы обнаруживаем тот же закон. Люди думают, что они могут позволить себе все, что пожелают. Люди думают, что они могут в сердце, в душе своей думать все, что пожелают. И при этом они будут пожинать мир, счастье и радость после того, как они сеют зло. Такое невозможно. Если в течение некоторого времени ничего не случится, потому что семени нужно время. Вся проблема в том, что мы уверены, как тот, кто описан в Псалме, которому говорит Бог, ты это делал, и я молчал, и ты подумал, что я такой же, как ты. Вот это время молчания Бога, то есть время отсутствия воздаяния, я думаю, что мы понимаем, это время может одних расслаблять, других. Если бы человек знал, что закурив сигарету, он тут же получит рак, у него бы не было свободы выбора. Если бы тот, кто сделал первый укол, тут же бы получил вместе с ним наркотика, я имею в виду, какую-то дополнительную болезнь, не дай Бог, СПИД или что-то еще, такое случается сейчас. Но обычно никто не думает, что с ним так произойдет. Никто бы не стал этого никогда делать. Человек уверен, что его пронесет над этой проблемой, потому что он смотрит на других и говорит, ну смотрите, ведь есть время, а я в это время успею выйти из этой ситуации. Но он забывает, что ничего в жизни даром не проходит. Как я сказал, одним растениям требуется несколько дней, недель, другим месяцы, некоторым даже годы. И мы, если запасемся терпением, увидим, что у каждого нашего действия, доброго или злого, есть последствия. Поэтому очень четко сказано в Евангелии, я сейчас мог бы повторять и приводить эти примеры, Иисус очень много говорит на эту тему, и апостолы тоже. Например, такие выражения «прощайте, и прощены будете», «милостивые будут помилованы», «какой мерою меряете, такой отмерится вам», «не судите, и не судимы будете». Итак, мы видим, что нам нужно сеять. И что нам не нужно сеять, я думаю, что для каждого из нас нет нужды в дополнительном объяснении. Также сказано «в плоть и в дух». Я не буду говорить о том, чтобы сеять в плоть, это сеять в то, что сгниет на этой земле. Не только лишь материальные вещи. Мы все обречены на то, чтобы как-то обустраивать свою жизнь. Но пророк Осия очень хорошо говорит о том, что значит сеять в дух. 10 глава, 12 стих. Он говорит, сейте в правду. Слышите? Или можно сказать, сейте правду, или сейте в правду. Это слово очень обширное. В справедливость, сейте благодеяние, сейте благожелание, сейте чистоту, сейте истину, и пожнете милость. Интересно, что вот это слово, которым перевели «милость», не нашел автор перевода его точного, потому что его, ну, не существует. Это слово «милость» невозможно перевести с иврита, ему нет аналога. Все знакомые слова, которые мы как бы приводим как аналоги, мы не можем применить. Ну, наверное, «милость» очень здорово, но здесь говорится о чем-то большем, обо всем, что со всех сторон есть доброе, чистое, лучшее, правильное, нужное. Все, что придет, пожнется вами. Распахивайте у себя новину, то есть в своем сердце. Распахивайте эту землю, углубляясь дальше и дальше. То есть не только какими-то внешними вещами, новина, то есть глубину, ибо время взыскать Господа, чтобы когда Он придет, дождем пролил на вас правду. А вот здесь слово «правда» использовано справедливость, как раз этот закон, что когда вы сеяли благое, чистое, истинное, благожелательное, придет время, когда Господь прольет на вас справедливость. То есть что произойдет? Произойдет та жатва, которая так необходима в нашей жизни. И дальше он говорит, вы возделывали нечестие, пожинайте беззаконие, едите плод лжи. Что можно добавить к тому, что я вам сказал? Людям известны эти истины. Есть одно замечательное слово из пророков, которое звучит так. «Сеяли ветер, а пожали бурю». Я думаю, что все мы слышали. Мы будем возвращаться к этому слову несколько раз. «Посеешь ветер», но здесь, смотрите, не сказано «пожнешь ветер», «пожнешь бурю». Почему сначала сказано только «ветер»? Ветер – это то, что незаметно, да? То есть ветер – это даже, можно сказать, не материальный какой-то поступок. Если брать в негативном ключе, то ветер можно заменить другими словами. Например, ненависть, злоба, зависть, клевета, нечистота, злая похоть. Все, что мы сеем, то есть сеем в свою душу, принимаем. И в итоге в нашей жизни мы пожинаем бурю. Буря, которая ломает судьбы людей. Буря, которая практически может уничтожить самого человека и его личность. Если бы мы обращали внимание на это, если бы мы контролировали себя, чтобы не сеять, не сажать, не размножать отрицательные, разрушительные влияния через наши слова, через наши мысли, через то, что мы делаем, у многих из нас была бы другая судьба. Поэтому очень важно понять, вот в этом законе, в первом пункте, нельзя даже думать и желать того, слышите, что может быть опасно или принесет вред другим людям. Не делать, а думать и желать. Чувствуете разницу? В этом суть учения Иисуса Христа. Ненавидящий брата своего, уже суть человека-убийца, а значит, он пожнет в своей жизни, посеяв ненависть, пожнет бурю. Потому что нам придется пожинать то, что мы посеяли. И если это яд, мы будем первыми, кто им отравится. Как только мы это осознаем, мы будем лучше. Второе – это принцип увеличения результата. Я повторю, сеющий ветер пожнет бурю. Это работает и в негативном, и позитивном ключе. Но это принцип. Сеем там и зернышки, а собираем плоды из деревьев. Согласитесь, если ты посеял косточку от яблони, нужно достаточно много времени, чтобы она проросла, выросла, стала деревом, способным приносить плоды, и ты смог бы с него есть яблоки. Посеял ты семечку, которую бы даже если бы ты и съел, то вряд ли бы как-то напитался ею. Ну, то есть то, что особо-то, в общем-то, и не таким значительным является, казалось бы, в твоих руках и в мыслях. А пожал нечто важное, значительное. Сеем мы что-то такое маленькое, мы сеем, как я уже сказал, мысли, чувства, какие-то маленькие поступки, если особенно говоря о негативных, в семьях между мужем и женой, вот это слова, ветер слов, озлобление, тут нагрубили друг другу, тут невнимание. Да мы все знаем, что приходит время и взрывается буря. И казалось бы, мы говорим, что это мы на ровном месте сошли с ума и прямо творим непотребное? Нет, ровных мест не бывает. В том смысле, что все имеет причину. Когда начинается война, друзья мои, когда начинается война? Когда начинается война? Когда упала первая бомба? Нет. Когда кто-то где-то задумал начать войну? А вот когда пришло время и начали изготавливать бомбы, а до этого поработали инженеры, изготавливать самолеты, погрузили бомбы на эти самолеты. Самолет взлетел с обученным летчиком, на которое тоже ушло время. И когда скинули бомбу, должен сказать, что пока замышляли, казалось бы, ничего, но когда скинули бомбу, даже если все пожалеют о том, что они сделали, вы слышите? Летчик будет каяться, виновный в войне будет просить прощения. Все будут рвать на себе волосы и говорить, бомба не взорвись. Бомба скажет, вы что, ненормальный, вы меня для этого и сделали. Я не могу не взорваться. Как только я отделилась, все. Я несу смерть и разрушение. Так вот мы это не понимаем, что рождается замысел какой-то, маленький ветер, сквозняк, друзья мои. Большинство людей простужается от сквозняков. Если жить в прохладном месте, то человек не так болеет, когда у него есть теплое место в доме и более прохладное, где есть движение небольшого ветра. То есть некая трансформация. О чем я хочу сказать? Сеющий ветер пожинает бурю, да? То есть не совсем так к нам приходит, как мы сделали. Мы скажем, да подумаешь, я там позлился, с кем не бывает. А удар вот такой силы на меня пришел. Мы говорим, не заслужил, а закон Божий, закон творения. Сеешь ветер, пожинаешь бурю. Но слава Богу, что он работает и в позитивном ключе. Он работает и в том отношении, что когда мы сеем доброе, добро возвращается к нам, может быть, не совсем похожим точно образом, но уж таким наполняющим мы точно знаем, бурю нельзя не ощутить. Итак, принцип увеличения результата. Результат всегда придет, но придет, может быть, в другом виде и намного мощнее. Третий принцип меры. Помните, сказано, какой мерой мерите, такой будет отмерено вам. Понятно, вышел на огород, взял 3 картошки, посеял на 3 гектарах, выросло 3 куста. Но у меня же 3 гектара, но у тебя было 3 саженца. Какой мерой меряешь, такой будет отмерено. То есть это очень важный момент, когда мы сдерживаем себя, и когда мы что-то делаем доброе, не жалея себя. Иисус говорит очень интересные слова, 6:31 Евангелия от Луки. «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». До этого существовал принцип «не делай». То есть есть в Слове Божьем заповеди, разделяющиеся на «не делай» и «делай». Интересно, что иудаизм, он держался на заповеди «не делай». Того, чего не хочешь себе, не делай другим. Это действительно легче, согласитесь. Это легче не сделать зла. Учение Иисуса, оно было в некоторой степени революционным и глубоким. Он сказал, прибавив к этому или показав сторону, которую почему-то боялись озвучить люди, потому что нужно взять на себя большую ответственность. Не делать другим, чего не хочешь себе, легче, чем делать то и поступать с ними так, как бы ты хотел, чтобы поступали с тобой. Пойдем дальше. Каждый из нас ожидает, что другие люди будут добры, терпеливы и проницательны к нам. Мы можем очень долго этого ждать, но до тех пор, пока мы не будем проявлять эти чувства, которые мы ожидаем от других, что мы ждем от других, пока мы не научимся, даже, я скажу больше, нужно оставить вот эту ложную идею, пока не почувствую, не сделаю. Писание этому не учит. Это что, самоправедность? Да если ты начинаешь делать, ты становишься пустым сосудом, который наполняет Бог. Понимаете, ты создаешь вакуум, то есть ты потратил, энергию, бензин потратил, свой, Бог дал свой. Проявляя к людям по их отношению то, что мы хотели по отношению к нам, если мы хотим, чтобы они были добры к нам. Причем не говорится о конкретном человеке, заметьте, мы всегда меряем все конкретной ситуацией. Но мы помним принцип «сеешь ветер, пожнешь бурю». Сказано о людях. Может быть, какой-то конкретный человек так и не смог или пока еще не насытился вашим добром, но вы пожинаете в 100 раз больше от других людей это. Неужели мы этого не замечали, друзья? Иногда некоторые скажут, я поступал со своим ближним так, как написано, а он по-прежнему не ценит свое добро. Но сколько братьев, сестер и других людей стали к вам относиться так, как вы хотели, стали проявлять к вам добро. Может быть, для того человека еще нужно время для посева, и для вас нужно время. Даже если кто-то грубый, коварен по отношению к нам, продолжайте посылать ему хорошее, отдавать ему хорошее. И закон этот сработает, потому что все под силой Божией обязательно сдастся. Поэтому если мы сможем людям показать и дать не то, что даже мы имеем, слышите, это очень важный вопрос, а то, чтобы мы хотели иметь. Слышите? Я не могу сказать, что я слишком добр и любезен, понимаете? Я не могу сказать, вот я когда буду, тогда я им дам от богатства своего. Жизни не хватит. То есть у нас есть что-то, что все равно у нас не накопится. Но если преодолев и сломав, и задушив в себе вот эти желания плоти, ты хочешь обозвать его сейчас, и внутри прямо так и все почти готово выйти. И нет у тебя того, чтобы можно было бы назвать любовью, но что-то произойдет с тобой, потому что ты действуешь по заповеди и поступаешь, а не чувствуешь. Поступаешь так, как хотел бы, чтобы с тобой поступали. И тогда что? Ты дал, дастся тебе, и написано, мерою добрую, угнетенную, утрясенную наполнят. То есть вот этот принцип несколько другой. Я понимаю, что с одной стороны красиво звучит, надо стать совершенным и потом начать раздавать. Это здорово, это тоже работает. Но в данном случае есть и другой момент. Ты делаешь то, что должно. Сеешь доброе, как говорят, вечное. Если вы хотите, чтобы вам улыбались, вы можете улыбаться другим людям. Может быть, некоторые подумают, что вы ненормальный. Но вы улыбаетесь только лишь не потому, что это привычка вежливости, а потому что вы улыбаетесь людям, а не оскал на лице. Если вы хотите, чтобы небо и ангелы пришли к вам и обучили бы вас своим тайнам, идите, найдите кого-то менее знающего, чем вы, и начните вкладывать в него то, что вы уже знаете о свете и любви. И однажды вас приведет это в Божий мир, и кто-то окажется с вами на вашем пути, кто сможет передать вам от Бога еще больше. Это один из самых законов прекрасных, которые можно применить в жизни. Конечно, улыбаться и получать в ответ улыбки – это слишком мало. И мы понимаем, что этот закон требует распахать новизну, то есть глубже и глубже стараться делать больше. Но с чего-то нужно начинать и помнить, что небо и земля живут по тем же законам. И мы можем идти дальше и дальше сеять и жать. Четвертый принцип. Принцип созревания. Четвертый принцип. Что такое принцип созревания? Написано, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. То есть, как пела, по-моему, Анна Герман, надо научиться ждать в песне «Надежда». Надо быть спокойным и упрямым. Я знаю, что останавливает людей во всем этом деле. То, что результаты в нашей жизни не мгновенны. Мы нарушаем Божьи законы, и все продолжает работать в нашу пользу все равно. Заметьте. То есть мы совершаем то, что знаем, что есть, или то, что сначала даже совесть наша осуждает. Я уж не говорю, Писание осуждает, но все равно в нашу пользу. То есть мы по-прежнему едим, пьем, здоровы. Мы можем даже развиваться, устраивать какие-то дела, преуспевать на работе. Кто-то занялся бизнесом, все получается. И те, кто наблюдает за этим человеком, говорят, если он не наказан, значит и справедливости нет. Это очень старый вопрос, и люди начинают подражать ему. Мы знаем действительно одну вещь. Никогда ничего не происходит с человеком, практически никогда, сразу после молитвы. И с тем, кто честен и хороший человек, не сразу случается благо. И многие думают, что вот таким людям и подражать не стоит. Все считают, что если бы существовала справедливость, она бы должна себя была бы быстрее принимать. Но мы недопонимаем, мы не понимаем причины отсрочки, причины наказания или расплаты. Если бы законы работали быстрее, думают люди, было бы лучше. Тогда бы мы быстрее справились. Писание говорит, что долготерпит Господь. Не медлит он, или даже если медлит с исполнением обетований, то причина какая? Долготерпение. И написано, что посредством долготерпения выражается милосердие Творца, который дает людям самое драгоценное – время, чтобы человек мог задуматься. Если бы кого-то наказали сразу, кого-то из нас, мы бы оказались не способны исправить ничего. Мы бы оказались раздавленными, без возможностей и сил что-то изменить. Поэтому человеку дается время, в течение которого он должен прочувствовать то, что он сделал. И тогда, возможно, он начнет что-то менять. К хорошему человеку тоже не сразу приходит расплата, потому что бы если сразу пришла плата за добро, хороший человек стал бы плохим человеком. Наверное, вы понимаете это. Потому что он стал бы корыстным человеком. Поэтому Господь дает нам возможность стать более уверенными в Боге, понять себя, стать сильнее. Это дается не сразу. Должно быть время, чтобы видеть человека, как долго он будет продолжать делать добро. Согласитесь, когда мы сеем, нужно еще что? Поливать. Есть причины отсрочки. Пятый принцип. Принцип надежды. Согласитесь, когда мы сеем сегодня доброе, это всегда потеря. Ну, это никогда не приобретение, потому что ты тратишь силы, свое время. Как посеешь, или что посеешь, и как посеешь, куда посеешь, так и пожнешь. Теперь очень важный момент. Почему я сказал принцип надежды? Для всех это будет важным. Вот прямо сейчас, в соответствии с нашим сегодняшним мышлением, нашими делами, мы приготовляем себе будущее. Слышите? Я хочу, чтобы вы поняли, что очень часто, думая о том, что все предрешено, мы становимся пассивными и наивными в чем-то. Да, все предопределено в этом мире, есть определенные пути, но как бы мы сказали, есть пути, но человек имеет право избрать, по какому пути направляться ему. Вы знаете эту старинную русскую картину? Направо пойдешь, коня потеряешь, налево жизнь и так далее. То есть всегда есть выбор, что решить человеку. Так вот, сегодня, в настоящее время дано для того, чтобы мы исправляли свои прошлые ошибки. Каким образом? Той работой, которую мы проделываем внутри себя, теми решениями, которые мы принимаем о своих прошлых ошибках, что мы делаем? Мы прокладываем дорогу в будущее. Как только мы принимаем решение, будь оно плохое или хорошее, мы планируем свое будущее, хорошее или плохое. И если мы даже не замечаем изменения, мы обязательно их увидим. Попробую объяснить. Предположим, вы сегодня решили служить Богу, вы решили помогать людям, вы запретили в себе с Божьей помощью тому низкому, что есть, владычествовать над нами. И согласно этому закону, будущее человека будет меняться. Через некоторое время оно будет становиться светлее, человек будет становиться сильнее, и много прекрасного, что приготовил Господь, ожидает его. Но почему жизнь многих людей не меняется? Потому что их сдерживает их прошлое, облака закрывают солнце. То есть, если человек, совершая множество ошибок в прошлом, не работает над ними в настоящем, а просто спокойно живет, то когда придет завтрашний день, что произойдет? У него будет голодный год. Если же вы будете продолжать работать в том же направлении, с той же решимостью, тогда прошлое можно что? Ликвидировать. И в один прекрасный день человек вступает в наследство. Если же мы возвращаемся назад, нас ожидает другое будущее, полное страданий и разочарований. Когда у нас дела идут хорошо, все спокойно, человек успокаивается, как мы говорим, на достигнутом, но при этом ничего не меняет, живя чем? Старыми запасами. Он не сеет. Когда запасы исчерпаны, а когда они исчерпываются? В будущем. Так вот, это будущее приходит ужасное, и мы его сами себе сделали. Допустим, мы хотим куда-то уехать на время. Мы не можем решить, куда. Москва, не знаю, там, Киев. В конце концов, посидели, подумали, выбрали что? Киев. Вот теперь вдумайтесь, интересно, да? Мы говорим, человек имеет выбор, он решил. Я хочу изменить свою жизнь. Я хочу куда-то уехать. То есть он сеет. И он делает выбор. К примеру, Киев. И вот с того момента, как он сделал выбор, в его жизни будет все предопределено. Пейзаж, который он будет видеть за окном в поезде. Остановки, которые будут на этой дороге. Вы понимаете? Населенные пункты, которые он встретит. С того момента, как мы выбираем маршрут своей жизни, все предопределено. Мы следуем определенному путевому маршруту. Иными словами, не мы создаем пейзаж, когда я говорю о будущем. Существование его не зависит от нас. От нас лишь зависит что? Направление, которое мы выбрали. Дорогу, по которой ты поедешь, ты изменить не можешь. Вот в чем суть. И наивно человеку думать, особенно молодому, когда он выбирает неверный путь, что его ждет светлое будущее. Потому что для этих дорог нет света. Мы, конечно, не создаем будущее, это просто высказывание, но лучше сказать, мы выбираем путь, направление. И человек говорит, я пойду по этому пути. Очень хорошо. Но не нами будет создано то, что встретится нам на этом пути. То, что встретится нам на этом пути, уже предопределено для этого пути. Вы там встретите те районы, те области, те остановки, те магазины, которые есть на этой дороге. Понимаете, в Жмеринку, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, вы не встретите израильский супермаркет «Каньон», там его нет. Хотя в Израиле, к примеру, можно встретить магазин из Жмеринки. Я думаю, что вы уловили эту мысль, да? То есть, конечно, здесь можно углубляться в эту мысль, но когда человек выбирает плоть или дух, когда он избирает направление, по которому жить, ту дорогу, на которую он встал, по которой он поехал, даже если там очень здорово вначале, я испытывал много раз, выбрал направление, поехал в физическом мире, прекрасная автострада, потом, ну вообще, потом на танке не проехать, предупреждали, да ну как, что там предупреждали, 20 километров же нормальные дороги, так там 200 ужасные потом. Да ну бросьте вы, не может быть, такое хорошее начало. Да мы-то точно знаем, да кто же вам поверит-то? Итак, я повторю, это очень важно. Когда мы говорим, я выбираю этот путь, я пойду по этому пути, это хорошо. Но не нами будет создано то, что мы встретим на этом пути. Мы уже ничего не сможем построить на этом пути. Мы не сможем поменять вывески на этом пути. Я думаю, вы понимаете, о чем мы говорим. Мы увидим то, что на этом пути нам будет предложено. Все на этом пути уже создано, допущено Богом. Поэтому мы не создаем нашу плохую участь. Мы просто двигаемся по направлению к ней. И причем двигаемся через пески, болота, опасные леса, в общем-то так и не выбравшись из пучины. Мы выбираем направление, и это все. Понимаете? Поэтому если нам суждено иметь прекрасное будущее, мы встретим там все, что нам подходит. Если мы выбрали правильное направление, когда мы пойдем по нему,

это уже есть. То есть ничего мы придумать не можем. Нет ничего нового под солнцем. Ничего невозможно придумать. Ничего. Вопрос, что мы выбираем, какой путь. И от нас зависит, что посетим мы и что мы найдем. Радости или печали. Я заканчиваю, дорогие братья и сестры, вы должны, и я должен, и все мы должны попытаться изменить направление, я бы сказал, повернуть на дорогу в рай. Дорогу, которую Бог создал с незапамятных времен, путь истины, путь правды. Очень здорово, если мы будем помнить об этом законе, и даже более того, хотя не так легко делать добро, но написано, сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. Иисус говорит о том, что такой человек пожнет в 30, 60, 100 крат. Это верно, что совершая хорошее, мы, конечно, будем встречать зло, но это не меняет сущности этого закона. В один прекрасный день добро прольется на нас. Мы даже представить себе не можем, насколько могущественно добро и сколько у Бога сил, чтобы защитить нас. Это невероятная сила. Поэтому продолжайте совершать хорошее. Давайте будем продолжать любить, хотя иногда хочется ненавидеть. Давайте будем меньше обращать внимание на нашу низменную природу, которая всегда хочет поработить, ухватить. А будем давать жизнь тому, что есть Божьего в нас, высокого. Это Божья природа, которая отдает и подобно солнцу правды. Да благословит Господь. Аминь.

белая палата, больничная постель, много аппаратов за окном метель. В коридоре молится мать в слезах давно, жизнь со смертью борется. Что же мне дано? Выживу, не выживу, да не мне решать, умереть, коль суждено. Так тому бывать, инвалидом с молоду мучиться не жить, лучше смерти занавес нынче приоткрыть. Приоткрыл, а там Господь требует отчет, что на сердце у тебя, а на сердце лед. Никого я не любил, в жизни не жалел, и хороших дел за жизнь сделать не успел. Я теперь к Христу пришел, а душа пуста, Бог себя в ней не нашел и сомкнул уста. Грозно пальцем указал мне на дверь в аду, и ни слова не сказал, я кричу в поту. О, Господь, прошу прости, не губи теперь, и к себя меня впусти, не захлопни дверь. Дай мне шанс, я докажу, дай мне только жить, я смогу, как никогда, верить и любить. На коляске молодой, юный инвалид, он народу о Христе нынче говорит. Значит, шанс Господь послал, двери не закрыл, чтобы вестником любви этот парень был.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Уважаемые радиослушатели, а сейчас предлагаю вам прослушать продолжение чтения книги Джима Эдвардса «Дневник силы» или «Путешествие в Галатию». Да благословит вас Господь!

Когда на следующее утро Павел и Варнава добрались до дома сына Юпитера, то увидели там просторную горницу, уже полную жаждущих язычников. Многим приходилось ожидать стоя. Павел был слишком слаб, чтобы говорить, и эта честь выпала Варнаве. Первое, что он сделал, это разучил с ними один псалом. Всем очень понравилось. Затем, усевшись на полу, Варнава рассказал свою историю. Большинство язычников никогда прежде не были в синагоге, потому не имели представления, как себя нужно вести на богослужениях. Снова и снова они перебивали Варнаву вопросами и высказыванием своих мнений. Варнаве нравилось это. Его шутки вызывали улыбки и смех среди собравшихся, которые вообще редко улыбались и еще реже смеялись своей жизни и никогда прежде не пели. Когда Варнава наконец смог подвести свой рассказ к завершению, они снова запели, потом еще раз. У Павла не высыхали глаза на протяжении всего собрания. Вот оно подошло к концу или стало к тому приближаться, но никто и с места не двинулся, чтобы уйти. Всем хотелось еще немного побыть друг с другом. Люди говорили, не умолкая. Главной темой было теперь то, как часто они смогут собираться и как не пропустить ни одного служения. Ото всех, кто находился в горнице, а это были в основном рабы, не было недостатка в предложениях. Искали решение страстно. Наконец повернулись к Варнаве и спросили. «Вы можете приходить каждое утро и каждый вечер? Здесь обязательно будут люди на каждом служении». Варнава и Павел посмотрели друг на друга удивленно. Павел спросил. «Каждое утро и каждый вечер?» «Да», — отвечали они, — «чтобы у каждого была возможность побывать на служении». «Хорошо», — согласился Павел. «Когда я окрепну, то расскажу вам свою историю». Павел и Варнава не могли и подумать, что им придется рассказывать свои истории и истории других вновь и вновь тем, кому никак не надоедало ни слушать, ни перебивать их. Наконец, весьма неохотно прежде убогие люди, а теперь переполненные жизнью Божией, покидали место собрания уже раз и навсегда освобожденными, возвращались к себе в рабство, но уже не рабами. Павел проспал весь день. К ночному собранию, как и обещал Дардан, были и факелы, и стражники. Павел рассказывал свою историю. Но перед этим новообращенные верующие снова и снова пели псалом, которому научил их Варнава. Да уж, это была совсем не синагога. Эти недавно уверовавшие святые поднимались со своих мест, подходили друг к другу, разговаривали даже во время проповеди Павла и постоянно его перебивали. Один раз Дардан поднялся, подошел к двери и стал выкрикивать приказы своим солдатам-охранникам. Все рассмеялись. Для Павла же не было ничего приятнее, как видеть такую свободу. Наконец он нашел свою настоящую родину. В ту ночь почти все эти язычники, еще не ставшие полностью христианами, разучили еще одну песню прославления. Нельзя было сосчитать, сколько раз эти дорогие души распевали, повторяя две обретенные ими песни. К тому времени, когда я встретился с ними несколькими годами позже, их хор звучал уже как пение ангелов в Вифлееме в ночь Рождества. Мне казалось, они знали наизусть тысячи псалмов. Дни шли один за другим. Вновь уверовавшие изобретали все новые способы, помогая друг другу попасть на собрание. Они помогали друг другу исполнять работу, подменяя друг друга. Ночами ходили по городу группами, охраняя друг друга. Одно желание преобладало теперь в их жизни. Они с восторгом пребывали в общении друг с другом и любили это более всего. Каждое утро и каждый вечер они задерживались все дольше и все больше общались.
Мало-помалу можно было слышать, как их разговоры все больше занимал Христос. Павел продолжал медленно выздоравливать. Теперь, тем временем, нечто совершенно новое вошло в жизнь этих язычников. Стали происходить удивительные вещи. Павел и Варнава перебрались в гостиницу, находившуюся в городской стене. Однажды, когда Павел вернулся в свою комнату, он обнаружил приготовленную для него еду, красиво накрытую на полу. «Это сестры», — прошептал он, — «благослови их Бог». Это было все, что он мог сказать от волнения, ибо знал нищету здешней жизни и то, что такое угощение стоило многого. Эта пища, этот жест любви был свидетельством чего-то такого, чего никогда прежде не было среди этих людей. Нищета слишком подавляла, жизнь была слишком тяжела, чтобы так щедро проявлять любовь и даяние. И потом у этих дорогих людей ничего и не было, чтобы они могли отдать. Павел смотрел на угощение, накрытое в его комнате, и сознавал, знаком какой жертвенности оно было. Если набралось бы во всей Антиохии Писидийской 15 тысяч человек, то, вероятно, только 500 из них, горстка, были зажиточными греческими или еврейскими купцами, руки которых знали, что такое деньги, потому как держали их. Остальные 14 500 обменивались товарами взаимообразно. Для них горсть зерна означала дневной заработок, и его едва хватало, чтобы прокормить семью. Угощение являлось поистине жертвенным даром от, наверное, по меньшей мере дюжины семей. Каждая из сестер принесла в общий котел немного зерна, уделенного из скудного дневного пропитания своей семьи. И на крыльях первой любви ко Христу и друг ко другу они приготовили этот обед. Павел склонился над угощением и расплакался. Затем он приступил к трапезе и наслаждался ею более часа, благодаря Бога и роняя слезы. Любовь Христа в новообращенных находила дивные божественные способы выражения, проистекая из глубины сердец. Пока Павел ел, он называл имена каждого верующего в собрании святых – экклезии. Такая глубокая, неописуемая любовь друг к другу известна только среди народа Божия, который участвует в собрании святых. Нигде больше не видел я подобной любви. В таком городе, как Антиохия Писидийская, подавляющим населением которого были рабы, а те, кто освободился из рабства, зачастую жили еще хуже рабов, потому что рабы знали, что у них, по крайней мере, есть пропитание. В то время вольноотпущенные из рабов должны были каждое утро идти на рыночную площадь в надежде найти кого-то, кому бы понадобились их спины и руки. Когда их нанимали, это было нечасто, выбор оплаты был невелик – динарий в день или всего-навсего горсть зерна. Зимою, в дождливые дни, да и во многие другие, вольноотпущенные вообще оставались без работы. В течение года те, кто снимал жилье, теряли его, поскольку не имели ни денег, чтобы за него платить, ни чего-то другого, что могло бы заменить деньги при обмене. Зимой они все, что имели, выменивали на пищу. В этом районе Галатии многие рабы, которым предлагали свободу, отказывались от нее. Другие, отпущенные на свободу, возвращались и, умирая от голода, продавали себя в рабство опять. Страдания сопровождали этих людей всю жизнь. Таким были те, кто составляли общину верующих в Писидии. Эти люди стали братьями и сестрами, их новая жизнь была прекрасна и радостна, такого еще никто прежде на земле не видел. И тем не менее, Бог предопределил, чтобы в этом бедном и отдаленном уголке Малой Азии такая жизнь возникла и расцвела.
До сих пор, когда я вспоминаю о том, забота святых друг о друге приводит меня в изумление. Если кто-то из братьев находил работу на рынке, а хозяину требовалось больше работников, то тот бежал к другому брату, чтобы они оба могли заработать себе на хлеб в тот день. Когда несколько братьев работали вместе, то трудились усердней. В них был общий дух, дух радости. Они часто пели, прославляя Бога. Хотя их хозяева и господа не понимали, что с ними происходит, но хорошо запоминали тех, кто хорошо и дружно работал вместе. Нанимая себе работников утром на рыночной площади, они искали прежде всего эти лица. Некоторые купцы говорили: «Вот ты, сегодня беру на работу тебя. Иди и приведи своих друзей, которых зовешь братьями, и которые смеются и поют, когда работают». На утренних собраниях братья сообщали друг другу о возможности рабочих мест на день, который начинался, и уже вечером свидетельствовали всем остальным о том, как Господь благословил их заработком. И те, слушая, ликовали, смеялись и перебивали их возгласами. И не только братья вот так по-новому устраивали нужды друг друга. Эта новая жизнь в их сердцах изменяла всех и вся, влияя на женщин так же, как и на мужчин. Сестры в Писидии тоже начали заботиться друг о друге, что было явлением, невиданным среди язычников. Они проявляли эту заботу самым необыкновенным образом. Помогали роженицам при родах, работали вместе на реке и по хозяйству. А тех, кто не имел жилища и спал на площади форума, оказывались особое попечение. Любая сестра, заболев, могла рассчитывать, что будет окружена денно и ночно заботой и уходом. Я часто наблюдал, как сестры вместе трудятся на поле, присматривают за детьми друг друга, делятся овощами и зерном или вместе убирают в доме. Иногда они собирались только для того, чтобы попеть, поговорить, поплакать и оказать друг другу сочувствие и помощь. Если кому-то удавалось заработать больше, чем обычно за день, то они часто собирались вместе и готовили большой ужин, устраивая вечерю любви для всех. Все это происходило так естественно, что ни Павлу, ни Варнаве даже не приходилось рассказывать, что именно такие отношения и отличают собрание святых. Удивительно, но все то, о чем я тебе здесь рассказываю, проявилось в их среде само по себе в течение всего каких-то нескольких недель после того, как они уверовали, что искуплены Христом. За короткие 4 месяца, которые Павел и Варнава пробыли в Антиохии Писидийской, этот новый прекрасный образ жизни стал для них естественным. В те дни произошел случай, о котором мне много рассказывали, и всякий раз со смехом и радостью. Героем его стал брат Эпифей, раб фригиец. Хозяин его был нрава крутого. Однажды Эпифей не угодил хозяину, и тот прогневался, и в конце дня Эпифея бичевали жестоко. Вечером Эпифей весь в кровоточащих ранах тихо пробрался на собрание. Увидев его, все поняли, что произошло, но настаивали, чтобы он сам рассказал об этом. Эпифей явно не хотел говорить о случившемся, потому как был подавлен и страдал от боли. Павел обратился к нему. Собрание затихло. Не скажу дословно, что сказал ему Павел, но это было слово о том, что он, Эпифей, высоко посажен во Христе. Павел продолжал, и все присутствовавшие стали поддерживать его криками, а после Варнава протрубил слово утешения Эпифею так, что затряслись стены. Римский стражник прибежал на шум, думая, что произошел бунт. Он окинул всех взглядом и пробормотал: «А, это всего лишь эти рабы!»
Святые вскочили на ноги и плотно окружили Эпифея, успокаивая его и ободряя, повторяя, как он чудесен и превознесен в глазах Божьих через жертву Христа. И тут наступила кульминация. Эпифей начал сам утешать других и громко восклицать о том, как высоко его место во Христе Иисусе. Внезапно глазам их всех предстало видение. Эпифей был облачен в славу царя, а его хозяин был подле него рабом. Все стали громко кричать, славить Бога и плакать. Это было незабываемое собрание, которое закончилось на рассвете всеобщими объятиями. А потом дошло известие о восстании, и Дардану было приказано отправляться для его усмирения. Дардану было приказано покинуть Писидию и присоединиться к римской армии, находящейся на марше к границе между империей и германскими племенами. Теперь братья и сестры были лишены охраны по дороге на ночные и утренние служения. Тем не менее, это не стало препятствием для изобретательных христиан. Когда заканчивалось собрание, святые покидали его все вместе, провожая сначала по домам сестер, а потом тех, кто жил дальше других. Затем оставшиеся возвращались обратно в центр города, сопровождая по ходу живущих ближе, пока до дома сына Юпитера не добирались те двое или трое братьев, что жили поблизости. Если не все складывалось как обычно, то эти несколько последних братьев оставались на ночь в гостиной горнице дома сына Юпитера. Я не знаю ни одного брата или сестры из Антиохии Писидийской, кто бы подвергся ночному нападению или был ограблен. И по сей день в этом городе никто, кроме верующих, не отваживается ходить по городу ночью. Весь город, конечно же, скоро заговорил обо всех этих странных событиях, и ночные эскорты были не единственным поводом внимания горожан. Однажды несколько братьев случайно встретились на рыночной площади. Они тут же стали со смехом что-то обсуждать и славить своего Господа. Один из них затянул псалом, остальные, исполнившись Святого Духа, подхватили. Немного спустя другие верующие, и, заслышав их пение, стали сбегаться к площади, а их голоса вливаться в общий хор. Город никогда прежде не видывал такого. Поют? И кто? Те, на чьих лицах никогда раньше не видели даже улыбки. Представить же их смеющимися было просто не под силу, а тут они еще и пели. Невероятно! В тот день на площади были греческие и еврейские купцы из других городов. Они спрашивали, что это за люди и почему так радуются. Из таких вот и многих других историй люди по городам и селениям за 50 верст в округе стали узнавать об Иисусе и его улыбчивых учениках. Тем временем Павел совсем выздоровел и начал ходить на рынок в поисках заработка. Поначалу его ремесло спросом не пользовалось. Точнее сказать, для него не было никакой возможности заработать горсть зерна или динарий, чтобы прожить день. Каждый день богачи высылали своих рабов-ремесленников на рынок с приказанием предлагать самую дешевую цену за любое ремесло. Потому рабы всегда получали заказы и возвращались к своим господам вечером с горстью зерна или динарием. А Павел, как и вольно отпущенный, почти всегда оставался без работы. Но скоро спрос на мастерство Павла стал расти благодаря братьям из собрания святых. Те рабы, что посещали дом сына Юпитера, рассказывали своим хозяевам об искусном и надежном мастере Павле. Он человек честный, порядочный, отменный, быстро работает и не хуже любого из наших скорняжников. А для римлян добавляли: к тому же он римский гражданин. Прошло совсем немного времени, и к Павлу посыпались заказы с рыночной площади и из загородных вилл.
Похоже было на то, что некоторые рабы сами искали в господском хозяйстве кожаные изделия, нуждающиеся в починке, и указывали на них своим господам, или же говорили им о необходимости той или иной кожаной вещи, которую нужно купить, или что на подворье крайне нужна палатка или навес. Павел даже взял себе в помощь подмастерье по имени Варнава. Варнава оказался учеником, все схватывающим на лету. До того, как их подвергли избиению палками и изгнали из города, Антиохия Писидийская имела в их лице двух добрых мастеровых, шьющих и починяющих палатки, навесы, упряжь, сандалии и другие изделия из кожи, льна, холста и козьей шерсти. Часто брат или сестра приходили к ним поговорить, пока два мужа сидели за работой. Редко Павлу и Варнаве приходилось самим носить воду. Рядом всегда был кто-нибудь, желавший принести им напиться. Когда темнело и купцы закрывали свои лавки, а ремесленники – мастерские, всегда рядом был кто-то, кто помогал двум мужам сворачивать холщовый навес и нести инструменты. Однажды брат по имени Тименей сел перед Варнавой и спросил: «Расскажи мне, как умер Стефан?» Варнава с готовностью согласился: «И расскажи еще, как ты впервые отправился в Антиохию Сирийскую и как потом нашел в Тарсе Павла», — попросил он. Варнава поведал ему и об этом, не задаваясь вопросом, чем вызвана столь странная просьба. Варнава был приятно удивлен, когда Тименей тут же повторил всю историю опять Варнаве. Тот, в свою очередь, исправил некоторые неточности в его пересказе. К вечеру Тименей уже смог ее пересказать слово в слово. Вообще говоря, народ, живший в Антиохии Писидийской, и это относилось также и ко всей Галатии, был неграмотен, но не глуп. Тименей, к примеру, был мостостроителем и архитектором. Он часами мог рассказывать о тонкостях и секретах сооружения дорог, мостов и общественных зданий. Он был просто ходячей энциклопедией в этой области. Никто не знал архитектуру лучше него. Он обучал тех, кто работал с ним, придавая знания и умения, которые обрел с самой юности в течение всей жизни. Это был замечательного ума человек, и при всем этом Тименей оставался рабом. У него не было ни права оставить себе даже лепту из того, что он зарабатывал, ни права на ночлег, разве что с десятком других рабов в той же комнате. Настоящий сюрприз ожидал Варнаву в конце следующего дня. Тименей попросил разрешения еще раз пересказать ту же историю. Варнава кивнул, соглашаясь, но был вместе с Павлом ошеломлен, когда Тименей начал говорить. Он говорил не на греческом или латинском, но на своем родном диалекте, звучавшем ярко и самобытно. Оба мужа рассмеялись, затем захлопали в ладоши, сознавая, что именно сделал Тименей. Он не напрасно потратил целый день, слушая евангельские истории из уст Варнавы на греческом. Теперь он мог пересказывать их своим товарищам, другим рабам, знавшим лишь родное фригийское наречие. «Я приду еще на следующей неделе, если позволит хозяин», — сказал он, — «чтобы услышать больше удивительных историй об Иисусе». Другие верующие собирались на рыночной площади по той же причине. Главным желанием для них, неграмотных, было набраться знания. Варнава был их любимым учителем, поскольку понять изысканно витиеватую речь Павла могли немногие. Тут требовалось недюжинное образование. Пересказать же сказанное им было еще сложней. Скоро Павел стал проще излагать свои мысли, приноравливаться к уровню слушателей.
Иногда ему очень хорошо удавалось преобразовывать таинства Божии в простые притчи. В этом была заслуга Варнавы, потому что это с него Павел брал пример. Приходили и сестры, принося с собой маленькие просеянные лепешки. Они тоже задавали вопросы, рассказывали истории из жизни других, разучивали псалмы вместе с этими двумя изготовителями палаток. Они тоже усаживались перед Варнавой и пересказывали ему то, что слышали от него раньше, до тех пор, пока их истории не звучали так же хорошо или даже лучше, чем из его уст. Я слышал свидетельства святых в Писидии о первом приходе Павла и Варнавы туда, а также до мельчайших деталей их рассказ, заставлявший разрываться сердце, о том, как эти двое были преданы бичеванию и выдворены за пределы города».

Дорогие друзья, продолжение чтения книги Джина Эдвардса «Дневник силы или путешествие в Галатию» вы сможете услышать завтра в это же самое время на волнах Радио МВ. Да благословит вас Господь!

0: Горизонт заволакивается тучами. Близится гроза. Надвигаются страшные времена. В ответственное время мы живем, друзья. Человечество приближается к неминуемой катастрофе. Можно ли нам в такое время сидеть сложа руки? Можно ли молчать и думать только о себе? Если бы мы могли увидеть отчаяние и ужас на лицах людей, которые обречены на вечную гибель, если бы мы могли услышать их безнадежный вопль, а может быть и наш собственный, но мы не видим этого, не слышим, и как кроты прячемся в собственных норах. Друг мой, брат мой христианин, вас волнует международный кризис, угроза всемирной войны, приближение роковой развязки? Не ограничивайтесь же только чтением газеты. Читайте Евангелие. Учитесь любить Христа не словами, а делом. Думайте и молитесь о тех, кто не знает Христа и, следовательно, вне спасения. Положение кажется более трагическим, если подумать о скором пришествии Христа, о том, что дверь спасения скоро будет закрыта. Время подходит к концу. Уже позднее, нежели мы думаем. Сегодня еще можно кое-что предпринять, но когда часы пробьют полночь, вы ничего не сможете сделать для спасения своей души и для спасения других. Друг мой, брат мой, христианин, можете ли вы вместе с апостолом Павлом сказать: «Подвигом добрым я подвязался»? Не говорите, что вы бессильны. Вы многое можете сделать. Помогите сначала себе, если вы непримиренны с Богом. А потом постарайтесь рассказать о Христе и другим. Вы помните девочку-еврейку, взятую в плен Нейманом? Она служила его жене. Но это не все, что она делала. Она рассказала гордому полководцу, где он может найти исцеление от проказы. Он принял ее совет и был исцелен. Вспомним историю о пауке, который соткал паутину над входом в пещеру, в которой укрылся шотландский король Брус. Преследовавшие его враги, увидев нетронутую паутину, прошли мимо. Паук спас человека. Несомненно, мы имеем больше познания, нежели паук. Но имеем ли мы такое усердие и смелость говорить о Христе, какое имела еврейская девочка? Не говорите, что я, мол, не проповедник, как я могу служить Богу? Во-первых, нужно очистить свою жизнь от мирских интересов и настроений, а потом посвятить себя на служение истине. Если у вас есть дар увеличивать материальное состояние, служите им Богу. Дайте брошюру кому-то. Распространяйте христианскую литературу. Трудитесь. Делайте все, что вы можете во славу Бога, не ожидая похвалы и награды. Пусть труд ваш знает только Господь. Не падайте духом, если вас не понимают. Молитесь. Христос проводил в молитве ночи. Как мало знаем мы о всепобеждающей силе молитвы. Господи, научи нас молиться, просили ученики Христа. Конечно же, не надо делать молитву обрядом. Великие мужи веры не молились заученными молитвами. Молитвы исходили из их сердец. Не говорите, что у вас нет для этого времени. Не забудем, что Христос нашел время умереть за нас. Если хотя бы 1/10 часть того времени, которое люди тратят на бесплодные разговоры, была отдана на молитву и разумное служение Богу, мир сразу же преобразился бы. Господь вам в помощь.
1: О, если 1000 устами я мог тебя, Господь, хвалить, о, если б духом и делами умел тебя благодарить, Пусть сердце каждое биение и каждый вздох Тебя хвалой, пусть целый мир и все творение благословит Тебя со мной. Тебе душа, Отец Небесный, здесь славит в слабости своей. Ты бедную и скорби тесной принял в число своих детей. Тебе, Бог, Сын, благодарение душа возносит каждый час. Ты пролил кровь ей в искупление и смертью своей от смерти спас. Бог, Дух Святой, души Учитель, прими хвалу от слабых сил. Ты мой покров, мой свет, водитель, Ты мне Спасителя явил. Святая Троица, Бог единый, и небо, и земля Творец, Ты без начала и кончины, хвала Тебе, благой Отец. Кто дал мне жизнь и все благое, кто от опасности хранил, кто душу мне хранит в покое и к миру вечному ведет? Кто с чудной благостью, с терпением мой путь ко благу направлял? Кто все грехи покрыл прощением и чадом Божиим назвал? Кто чудный и неизреченный, в любви за нас Ты Сына дал, и смертью Сына примиренный, и жизнь, и радость вновь послал? Отец щедрот, любви, блаженства, Ты все во всем, Ты жизнь, Ты свет, всех благ и сил, всех совершенства. В Тебе весь мир Тобой живет. Где взять мне слов благодарения? Душа любви и чувств полна, но силы нет для выражения, нема и немощня она. Прими, здесь лепот мой нестройный, и дай мне там, где мир святой течет рекой любви спокойной, воспеть Тебе, мой Бог, хвалу.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117.

Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Псалом 33:10.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Рассказывает о том, как член одной церкви однажды обратился к своему пастору с такой просьбой. «Могу ли я вам предложить одну тему для проповеди?» «Да, конечно», — с восторгом ответил пастор. «Мне очень даже приятно, что вы так заинтересованы в духовных вещах». «И на какую же тему желаете вы, чтобы я говорил?» «Мне бы очень хотелось послушать проповедь на текст «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное», — ответил тот. «Я это сделаю с большим удовольствием и дам вам преждевременно знать, когда я готов с моей проповедью», — сказал ему пресвитер. И вот он ее начал приготовлять. Он долго думал, как ему составить свою проповедь. И вдруг у него блеснула мысль разделить текст на 4 вопроса. «Кто? Как? Когда? И где?» То есть, первый вопрос — «Обращение что?» Второй — «Обращение как?» Третий — «Обращение когда?» И, наконец, «Обращение где?» Итак, он начал с первого вопроса. Что такое обращение? «Должно быть, что обращение — это перемена сердца человека по отношению к Богу», — подумал он, и начал дальше развивать эту мысль. А теперь второй вопрос. Второй пункт его проповеди – обращение как, то есть как обращается человек. Тут пастор немножко смутился. Начал он думать, ну как же обращается человек? А между прочим, как обратился я сам? Так я не знаю как. Отложу эту часть моей проповеди, возвращусь к ней позже. Может быть, как-нибудь выяснится. Последовал третий вопрос – обращение когда? Ну, это кажется простым. Можно обратиться, будучи ребенком, можно обратиться юношей или можно обратиться уже в взрослых годах. Но не мог он избавиться от другого вопроса, приставшегося к нему. Именно, когда же я обратился? Было ли мое обращение в годы детства? Что-то не могу припомнить такого случая. Пережил ли я обращение в юности? Тоже нет, так как юношей я был очень далек от Бога. Но был ли я обращен, будучи взрослым? Нет, я уверен, что этого со мной не было в последние годы моей жизни. И, наконец, он пришел к последнему пункту своей проповеди. Обращение где? О да, обращение может произойти дома, в церкви, в воскресной школе или даже где-нибудь на лоне природы. Бог готов встретить человека на любом месте, где бы он ни был. Но опять мучительный вопрос. А где же я-то обратился? Случилось ли это со мной дома? Был ли я обращен в церкви? Был ли я вообще когда-либо обращен? И с необыкновенной силой обрушилось на него сознание. Я другим-то проповедовал, а сам я никогда не пережил возрождение. Я не знаю, когда я обратился, как я обратился или где я обратился. Да, оказывается, что я никогда не пережил обращение сам. И вышло так, что он сам себе приготовил проповедь, в результате чего он пал на колени перед Богом, исповедовал свой грех ему и принял Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Это было началом новой жизни и нового служения для него. Когда на следующее воскресенье он сказал проповедь об обращении, то слово его имело необыкновенную силу, ибо стал он сам новым человеком. Какую огромную силу имеет личное свидетельство? Да, мы должны проповедовать Христа и Его распятого. В Библии сказано, что слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, Божья сила и Божья премудрость. Нам велено идти по всему миру и проповедовать Евангелие всей твари. Когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих, говорит Слово Божие. Но, возлюбленные, доказательством что проповедь Евангелия действительно есть сила Божья, является каждая душа, пережившая обращение. Душа, которая может засвидетельствовать о реальности второго рождения, которая может сказать, что грехи ее прощены, что она имеет мир с Богом, что оковы греха порваны, что она освобождена от рабства и пленения греха и порока. Такое свидетельство дает знать другим о реальности Евангелия, что есть сила в проповеди Слова, что человек, уверовавший Иисуса Христа воистину, делается новым творением. Поэтому не без значения факт, что 5 раз в Писании дана история обращения апостола Павла, и 4 из этих 5 раз он сам ее дает в виде свидетельства. Да, апостол Павел любил повторять свое свидетельство, он пользовался каждым случаем сказать другим, как он стал христианином. В 9 главе мы уже познакомились с его обращением, а теперь в 22 главе книги Деяний вновь слышим, но уже из его уст о том, как его Господь спас. Поэтому, дорогие мои, уместно, я думаю, будет и нам еще раз познакомиться с обращением этого бывшего гонителя церкви, который после встречи с воскресшим Христом стал ее сподвижником. Для этого в первую очередь мы прочтем из 22 главы книги Деяний это личное свидетельство Павла. Начинается оно так. «Когда же я был в пути и приближался к Дамаску около полудня, вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говорящий мне, «Савел, Савел, что ты гонишь меня?» Я отвечал, «Кто ты, Господи?» Он сказал мне, «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх, но голоса, говорившего мне, не слышали. Тогда я сказал, «Господи, что мне делать?» Господь же сказал мне, «Встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать». И вот, дорогие друзья, вникнем немножко ближе в само обращение апостола Павла. В 8 и 10 стихах мы слышим 2 вопроса, заданные гордым гонителем церкви, теперь лежащим на пыльной дороге в Дамаск. «Кто ты, Господи, и, Господи, что повелишь мне делать?» Когда я был в Сирии, и приблизительно на том месте, где это произошло с Савлом, я убедился в том, что сирийское полуденное солнце ничем не может быть превзойденным в своем блеске. Но свет с неба, который озарил Савла Тарсянина, был несравнительно поразительней в своей яркости и в своем пламени. И вместе с этим невероятным светом слышит Савел говорящий голос: «Савел, Савел, что ты гонишь меня?» И тут Савел задает эти 2 вопроса. Первый – «Кто ты, Господи?» И, получив ответ «Я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против рожна», он в трепете задает 2-й вопрос – «Господи, что повелишь мне делать?» Да, Савел, гонитель, встал другим человеком после этой встречи. Он упал как бы мертвым, а встал жизни новой. Он упал гордым, нетерпимым, дыша угрозами, с убийством в своем сердце, а встал смиренным, сокрушенной душой, кающимся грешником. Да, в этот момент он стал новой тварью, он имел личную встречу с воскресшим Христом. Что говорят нам эти 2 вопроса, заданные Савлом? В той или иной форме эти 2 вопроса должны задать каждая пробужденная, возрождающаяся душа. Со всей авторитетностью можно сказать, что если ты, мой дорогой друг, никогда их не задавал искренно от всего сердца, то ты не можешь быть чадом Божьим. Итак, 1-й вопрос пробужденной души Савла: «Кто ты, Господи?» говорит нам о том, что спасение является личным познанием Господа грешником. Заметьте, что незнание о нем – но знание Его самого. И в этом вся разница. Я могу много знать, скажем, о правителе моей страны, через чтение о нем в газетах, в журналах и в книгах, видеть его на фотографиях, даже слышать его голос по радио и видеть его собственными глазами, даже слышать о нем от людей, лично знающих его. Но это отнюдь не значит, что я его знаю. Покуда у меня не было личного знакомства с ним, то я не могу сказать, что я его знаю. Кто ты, Господи? С этого мы должны начать, дорогие мои. Мой друг, если ты хочешь быть спасенным, то ты должен с ним лично встретиться и познать, кто он. Кто ты, Господи? Задавал ли ты когда-нибудь этот вопрос от всего сердца? Нет, не ради любопытства, но от искреннего желания его познать. И как ответит он тебе? Как ответил он Савлу? «Я Сын Божий, Слово изначальное, Тот, Который сидит одесную Отца, Тот, Который сотворил небо и землю, и Который есть образ Бога невидимого?» Так ответил явившийся ему Христос: «Нет». Не это сказал ему прославленный Спаситель, хотя все это было бы верно. Но ответил он: «Я Иисус, которого ты гонишь. Я тот, который стал плотью, который принял вид раба, который умер на кресте Голгофской и воскрес в третий день. Да, я тот самый, о котором свидетельствует пророк Исаии, который изъявлен был за грехи твои и мучим за беззаконие твои и ранами которого ты был исцелен». Дорогие мои, только такое познание Христа, как заместителя, который принял наказание, должное мне, возможно спасение. Я должен в первую очередь его познать как жертву за мой грех, а не иначе. Для этого он очеловечился. Вот почему он не явился Савлу своими возвышенными титулами и свойством, а сказал: «Я Иисус Назарянин, которого ты гонишь». Только когда ты и я познаем его как Агнца Божьего, закланного за нас, взявшего на себя грехи наши, можем мы его познать как личного Спасителя и Господа. Только на этой почве, возлюбленные, возможно, наша первоначальная встреча с Богом. Да, я должен прийти к Нему как грешник и принять Его жертву за грех, как единую, могущую умиротворить правосудие Божие. Это, дорогие мои, первое и основное в опыте возрождения. Но этим не кончается познание Господа Иисуса Христа. Один из вернейших признаков, что я познал Христа как Спасителя и принял Его жертву за грех, это то, что у меня будет постоянно возрастающее и усиливающее желание и стремление познать Его глубже, лучше, более интимно. Пламенным желанием Павла, неугасимым до последнего момента его земной жизни, было познать более и более, глубже и сильнее Христа Иисуса Господом. Можем ли мы искренне от всего сердца сказать вместе с Павлом: «Да, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа»? И это приводит нас к второму заданному Павлом вопросу. Верный знак подлинности возрождения – это то, что вновь родившаяся душа, познавшая своего Спасителя, теперь желает всем сердцем Ему служить. Она хочет Его иметь господином и властелином ее жизни. Вот почему последовал второй вопрос: «Господи, что повелишь мне делать?» Мы Ему не служим, потому что хотим этим заслужить спасение, но мы служим Ему, потому что мы уже спасены. Прошу отметить, что точно так же, как спасение – дело личное между тобой и Богом, так должно быть и наше следование за Ним, и наше служение Ему. «Господи, что повелишь мне делать?» Как часто мы озабочены о нашем брате. «Господи, а он что?» Дорогие мои, это не наше дело. В этом отношении мы не сторожа братьям нашим. Наше дело идти за Христом тем путем, который Он нам указывает. Другой ответственен за свет, который он получил, а Бог потребует от нас отчет тому свету, который он явил нам. Но, практически говоря, как же мне узнать повеление Господне мне? В первую очередь, ты должен позволить Ему быть абсолютным властелином твоей жизни. Иначе говоря, я обязан положить себя полностью на Его алтарь. Дальше я должен искать Его волю через чтение Его святого Слова. Господь говорит нам через Слово Свое, и будь то в большом и важном, или в малом и незначительном, Он нам укажет свою волю, благодарение Ему. Но чтение и размышление Его Слова должно сопровождаться молитвой. Молитва и Священное Писание неразлучимы, они идут рука об руку. Но заметьте дальше, что говорит нам этот вопрос. «Господи, что повелишь мне делать?» Я не слышу, чтобы Павел ставил тут какие-либо условия, нет. Но что бы ты не велел мне делать, малое или великое, Господи, я готов. О, что Господь не смог бы сделать через такого, который так безговорочно поставил бы себя в распоряжение своего Господа. Господи, что повелишь мне делать? Мой брат и сестра, Господь хочет тебя употребить для своей славы. Но для этого Он должен иметь тебя целиком. Посмотрите, дорогие мои, что он сделал через Савла Тарсянина, который с самого момента своего возрождения, не ожидая ни дня, ни часа, покоряется своему новому небесному хозяину. Юноши, девицы, я к вам обращаюсь. В молодые годы вашей жизни перед вами будущность. Как вы ее проведете? О, дорогие мои, придите сейчас ко Христу Господу и скажите Ему, я хочу, чтобы моя жизнь 100% сказалась для Тебя и для приобретения душ для Тебя. Господи, возьми меня таковым, как я есть, беспомощным, немощным, робким, грешным. Сделай надо мной чудо. Я хочу всецело посвятить мою жизнь для служения Тебе. Господи, что повелишь мне делать? И поверь, мой друг, что когда ты так в смирении придешь к Нему, безоговорочно отдашься Ему, то Он тебя употребит для славы Своей. Как мы поем, «Я не свой, Христом спасенный, я Ему принадлежу, им навек приобретенный сердцем я Ему служу. Я не свой, Христу в служении я отныне отдаю, каждый час мой и мгновенье, сердце, волю, жизнь свою. Я твой, весь тебе принадлежу, что имею и желаю, все к ногам Твоим кладу». Да, таково желание и стремление воистину вновь родившейся души. А если ты, мой друг, еще не спасен, не думай, что достаточно только во что-то верить, в какую-нибудь доктрину или символ веры, или что название само «христианин» тебя спасет. О, нет! Ты должен познать Христа, познать Его лично. И дальше, если ты Христов, отдаться всецело Ему. Встань и последуй за Ним, и Он поведет тебя по дивным и по неисследимым путям Своим. Христос сегодня готов и силен произвести такую же чудную перемену в твоей жизни, как Он сделал это в жизни Савла Тарсянина. Как Он, так и ты можешь стать совершенно иным человеком. Это было новое рождение, новое Божие творение. Поди и ты к ногам Его, исповедуй свой грех, и Он вложит в твою грудь свою жизнь, жизнь новую, жизнь вечную. С тобой произойдет это самое великое чудо возможное. Ты станешь совершенно новым творением во Христе Иисусе. Приди сейчас, не откладывай больше, ради Иисуса Христа. Аминь.

Есть тема, говорить на которую большинство людей не хотят. Это старость и та минута, когда каждый взглянет на окружающий мир в последний раз. Да, нравится вам это или не нравится, но придет час, когда вас положат в могилу, и рыхлая земля посыпется на ваше тесное жилище, и зеленая трава вырастет над ним. Это будет с каждым. И с тем, кто слушает это, и с тем, кто говорит. Человек должен уйти с земли и уступить место другому. Но в этой трагедии есть торжествующий аккорд. «Верующий в Меня не увидит смерти вовек», — так сказал Христос. Тот, кто принял веру в Его искупительную жертву, увидит себя в новом свете, немеркнущем, вечном, в присутствии Иисуса Христа. Для нас это тайна, но Христос сказал: «В доме Отца Моего обителей много». И Христос приготовил их на Голгофе для принявших от Него верою новую природу. Наше жительство на небесах, где Христос одесную Бога, где сияют в лазурных лучах приготовленные чертоги. Город тот ожидает святых, тех, кого жизнь земная не манит, и чьи взоры направлены ввысь, их венец в небесах не увянет. Они жители горней страны, и хотя путь проходят тернистый, все равно остаются верны, незапятнаны миром и чисты. Среди зла, среди многих скорбей, дети Божьи тот день ожидают, когда встретят Христа у дверей долгожданного чудного рая.

У меня есть светлая мечта. Однажды, пробудясь от сна, мне очутиться в небесах. И чтобы миг тот на часах настал час новый, нова эра, чтобы измучен до предела мой дух свободно отдохнул, дабы на полную грудь вздохнул, я мог распрямиться и встать, свои глаза к небу поднять и ждать прекрасного момента, когда с престола Агнец встанет, руку всесильную протянет, дабы из глаз моих ничтожных и часто даже осторожных смахнуть последнюю слезу. Вот я о чем теперь мечтаю, вот чем живу, о чем скучаю, вот почему не досыпаю ночей своих я напролет, и как могучий самолет я крылья к небу устремляю, и все лечу вперед, вперед, навстречу жизни, также свету, на вновь открытую планету, где ожидает правда и счастье, куда земных дорог ненастье меня достигнуть не могут. Это прекрасное мгновение так с нетерпением ожидаю, душою, сердцем ощущаю, что уж недолго его ждать. Настанет день, придет минута, когда на облаках поднята будет невеста. О, дорогая, будь готова навстречу выйти жениху, и пусть ничтожные оковы земного горького бытия не удержать тебя, родная, дабы предстала ты, святая, навстречу выйдя жениху. Вот почему я так страдаю, увлекшись красотою рая, и к небу устремляю взор. Там для души своей простор я обрету навеки вечные, в пространствах неба бесконечных, которых мне не описать, словами уст не рассказать, глазами лучше увидать. Как жаль, не все то понимают, зачем на небе светят звезды и красотой меня пленяют, зачем цветут на поле розы и запахом благоухают, зачем ручей воды струится, журча мелодию свою, зачем высоко в небе птица возносит песенку свою. Я, это зная, не смущаюсь, и я пою хвалу Творцу, к природе с песней подключаюсь, спешу навстречу ввысь к Отцу. У меня есть светлая мечта, однажды, пробудясь от сна, мне очутиться в небесах.

Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – чтение книги. В 3 часа – проповедь. В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дэвида Вилкерсона. В 6 часов – свидетельства. В 7 часов – чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пести.

0: Евангелие от Луки, глава 17. «Сказал также Иисус ученикам Своим, невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтоб он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему». И сказали апостолы Господу: «умножь в нас веру». Господь сказал: «Если бы вы имели веру зерно горчичное, и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: «пойди скорее, садись за стол»? Напротив, не скажет ли ему: «приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, а потом ешь и пей сам»? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: «мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «пойдите, покажитесь священнику». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «не 10 ли очистились, где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «встань, иди. Вера твоя спасла тебя». Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: «не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажет: вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть». Сказал также ученикам: «придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите, и скажут вам: вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь. Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержену родом сим. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут 2 на одной постели, один возьмется, а другой оставится. 2 будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. 2 будут на поле, один возьмется, а другой оставится». На это сказали ему: «где, Господи?» Он же сказал им: «где труп, там соберутся орлы.
1: Евангелие от Луки, глава 18. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но так как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Говорю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и унижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что этот пошел оправданным в дом свой больше, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им, но Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И спросил его некто из начальствующих, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твою и мать твою». Он же сказал, «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему, «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною». Он же, услышав это, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Слышавшие это сказали, «Кто же может спастись?» Но он сказал, «Невозможное человеком, возможно Богу». Петр же сказал, «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Он сказал им, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия и не получил бы гораздо больше в это время и в век будущей жизни вечной». Отозвав же 12 учеников своих, сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом, ибо предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет». Но они ничего из этого не поняли. Слова эти были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыню. И, услышав, что мимо него проходит народ, спросил: «Что это такое?» Ему сказали, что Иисус Назарей идет. Тогда он закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал: «Господи, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему: «Прозри, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Евангелие от Луки, глава 19. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. И Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее. Сегодня надо мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». И Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. Итак, сказал: «Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: „Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь“. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказавши: „Не хотим, чтоб он царствовал над нами“. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: „Господин, мина твоя принесла 10 мин. И сказал ему: „Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми управление 10 городов. Пришел второй и сказал: „Господин, мина твоя принесла 5 мин. Сказал и этому: „И ты будь над 5 городами. Пришел третий и сказал: „Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял“. Господин сказал ему: „Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял? Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, пришед, получил его с прибылью?“ И сказал предстоящим: „Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин. И сказали ему: „Господин, у него есть 10 мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтоб я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Елеонской, послал двух учеников своих, сказав: «Пойдите в противолежащее селение. Вошедши в него, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязавши его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так: он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали: «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу, и, накинувши одежды свои на осленка, посадили на него и Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску, к горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Говорю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя в этот твой день, узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: «Написано: дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его, и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. Евангелие от Луки, глава 20. В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему: «Скажи нам, какой властью ты это делаешь, или кто дал тебе власть сию?» Он сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, и скажите мне: крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Они же, рассуждая между собой, говорили: «Если скажем с небес, то скажет: почему же вы не поверили ему? А если скажем от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк». И отвечали: «Не знаем откуда». И Иисус сказал им: «И я не скажу вам, какою властью это делаю». И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника, но виноградари, прибивши его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибивши и обругавши, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того изранивши выгнали. Тогда сказал господин виноградника: «Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидевши его, постыдятся». Но виноградари, увидевши его, рассуждали между собой, говоря: «Это наследник! Пойдем, убьем его, и наследство его будет наше!» И выведши его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: «Да не будет!» Но он, взглянув на них, сказал: «Что значит это написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божьи учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» Он же, уразумев лукавство их, сказал им: «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий. Чье на нем изображение и надпись?» Они отвечали: «Кесаревы». Он сказал им: «Итак, отдавайте кесарева кесарю, а Божие — Богу». И не могли уловить его в слове пред народом, и, удивившись ответу его, замолчали. Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили его: «Учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему. Было семь братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным. Взял ту жену второй, и тот умер бездетным. Взял ее третий, также и все семеро, и умерли, не оставивши детей. После всех умерла и жена. Итак, воскресенье, которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою?» И Иисус сказал им в ответ: «Чада века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам, и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». На это некоторые из книжников сказали: «Учитель, ты хорошо сказал». И уже не смели спрашивать его ни о чем. Он же сказал им: «Как говорят, что Христос есть сын Давидов? А сам Давид говорит в книге Псалмов: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“. Итак, Давид Господом называет его. Как же он сын ему?» И когда слушал весь народ, он сказал ученикам своим: «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председание в синагогах и предвозлежание на пиршествах, которые поедают дома вдов и лицемерно долго молятся. Они примут тем большее осуждение».

«Вначале Бог», Бытие 1.1. Эти слова из первой главы Библии должны стать девизом нашей жизни. Бог всегда стоит на первом месте. Об этом говорится и в первой заповеди. «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Никто и ничто не имеет права занимать место истинного и живого Бога. Этому учит и рассказ об Илии и вдове, у которой была лишь горсть муки и немного масла на последний опреснок для себя и сына. Читателя поражает реакция Илии. «Прежде сделай небольшой опреснок для меня». Что это? Невиданный эгоизм? Нет. Илия говорит от имени Бога. Он убеждал вдову: «Позволь Богу занять первое место, и ты никогда больше не будешь терпеть нужду». Спустя несколько столетий этой же истине учил людей Господь. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Матфея 6:33. Самым главным в нашей жизни должно быть Божие Царство и Его праведность. Спаситель неустанно подчеркивает важность этой мысли. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Христос должен стоять превыше всего. Но как же мы можем поставить Бога на первое место? Нам ведь надо заботиться и о семье. Нам ведь нельзя забывать о своей мирской работе. У нас так много обязанностей, и на них уходит уйма времени и денег. Мы позволяем Богу занять первое место в нашей жизни, если по сравнению с нашей любовью к Нему всякая любовь кажется ненавистью. Когда все, что у нас есть, мы расцениваем как Его собственность, которой мы имеем право управлять для Его славы. Когда главными для нас будут ценности вечные, и когда мы будем постоянно помнить, что в этом мире нет ничего хорошего, что нельзя было бы сделать еще лучше. Для нас очень важно для своего же собственного блага установить правильное взаимоотношение с Богом. Это возможно лишь тогда, когда Бог во всем занимает первое место. Конечно, проблемы не исчезнут и тогда, когда Бог займет место на престоле моего сердца, но они не помешают мне наслаждаться душевным покоем и счастьем. Если же что-то оттесняет Бога на второе место, то в жизни не останется ничего, кроме проблем, и нам придется влачить жалкое существование. Бог есть всякое благо, и, вселяясь в душу, исполняет ее всяким благом, насколько это может вместить человеческое естество.

духовные размышления на каждый день. И, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного, Евреям 5:9, автор спасения. Существует множество авторов книг, словарей, энциклопедий и так далее, но есть лишь один автор спасения, который в своем авторстве превосходит всех. Он выше всех, ему нет равных. Это Иисус Христос. Авторство этой чрезвычайно важной темы спасения не может принадлежать кому-то другому. В книге пророка Исаии сказано: «Я Господь, и нет Спасителя, кроме Меня». Глава 43, 11. Этому вторит и пророчество Осии. «Нет Спасителя, кроме Меня». Глава 13, 4 стих. В этом величайшем из всех авторств Христос стоит абсолютно отдельно. Нет ни в ком ином спасения. Деяния апостолов 4:11. Точно так Он является единственным автором веры, которая сопутствует спасению. «Ибо благодатью вы спасены через веру» Ефесянам 2:8. Чтобы претендовать на авторство вечного спасения, нужно знать все обо всем, быть способным делать все, быть доступным всегда и везде, и смочь ответить на нужду любого и каждого. Это подразумевает обладание такими качествами, как всеведение, всемогущество и вездесущность. И потому Христос, обладающий всем этим, в высшей степени пригоден для того, чтобы быть Спасителем. Исключительная пригодность нашего Господа и Его совершенные способности как автора спасения убедительно раскрыты в Писании. Он в полном смысле подходит для того, чтобы быть и нашим заместителем. В силу огромной способности удовлетворять сердца и умы, Он наиболее пригоден для этого.

На каменных скрижалях записал Господь Израилю закон священный. Да будет он исполнен, Бог сказал. Все, кто законом будут жить, блаженны. И Моисей народу прочитал одну, другую, 10 заповедей Божьих. Исполним все, Израиль обещал. Закон заповедей не так уж сложен. Не делай, не желай, Бог говорил. Читались день за днем слова закона. Но в каждом человеке грех царил. Он восседал на всех сердечных тронах. Закон был справедлив, к добру он звал, по имени любой грех называя. Но оставались мертвыми слова, и жизнью праведной они не оживали. Как беспощаден был греха поток, евреи обещания не сдержали. Не мог исполнить до конца никто, написанного Богом на скрижалях. Никто не мог, и шел за веком в век. Перед законом оставался грешным еврей, язычник, всякий человек. Но луч блеснул евангельской надеждой. Иисус пришел, пришел к нам с неба Бог, чтоб умереть, грех людям не вменяя, чтоб каждый человек жить свято мог, все заповеди Божьи исполняя. Тот, кто к Иисусу с верою придет, поверив во Христа, оправдан будет. И сердце старое в нем навсегда умрет, а в новом сердце совершится чудо. За строчкой строчку весь святой закон, все то, что раньше люди нарушали, Иисус своей пронзенной рукой напишет сам на плотяных скрижалях. И в сердце новом будет жить Господь. Он воцарится на сердечном троне, грешить не станет распятая плоть, запретного плода она не тронет. Недолг придет, желание добра и силы, чтобы доброе исполнить. И будет человек пред Богом прав, когда Христос собой его наполнит. Нет, не на камне, а у нас в сердцах записан Господом закон священный, закон любви небесного Отца, и все, живущие Христом, блаженны.

много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Псалом 31:10.

братья и сестры, слава Богу! Он чудный и живой. Были времена, когда Он ходил по земле и творил чудеса. Но и сегодня Он тот же самый. Для Него нет проблем. Иногда людям кажется, что надо очень много приложить стараний, чтобы что-то выпросить у Господа. Но я хочу сказать одно. Первое, что я обнаружил, то это то, что я не такой перед Господом, каким должен быть. Моя жизнь протекала как обычно. Жена работала, надо было заботиться о семье. Я работать не мог, так как сильно болел. У нас все было, хлеб и до хлеба. Слава Богу! Когда со мной случился первый инсульт, жена была на работе. Я отвез своего мальчика в школу. Было где-то 11 часов. Возвратился домой, как обычно, и в уме построил себе план. Сейчас в доме тихо. Я расслаблюсь в домашней обстановке, сделаю себе кофе. Я заварил кофе и поставил на стол. Сделал еще сэндвич и стал планировать, как дальше пойдет мой день. Когда я взял чашку с кофе, то почувствовал, что не могу рукой поднять ее. Рука обессилила, а потом и нога. Я удивился, поставил кружку обратно. Думаю, это, наверное, мне воздуха не хватает. Надо выбежать на крылечко и подышать свежим воздухом. Я вышел на улицу, вдохнул свежего воздуха. Смотрю, как будто бы все нормально. Пошевелил рукой, ногой, все хорошо. Вернулся в комнату, сел за стол допивать кофе. И снова во второй раз хочу поднять чашку, а рука мне не повинуется. А потом и нога стала нечувствительной. Вижу, что-то со мной происходит. Я подумал, что же мне делать? Внизу в подвале спал сын. Думаю, если со мной что-то случится, то мне надо успеть скорее добежать до двери и позвать сына, чтобы он мне помог. Со мной такого никогда не было. И вот, когда уже в третий раз меня начало тревожить такое состояние, то я понял, что у меня инсульт. Меня начало парализовывать. Я быстро, сколько было сил, перебежал комнату, схватился за дверь и закричал: «Сынок, сынок, ты слышишь меня?» Он ответил: «Да». «Иди быстренько наверх, меня парализовывает», — сказал я ему. Он быстро прибежал. Я говорю ему: «Позвони в скорую помощь, но вначале расскажи признаки, узнай, что это такое. Если опасно, то пусть приезжают, но если не опасно, то пусть и не едут». Я всегда боялся, что у меня заберут драйвер-лайсенс, потому что раньше, когда у меня был сердечный приступ, у меня забрали водительское удостоверение на 2 года. Без него очень тяжело, так как я хоть и болел, но семье своей помогал. Поэтому я и переживал, чтобы его не забрали. Когда сын им рассказал о моем состоянии, то я услышал, что они уже спрашивают адрес. Я еще что-то хотел сказать сыну, но язык уже не подчинялся. Не прошло и 5 минут, как они были в нашем доме. Я еще пытался им что-то говорить, но речь отбирала все больше и больше. Меня повезли в госпиталь. Там они со своей стороны что-то старались сделать. Инсульт стал немножко отпускать. Первый раз я пролежал в госпитале 2 недели и вернулся домой. Мой разговор был в основном руками. Руки работали, но не совсем хорошо. В этот раз у меня была парализована правая сторона. А через неделю после того, как я вернулся из госпиталя, мне парализовало левую сторону. Началось с глаз, потом рот и дошло до шеи. Я снова попал в госпиталь. Это был второй инсульт. Третий инсульт тоже случился дома, после госпиталя. У меня моментально отобрала речь, а потом руки и ноги. Я уже полностью не говорил и ничего уже не помнил. Произошло все очень быстро. Я снова попал в госпиталь. Доктора уже знали меня после первого и второго инсульта. Они приходили, качали головой и говорили: «Ты с нами говорил раньше так хорошо,
а такого мы тебя не знаем. Ты был веселый, а теперь не говоришь и совсем не такой, как был. У Господа были свои планы в отношении меня. Он хотел научить меня чему-то большему и к этому меня готовил. Его планы не наши планы. В третий раз я попал в госпиталь в среду. Медработники стали делать всякие процедуры, так как им нужно было приводить человека в лучшее состояние. У меня нога и рука не работали, разговаривать тоже не мог. Единственное, что я мог, это левой рукой написать что-нибудь или помахать. Но меня обычно не понимали. Приходила семья, жена, дети. Жена говорила: «Мишенька, не переживай, мы не понимаем, но постараемся тебя понять». Так тяжело было, что не мог ничего сказать ни жене, ни деткам. Обычно я махал головой. Я прилагал все усилия, чтобы хоть левой рукой на бумаге что-то написать. Но буквы не получались. Мои близкие кое-как догадывались, хотя не все понимали. А я где рукой махну, где на себе покажу, показываю на голубое небо, как бы говоря им, что Бог живой, и Он любит меня. Я на самом деле чувствовал и ощущал Его крепкую руку. Господь меня полностью приготовил к этому времени, и я говорил Ему: «Господь, если Ты усмотрел, что это будет последнее время для меня, и Ты хочешь забрать меня, то я уже готов. Приди и возьми меня». Но я не знал Его планов. Я чувствовал близость Духа Святого и ощущал Его нежное прикосновение. Когда врачи интенсивно начали меня лечить, то мой доктор сказал: «Начинайте делать процедуры продолжительностью не более 5 минут. После 3-го инсульта, может, речь и не вернется, и ходить не сможет, работать руками тоже не сможет, так как у него очень сильный паралич». Медсестра же, которая пришла на смену, решила все переменить по-своему. Они подняли меня, попробовали провести около стенки. Я сделал несколько шагов, а потом показал им, что хочу, чтобы меня посадили в коляску, так как мне плохо, и я не могу больше ходить. Они меня посадили, привезли в комнату. Перед тем, как сделать все эти процедуры, они выгнали из комнаты мою 15-летнюю доченьку. Она возле меня была все 14 дней, и в прошлый раз, и теперь снова была со мной. Доченька ухаживала за мной, не отходила от меня. Ночью просыпалась, если я пошевелюсь, и спрашивала: «Тебе что-то надо?» Но они ее выгнали, чтобы не видела, что со мной будут делать. Дочь спустилась вниз в столовую. Когда она возвратилась ко мне, прошло уже где-то 30 минут. Она увидела, что я сижу в коляске, и цвет лица поменялся, стал совершенно белый. Я рукой написал, что хочу, чтобы меня положили в кровать. Доченька перевела врачам мою просьбу. Но они сказали ей, что она сама это выдумывает, хочет показать, какая она умная. Дочь позвонила домой, вызвала сыновей, жену. Пока они приехали, я совсем обессилел. Прибежали 4 человека из обслуживающего персонала и сказали мне: «Майкл, набери сил и вставай с коляски, а мы тебе поможем и положим в кровать». Глаза я уже открыть не смог. Не было совсем сил. Когда чуть приподнялся, мои ноги поползли вниз. Но они меня придержали. Потом привезли подъемник, так как я полностью уже ослабел. Я еще ощущал, когда они меня какой-то тканью обвязывали, но когда подъемником подняли и положили на кровать, то я почувствовал, что выхожу из тела. Стало так приятно. Кто-то взял меня за правую руку, и я полетел. По пути я ничего не видел, но знаю, что летел очень быстро. Потом услышал какой-то хлопок, и передо мной открылась чудесная небесная панорама. Это невозможно пересказать. Я встал на обе ноги и смотрел на прекрасную поляну. Какая она была красивая! Что приготовил Господь для любящих Его?
Я так увлекся увиденным, что о всем остальном забыл. И я внимательно начал осматривать эту поляну. Такой красоты, таких красок я в своей жизни никогда не видел. Эта поляна заканчивалась ярким светом, который и привлек мое внимание. Вдруг над моей головой прозвучал голос. «Хочешь говорить?» «Конечно», — сказал я, — «хочу». И по той поляне прошло эхо от слова «хочу», заполняя собою все пространство. Это «хочу» вошло прямо в свет и там растворилось. Наступило молчание. Я чувствовал, что вся эта неземная красота сливается со мной, а я сливаюсь с нею. Дыхание Божие наполняет собой все. И снова я услышал голос над головой. «Будешь говорить для славы моей». Такой приятный голос. И как сверху говорил, так и вошел в меня этот голос. Не передать тот трепет, ту радость, то ощущение при виде чудесной поляны, того восторженного состояния, когда я услышал нежный Божий голос, говоривший ко мне. Прошло немного времени, и я почувствовал, что кто-то снова берет меня за руку, и я лечу вниз с такой же скоростью, как и поднимался. Когда я очутился в палате, то первое, что я заметил, у моих ног стоял ангел с мечом. Меч сиял, напоминая тот свет, который я видел на поляне. Как только я его увидел, он исчез. Позже я увидел свое тело и понял, что мне нужно будет возвратиться в него. Мне так не хотелось, но возвращаться все равно было нужно. Я наклонился низко и резко вошел в свое тело. Сразу почувствовал всю тяжесть тела и всю боль. Когда был вне тела, было так легко. А теперь снова такая тяжесть. Попробовал открыть глаза, пошевелить головой, рукой, ногой. Не могу. Слышу, надо мной наклонилась моя жена и сильно плачет и говорит: «Мишенька, хоть головой кивни. Я уже ничего больше не хочу. Хоть кивни головой последний раз». Я хочу кивнуть, а у меня не получается. Я собрал все свои силы и открыл глаза, а потом и головой кивнул. Она увидела и поняла, что я еще живой. Возле меня собрались все родственники, все дети. Пришли попрощаться. Жена у меня спрашивает: «Мишенька, что с тобою было? С тобой ангел говорил?» Я пишу левой рукой на бумаге. «Нет, не ангел», — слышал голос. «Не утруждайте меня, мне тяжело все вам объяснить. Но когда я заговорю, об этом мне сказал Господь, то все вам расскажу». На следующий день пришел доктор и предложил перевести меня в другое лечебное учреждение, где бы меня подлечили. Спросили мое согласие на перевозку. Я согласился, и меня поместили в то место, где установлен уход за такими людьми. В эту ночь Господь явил еще одно чудо. Я находился в комнате один, так как никому не разрешалось там присутствовать. Вдруг в комнате появились красивые буквы. Я внимательно всмотрелся в эти буквы и читаю: «Через 8 дней ты будешь говорить в 7 часов вечера». Вначале Бог открыл, что я буду говорить для Его славы, а теперь открыл время, когда это произойдет. Для меня не было ничего более радостного, когда я прочитал эти слова. Я знал, что буду говорить для славы Господней, но тогда я думал по-другому. У Господа время может быть и длинное, и коротенькое. Ведь у Господа 1000 лет, как один день. Со среды, когда Господь меня брал, и до пятницы, когда меня уже поместили в это учреждение, я столько передумал. Приходили разные мысли. Но все же я думал, если Господь сказал, что я буду говорить для славы Его, то неужели Господь заставит меня долго ждать, чтобы мне заговорить? Я верил, что это будет скоро. Когда же я прочитал слова, что через 8 дней буду говорить,
то моей радости не было конца. Я стал загибать пальцы и считать, какого же числа это произойдет. 27, 28, 29, 30 и забыл, сколько дней в мае месяце. Я стал вспоминать, посмотрел по стенам, нет ли где календаря. Нет. Слышу, открылась дверь в комнату к моему соседу-американцу. Мы с ним лежали в одной комнате. Заходит медсестра и называет его по имени. «Джон, ты что-то хотел?» Он спрашивает ее: «А сколько дней в этом месяце?» «А я как раз хотел узнать то же самое». Она ему отвечает: «31». Сестра ушла, а я лежу и считаю дальше. 31 мая, 1, 2, 3 июня. Высчитал, и получилось, что это число попадает на субботу. Я так радовался, что начал писать псалом благодарности. До утра я не спал. Утром ко мне приехала жена. С этого времени я стал писать на бумаге, что я видел, когда выходил из тела. Потом я взял блокнот и с последнего листа стал писать. Я написал: «Скоро буду говорить, через 8 дней. Буду славить Господа моего моими устами, моим сердцем до конца дней жизни». Я пишу, а доченька меньшая. Жена ее оставила возле меня, а сама поехала отвозить старшенькую на работу. Заглядывает и говорит: «Папа, это все правда, что ты пишешь?» А я ей отвечаю: «Да, правда, доченька, это Господь мне сказал». Как я ей говорил? Как немец. Говорю, говорю, а они ничего не понимают. Мне было так больно, что я не могу с ней поговорить. Но я все равно благодарил Господа за все. Я как представил, как тяжело тем людям, которые попадают в такое положение, но не знают Господа. Если не знать Бога, то можно потерять ум и стать ненормальным. А я знаю моего Господа. Какое это счастье! Слава тебе, Господь, что ты мне открылся. Я благодарил и благодарил моего Господа, не переставая. 13 дней я был немой. Эти дни показались мне как 13 лет. Когда ко мне пришел брат, который заменял пастора, в то время наш пастор уехал на Украину, то стал извиняться передо мной. «Брат Михаил, я извиняюсь, я работал и не мог прийти. Очень много дел, а я остался один». Я ему дал почитать то, что записал блокнот, что я через 8 дней буду говорить. Тогда уже оставалось 6 дней. Он это прочитал, посмотрел на меня удивленно и говорит: «Михаил, это немного странно. Откуда ты это узнал?» Я показываю ему рукой в небо, показываю на свои уста и показываю на свое сердце, а потом показываю ему на бумагу, давая ему понять, что сердце на 100% готово встречать моего Господа, мою радость. Он смотрел на меня немного испуганно. Слезы у него покатились по глазам, а потом говорит: «Мне это немножко непонятно». Я стал дальше писать на бумаге: «Брат Анатолий, я раньше ходил в церковь по обыкновению, как все, потому что надо было идти на служение. Я ведь знаю моего Господа, значит, надо идти. Приходил, садился, все пели, и я пел. Надо же славить Господа. Тогда я это делал по обыкновению. А сейчас я в церкви не был почти 2 месяца. Не могу дождаться, когда я приду и по-настоящему буду петь от сердца, буду славить моими устами, которые откроет Господь. Я буду славить Его до конца дней жизни моей, а потом перейду туда, и там, в Его обителях, будет продолжение». Он сильно удивлялся и говорил мне: «Если бы я знал день и час, то все равно полностью не мог бы довериться». Когда мы так сердечно с ним поговорили, я пишу ему на бумаге: «Теперь ты говори, а я буду слушать».
Он прочитал то, что я написал, и начал рассказывать о собрании, какие проповеди были. Он говорил мне, что Господь готовит народ свой к своему второму пришествию. Когда он закончил, я ему снова пишу. 2 июня в субботу, если у вас будет время, придите, пожалуйста, ко мне на 7 часов вечера. Возьмите с собой елей. Придите вместе с братом. Я назвал его имя. Только я назвал имя брата, раздался звонок. Это звонил еще один брат, которого я хотел пригласить. Брат-служитель записал все в свой блокнот. Мы попрощались, и он ушел. Прошло несколько дней. Наступила пятница. Я начал медперсоналу говорить, что на следующий день в 7 часов вечера я буду говорить. Первой, кому я сказал, была доктор, которая работает над восстановлением речи. Она мне раньше говорила: «Миша, у тебя очень серьезное заболевание. Речь может и не вернуться. Но я приложу все старание, чтобы ты через 8 месяцев говорил. Вначале будешь учиться говорить только губами, как маленький ребенок». Я все это слышал, но сердце мое твердило: «Нет, я заговорю раньше и лучше». В пятницу я не выдержал и пишу ей: «Джанет, знаешь, завтра в субботу в 7 часов вечера я буду говорить». Она меня сразу спросила: «А как ты знаешь?» Я ей показал рукой на небо и на сердце, давая понять, что это придет с неба. Она сразу догадалась и говорит мне: «Бог?» Я ей машу головой: «Да». Потом я пишу ей дальше: «Ты верующая?» Она отвечает мне: «Католичка». «Я не такая верующая, как ты. Я вижу, что ты человек верующий, который имеет Святого Духа. Я верю немного по-другому. Я верю в доброту, верю в Бога». А я спрашиваю ее: «А в чудеса ты веришь?» Она отвечает: «Верю». Я опять пишу: «Это чудо произойдет. Его сделает мой Бог». Она попросила разрешения, чтобы молиться за меня. Так я засвидетельствовал ей. Потом засвидетельствовал русской девочке, которая там работала. Это свидетельство я тоже писал на бумаге. Ее сердце было затронуто. Она поделилась своими переживаниями. Потом я ей написал, что Господь любит ее, и меня тоже. Это ее сильно коснулось. Она зашла в туалет и там долго плакала. Потом умылась и вышла ко мне. Она рассказала мне, что замышляла сделать. Я ей тогда написал: «Не слушайся этого голоса. Враг тебя обманывает. Он хочет погубить твою душу. А Господь любит тебя. Любит больше, чем ты думаешь». После всего я написал доктору на бумаге: «Я хочу домой». Доктор категорически сказал: «Нет, минимум 10 дней тебе быть в этом учреждении. Ты такой больной». Когда я узнал это, подумал: «Господи, ну неужели ты не усмотришь, чтобы я был дома? Я уже все запланировал. Пригласил брата-пастора, чтобы он пришел и сделал так, как написано в Твоем слове. Помазал меня елеем. Господи, все готово, а меня не отпускают». Жена пришла и тоже стала меня уговаривать. Но она не знала состояния моего сердца, что оно уже было дома, в моей комнате, и ожидало моего Спасителя. Долго мы упрашивали докторов, но они нас не отпускали. Тогда мы стали настаивать, чтобы меня выписали. Я предложил им еще один вариант, сказав им: «Пустите меня на субботу и воскресенье, а потом я снова приду сюда. Отпустите только на 2 дня. Я уже все продумал. Господь мне откроет уста, и когда я вернусь назад, то буду им свидетельствовать о милости Божьей ко мне и славить моего Бога». Но враг поставил другое препятствие. Доктор сказал: «Нет, мы этого сделать не можем. Это вопреки закону». Жена сказала мне: «Не переживай, Мишенька, я тебя все равно соберу». Врачи нас предупредили:
Медицины никакой мы вам не дадим и никакой помощи на дому. Мы подписали бумаги и уехали домой. Это было в пятницу. По мере того, как мы приближались к дому, мне становилось все легче и легче. Сердце мое ликовало. Дома я начал писать в блокноте, сколько осталось часов, а потом сколько минут. А в субботу, когда уже остался 1 час и 15 минут, я перебрался в большую комнату, сел на стульчик, выбрал место, чтобы всех видеть, кто ко мне придет посмотреть на то чудо, которое Господь со мной сделает. Сел и жду. 6 часов 15 минут, 20. Никого нет. Потом первыми появились мои сестры. За ними стали приходить друзья, а пастора нет. В моем понятии было, что пастор должен прийти на полчаса раньше, подготовиться к служению, спеть псалом, сказать слово, призвать к молитве, помазать елеем мне лоб, призвать имя Господа, а Господь раз и сделает чудо. Я так рассудил по-человечески, чтобы был порядок по-церковному. Я пригласил еще и американцев. Без 27 они пришли. Американцы не опаздывают. Они осмотрели комнату, видят, что все сидят молча. Настолько молчат, что мне захотелось говорить. Я не мой, а они говорящие и молчат. Они онемели, а мне хочется сказать им. Пишу им на бумаге. «Галя, неужели ни одного из вас нет мудрого?» «Чего вы все молчите?» И опять молчание. Американка первая открыла уста и говорит: «Ваша дочь прибежала и сказала, что папе ангел откроет уста, и он в 7 часов будет говорить». Тогда и моя сестра осторожно стала продолжать разговор. Позже она мне говорила, что очень боялась, что чудо не произойдет. Потом пришел брат, которого я очень хотел пригласить. Пришел и как мышка юркнул на стул возле двери. И тоже молчит. Тогда я взял Библию и подал рядом сидящему брату. Он понял. Жена ему говорит: «Читай». Он потом говорит, что испугался и не знал, что открыть и прочитать. Открыл он Иова и начал читать. Время уже приближалось к 7. Я ожидал пения, молитвы, что буду с сердцем со всеми радоваться, но ничего не получилось. Я и Богу запланировал, как и когда сделать чудо для меня. Я хотел, чтобы это произошло тогда, когда пастор будет мазать елеем. Но пастор не пришел. Я смотрю на дверь, волнуюсь. Жена видит мое состояние, подходит ко мне и говорит: «Мишенька, не переживай. Если даже и не придет, мы все равно будем становиться на колени и молиться». А в сердце думаю: «Ну, все-таки хотелось, чтобы пришел. Я хотел, чтобы было сделано так, как я понимал, и очень жалел, что пастор не пришел». Оставалось 3 минуты до 7, и мы стали на молитву. Когда мы преклонили колени, я закрыл глаза и говорю: «Господи, я чувствовал Твое присутствие до сей минуты. Ты меня не оставлял. Мне было тяжело, я не мог говорить. Но радость в Духе Святом, которым Ты оживил мое сердце, которое трепещет, сопровождала меня. Потом я услышал какой-то легенький шум сверху над головой. Этот шум приблизился, и пошло тепло, которое стало касаться моей головы, проходить через голову, входить в мои уста, и как будто бы рукой мои уста открылись, и я заговорил. Первое, что вышло из моих уст, это было словословие моему Господу. Я кричал: «Аллилуйя! Аллилуйя!» Это было ровно в 7 часов. Мне так понравился мой голос, он был такой красивый. Я ликовал и говорил: «Любимый мой, ты пришел, ты все равно пришел, ты сказал и исполнил. Было неверие, но ты сказал час и день. Это только может живой Бог, который на небе и пребывает Духом Святым на земле. Только Он один. В Нем да и аминь. Это говорят мои уста, которые мой любимый Господь открыл. Они были немые, а теперь они говорят.
«Я славил и славил моего Господа». До того, как Бог открыл мои уста, у меня сильно болела голова. Я 10 лет жил с этой головной болью. Когда Господь открыл мои уста, Он просветил и мой разум. Головные боли исчезли. Бог дал мне, чтобы я в знак благодарности Ему стал писать стихи. Я теперь спешу возвестить славу Господню и рассказываю о чуде, которое совершил со мною Господь. Не умолкнет слава моему Господу. Друзья, если вы чувствуете близость Господа в сердце своем, не молчите, славьте Его. Он достоин хвалы и славы. Аллилуйя! Он хочет нашего искреннего поклонения Ему, а также сердечной благодарности от нас. Будем готовы к встрече с Ним. Господь грядет. Аллилуйя!

Мы говорим одно, а делаем другое. Играем мы в церковь, в христиан. О, Боже, что это такое? Дай нам увидеть наш самообман. Нагруженные знаниями по уши, мы умных фраз набрались про запас и думаем, что Бога знаем лучше. А Он стоит и ждет в сторонке нас. Он ждет, когда в своих бегах суетных мы вдруг поймем, что Бога с нами нет. Что в исполнении дел добрых, важных, светлых забыли про того, кто дал нам свет. Он ждет, когда мы вновь весь мир оставим, весь пыл свой выдохнем и в тишине замрем. Когда мы вновь в его глаза заглянем, когда мы вновь побудем с ним вдвоем. Мы слушаем, киваем, понимаем, но слово исполнять мы не спешим. Выходим в мир и тут же забываем, жемчужины теряя по пути. В глазу другого ссор мы замечаем, на бревна же свои и не глядим. Поднявши руки, всех благословляем, а помогать не думаем другим. И вот мы волю Божию исполняем, верней, пытаемся исполнить без Него. Мы лишь устами небо вопрошаем, а сердце где-то очень далеко. Святая Библия стоит себе на полке, стоит, пылится, а Господь зовет. О, не обманывайтесь, ветреные люди, что сеет человек, то и пожнет. Давайте же в свои сердца заглянем, весь пыл свой выдохнем и в тишине замрем. Искать Христа давайте не устанем, давайте чаще находиться с Ним вдвоем.

Момент творения. Пчелы-отшельники. Социальная жизнь пчел часто становится предметом обсуждения, и мы склонны думать, что все они живут вместе в больших колониях или ульях. Но это не всегда так. Как и в человеческом обществе, у пчел наблюдаются различные формы социальных отношений. И среди представителей пчелиного мира есть такие, которые большую часть жизни проводят в одиночестве. Некоторые рабочие пчелы видов, обитающих под землей, строят свои дома рядом и часто соединяют их туннелем, чтобы навещать друг друга. Иногда они откладывают яйца в одно и то же место и вместе выращивают потомство. Обычно одна из самок присматривает за подрастающим поколением, а другая отправляется за пропитанием. Практически универсальная потребность в близких отношениях среди живых существ дает нам некоторое представление об их создателе. Наше стремление к дружеским отношениям – свидетельство того, что это важно и для Творца. Послание, содержащееся в Библии, утверждает, что мы – результат Божьей любви, и Он ожидает от нас любви в ответ. А какое место Бог занимает в вашей жизни? Познали ли вы любовь, явленную нам в Его Сыне Иисусе Христе? Если вы еще не знаете Его лично, есть источник, через который Бог обращается к нам – Библия. И большинство христиан может это подтвердить. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Псалом 31:10.

В настоящей радиобеседе мы продолжим нашу тему «12 шагов в добрый Новый год». Эти 12 шагов взяты нами из послания к евреям. 12 раз в этом послании автор его говорит «будем». Это слово указывает на решение, то решение, которое мы должны принять с нашими друзьями, братьями по вере. Взятые вместе, они составляют 12 библейских решений в Новом году. Я уже указал, что это послание к евреям содержит больше предупреждений верующим, чем какая-либо другая книга или послание в Новом Завете. Я также сказал, что во многих случаях предупреждения, которые были адресованы верующим из евреев в дни апостола Павла, в одинаковой степени актуальны, то есть относятся таким же образом и к христианам наших дней, не еврейского происхождения. Вчера мы беседовали о первом поражающем решении, найденном нами в послании к евреям 4 главе 1 стихе. «Будем опасаться». Это не то решение, которое способны мы делать сами по себе, но только после чтения Слова Божьего. «Будем опасаться». Я указал на то, что это было уместным по причине духовного состояния еврейских христиан, которое характеризовалось такими словами, как «самонадеянность», «неосторожность», «леность», отсутствие стремления пользоваться всеми специальными духовными благословениями, которые они имели. Они относились к ним, как к чему-то разумеющемуся. Они были детьми Божьими, стоявшими выше других, и поэтому почти ничего не делали. И поэтому решение, в котором они нуждались, гласило «будем опасаться». Я уже сказал, что духовное состояние еврейских христиан этих времен параллельно духовному состоянию многих христиан сегодня, не обязательно еврейского происхождения. Итак, возьмем это в сердце. Все будем опасаться. Сегодня я буду говорить о втором решении, которое записано дальше в той же 4 главе послания к евреям в стихе 11. В этом 11 стихе мы читаем: «Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». Я указал на то, что это предупреждение базируется на опыте израильтян из их путешествия из Египта через пустыню, что многие из них не вошли в покой Божий, обещанный им по причине плохого поведения и неверного отношения, и они умерли в пустыне. Священное Писание говорит, что их трупы пали в пустыне по причине неверия и непослушания. И через неверие и непослушание они не смогли слушать голоса Господа. У них была внешняя, но невеликая, существенная внутренняя реальность истинной религии – слушание голоса Господнего. Это была ошибка Израиля, трагическая ошибка, и поэтому, сказав «будем опасаться», автор послания к евреям рассматривает Израиля как пример для нас сегодня. Он говорит «итак постараемся». Это очень естественная вещь. Я верю, что если мы действительно берем близко к сердцу опасность этого духовного состояния, то следующим пунктом нашего поведения – после «будем опасаться» или «бояться» будет «итак постараемся». Это естественно. Давайте вкратце подумаем над тем, что такое «постараемся». Иногда для того, чтобы уяснить значение слова, самым лучшим способом есть найти его противоположность. Я считаю, что таким ясным противоположным значением слова «стараться» есть слово «леность». Библия не имеет ни единственного доброго слова для лености. Это тема, которой посвящает очень мало внимания в современном христианстве. Для сравнения прочтем, что говорит автор послания к евреям в 6 главе 11 и 12 стихах. Читаем.
Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетования. Предупреждение здесь состоит в том, чтобы мы не только были старательными, но старательными до конца, то есть, чтобы были ревностными. Мы должны продолжать стараться. А противоположностью старания есть леность. Не столько физическая леность, сколько духовная. Для сравнения приведем слова апостола Петра из второго послания Петра, первой главы, стихи от 5 до 11, где сказано: «То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь». Как мы видим, христианская жизнь не является статическим состоянием. Это жизнь присоединения, это жизнь роста, это жизнь прогресса. Быть статическим в христианской жизни значит быть отпавшим. А для того, чтобы делать все эти прибавки в христианской жизни, нужно иметь старание, нужно усилие. И дальше апостол Петр продолжает, употребляя «если», стих 8, «если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Стих 9. «А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». Можете ли вы поверить в то, что это возможно? Что некто, очищенный от своих прежних грехов, забывает, что это с ним произошло? Но Священное Писание говорит, что это возможно. Апостол Петр ставит перед нами две альтернативы. Одна – быть успешным и продуктивным в нашем познании нашего Господа Иисуса Христа. Другая – быть неуспешным и непродуктивным в состоянии, которое он называет слепотой. Это сильное слово. Во свете этого апостол Петр продолжает в следующих двух стихах, 10 и 11 следующее. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Это добрая весть. Есть дела, делая которые мы имеем гарантию, что мы никогда не потерпим урон. Наоборот, так откроется нам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. В основном, как я сказал, состоянием, против которого мы предупреждены, есть леность. И я глубоко обеспокоен отсутствием озабоченности в христианских кругах о лености. Большинство христиан относятся к пьянству с ужасом. Они перестают называть всякого пьющего христианином. И я согласен с таким отношением. Пьянство – это грех. Но я хочу сказать, что леность в Священном Писании осуждается значительно сильнее, чем пьянство. А проблема в том, что многие христиане, которых никогда невозможно найти пьяными, являются или проявляют привычную леность. Давайте покончим с этим грехом. Приложим старание. Что же такое старание? В 10 главе книги Притчей есть два прекрасных места. Вместе взятые, они суммируют, указывают на два условия для истинного богатства и изобилия. Одно условие зависит от Бога, а другое от нас. Мы же должны исполнить эти два условия. Условие, зависящее от Господа, записано в книге Притчей, 10 главе, 22 стихе. Читаю. «Благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит.
Итак, первичным условием духовного и материального богатства есть благословение Господне. Но это благословение еще недостаточно. В 10 главе 4 стихе мы читаем еще одно условие. «Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает». Слово «прилежный» значит «старательный». Итак, недостаточно ожидать благословения Божьего. Следует быть также старательным. Старательность и прилежность – это условие духовного обогащения. В настоящей радиобеседе мы продолжим нашу тему «12 шагов в добрый Новый год». Я верю, что вы сделали уже хорошее начало в Новый год, и что вы уже начали извлекать пользу из этой серии новогодних радиопередач. Специальной целью этой серии бесед есть вооружить вас отношением и взглядом, которые позволят вам усвоить полноту Божьего обеспечения и благословения в году, который лежит перед нами. Мы видим, что так много зависит от этих двух вещей. От нашего отношения и нашего взгляда. Когда вы двигаетесь в направлении всего запланированного Богом в этом новом году. Эта серия бесед основана на послании к евреям. 12 раз в этом послании автор повторяет слово «будем». Эти слова означают решение, решение, которое мы должны принять вместе с другими верующими во Христа Иисуса. Взятые вместе они, то есть эти 12 предложений со словом «будем», составляют 12 библейских новозаветных решений. Я желаю коротко вспомнить два первых шага, решения, о которых мы уже говорили. Первый шаг, послание к евреям, 4 глава, 1 стих. «Будем опасаться». Мы уже говорили о причине, почему нам следует опасаться. В первом веке апостол Павел советовал еврейским христианам опасаться, потому что это было связано с их духовным состоянием. А в наши дни нам следует опасаться тех же опасностей, если наше духовное состояние такое же, как состояние еврейских христиан времен апостола Павла. Отсюда происходит наше первое решение – «будем опасаться». Второе «будем» записано в послании к евреям 4 главе 11 стихе. «Итак, постараемся». Я верю, что первое и второе связаны между собой логической последовательной связью. Если мы чего-то опасаемся, то следующий логический шаг – мы будем стараться. Я указал на то, что противоположностью старания есть леность, и что леность является грехом, которому снисходят многие христиане сегодня. Хотя во многих отношениях леность является во много раз больше смертельной, чем пьянство, против пьянства борются, а к лености относятся снисходительно. Но поверьте мне, что концом лености является несчастье. Сегодня я желаю сделать вместе с вами третий шаг, третий по счету раз «слово будем» и связанное с ним решение. Это решение найдено нами в том же послании к евреям 4 главе. Интересно, что первые четыре шага все находятся в 4 главе этого послания. Третий шаг мы нашли в послании к евреям 4 главе 14 стихе. Цитирую. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». Это наше третье «будем». «Будем твердо держаться исповедания нашего». Мы должны правильно понимать, что имеется в виду здесь под словом «исповедание». Это слово происходит от слова в оригинальном греческом языке Нового Завета, которое значит «сказать» или «говорить» то же самое «что». Это и есть главное значение слова «исповедание». В духовном контексте это значит, что мы говорим то же самое, что говорит Бог.
что слова наших уст согласуются со словами Божьими, с Божьим Словом. Есть еще одно значение слова «исповедание». Оно значит «говорить что-либо смело». Слово «исповедание» имеет солидную историю в истории христианской церкви. Существовали различные исповедания, различные символы веры, и нужно было иметь много смелости и отваги, чтобы их отстоять тем, которые их исповедовали. Но Библия говорит, будем твердо держаться исповедания нашего. И дальше автор послания говорит, что исповедание наше ставит нас в связь с Иисусом Христом, как нашим первосвященником. Мне кажется, что многие христиане не имеют очень ясного представления о Христе, как нашем первосвященнике. А тем не менее, это одно из его наиболее важных служений для нас. Он на небесах, как наш представитель в присутствии Бога Отца, защищает нас перед Богом. И всякий раз, когда мы совершаем верное исповедание, мы говорим верное и положительное нашими устами. И Иисус Христос берет на Себя обязательство заверить нас в том, что наше исповедание совершено нами хорошо. Слушайте, что автор послания к евреям говорит немного раньше, то есть в 3 главе 1 стихе. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». Обратите внимание на эти последние слова «первосвященника исповедания нашего». Это значит, что наше исповедание знает Иисуса как нашего первосвященника, но противоположное, к сожалению, является также истинным. Если мы не совершаем исповедания, у нас нет первосвященника. Не потому, что Иисус перестал быть ним, но потому, что мы не даем Ему возможности служить нам, нашим первосвященником. Он является первосвященником нашего исповедания. Если мы изрекаем верные слова в вере нашими устами в соответствии со Священным Писанием, то Иисус Христос вечно обязывает Себя следить за тем, чтобы никогда не подвергнуть нас стыду, чтобы мы всегда практиковали то, что исповедуем. Но если мы не произносим устами верного исповедания, то этим мы, увы, закрываем уста нашему первосвященнику. Он не имеет чего-либо сказать за нас на небесах. Христос также называется нашим адвокатом. Иисус является легальным экспертом, чтобы защищать нас на небесах. Он еще никогда не проиграл ни одного дела. Но если мы не исповедуем Его, Он не может нас защитить, поэтому наша вина остается на нас. Поэтому мы видим, как важным есть исповедание, и поэтому очень важным есть наше решение. Будем держаться нашего исповедания. Этот принцип верного исповедания, то есть произнесения верных слов своими устами, имеет центральное место в Евангелии, а также в нашем опыте спасения. Фактически нет спасения без правильного исповедания. Вот что говорит апостол Павел в послании к Римлянам, 10 главе, в стихах от 8 до 10. В этих стихах он объясняет ясно, что требуется для спасения. Читаю. «Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Итак, мы видим две вещи, которые следует делать, одну сердцем, другую устами. Сердцем мы должны верить, а устами мы должны исповедовать. И в 10 стихе апостол Павел продолжает, «Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Итак, мы видим, что без исповедания нет спасения.
Хорошо верить сердцем, но этого еще недостаточно. Мы должны не только верить сердцем, но и говорить устами то, во что мы верим, говорить смело и в согласии со Словом Божьим. Наше исповедание ставит нас в отношения со Христом, как с первосвященником. Но Его служение для нас будет продолжаться так долго, как долго мы будем Его исповедовать нашими устами. Вся Библия говорит нам о том, что наши слова определяют нашу участь. В книге притчей, 18 главе, 21 стихе сказано: «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

уже виски покрыл пушистый снег. Вот-вот наступит стужа и метели, а я не все успела, что хотела, не все сказала, не простила всех. Приходит время подводить итог делам, словам, ошибкам и скитаниям, слезам, утратам, подвигам, исканиям и жизни этой, что дает мне Бог. Я знаю, время подводить итог, пока еще душа и тело бодры, а не в постели и на смертном одре, увидев вечность и ее порог. Итог проверить надобно, пока не наступила со снегами осень, пока ночами смерти дух не просит и может что-то совершить рука. Остаток жизни пролетит, как пар, и встану я перед последней гранью, которой шла со всем моим старанием, надеясь небо получить как дар. Открой ошибки, Господи, сейчас, чтоб я успела что-либо исправить, чтоб в небо взор души могла направить и ожидала восхищения час.

Однажды я пошел вместе с моим наставником на кухню для того, чтобы принести кофе. Он взял кофейник и стал выливать кофе прямо на пол. Я отскочил в сторону, чтобы не забрызгаться, а затем закричал: «Подождите, подождите, у вас же нет чашки!» Он невозмутимо продолжал лить дальше. Пока я, совершенно сбитый с толку, смотрел на кофейные лужи на полу, наставник медленно и убедительно говорил: «Видите ли, кофе – это ваши таланты, которые растрачиваются попусту. Кофе без чашки ничего не стоит, даже если его у вас в избытке. Но ваши таланты без дисциплины тоже ничего не стоят». Вы поняли, что сделал мой наставник? Он очень эффективно изменил мое мнение о дисциплине. Вытирая с пола кофе, я впервые воспринял дисциплину как средство для усиления моих талантов. Дисциплина – это сила, придающая форму нашему потенциалу. Без дисциплины любой талант будет попусту растрачен.

некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней и не нашел. И сказал виноградарю: «Вот я уже третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает».

И самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – чтение книги. В 3 часа – проповедь. В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дэвида Вилкерсона. В 6 часов – свидетельства, в 7 часов – чтение Библии, затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», в 8 часов – проповедь, в 9 часов – чтение книги и в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

0: Евангелие от Луки, глава 17. «Сказал также Иисус ученикам Своим, невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтоб он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему». И сказали апостолы Господу: «умножь в нас веру». Господь сказал: «Если бы вы имели веру зерно горчичное, и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба, пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: «пойди скорее, садись за стол»? Напротив, не скажет.
1: Уважаемые радиослушатели, а сейчас предлагаю вам прослушать продолжение чтения книги Джина Эдвардса «Дневник силы» или «Путешествие в Галатию». Да благословит вас Господь!

0: Двое мужей, насадивших церковь в Антиохии Писидийской, пробыли там 4 месяца. Совсем немного. Не забывай, большинство из тамошних святых были рабами. Только 1 или 2 грека и еврея, да несколько римских солдат. Никто из них не имел влияния или власти в городе. Все боящиеся Бога, что слышали Павла в тот первый день, еще не укоренились в вере, но уже более не ходили в синагогу. Став частью тела Христова, одним целым с остальными верующими, вкусив его свободы, они уже не могли даже и думать о возвращении в синагогу. К тому времени, когда оба апостола покинули Писидию, собрание насчитывало около 100 взрослых верующих. В глазах остальных горожан, впрочем, их число достигало 1000 из-за полноты и неповторимости их духовной жизни. Из этих 100 только 6 умели читать, и только 1 из этой 100 мог писать. Помни это и соотнеси с тем, сколько кратким было пребывание 2 апостолов Писидии, которое дало начало собранию святых. У этих новообращенных не было ни здания, ни ритуала служения, ни вождей священников. Вообще не было никаких начальников. Это была единственная религия, исповедующая которую собирались по домам. И у этих дорогих душ даже не было святого писания, ни иудейского, ни христианского, к тому времени, когда апостолы покинули город. Что же заставило Павлу и Варнаву уйти из Писидии? Иаков, начальник синагоги, ненавидел Павла. Он постоянно возбуждал против него общественное мнение, и это мало кого беспокоило, покуда на собрании однажды не пришли 3 еврея. Пришедшие, они посмотрели, послушали и уверовали. Им не приходилось прежде видеть чего-либо похожего на это собрание людей, поющих от переполнявшей их радости, готовых поделиться сокровенным, то и дело вступающих в общий разговор, заключающих друг друга в объятия любви, снова и снова изливающих друг другу сердца. И центром всего этого был Иисус Христос, и каждый из них рассказывал, как Иисус сопровождал его на протяжении дня. Сердца 3 иудеев не устояли перед такой любовью. Когда Иаков услышал об обращении посланных им иудеев, он пришел в неистовство. Он знал, что может наверняка остановить этих людей. Он настроит против них горожан из римлян. Римская защита, римское правосудие и справедливость существовали только для римлян, для их солдат, их богатства и еще для тех из местных начальников, которых они назначили сами. Рабы и вольноотпущенники всегда оставались за пределами римского правосудия, да и городское начальство не заботилось о справедливости и защите для такого сорта людей. Иаков, однако, не посмел довести свое недовольство напрямую римским наместникам. Он не пошел прямо и к городским властям. Он начал наносить визиты к женам начальников, которые были влиятельными поклонницами божества Мена. Пользуясь положением одного из религиозных предводителей сообщества, Иаков приходил к знатным женщинам и рассказывал им о том, что опасность для города заключалась в присутствии Павла. Он представил учение, проповедуемое Павлом, как подрывающее веру в местное божество, что было истинно так. Иаков искажал смысл речей Павла таким образом, что его восприняли как угрозу спокойствию и процветанию всего города. Женщины были встревожены. Они не хотели потерять свой вес и значимость поклонниц божества Мена и боялись мер, которые могли предпринять римские наместники, если авторитет городских властей будет подорван. Эти женщины донесли лукавый навет Иакова до своих мужей. Беспокойство, возникшее у городского начальства, встревожило и римских правителей. Причину его нужно было поскорее устранить. Был обычный день. Варнава сидел на рыночной площади и работал, когда вдруг к нему подошли стражники, схватили и поволокли, чтобы представить пред старейшинами города. Другие солдаты рыскали по рынку в поисках Павла. Городские власти уже собрались на площади перед главным общественным зданием, ожидая появления двух нарушителей спокойствия. Варнава осознал всю серьезность происходившего, как только его привели на площадь. До него доходили слухи о том, что некоторые из знатных женщин были недовольны появлением новой веры, но был удивлен, увидев здесь всех городских старейшин в споре. Еще более настораживал вид двух ликторов-стражей, назначившихся для охраны чиновников, которые стояли по обе стороны от мирового судьи. Ликторы, представлявшие власть Рима, были исполнителями наказания розгами приговоренных судей. У их ног лежали фасции, древний символ римской власти. Это были связки розг, туго стянутые вокруг топора. Местные власти не хотели допускать религиозных волнений в городе и потому прибегли к помощи римских наместников. Было очевидно, что бичевания Павлу и Варнаве не избежать. Вся площадь была заполнена зеваками, нетерпеливо ждущими зрелища. И вот оно началось. «Мне сказали, что их двое», — произнес судья. «Где же другой?» «Его все еще ищут». «Ты, как твое имя?»
1: «Варнава».
0: «Иудей?»
1: «Да».
0: «Ты учишь новой иноземной вере, это запрещено».
1: «Но...»
0: «Ты немедленно покинешь город и заберешь своего доброго бога с собой. Тебе навсегда воспрещается появляться в этом городе. Навсегда».
1: «Но...»
0: Мировой судья дал знак ликторам кивком головы. Они наклонились и начали развязывать фасции, отбирая самые упругие розги. Солдат схватил Варнаву за руки и подтащил его к столбу для бичевания высотой около метра. Столб был весь запятнан кровью предыдущих жертв. В эту минуту отряд солдат отыскал Павла, который выделывал овечью шкуру на другом краю рыночной площади. Когда Павла привели, он увидел Варнаву перед тем, как ликторы приступили к его бичеванию. Он потянулся к биптиху, висящему на шее, и одернул его вниз под тогу. Этот биптих мог спасти Павла, гражданина Рима, от такой казни. Но он не собирался объявлять свои права и искать избавления от пытки, которой уже приговорили Варнаву. Ликторы заняли свои места по обе стороны от Варнавы. Они сорвали с него тунику. Один ликтор занес розгу над своей головой и с силой опустил ее на спину Варнавы. Толпа завизжала от восторга. Другой ликтор, вторя первому, нанес такой же сильный удар. Ликторы быстро установили ритм избиения своей жертвы. Розги свистели, разрывая воздух при каждом ударе. Вскоре спина Варнавы покраснела от шеи до пояса. Еще немного, и розги порвали бы кожу, но тут экзекуция прекратилась. Солдаты опустили руки, и Варнава сполз на мостовую почти без сознания. «Мы привели второго!» «Хорошо, приступайте». Павла вытащили вперед и притянули к тому же мраморному столбу. «По какому обвинению?» — громко вопросил Павел.
1: «Твой спутник объяснит тебе, когда обретет дар речи», — прохрипел мировой судья.
0: Толпа взорвалась хохотом. Один из ликторов сорвал тунику с Павла. На мгновение все замерли, и ликторы, и толпа увидели изуродованную шрамами спину Павла. Судья подался вперед, и из толпы раздались довольные крики. «И евреям ты не угодил, не так ли?» — спросил судья. Со злорадным весельем в глазах ликторы потянулись за розгами, решив задать Павлу такую порку, с которой не смогло бы сравниться никакое бичевание иудеев.
1: Первый ликтор изо всех сил протянул розгой по спине Павла. Второй ликтор не отставал от первого. Они не стали останавливаться, когда спина Павла стала красной. Вот уже кровавая взвесь появилась над Павлом и взбрызгивала лица ликторов. Они остановились только тогда, когда потерявшее чувствительность тело осело и повисло на столбе. Годы спустя Павел рассказывал мне, что перед тем, как потерять сознание, он чуть не закричал на латыни: «Я римский гражданин!» Три раза меня били палками. Тело Павла рухнуло на мостовую. «Уберите его отсюда!» — приказал судья. Солдаты бросились исполнять приказ, но прежде чем они оттащили его в сторону, один из братьев, тоже солдат, вышел вперед и совершил самый мужественный поступок. Проложив себе путь сквозь строй солдат, он опустился на колени и, подняв Павла на руки, посмотрел с презрением на солдат, на судью и толпу, и понес Павла к дому сына Юпитера. Скоро на пороге того же дома, едва держась на ногах, появился Варнава. Глубокой ночью там происходило нечто необычайное. Наступила полночь. Дом заполнился до отказа. Для верующих это была последняя возможность увидеться с Павлом и Варнавой. Почти каждый христианин Антиохии Писидийской постарался в тот вечер прийти в дом сына Юпитера. И хотя многим пришлось постоять на ногах несколько часов, они слушали, как Варнава наставлял их на прощание, давая практические советы разного рода. Вопросы от братьев и сестер так и сыпались на него. Это была последняя прощальная встреча с юной, нежной церковью, насажденной во враждебном ей городе всего 4 месяца тому назад. На счету была каждая минута, каждый вопрос был важен, и каждый ответ был драгоценен. По всему было очевидно, что эти дорогие люди верили, что они выживут и что их ожидает прекрасное будущее. Эта уверенность как будто витала в воздухе. Павел вошел в горницу позже, преодолевая мучительную боль. Он начал давать духовные наставления, увязав их с повседневной жизнью. Мало-помалу оба апостола упомянули обо всем, с чем придется столкнуться святым после их ухода. В ту ночь перед Божьим народом, оставляемым ими в этом городе, предстала картина того, как выжить церкви в будущем. Варнава завершил ночное собрание словами утешения. «Еще до того, как многие из вас приняли водное крещение, я говорил, что, следуя за Господом Иисусом Христом, вам придется пережить времена испытаний. И вот такой час настал. Теперь вы изгои среди горожан, люди глазеют на вас на рынке, насмехаются над вами и злословят вас. Если они еще этого не делают, то скоро начнут. Слухи, самые невероятные слухи о вас наводнят город. Некоторые из вас будут спрашивать ваши господа, дознаваясь, чем вы занимаетесь, когда собираетесь вместе. Другие из вас столкнутся с тем, что все труднее будет найти работу, приходя на рыночную площадь. Сестры, вы ощутите жало отверженности, когда будете проходить по городу или исполнять работу у реки. Держитесь вместе, дружно, насколько это возможно. Черпайте силы у Господа и друг в друге. Братья, вы в ответе за то, чтобы никакой человек или группа людей не взяли над вами власти, но все вы вместе вели за собой церковь. Взирайте на Христа, кто единственный вам глава. Он живой и живет в вас. Ему под силу направлять свое тело. Мы покидаем вас, не назначая никаких начальников над вами. Вы уже обрели опыт, как жить и работать вместе. Вы знали, что придет день, когда мы вас оставим. и о чем мы предупреждали вас раньше. Мы приготовили вас к этому часу, и, наконец, помните, что я говорил о клевете, бичевании и наказании палками, которое пришлось мне пережить в Иерусалиме. Но и не забывайте также о радости, которой были исполнены ваши собратья по вере в Иудее, проходя через подобные испытания и истязания. Когда я рассказывал вам о них, вы спрашивали, наступит ли день, когда и вы сможете считать себя достойными таких страданий и такой радости Христа ради. Этот день настал. Теперь Павел и я должны распрощаться с вами. По приказанию местных властей мы должны покинуть этот город. Господь Иисус уже счел вас достойными, и Он живет в каждом из вас. И Он — глава церкви, и приобрел победу для вас, а потому и тело Его тоже победоносно. Скоро взойдет солнце. Здесь было положено доброе основание, и имя Ему — Иисус Христос. Братья и сестры, вы все преодолеете. Вам уже не нужна помощь извне, и вам не нужны вожди среди вас. С радостью братья и сестры слушали все это. Годы спустя они рассказывали мне о той ночи, о том, как все сказанное Варнавой исполнилось. В их рассказе звучала гордость за то, что они сохранили его наставление. Когда Варнава завершил свою речь, все святые преклонили колени вокруг него и Павла и начали тихо возносить молитвы. Молитвы перешли в тихое пение. Затем все поднялись и вышли на улицу. Там их уже ожидали два солдата, оба верующие. Один из них проговорил с напускной суровостью. «Враги Рима, мой долг — перепроводить вас к границам провинции!» Павел улыбнулся. «Это достойный эскорт!» И оба брата улыбнулись ему в ответ. В ту ночь все, кто принадлежал телу Христову в Антиохии, пробрались за городские ворота и вышли на дорогу. Грянул псалом. Их веселила собственная смелость. Послышались приветственные возгласы, воодушевляющие громкие пламенные слова наполняли ночной мрак. И еще около часа поднималось в небо песнопение, призывая восход солнца. За ними последовали объятия, слезы и снова слова ободрения. Павел произнес последнее слово. Оно потрясло, как раскат грома, и было полно радости и надежды. «Мы оставляем вас только на Христа. Мы покидаем вас, тело, оставляя на Господа, вашу главу. У вас нет школ, такие, какие есть у язычников. У вас нет синагог, как у иудеев. У вас нет книг, как у учеников». Павел помедлил, его глаза сверкнули. «И немного пользы было бы вам от книг, ибо большинство из вас и читать-то не может». Все рассмеялись, затем опять послышались приветственные возгласы. «В отличие от других религий, мы оставляем вас без вождей и священников, оставляем без свитков священного писания, и даже не надейтесь, что синагога позволит вам воспользоваться своими». Грянул хохот. «Мы оставляем вас друг на друга, братья и сестры, поручаем вас вашему единству и согласию, в которых вы так хорошо уже возросли, и чудесному пребыванию в теле Христовом. Мы оставляем вас под охраной и оградой взаимной любви. Оставляем вас этой горнице в доме сына Юпитера». Сын Юпитера тут же прокричал всем приглашение. «Вы можете собираться у меня, а также жить, если в том будет нужда». Это заявление было встречено одобрительным гулом. «Но более всего, — продолжал Павел, — мы оставляем вас, живущему внутри вас Господу, тому, кого вы знаете и ежедневно ощущаете. Мы оставляем вас со Христом и только с Ним. К восторгу всех присутствующих Павел наклонился и снял сандалии. Держа оба сандалия в поднятых руках, он начал яростно трясти ими. Все вспомнили слова Иисуса о городе, не принявшем его учеников. Ему стали рукоплескать. Варнава повесил свои сандалии на римский верстовой столб у дороги. Трудно описывать то, что за этим последовало. Если вам доводилось переживать подобное, то вы не нуждаетесь в описании. Если же нет, то любое описание будет бесполезным и бессильным. Достаточно сказать, что двое апостолов, насадивших церковь в Антиохии Писидийской, отбыли той ночью при ликовании верующих. Когда Павел и Варнава зашагали по Августинскому тракту, святые возвращались в город, являя собой живое воплощение Христа на земле. У них не было начальствующих, они были одиноки, от других верующих их отделяли сотни верст пешим ходом. Более того, они в глаза не видели никакого другого собрания святых или других учеников Христа. Но приключение только начиналось. «Павел, эта дорога ведет назад, домой в Сирию. Твое тело не сможет снести новых истязаний. Мы положили начало собранию святых среди языческого края. О чем ты думаешь? Стоит ли нам пойти еще в один город, или нужно возвращаться домой?» Мгновение Павел постоял молча. «Только одна языческая церковь, всего одна. Неужели Евангелие Христово и его собрание святых должно достичь лишь одного города? На всех язычников мира только одна церковь? В этой империи 75 миллионов душ, и только одна церковь из язычников. Его свидетелей собираются во имя его. Среди всех необрезанных всего лишь одна церковь. В Иудее и Галилее меньше миллиона душ, а там в сотнях городов и деревень уже есть собрание верующих. Кроме того, по Израилю странствуют 12 человек и насаждают все новые и новые церкви. 12 мужей на миллион человек, а нас всего двое. На все языческие племена только мы двое и посланы, чтобы основать церкви среди язычников. Два апостола на 75 миллионов душ. И все, что мы пока сделали, так это дали начало одной церкви, и та в неприметном городке в малоизвестной области. Разве языческие племена не заслуживают лучшего? Но эта церковь — прекраснейшее воплощение Христовой невесты, Павел. Она прекрасна, как и все творение Божие на земле. Согласен. Возможно, даже прекраснее всего остального. Так пусть будет побольше таких церквей. Павел, правда твоя? Нас всего двое, но один из нас сильно избит. Слова Варнавы напомнили Павлу о соднящей спине. Он сдержал кашель. «Ладно, пойдем по Августовскому тракту. Так направо или налево?» «Если повернем направо, то мы вернемся домой». «Варнава», — спросил Павел задумчиво, — «какой самый безопасный путь в Антиохию Сирийскую, кораблем или по суше?» «Ты это серьезно? По этой дороге?» «Тогда давай вернемся домой, как ты и предлагаешь, но ведь мы можем двигаться как на восток, так и на юг. На пути есть много языческих городов. В каких-то 60 верстах отсюда маленький городок Икония. Там есть синагога, как мне рассказывали. Давай посмотрим, что там может получиться». «Откуда ты знаешь, что там есть синагога?» «Я из Тарса, а мой отец с друзьями путешествовал из Тарса в Иконию». «Это было слишком давно». «Правильно, но еврейская община в Иконии не изменилась. Я-то знаю. Расспрашивал евреев в Писидии. и странствующие греческие купцы подтвердили это. В Иконии есть синагога. Это столица галатийской провинции Ликаонии, и до нее отсюда всего 60 верст. Варнава приподнял бровь. «Значит, Икония. Спасибо тебе, брат Павел, что позволил узнать, куда, оказывается, мы приняли решение идти. Приглашаю тебя с собой, Варнава. Когда будем уходить из Иконии, не забудь задать мне эти вопросы снова». «Прекрасно. Но в первой же чистой горнице, которая встретится на пути, ты должен отдохнуть». «Нет, мы оба должны отдохнуть. Теперь и твоя спина, как у преступника». Двое мужей повернули на юго-восток к сердцу еще одной языческой области. Дорога была широкой, погода почти великолепной, земля плодородной. Вдоль дороги были рассыпаны дома, и время от времени появлялись приличная гостиница. В отдалении виднелись Таурские горы. На пятый день путешествия двое мужей подошли к развилке. Дорожные римские указатели говорили о том, что левая дорога слегка поворачивала на север и вела в Иконию. Та, что справа дорога, вела на юго-восток в Дервию, а потом в Сирию. «Может, передумаешь и повернем направо, Павел? Так скорее доберемся до дома». «Пойдем-ка по левой. Не так уж далеко отклонимся от маршрута. А если Господь позволит, то мы вернемся на этот путь снова. Подумай только, еще один город, где об имени Иисуса Христа никто не слыхал. Интересно, что на этот раз нас ожидает, розги или палки? Что бы то ни было, по крайней мере, нам не надо гадать, каковы от них ощущения». И оба моих друга повернули налево, в сторону Иконии.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги Джина Эдвардса «Дневник силы или путешествие в Галатию» вы сможете услышать завтра в это же самое время на волнах Радио МВ. Да благословит вас Господь!

Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней и не нашел. И сказал виноградарю: «Вот я уже третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает».

Внезапно все вокруг вдруг стало серым, и боль стучит в груди, вздохнуть нет сил. Иду к врачу лечить больное сердце, хочу, чтоб врач мне сердце исцелил. Я на приеме в светлом кабинете, о, как внимательны врача глаза! Невидимую боль мою заметил. Спешу врачу о сердце все сказать. Вот здесь болит и здесь, нет счета ранам, и невозможно эту боль унять. Я говорила, слушал врач, как странно, ни разу он не перебил меня. Я говорила о сердечных муках, о том, как трудно с болью в сердце жить. Врач на плечо вдруг положил мне руку. Я замолчала, он стал говорить. Нет, наша встреча не была случайной, врач говорил, а я была в слезах. Я видела, он знал все мои тайны. Был мягкий его голос, как бальзам. Одна, другая рана открывалась, причиной боли назвал мне врач. Он подарил надежду мне словами: «Я исцелю тебя, не плачь, не плачь». Израненное сердце трепетало, живого места не было на нем. Врач говорил, и боль в груди стихала, уже не жгла губительным огнем. Внезапно все вокруг вдруг стало ясным. Врач каждый день мой прошлый обнажал. Он к ранам прикасаться не боялся и к исцелению вел за шагом шаг. И разговор мне не казался странным. Как хорошо, что я к врачу пришла. Он говорил, затягивались раны. Он говорил, и я дышать могла. Мои обиды и мои терзания, мои печали, горести и страх, все то, что было тяжестным страданием, все то, что болью было, врач убрал. И застучало сердце четким ритмом, ни страхов, ни терзаний, ни обид, и на устах моих была молитва, болело сердце, больше не болит. Мне кажется, что вы понять сумели, кто был тем замечательным врачом. Мне кажется, вы тоже захотели, чтоб Господа рука легла вам на плечо. В глубинах сердца вашего, быть может, боль полыхает, как ее лечить? Лекарства никакие не поможет, земные не помогут вам врачи. Один Господь о ранах ваших знает, ему скажите, где и как болит. Разбитые сердца Бог исцеляет, меня Он исцелил, и вас Он исцелит.

уже тоже встали в эту очередь, даже если не догадываемся об этом. Мы никогда не узнаем, сколько людей впереди нас. Мы не сможем встать снова в конец очереди. Мы не можем выйти из этой очереди, и мы не можем избежать очереди. Поэтому, пока стоим в ней, замечай хорошие моменты, цени свое время, уважай других людей, люби, создавай перемены, прости всех и убедись в том, что твои родные знают, как ты их сильно любишь. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом. Цените жизнь, ведь жизнь у нас одна. Жизнь — драгоценный дар от Бога. Да, жить непросто, жизнь сложна. Опасна жизнь, как горная дорога. Мы жизнь не выбирали, мы в ней рождены. И также смерть не в нашей власти. А если мы живем, то значит мы нужны. Нужны, чтобы постигнуть жизнь счастье. И если ты нашел дорогу к счастью, то за собой не заметай следы, а к тем, кто рядом, прояви участие и покажи им путь из темноты. Живи ты так, чтобы зажечь угасших, чтобы для кого-то вновь зашла заря. Друзья, а все-таки какое счастье сказать уверенно: «Я жизнь прожил не зря».

много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Псалом 31:10.

0: Жизнь каждого из нас, она связана между собой в событиях. События у многих из нас есть что-то, что у нас было в прошлом. Даже одна минута, которая была в прошлом твоей жизни, это уже прошлое твоего жизненного пути. Тема моей проповеди, которую я хочу поделиться с вами, я и назвал тремя словами: прошлое, настоящее и будущее. И выглядит так, что наша жизнь имеет прям такую взаимосвязанную цепь. То, что в нашей жизни было в прошлом, это оказало свое влияние и оказало свое воздействие на то, что мы имеем в настоящем. И то, что из себя представляет жизнь, чему ты себя отдаешь, чему ты себя посвящаешь в настоящем, это определяет, что ожидает тебя в будущем. Попросту говоря, это причинно-следственные связи. И то, что человек в свою жизнь впускал или чему уделял время в прошлом, он определяет, что он имеет в настоящем. И то, что человек позволяет, или то, что человек практикует в своей жизни в настоящем, оно определяет, каким будет твое будущее. Один человек очень хорошо сказал, говоря о жизни человека, и сказал он следующее: «Никто из нас не может изменить своего старта». Почему? Потому что старт – это то, что было в прошлом. Но только у каждого из нас есть прекрасная возможность изменить что-то в настоящем, чтобы изменить свой финиш. Есть в нашей жизни вещи, которые мы можем, изменяя, мы можем оказывать перемены на то, что нас ожидает впереди. И я это говорю сегодня каждому из нас. Прошлое, настоящее и будущее – это взаимосвязанные между собой вещи. И то, как мы можем изменить что-то в настоящем, для того, чтобы встретиться с абсолютно другим будущим, как раз-таки является целью моего рассуждения, о чем я хотел бы поговорить с вами. Первый текст из Писания, книга Судей, 1 глава, 6 стих. Этот текст из Писания говорит о событиях, которые произошли с участием израильского народа, когда они начали овладевать землями, которые Бог даровал из земель Палестины. И вот слова, которые мы читаем, книга Судей, 1 глава, 6 стих. «Адони Везек побежал, но они погнались за ним и поймали его». Они – это евреи, израильские солдаты, израильские воины, побежали за царем Адони Везеком и поймали его. «И отсекли большие пальцы на руках его и на ногах его». Правда, друзья, это выглядит как-то уж слишком безжалостно. Ну ладно, ты погнался за своим противником. Ну ладно, удалось. Бог позволил. Бог тебе в этом помог, и ты этого противника словил. Но зачем делать то, что написано здесь? «И отсекли большие пальцы на руках его и на ногах его». Это кажется бессмысленным, кажется жестоким и абсолютно как-то не вписывается в идею гуманности, что на данный момент сопровождает живущих на земле. Но только следующий, 7 стих, нам может с вами быть прекрасным ответом, почему такое произошло. Обратите внимание, стих 7. «Тогда сказал Адони Везек». То есть вывод всего произошедшего делает не кто-то, кто знает жизнь Адони Везека, или наблюдал за ним, или смотрел за ним, а сам человек, царь Адони Везек, делает вывод из того, что с ним произошло. И вот его слова, которыми он этот вывод озвучивает. 70 царей с отсеченными на руках и на ногах их большими пальцами собирали крохи под столом моим, как делал я, так и мне воздал Бог. И вы можете обратить внимание, что то, с чем встретился Адони Везек в настоящем, оно имело причину, которая была в его прошлом. И выглядит так, что у Адони Везека была возможность эти ошибки прошлого исправить. Но выглядит так, что время, отведенное для исправления ошибок, у него закончилось. И вместо того, чтобы ошибку, которую он сделал в прошлом, он мог бы ее исправить и не встретиться с последствиями этих ошибок, он упустил. И настало время, когда ему просто пришлось рассчитываться по тем счетам, которые он же и заработал. И обратите внимание, его вывод, который он делает: «Как делал я, так и мне воздал Бог». Мои друзья, в жизни каждого человека есть ошибки. И не секрет, многие из нас, мы можем оглядываться в прошлое нашей жизни и можем констатировать: зря я это сказал, зря я к этому прикоснулся, зря я это сделал. Но нам с вами нужно знать, что у нас есть привилегия. Привилегия, состоящая в том, что помимо того, что в нашей жизни есть ошибки в прошлом, у нас есть прекрасная возможность эти ошибки исправить. Мы с вами можем либо сделанные ошибки довести их до той точки, когда за эти ошибки с нами придет расчет, либо мы можем опередить это время расчета за ошибки и воспользоваться великой привилегией, которую дает на земле Бог людям, чтобы по великой Его милости, вместо того, чтобы получить возмездие за наши ошибки, получить милость прощения от святого и любящего Бога. И что нужно человеку для этого сделать, мы скажем чуть позже. На данный момент я хочу отметить следующее. Любая ошибка, сделанная человеком, которая именуется грехом или нечестием, преступлением или беззаконием, пред Богом, она человека делает потенциальным кандидатом встретиться с Божьим возмездием. Или другими словами, с Божьим наказанием. Но Бог, Он не практикует наказание сразу. Есть в Священном Писании такое прекрасное слово, которое говорит нам о Божьем отношении к нашим ошибкам. И Библия это называет Божьим долготерпением. Что делает Божье долготерпение? Прямо в посланиях к Римлянам написано: «Ибо долготерпение Божье, равно как и Его благость, она ведет тебя к покаянию». Божье долготерпение – это когда Бог не спешит реагировать на мои ошибки. Я спрашиваю, почему Бог не спешит на них реагировать? Потому что Он включает долготерпение для того, чтобы тебе позволить или предоставить шанс на твои ошибки отреагировать правильно, чтобы ты встретился не с Божьим возмездием, а с Божьей милостью и Божьим прощением. Но только Божье долготерпение всегда имеет какую-то конечную единицу времени, которую Бог человеку отмеряет. Адони Везек, человек, почему он встретился с Божьим возмездием, которое сам же он и сформулировал: «Как делал я, так и мне воздал Бог». По одной простой причине. Потому что время долготерпения для Адони Везека закончилось. И в этом отрезке времени он свою ошибку не исправил. Он пред Богом не предоставил возможность, чтобы Бог его мог помиловать и простить. А он свои взаимоотношения с Богом довел до такой точки, когда Бог с него взыскал. Или другими словами, когда Бог его возмездием своим за ошибки прошлого посетил. Предлагает ли Бог людям свою услугу, чтобы освободить человека от ошибок прошлого? И я уверяю вас, да. У Бога есть такое прекрасное, замечательное качество. Пророк Малахия по этому поводу говорит так: Бог любит миловать. Но вот только для того, чтобы Бог мог сделать то, что Он любит, а Он любит миловать, нам нужно создать такие условия, чтобы Божья милость в вашей и в моей жизни могла вас посетить. А для этого надо в отрезке Божьего долготерпения, которое есть в вашей и в моей жизни, нужно воспользоваться этим отрезком и прийти к правильному решению. Описание говорит: Божье долготерпение, благость Божья ведет тебя к покаянию. И что самое удивительное, покаяние – это величайшая привилегия, потому что при наличии с твоей стороны покаяния у Бога есть прекрасная возможность к тебе проявить милость, которая для тебя является прощением, не возмездием, не наказанием, а прощением. И Библия говорит нам: ты сам себе по упорству и нераскаянности сердца своего собираешь гнев и откровение праведного суда на день гнева. И в этом кроется секрет. Многие люди, они просто не понимают, что Бог не может на пустом месте к тебе, к твоим ошибкам прошлого явить милость. Вопрос в другом. Дай ему шанс применить к тебе милость и прощение. Что для этого нужно сделать? Своим сердцем предстань пред Богом с покаянием. Ибо тот, кто в покаянии пред Богом предстает, он создает условия, когда Бог в его жизни может сделать то, что он любит делать. А он любит миловать. Давайте с вами обратим еще внимание на одну небольшую библейскую историю, из которой я хочу вместе с вами увидеть, что иногда люди, Божью милость, которую они могут встретить сегодня, они ее почему-то откладывают во времени на завтра. Книга Исход, 8 глава, 8 стих. Книга Исход, 8:8. «И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: помолитесь обо мне Господу, чтобы он удалил жаб от меня и от народа моего, и я отпущу народ израильский принести жертву Господу». 9 стих. Моисей сказал фараону: назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих, за народ твой, чтобы жабы исчезли у народа твоего в домах твоих и остались только в реке. Представьте себе такую историю, что жилые помещения, в которых вы проживаете, они наполнены такими прекрасными существами, милыми, прохладными, скользкими, под названием жабы. Вообще большинство представителей женского пола от жаб в огромном восторге. Когда они их видят, они всегда используют высокую ноту в музыкальной тональности. Вот моя супруга, у нее по отношению к жабам, ну, прям такое интересное отношение. Она не то, что когда видит жабу, ей плохо, она когда думает о жабе, ей уже плохо. Можете себе представить такую историю, что вы открываете свое жилое помещение, где вы проживаете в своем доме, сделаете несколько шагов и наблюдаете на полу огромное количество жаб. Но как-то вы пробрались до своей комнаты, открываете и там жабы. Как-то вы заглянули на кухню и там жабы. Заглянули в свою душевую комнату и там жабы. И при этом прямо в это время вам на телефон приходит звонок. Вы отвечаете на этот телефонный звонок, и вам человек говорит: мы компания, которая оказываем услугу по освобождению жилищных комнат от любых неприятных существ, включая жабы. И этот человек, который дозвонился до вас, говорит вам: назначьте нам время, когда нам к вам приехать и эту услугу вам оказать. Вот если у девушек спросить: скажите, девушки, вы этому человеку на такой звонок, когда бы назначили время, чтобы он занялся очищением ваших жилых помещений от таких не совсем приятных существ, как жабы? Я больше чем уверен, что вы бы воскликнули и сказали: уже выдвигайтесь сюда, уже приступайте к этой процедуре. Но вот текст, который мы с вами прочитаем сейчас дальше, а это следующий, 10 стих, он вас, думаю, сильно удивит. Почему? Потому что Моисей обращается к фараону и говорит ему такие слова: назначь мне сам время, когда мне помолиться за тебя, за народ твой, чтобы жабы исчезли в домах, а остались только в реке. И теперь внимание, Исход, 8 глава, 10 стих. Он сказал: завтра. Моисей ответил: будет по слову твоему. Я не знаю, чем руководствовался фараон, но он еще целую ночь решил провести с жабами. Не знаю, чем он мотивировался, что его к этому побуждало, я не знаю. Но я думаю, что что-то подобное происходит и с людьми в наше время. Знаете почему? Потому что и в наше время, вот в подобном служении, в подобных общениях, Бог со страниц Священного Писания говорит человеку: назначь мне время, когда мне вознести за тебя ходатайственную молитву перед лицем моего Отца, чтобы всякое нечестие в твоей жизни было удалено, чтобы ошибки прошлого были стерты, чтобы неверные решения, которые были сделаны, они были стерты, удалены, чтобы твоя прошлая жизнь не имела того, что именуется мерзостью, беззаконием и грехом. И многие люди, слыша от Бога это предложение, они думают и отвечают Богу так же, как Моисею ответил фараон. Они говорят: давай завтра. А когда настало завтра, они говорят: а давай еще завтра. И у многих людей вот этот поиск завтрашнего дня, когда они готовы воспользоваться услугой, чтобы Бог осветил их сердца, они его переносят из завтра на завтра, И это событие, когда их душа или их дух, их жизнь освящается Божьей милостью. Многие люди так еще с этими не встретились. По одной простой причине. Потому что на Божье предложение, назначь мне сам время, когда помолиться за тебя, эти люди отвечают так же, как фараон ответил Моисею, говоря ему завтра. Наверное, кто-то из вас имели в своей жизни такой опыт, когда вы людям благовествовали о Иисусе, о покаянии, о привилегии знать Бога. И я думаю, вы встречались с такими моментами, когда люди вам отвечали следующее, приблизительно. Они говорят, давай так, я сейчас работаю, у меня много дел, много задач, много нужд, которые надо решить. Давай с тобой договоримся так, вот когда я выйду на пенсию, тогда обязательно в церковь приду. И я знаю таких людей и не единичный случай, которые работали и такие слова произносили. Сегодня они на пенсии. И как вы думаете, эти люди сдержали некогда сказанное слово? И из моего опыта, тех, о ком я вам говорю, они на пенсии, но к Богу еще не пришли. И знаете, друзья, почему? Потому что вот эта идея завтра, она многих людей, она их не освобождает. Она просто из завтра переносится на завтра, а послезавтра переносится еще на какую-то дату. И вот что удивительно, оказывается, остаться жабом в доме фараона или им исчезнуть зависело не от Моисея, а зависело от решения по этому поводу фараона. Другими словами, услуга предложена, но только воспользоваться этой услугой фараон предпочел на завтра. Я хотел бы предложить, чтобы многие из нас не поступали подобно фараону. Чтобы многие из нас свои взаимоотношения с Богом не довели до такой точки, как у Адони Везека. Когда человек встретился уже с Божьим гневом, с Божьим наказанием, и вместо того, чтобы получить прощение и милость, он встретился с Божьим возмездием. А Библия по поводу Божьего возмездия говорит очень просто. Говорит следующее. Страшно впасть в руки Бога живого. Я в данном случае, думаю, вы это прекрасно понимаете, я не нагнетаю какого-то страха. Я просто поощряю принять правильное решение. Просто если у тебя есть решение воспользоваться и встретиться с Божьей милостью, зачем твои отношения с Богом доводить такой точки, чтобы встретиться с Его наказанием, с Его возмездием, встретиться с Его гневом. Давайте с вами еще хочу обратить ваше внимание, что же может в нашей жизни нам помочь, чтобы то, что мы имеем плохого в настоящем, оно было изменено к лучшему в будущем. И маленькую историю я прочту из Евангелия от Луки. Евангелие от Луки, 8 глава, 42 стиха. Давайте с 43-го. «И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имения, ни одним не могла быть вылечена. Подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у нее остановилось. И сказал Иисус, кто прикоснулся ко мне?» Думаю, многим эта история хорошо знакома, где Иисус сказал, «Я чувствовал, что от меня изошла сила». Что вы можете сказать за эту женщину? Что из себя представляло ее прошлое? Ее прошлое из себя представляло постоянная борьба с той проблемой, которая была в ее здоровье. Библия говорит, что она страдала течением крови. Была ли она пассивна к той проблеме, которая у нее была, или она предпринимала попытку это исправить? Писание говорит, что эта женщина, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена. Оказывается, эта женщина, она предпринимала какие-то попытки, как проблему, которая была с ее здоровьем, как эту проблему можно разрешить. Обращалась к врачам, и Писание говорит, ни одним не могла быть вылечена, а значит, похоже, медицинскую помощь ей оказывал не один человек в статусе врача. А скорее всего, таких попыток было много. И причем она платила за эти услуги, издержав на врачей все имение. Но вот только тут, друзья, в ее жизни произошла большая кульминационная перемена, потому что она услышала об Иисусе, а теперь подошла к Иисусу. И следующее важное состояние – коснулась края одежды Его. И женщина, которая имела такое грустное прошлое, тяжелое настоящее, от прикосновения
1: царю Иисусу Христу. Божья сила изменила ее настоящее настолько, что теперь ее ожидает совсем другое, совсем иное будущее. И вот, мои друзья, говорю это сегодня каждому из вас, мы имеем что-то, что в нашем прошлом. И если в твоем и моем прошлом есть что-то, что требует разрешения, требует прощения, требует освящения, требует изменения, я хочу сказать тебе, мой друг, сейчас мяч на твоей стороне. Господь, как когда-то через Моисея говорил фараону, сегодня он говорит тебе и говорит простое слово: назначь сам время, когда помолиться за тебя. Мы имеем Иисуса Христа, и Писание говорит, что Он ходатай Нового Завета. И Библия говорит, что Он молится о умилостивлении пред лицем Отца за ваши и мои грехи. Но как возносится эта ходатайственная молитва? Что является первопричиной, что мое имя Иисус берет в уста, чтобы ходатайствовать перед лицем своего Отца о милости над моей душой? И я говорю вам, что этим стартом для этого процесса является ваше и мое покаяние. Вами и мною принесенное покаяние, осознанное, искреннее, запускает такой прекрасный процесс, который именуется ходатайство Христа, чтобы ты встретился с Его милостью. Два текста прочитаю вместе с вами, чтобы вы увидели, как Библия нам характеризует нашего Создателя. Псалом 7, стих 12. Псалом 7, стих 12. Бог – судья праведный. И Бог – всякий день строго взыскивающий. Хочу, чтобы вы в этом тексте увидели в конце слова «Бог – всякий день строго взыскивающий». С чем встретился Адони Везек? Он встретился со строгим Божьим взысканием. То, как сказал Адони Везек, как делал я, так и мне воздал Господь. И я спрашиваю, а мог бы сценарий у Адони Везека быть другим? А мог он свои отношения с Богом не довести до такой точки, когда Бог с него строго взыскал, а чтобы он мог встретиться не с Божьим взысканием, а с Божьей милостью и прощением? Читаю книгу пророка Михея, 7 глава, 18 стих. Михея 7, 18. «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия твоего? Не вечно гневается он, потому что любит миловать». И я теперь хочу задать вопрос. С чем я встречусь? С Божьей строгостью или с Божьей милостью? Как вы думаете, от кого это зависит? В Псалме 7, в котором мы с вами читали, Библия говорит, Бог взыскивает строго, да еще и всякий день. Пророк Михей нам говорит, что Бог любит миловать. И я теперь спрашиваю, так от кого теперь зависит, с чем встречусь я? С Божьей строгостью или с Божьей милостью? И многие люди себе эту картину предписывают приблизительно так, что если это канун Рождества, то Бог точно будет миловать. А если это вне праздника какой-то день, вне праздника, в годовом календаре какое-то событие, то не исключено, что ты встретишься с Божьим гневом. То есть люди, по сути дела, рассуждают так: от его настроения зависит то, с чем я встречусь, либо со строгостью, либо с милостью. И на самом деле, это не от его настроения зависит. Потому что у нашего Создателя, у него нет и тени перемен. Он был, он есть постоянно. И любящий, и праведный, и святой, и добрый, и долготерпеливый, и многомилостивый. И вот ответ, который нам говорит Священное Писание на предмет того, чтобы побуждать нас к правильным событиям или к правильным действиям, чтобы встретиться с Божьей милостью. Притчи 28:13. Вот эти слова. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Притчи 28:13. 28:13. Обратите внимание в этом тексте слова «а кто сознается и оставляет, тот
0: будет помилован. И я хотел бы, чтобы сегодня каждый из нас понял, то, с чем ты встретишься, в ошибках твоего прошлого, или с Божьим возмездием, как Адони Визек, или с Божьей милостью и прощением, что Бог предлагает людям, это сегодня зависит не от Бога. Это зависит исключительно от твоей и моей реакции. И если мы сегодня, подобно фараону, скажем, давай, Иисус, может быть, завтра ты помолишься перед лицем твоего отца за мои недостатки, Господь тебе ответит так, как Моисей фараону, будет по слову твоему. Но если ты хочешь встретиться с Божьей милостью не завтра, а сегодня, то Божий рецепт звучит очень просто. Кто сознается и оставляет. Другими словами, это человек, который не играет в прятки, а это человек, который открыто, откровенно говорит, я признаю, что я это делал. Я признаю, что я в этом участвовал. И я не лукавлю, а искренно, Господи, перед тобой прошу, прости меня. Давайте обратим внимание на интересный текст, чтобы мы с вами могли увидеть, что же должно сопровождать мое признание. То есть, если ты набрался мужества, и ты решил сегодня встретиться с Божьей милостью, и для этого тебе нужно это осознать, и тебе нужно это признать. Именно такие люди встречаются с Божьей милостью. То что же должно сопровождать человека, который готов или согласен на это? 1 Коринфянам 11:31. И вот как Священное Писание нам говорит. 1 Коринфянам 11:31. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Послушайте, мои друзья, это очень ценная мысль. Если ты хочешь встретиться не с Божьим судом, не с Божьим возмездием, как Адони Визек, а встретиться с Божьей милостью, то тогда в твоем признании своих ошибок тебе нужно заплатить вот ту цену, которая наказана здесь в самом начале этого стиха. Если бы мы судили сами себя. Что это значит, судить самого себя? Я думаю, вы помните, когда Иисус рассказывал историю, когда фарисей и мытарь зашли в Божий дом. Я думаю, вы помните, как в молитве обращался мытарь к Богу. Писание говорит, что он не смел поднять глаза свои к небесам, а только бил себя кулаком в грудь и при этом говорил одни слова. «Будь милостив ко мне, Господи!» Если бы мы судили сами себя, это значит, что я сам себя осуждаю в том, что со мной это произошло. И причем, обращаю ваше внимание, осуждаю я кого? Осуждаю я себя. Даже если какие-то ошибки, которые ты в жизни допустил, в этих ошибках участвовали другие люди. Или другие люди тебя к этому побуждали. Или другие люди тебя в этом уговаривали. Очень важно понять, в конечном итоге ты согласился. Ты добровольно принял решение и шагнул туда, куда не стоило бы шагать. А значит, и осуждать себя за это надо исключительно себя. Не показывая пальцем ни на кого, а говорить искренно и откровенно. Господи, я осуждаю себя за то, что я сказал. Я осуждаю себя за то, что я сделал. И обратите внимание, что таких людей ожидает. В этом тексте написано, не были бы судимы. Если ты себя осуждаешь, то ты платишь правильную цену и предоставляешь Богу возможность к тебе применить милость, вместо того, чтобы применить суд. И именно вот это мы с вами в нашей жизни и должны научиться делать. Последний текст, который я приведу, и после этого сделаю вывод нашего рассуждения и призову вас к молитве. Псалом 84, стих 11. Псалом 84, 11 стих. «Милость и истина встретятся, правда и мир облабзаются». Хочу обратить ваше внимание на первую часть этого стиха. «Милость и истина». Старорусское слово «встретятся», оно, по сути дела, говорит о том, что они встретятся. И я теперь спрашиваю вас, скажите, пожалуйста, кто обладает правом миловать? Кто имеет это право, да еще и при этом он любит это делать? И нам Михей ответил на этот вопрос и сказал, кто как не Бог, который любит миловать. А теперь, друзья, скажите, вот в этих двух словах, милость и истина, кому доступна истина? кто обладает правом или возможностью поступить в соответствии с истиной. А это привилегия и это право предоставлено человеку на земле. И я теперь задаю вам вопрос. Что может сделать человек на земле, чтобы к нему приблизилась Божья милость? И вот ответ. Милость и истина встретятся. Мои друзья, когда человек поступает по истине, он делает себя кандидатом, что к нему приблизится милость. И это действует и в другую сторону. Когда человек поступает вопреки истине, он лишается права встретиться с милостью. Вот почему каждому из нас, если ты в своей жизни допускал ошибки, и ты смотришь свое прошлое, и понимаешь, да, они были, и слова произносил, и дела делал, и какие-то вещи допускал, я теперь обращаю к тебе внимание и задаю тебе вопрос, что мне делать с ошибками прошлого? И я отвечаю тебе, ты можешь встретиться с милостью Бога, в милости получить прощение и не дотянуть свои отношения до возмездия, до Божьего гнева и Божьего суда, как Адони Везек, а воспользоваться услугой ходатая Христа Иисуса, чтобы его ходатайство наградило тебя милостью, и вместо взыскания и наказания ты пережил прощение от того, что было в прошлом. Но что для этого надо сделать? Библия говорит, кто сознает и оставляет, кто судит себя, тот будет помилован. Вот почему сегодня мы, по сути дела, стоим перед выбором. Либо с моими ошибками прошлого поступить поистине и тогда приблизить Божью милость к моей душе. Либо поступить вопреки истине, и тогда Божья милость отдалится от тебя. И что самое удивительное, мои братья и мои сестры, это теперь вопрос стоит не от Бога. Это вопрос стоит и зависит только от тебя. Потому что Бог со своей стороны, по сути дела, предлагает то, что предлагал Моисей фараону, говоря ему, сам назначь время, когда помолиться за тебя. И фараон проявил не здравость, не трезвость, а безрассудство и глупость, сказав «завтра». Я хочу присутствующим на этом месте всем молодым людям сейчас сделать вызов и сказать тебе, пожалуйста, не подражай фараону. Напротив, сделай следующее. Библия говорит, ищи Бога, когда можно найти его. В другом месте написано, ищи его, когда он близко. Если ты чувствуешь сегодня, что твое сердце озаряет Божий свет, если ты ощущаешь, что в твой разум, в твою совесть, в твою душу, в твое сердце приходит здравость глубокого Божьего откровения, что сегодня ты можешь быть помилованным, тогда не подражай фараону и не говори завтра, а сам себе скажи, я встану и пойду. Встану и в покаянии, в признании, в глубоком осуждении самого себя поступлю поистине, чтобы делать себя кандидатом, к которому приблизилась милость. И я говорю вам, друзья, Писание заявляет, Бог любит миловать. Это его любимое, прекрасное, замечательное такое дело, действие. Но только для того, чтобы оно прикоснулось или коснулось тебя или меня, нам нужно для этого создать условия. Это не действует автоматически. Если я создаю условия, я встречусь с милостью. Если я не создаю условия, я встречусь с Божьим гневом, с Божьим возмездием, с Божьим праведным судом. И когда мы говорим о Божьем долготерпении, Бог, друзья, не спешит реагировать на наши недостатки. Не потому, что Он на них не отреагирует. Потому что Библия говорит, за всякое дело даст человек в день суда отчет, что он делал, живя в теле, доброе или худое. И тут правда в другом. Божье долготерпение – это когда Бог не спешит реагировать на наши ошибки, то, что предоставляет нам право на наши ошибки отреагировать так, чтобы Он к нам применил милость, прощение, вместо того, чтобы использовал возмездие и гнев и наказание. Я хочу пригласить сейчас каждого здесь в отдельности. И слова, которые я сейчас вам говорю, это не слова, сказанные от человека человеку. Это слова, которые сейчас сказаны от Божьего лица для твоей души и твоего сердца. Если ты сегодня хочешь встретиться с Божьей милостью, которая прощает ошибки, какие бы они ни были, какого они не были масштаба, какого бы они не были формата, направления, в какой бы сферы жизни ни касались, я уверяю вас, милость Божья покрывает не что-то, а абсолютно все. Но милость Божья имеет свои условия, которые описаны в Писании, чтобы с нею встретиться. Кто скрывает преступление, не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет, тот будет помилован. Сегодня ты можешь остаться человеком, который скрывает и делает вид, что в порядке. А можешь откликнуться на такой шаг и сказать: «Господи, я хочу поступить поистине, потому что хочу встретиться с Твоей милостью». И, друзья, Бог любит миловать. Я хотел бы предложить, чтобы ты сегодня себя не обделил на Божью милость. Я хочу пригласить каждого из вас, чье сердце будет чувствовать побуждение во время этой молитвы, что вы нуждаетесь в прощении, вы смотрите в прошлое и понимаете, там были ошибки. Если вы понимаете, что они пред Богом не решены до конца, а совесть вам их напоминает, память ваша периодически вас к этим ошибкам возвращает, это значит, Божья милость их не покрыла. Божья милость, она их не покрыла, а значит, вам нужно что-то сделать. И вот то, что вы можете сделать, это дать Богу право и возможность вас милостью простить, осветить. И что для этого нужно сделать? Нужно откликнуться искренностью покаяния, признания, открытостью своего сердца, в глубоком осуждении того, что я сделал, не указывая пальцем ни на кого, а всю ответственность за сделанное взяв на себя. И вот тот, кто себя осуждает, тот, оказывается, освобождается от суда и является человеком, которого Бог посещает милостью. Не будем фараонами, которые на такое прекрасное предложение от Иисуса Христа ответим так же, как Он ответил Моисею, говоря: «Завтра». Давайте наоборот. Ныне день спасения, ныне время милости, ныне время прекрасной возможности с Богом свои отношения сблизить, с Богом свои отношения сделать теснее. Если ты в совести своей видишь и понимаешь эти ошибки, которые были в твоей жизни, я делаю тебе вызов. Выйди сюда вперед. И этот вызов вперед – это твое громкое заявление не людям, а Богу. Господи, я поступаю поистине, потому что хочу, чтобы ко мне приблизилась Твоя милость. И вместо возмездия ты получишь прощение. И вместо Божьего наказания ты получишь Его освящение твоей жизни и твоей судьбы. Я хочу пригласить вас. Давайте позволим Иисусу, как ходатаю Нового Завета, за нас сегодня вознести ходатайственную молитву перед лицем Отца. Он ходатай. Но ходатайствует тогда, когда видит с нашей стороны созданные условия для этого ходатайства. А эти условия создаются вашим и моим покаянием, искренностью и открытостью. И я хочу пригласить вас, начиная молиться, давайте каждый в отдельности сейчас подумаем, нужна ли мне милость? Есть ли в моей жизни в чем, чтобы милость Божья покрыла и меня простила? И если да, оглядываясь в прошлое, ты можешь пережить прощение в настоящем. А пережив прощение в настоящем, тебя впереди ожидает совсем другое будущее. Не ожидание гнева, не ожидание возмездия, не ожидание Божьего наказания, а дерзновение и свобода в твоем сердце в служении Его великому, славному и святому имени. А я приглашаю вас сейчас пред лицем святого Бога. Давайте, открыв наше сердце, в молитве пред Ним предстанем. И тот, кто желает сегодня получить милость, мы приглашаем вас к покаянию. Выйти сюда вперед и здесь не человеку, а Иисусу Христу засвидетельствовать о своем желании, покаянии и желании встретиться с Его милостью, которая прощает. Во имя Иисуса. Аминь.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

0: Законы роста. В село на праздник каждый год ходила Анна к сыну. Идет, бывало, и несет одежду Самуилу. Он рос заметно и мужал при скинии Господней, и из одежды вырастал из бывшей, прошлогодней. В духовной жизни тоже есть свои законы роста. Для каждого из нас и здесь серьезные вопросы. Насколько ж я за год подрос в любви, в служении, в вере? Или прежней меркою свой рост всю жизнь придется мерить? Или карликовым деревцом расти под небом щедрым? Кого же пальмой назовем? Кто в церкви будет кедром? Если слаб любой из нас, то кто поддержит слабых? По-братски руку кто подаст на жизненных ухабах? И если мы перед грехом колеблемые трости, чем объяснить души надлом одним задержкой в росте? И лишь кто принял благодать на труд и подвиг призван. По-детски можно ли рассуждать и быть детем капризным?
1: Много скорбей

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех
2: девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

0: звезда о небе умпленяет, и к сердцу радость подает. Я к небу взоры поднимаю, туда корабль мой плывет. А что на небе ожидает, и что-то новое для нас? Апостол Павел отвечает, того не видел даже глаз.
1: На небе солнце свет не нужен, там ярче солнца лик Христа. И в мире том мы обнаружим, как светит Божья красота. Земного моря там не будет, там есть река с живой водой. Болезни, скорби там забудут, там будет радость и покой. Там древо жизни возрастает для исцеления людей. Любовь там Божья пребывает среди искупленных людей.
0: Нет больше смысла вам смущаться, ученикам Христос сказал, к Отцу я буду возвращаться. Дам все, что обещал, обителей на небе много, и даже если б их не найти, пойду до вас их приготовить, чтобы вы могли туда войти.

Воскрешение сына вдовы. Однажды Иисус пришел в город Наин. С ним шли его ученики и множество народа. Когда он подошел к городским воротам, то увидел людей, несущих хоронить умершего единственного сына одной вдовы. Увидев плачущую мать, Господь жалился над нею и сказал ей: «Не плачь». Затем он подошел к несущим мертвого юношу. Они остановились, и Иисус сказал: «Юноша, тебе говорю, встань!» Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его. Всех объял страх и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Для Иисуса Христа не было ничего невозможного, чего бы Он не мог сделать, потому что Он – Сын живого и всемогущего Бога. Его учение было пронизано любовью и силой, а Его поступки – состраданием к людям. Пророк Исаия за много сотен лет до рождения Христа писал о Нем: «Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит». Это выражало отношение Иисуса к людям. Великие чудеса и сострадания к людям творил Сын Божий во время жизни на земле. Но и сейчас, когда Христос находится в славе Небесного Отца и не видим нашему физическому взору, Он молится Отцу Богу за того, кто принял Его в свою жизнь как своего Спасителя.

Притча о сеятеле. Иисус рассказал народу притчу о сеятеле. Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросла терния и заглушила его. Иное упало на добрую землю и принесло плод, одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. Затем Иисус пояснил ученикам значение этой притчи. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатством заглушает слово, и оно бывает бесплодным. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30.

Шесть притч о Царстве Небесном. Однажды Иисус, выйдя из дома, сел у моря. И собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и начал учить людей, говоря: «Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: «Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг-человек сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли мы, пойдем, выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не повыдергивали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Иную притчу предложил он им, говоря: «Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Иную притчу сказал он им: «Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и вергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов».

не унывай, душа, твой Бог живой, Он безначальный, Он владыка, Он держит шар земной своей рукой, и горы тают от святого лика. Не унывай, душа, Он слышит стон, сам Бог молитве пламенной внимает, утешит и поможет только Он, твои переживания Он знает. Не унывай, душа, Его словам доверься, ни на миг не сомневаясь, Он впереди пойдет, и следуй сам, за Ним вперед, к отчизне направляясь. Не унывай, душа, еще немного, и путь пройдя, забудешь обо всем, у вечного небесного порога мы песнь победы Богу воспоем. Аминь.

Росток веры. Самолеты бомбили город. Воздух сотрясали оглушительные взрывы снарядов, дальнобойных орудий, стрелявших с моря. Даша с матерью и двумя младшими братиками вместе с другими жителями Анапы бежали из города на ближайший хутор. Одной рукой Даша крепко держала за руку 5-летнего Юрика, а в другой несла небольшой узел с вещами. Мать несла 3-летнего Вовочку. К вечеру усталые и изнемогшие они добрались до капустного хутора и вошли в крайний домик, пустой, мрачный и неуютный. Миновала тревожная ночь. Утром, поручив детей Даше, мать отправилась на поиски пищи. Проводив ее на улицу, Даша огляделась. За домом вместо аккуратно разбитых грядок высокой стеной возвышался бурьян. «Наверное, здесь давным-давно уже никто не живет», — грустно подумала Даша. Через плетень, сквозь буйную зелень деревьев, виднелась крыша соседнего дома. Со двора доносился хриплый крик петуха. Чисто голубое небо обещало ясный день. Даше так захотелось домой, в город. Невеселые мысли навевали грусть и тревогу. Война. Сегодня они провели первую ночь под чужой неласковой крышей. А что будет с ними завтра? Вернутся ли они еще домой? Пойдет ли она в сентябре в школу? Даша все еще стояла у калитки, как вдруг услышала приближающийся гул. Она внимательней посмотрела на небо. Гул нарастал, и вскоре в вышине показался большой самолет. Через несколько секунд он резко снизился, сбросил 2 бомбы и тут же скрылся из виду. Даша опрометью кинулась в дом. «Юрик, Вовочка, вставайте!» – затормошила она малышей. «Нас бомбят! Прятаться надо!» В это время где-то совсем рядом раздался сильный взрыв. За ним второй. С потолка посыпалась штукатурка. Послышался звон разбитого стекла. Дети, испуганно тараща глазенки, вцепились в Дашу. Она схватила их за руки и выбежала из дома. «Спрячьте нас где-нибудь, пожалуйста!» В отчаянии попросила она женщину из соседнего дома. «У нас негде спрятаться, девочка!» Беспомощно развела та руками. «Беги вон на тот хутор!» Показала она в сторону холма. «Там бомбоубежище есть! Беги скорее, родная!» Даша оглянулась. Сердце ёкнуло. «Далеко-то как? Смогут ли мальчики пробежать несколько километров?» «А мама тоже пойдет с нами?» Робко спросил Юрик, и голос его задрожал, будто он хотел заплакать. «Да, она потом придет», успокоила его Даша, направляясь через луковое поле к ручью. Ручей оказался неглубоким, и Даша, осторожно ступая по камешкам, перенесла детей на другой берег. По обе стороны ручья в камышах ходили солдаты. На детей никто не обратил внимания. Даша подхватила Вову и пустилась бежать, изредка поглядывая на небо. Юрик едва поспевал за ней. Вот и первый дом. «Спрячьте нас, пожалуйста!» – жалобно попросила Даша, забежав во двор. «Проходите, бедняжки, проходите!» – ласково пригласил детей старик с большой белой бородой. «Здесь можно спрятаться!» В бомбоубежище дети просидели до утра. Даша волновалась за маму. «Где она? Жива ли? Она, наверное, тоже переживает!» Когда рассвело, Даша разбудила мальчиков и вместе с ними вышла из укрытия. Стояло тихое летнее утро. Не верилось, что только вчера рядом рвались снаряды. Горела земля, умирали люди. Вчерашний день вспоминался как тяжелый, страшный сон. Обласканные теплым солнцем, дети направились на капустный хутор. Кругом ни души. В поле одиноко стоял брошенный комбайн, и возвышалась огромная куча вымолоченной пшеницы. Вдруг тишину прорезал пронзительный визг миномета.
От взрыва содрогнулась земля. Невдалеке фонтаном посыпались комья глины, песок. Даша упала на землю, прикрыв собой детей. Через минуту взрыв повторился ближе. «На третий раз в нас попадут!» — промелькнула у Даши леденящая мысль. Она подняла голову и огляделась, ища какое-нибудь убежище. Затем вскочила, подхватила детей под мышки и кинулась назад, к комбайну. Высокая трава спутывала ноги. От тяжести занемели руки. Было трудно дышать. Когда до комбайна осталось всего несколько метров, Даша с мальчиками вдруг провалилась в какую-то яму. В то же мгновение на месте, где они только что стояли, взорвалась мина. Придя в себя, Даша осмотрелась и поняла, что они оказались в старом обвалившемся погребе, когда-то обложенном кирпичом. Слева виднелись поросшие травой каменные ступеньки. Даша села на землю и обняла притихших от страха детей. Наверху со всех сторон стреляли минометы, рвались снаряды, сыпались осколки, свистели бомбы, зловеще вились самолеты. От взрывов дрожала земля. Все, казалось, утопало в сплошном грохоте канонады. «Наверное, начинается ад», — дрожала Даша от страха. «Если бы нам кто-нибудь помог! Но кто поможет?» Даша вспомнила, как очень давно кто-то рассказывал ей о рае, о Боге, который все может. «Не смог бы он спасти нас?» — с надеждой ухватилась она за эту мысль. «А вдруг Бог не захочет? Ведь я для него чужая». В памяти тут же всплыло множество плохих поступков. Даша в нерешительности подняла голову. В густом облаке дыма и огня, петляя на землю, падал горящий самолет. В следующее мгновение взрыв чудовищной силы потряс землю. «Господи, прости меня! Не посылай меня в ад!» — в отчаянии закричала Даша, закрыв лицо руками. Но голос ее утонул в грохоте и визге. Впервые в жизни она обратилась за помощью к сильному Богу. Дым пожарища густой пеленой застилал небо. Казалось, сама смерть выла и рыкала, желая поглотить перепуганных детей. А они, беззащитные, сидели в погребе, крепко обняв друг друга. Надежда на жизнь угасала с каждой минутой. «Если бы я сделала что-нибудь хорошее Богу, то Он помог бы нам», — с сожалением подумала Даша и прошептала. «Господи, если Ты сохранишь нас, я всю жизнь буду служить Тебе». Где-то глубоко-глубоко в сердце Даши появилась вера, что Бог услышал ее молитву. Вова с Юрой прижались к сестре, боясь пошевелиться. Они, казалось, даже повзрослели за эти дни. И, сознавая опасность, не кричали, не просили есть. Через короткое время сначала один, потом другой положили голову Даши на колени и заснули. Глядя на них, она тоже захотела спать и, откинувшись на кирпичную стену, уснула. Несколько раз сквозь сон Даша слышала вой самолетов, свист бомб, грохот рвущихся снарядов. Ей казалось, что вот-вот взлетит земля, но через мгновение она снова засыпала, будто куда-то проваливалась. Проснулась Даша от глубокой тишины. «Где я?» – встрепенулась она и от боли в затекших ногах окончательно пришла в себя. Проснулись и мальчики. Даша приказала им оставаться на месте, а сама поднялась и осторожно высунула голову из убежища. Прислушалась. Тишина. Потом она вылезла наверх, села на край погреба. «Значит, Бог услышал меня и оставил нас живыми и невредимыми. Он сохранил нас!» — с благодарностью посмотрела она в чистое голубое небо. Такое мог сделать только Бог. Необъяснимая радость наполнила сердце Даши. «Благодарю Тебя, Господь, что Ты сохранил нас!» — чуть слышно прошептала она. «Но мне все равно еще страшно. Я не знаю, как быть дальше».
Изуродованное взрывами поле выглядело жалким и безжизненным. Невдалеке Даша рассмотрела дорогу. Подняв детей из погреба, она взяла их за руки и повела через поле. Неожиданно на дороге показался длинный обоз. «Садись на керуце!» – крикнул какой-то румын, увидев Дашу с детьми, и показал на свою телегу. Даша не решилась сесть, но пошла рядом с телегой, пока не свернула к ручью. Оттуда до хутора рукой подать. Тропинка вилась вдоль плетня. Издалека узнав дом, в котором они ночевали, Даша от радости пустилась бежать к нему напрямик через поле. Малыши за ней. «Даша! Даша!» – услышала она тревожный крик. Даша остановилась. На другом конце поля стояла растерянная мама. «Не ходи сюда, здесь мины!» Но детей уже невозможно было остановить. «Мама, если бы ты знала, где мы были, это страшнее, чем мины!» – кричала Даша, задыхаясь от волнения. «Но Бог сохранил!» Мать, не скрывая слез радости, бросилась обнимать Юрика, Вову и Дашу. Ей все еще не верилось, что все дети живы. «Мама, Бог правда есть. Я там в погребе молилась. Это Он сохранил нас», — волнуясь, сказала Даша, когда они вошли в дом. «И еще я пообещала служить Ему», — торжественно добавила она. После этих слов на лицо матери легла тень грусти. Печально взглянув на детей, она отвернулась и суетливо стала перебирать вещи в котомке. Даша растерянно посмотрела на мать и молча вышла в огород. «Почему мама ничего не сказала? Может, она не поняла меня?» – подумала Даша и, глядя на звездное небо, решила: «Я теперь всегда буду молиться и благодарить Бога». Недели через две они вернулись в Анапу. Их дом уцелел. Только кое-где обвалилась штукатурка, да в окнах не осталось ни одного стекла. Даша продолжала молиться, но тайно. Она почему-то стеснялась матери. Однажды к ним пришла знакомая бабушка и сказала, что в городе стали собираться верующие. Она пригласила Дашину маму на собрание. «Нет, не пойду», – резко ответила мама, показывая, что не хочет больше говорить на эту тему. Бабушка печально вздохнула и ушла. А Дашу это приглашение заинтересовало. «Мама, поведи меня на собрание», – попросила она, как только подошло воскресенье. Мать угрюмо сдвинула брови и промолчала. Но Даша не отставала. Не понимая, почему мама молчит, она чуть ли не каждый день просила ее пойти вместе с ней на собрание верующих. Вспоминая о том страшном дне и о своей первой молитве, Даша все чаще стала задумываться. Кто такой Бог? На самом ли деле Он видит всех и слышит ее молитвы? Прошло некоторое время, и мама все-таки уступила Даше. «Так и быть, поведу тебя на собрание, но заходить в дом не буду». «Почему?» – удивилась Даша. Мать промолчала. Но когда они уже подходили к дому, где собирались верующие, она неуверенно и грустно сказала: «Я, наверное, зайду. И если там будут проповедовать про блудного сына, значит, Бог меня еще может простить. А если нет, значит, я погибла». Даша не поняла, что имела в виду мама, но спрашивать не стала. В комнате, куда они вошли, было человек 15. Все стояли на коленях и молились. Даша неслышно опустилась рядом с какой-то старушкой и, чувствуя, как колотится сердце, с интересом стала разглядывать молящихся. После молитвы спели совершенно незнакомую Даше песню, и к столу, стоящему посреди комнаты, прошел уже немолодой мужчина. Он раскрыл книгу и стал громко читать 15 главу Евангелия Луки. Это была притча о блудном сыне. Вдруг Дашина мама упала на колени и, перебивая говорящего, зарыдала: «Господи, прости меня, грешницу! Прости меня, блудную дочь!» По дороге домой мама радостно сказала: «Доченька, Бог помиловал меня!
Теперь мы с тобой всегда будем ходить на собрание». В тот же день Даша узнала от мамы, что она с детства ходила на собрание, любила Господа и даже была членом церкви. А когда наступило тяжелое время гонений, испугалась, перестала молиться, читать Библию. Отступив от Господа, она думала, что Бог уже никогда не простит ее. А Даша стала постоянно ходить на богослужение. Она узнала, что Бог любит грешников и для их спасения отдал в жертву своего единородного Сына, Иисуса Христа. Он умер за грехи всех людей, но Бог воскресил его. И кто кается перед ним, получает прощение грехов и вечную жизнь. Даша не сомневалась в том, что есть Бог. Никогда, ни за что она не забудет тот памятный день, когда Бог услышал ее, взывающую из кольца смерти. Наступил праздник Рождества Христова. На собрании говорили о том, что Спаситель мира родился в убогих яслях. Ему не нашлось места в хорошем доме. Так и по сей день Иисусу Христу нет места в сердцах людей. Но милосердный Спаситель и сегодня еще зовет к себе грешников и хочет войти в их сердце, хочет подарить им жизнь вечную и избавить от власти греха. Для этого человеку нужно признать себя грешником, покаяться и довериться Христу. Для Даши эти слова были ответом на давно мучивший вопрос. Когда проповедник пригласил к молитве, она вся в слезах склонилась на колени. «Господи, прости меня! Прости все грехи мои! Научи меня служить Тебе, Боже! Услышь мою молитву, как Ты услышал однажды и спас нам жизнь!» В сердце Даши водворился чудный мир, живой росток веры, зародившийся в суровое время, пробивался к жизни. Война еще не закончилась. Народ переживал трудное время. С наступлением весны Даша стала готовиться к крещению. Несмотря на тяжелое время, крещение для церкви было настоящим праздником. Но наряду с радостью появилось и новое переживание. Недобрые, тревожные слухи поползли от дома к дому. В километрах в 10 от города, рядом с лагерем для военнопленных, немцы разбили еще один, куда свозили молодежь для отправки в Германию. Вскоре в этом лагере оказалась и Даша. Однажды поздно вечером со стороны лагеря военнопленных послышался необычный шум. Даша прислушалась и с трудом разобрала чей-то надрывный шепот. «Девчата! Девчата!» Даша подошла вплотную к колючей проволоке и в густых сумерках разглядела двух мужчин в военной форме. «Девчата!» Приставив ладонь ко рту, снова прошептал один из них. «Если вы сегодня ночью не убежите, завтра вас увезут в Германию!» От этого известия у Даши сердце оборвалось. Она решила бежать. «Но как?» Всю ночь почти до рассвета Даша молилась, просила Божьей помощи и охраны. И снова ей отчетливо вспомнилась первая молитва под бомбежкой. Тихая радость новой струей влилась в сердце. «Господи, Ты силен сохранить меня и сейчас. Я надеюсь только на Тебя. Помоги мне», — доверчиво шептала она. Под утро Даша уснула крепким, спокойным сном. Но спать пришлось недолго. Девушек, как обычно, подняли рано. Построив по 6 человек, их под конвоем повели на работу. Даше показалось, что охрана в этот день не так бдительна, как всегда. Она отошла немного в сторону, присела в высоком бурьяне, затем бросилась на землю и бесшумно поползла. «Надо спешить!» – трепетала она от страха. «Скорее, скорее, если заметят мне не сдобровать! Господи, помоги мне уйти отсюда! Я хочу домой! Я знаю, что Ты можешь защитить меня!» – беззвучно просила она. Даше казалось, что она ползет очень медленно, а трава так громко шелестит. Она ползла до тех пор, пока не занемели руки.
Когда Даша поняла, что за ней никто не гонится, то поднялась и, пригнувшись, пошла навстречу солнцу. Она знала, что город находится на востоке. Сначала откуда-то со стороны доносилась непонятная немецкая речь, а потом все стихло. На сердце стало спокойнее, и Даша пошла медленней, вслушиваясь в тишину. Вдруг из-под самых ее ног пугливо выпорхнула серая птичка. От неожиданности Даша вздрогнула. Издавая тревожные звуки, птаха кружила над самой головой девочки. «Наверное, у нее где-то здесь гнездо», — догадалась Даша. К полудню она вышла на широкую асфальтированную дорогу, по которой тянулись тяжелые военные машины. На обочине тут и там группами сидели немецкие солдаты. «Господи, помоги мне пройти мимо них!» — умоляюще прошептала Даша. По другую сторону дороги зеленели длинные ряды виноградника. «Пойду через него!» — решила Даша и смело вышла на дорогу. Солдаты обедали. Заметив девочку, некоторые вскочили, выкрикивая что-то непонятное. Но она, не останавливаясь, перешла дорогу и легко сбежала с насыпи. Даша быстро зашла в виноградник и пошла по длинному зеленому коридору. Переступая через песчаные кочки, она не переставала молиться. Вдруг тишину нарушил громкий свист и тревожные крики. Даша оглянулась. Немецкие солдаты выстроились на насыпи, жестикулируя, дружно кричали. «Мины! Мины! Мины!» Даша глянула под ноги и замерла. Из-под песчаных кочек зловеще поблескивали корпуса мин. Торчали проволочные головки. «Как их много!» – ужаснулась она, застыв на мгновение. «Господи, проведи меня! Мне страшно!» – горячо помолилась Даша и пошла дальше. От напряжения у нее дрожали ноги, во рту пересохло. Вот и последний куст. И снова перед ней широкая дорога. Даша устало присела на обочине. Откуда-то со стороны послышался глухой рокот. На дороге показалась большая немецкая машина. Ни на секунду не задумываясь, Даша вскочила и подняла руку. Машина резко остановилась. «Подвезите, пожалуйста, в город!» «Садись!» – кивнул водитель в немецкой форме, показывая на подножку. Даша поняла, что нужно сесть в кабину, и взялась за ручку двери. «Нет-нет, садись на подножку!» – скороговоркой пояснил он на чисто русском языке. Даша села на подножку, и машина, уркнув, поехала. Холодный ветер тугой струей бил в лицо, теребил волосы. Даша обеими руками вцепилась в крыло машины. Вдали показался город. Машина сбавила скорость и въехала на мост. Шофер подрулил вплотную к перилам и остановился. К нему подошел патруль. Они долго о чем-то говорили по-немецки. Даша сидела ни жива, ни мертва. «Это пропускной пункт», — догадалась она. «Боже, сохрани меня!» И снова машина медленно тронулась. Дорога пошла на подъем. Даша знала, что впереди еще один пост. Но что это? Водитель, не останавливаясь, на большой скорости проскочил мимо. Солдаты подняли крик, свист. Вслед раздалась автоматная очередь. Даша съежилась и, казалось, слилась в одно целое с подножкой. Вот и город. Здесь Даша знала каждый переулок. Машина свернула к рынку, проехала мимо парка и притормозила. «Прыгай!» – мягко скомандовал водитель. Соскользнув с подножки, Даша приземлилась в кустах, а машина тут же скрылась за поворотом. Все произошло так быстро, что Даша не успела даже спасибо сказать. В глубоком волнении она огляделась. Кругом ни души, подозрительная тишина. Даша словно опомнилась и сорвалась с места. «Только бы никто не увидел меня!» — думала она, чувствуя, как колет сердце. Вот и родная улица, дом.
Распахнув синюю калитку, Даша вбежала во двор. На пороге появилась мама. «Даша, доченька, как же ты пришла?» – заплакала она. «Скорее, заходи в дом! Будь осторожна, облава все еще продолжается!» Даша допоздна рассказывала маме, что пережила в лагере, как добиралась домой. «Это все Господь! Это Он меня сохранил!» Часто повторяла она, облизывая пересохшие от волнения губы. Долго еще мать с дочерью стояли на коленях и благодарили Бога. Он хранил их в трудных, отчаянных обстоятельствах, показывая, что на Него можно полагаться, что Ему нужно доверять. От этой нежной заботы милосердного Отца Небесного